0: На сегодняшний день один из проектов, над которым мы работаем, это онлайн-школа по библейскому душепопечению, которое мы осуществляем и развиваем вместе в содружестве с Ассоциацией библейских душепопечителей в Америке, представителями которых являются Эд Уэлч и Дэвид Паулисон. Материалы, книжки, которые вы, думаю, знаете, и они представлены у нас в Украине за последнее время очень широко. Мы осуществляем перевод онлайн-курса и нуждаемся в ваших финансовых пожертвованиях и поддержке для того, чтобы перевести все необходимые видеоматериалы, печатные материалы, которые будут использовать студенты в своем обучении. Если Господь побуждает вас помочь нам финансово, это сделать очень просто. Реквизиты для перевода, поддержки этого служения вы можете найти под этим видео в описании. Пускай Господь благословит вас в том, чтобы мы вместе сообща могли делать дело Божье, способствовать тому, чтобы библейское душепопечение развивалось в наших церквях и созидало те израненные души, которые нуждаются в этой помощи. С миром Божьим, друзья!
1: Позвольте представить спикера нашей серии. Доктор Тимоти Келлер. Он родился и вырос в Пенсильвании. И в 1989-м он со своей женой Кэти и тремя сыновьями открыли пресвитерианскую церковь «Редимер» в Манхэттене. Он автор многих книг и публикаций. В частности, известен благодаря своему бестселлеру по версии New York Times «Разум за Бога». Интересный факт о Тиме. Когда он смотрит фильмы или телепрограммы, у него всегда под рукой компьютер, на котором он гуглит актеров, режиссеров и сценарий. Для тех, кто его знает, это вовсе не сюрприз. Хорошо узнав доктора Тимоти Келлера, можем его поприветствовать. Добрый вечер всем. Я рад снова быть с вами. Тема «Почему в Иисуса можно верить?» намного более обширная, чем все наши предыдущие темы. Я проведу что-то наподобие обзора, и в конце дам вам список книг на эту тему, потому что я физически не смогу рассказать все, что нужно. Это довольно масштабный вопрос. Чтобы поверить в Иисуса, нам нужно задать себе три вопроса. Что мы знаем о Нем? Почему нам должно быть дело до Него? Почему нам верить Ему? Двух первых вопросов никак не избежать. Что мы знаем о Нем и почему нам должно быть дело до Него? А затем, почему нам Ему верить? Итак, что мы знаем о Нем? В феврале, до того, как мы начали онлайн-трансляции, и до всех изменений, связанных с пандемией, мы какое-то время говорили о Библии в целом, и потому эта информация будет знакома для тех, кто был с нами в феврале. Вопрос в том, достойны ли доверия источники, из которых мы узнаем об Иисусе, то есть Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Можно ли верить им? Я скажу, что большинство людей в современных Штатах сказали бы, что Евангелия наполнены легендами. Это наверняка захватывающие истории, но вряд ли в них много достоверной информации. Этой теме нужно уделить хотя бы пару минут. Потому что на протяжении 100-150 лет большинство университетов относились к Евангелиям как к североевропейским сказкам. Было проведено много исследований, основанных на таком подходе. Путешествуя по Германии, братья Гримм собирали истории, которые потом издали в своей известной книге сказок. Эти легенды и рассказы годами ходили по Северной Европе. И многие из них, возможно, были основаны на исторических событиях. Некоторые из тех царей действительно могли существовать, но из года в год истории менялись. И каждый раз, когда историю пересказывали, ее немного меняли под аудиторию. С годами эти истории менялись и дошли до нас уже в таком виде. На протяжении 150 лет большинство ученых западных университетов точно так же воспринимали Евангелие. Как устные традиции, как истории, изменившиеся с годами. То есть, что Евангелия были записаны после многих лет устных пересказов. Люди рассказывали об Иисусе какие-то моменты, добавляли или преувеличивали, приписывали ему высказывания и делали, что могли, чтобы подстроиться под аудиторию. И потому сейчас у нас нет 100% уверенности, каким же был Иисус. Но в последние 20 лет исследования поставили это убеждение под большое сомнение. Несмотря на то, что многие университеты, как и большинство медиа, не отказывались от этой идеи. Есть три или четыре причины, по которым этой модели восприятия Евангелия не стоит доверять. Позвольте я объясню, почему она не работает. Как минимум 20-30 лет назад антропологи, которые работали на Ближнем Востоке, нечто обнаружили. Там царствует устная культура, в которой информация передается устно. Но ученые обнаружили большую разницу между передачей неформальных, неконтролируемых историй и формальных, контролируемых свидетельств очевидцев. Например, когда раввин учил своих учеников определенной фразе, после его смерти ученики передавали его слова точь-в-точь. Было строго запрещено вносить какие-либо изменения. Так что, когда люди передавали высказывания того или иного раввина, у них не было права добавлять что-либо или приписывать этому раввину какие-либо слова. Все это из книги «Иисус и очевидцы» Ричарда Бахэма и многих других книг, которые я перечислю позже. И еще мы обнаружили, что история в древние времена совсем не считалась вымыслом. Например, если историк хотел запечатлеть какое-то происшествие, он обязательно искал живых очевидцев и указывал их имена в отчете. К истории и к вымыслам отношение было совсем разным, и учение раввина не считали вымыслом. В последние пару десятилетий мы приходим к вопросу, считать ли Евангелие неформальными, неконтролируемыми историями, которые можно было приукрашивать, либо же раввинистическими учениями или историческими свидетельствами очевидцев. И ответ таков. Здесь я и озвучу те три причины. Прежде всего, Евангелие и весь Новый Завет не написан в художественном стиле. Если читать послание Павла, он пишет, «Что я принял, то и вам передал». Это формальная фраза для передачи учения раввина с точностью, слово в слово. И в Евангелиях постоянно встречаются имена людей, которые не имеют отношения к сюжету. К примеру, когда говорится, что Иисус шел к месту распятия и падал под тяжестью креста, возникает имя Симона Киренеянина, который пронес крест до Голгофы, потому что Иисус был слишком слаб. Говорится, что Симон Киренеянин пронес крест, и он был отцом Руфа и Александра. Руф и Александр не попали в саму историю. Возможно, они еще тогда и не родились. Но исследователи подчеркивают, что именно таким способом писалась история, а не легенды и сказки. В записи должны были вставляться имена людей, которые могли подтвердить сказанное. Еще стоит учитывать тот факт, что Евангелия были записаны в скором времени после всех описанных происшествий. К примеру, если бы вам захотелось бы написать, что в день нормандского вторжения какой-то неопознанный объект возник на горизонте, и все его видели, то писать этого пока еще не стоит, потому что сегодня, 70-80 лет спустя, все еще живы несколько сотен очевидцев, которые присутствовали при высадке в Нормандии. Евангелия же были записаны через 30-60 лет после происшествий. А послания Павла написаны через 15-20 лет после происшествий. И так как Евангелия были записаны так скоро, когда было живо еще множество очевидцев, так как они записаны в стиле свидетельства очевидцев, а не сказки. Получается существенное основание верить, что Евангелия не являются легендами и неформальными неконтролируемыми устными пересказами, а истории записаны со слов очевидцев. Это аргумент не про авторитет Библии. Я не говорю, вы должны верить, что Библия — Слово Божье. По крайней мере, не сегодня. Но я хочу донести, что нет основания сомневаться в том, что, читая Евангелие, мы видим, что Иисус Христос действительно говорил и что делал. Независимо от того, верите вы в Него или нет. Идем дальше. Мы кратко ответим на вопрос, почему вообще нам должно быть до него дело. Сперва мы рассмотрели, как о нем узнать. А теперь, почему нам должно быть до него дело? Здесь я постараюсь быть очень кратким. Но я хочу познакомить вас с таким понятием, которое я называю парадоксальной личной прагматичностью христианства. Парадоксальная личная прагматичность христианства. Если вы никогда не слышали об этом термине, так это потому, что я его придумал 35 минут назад. Так что вы стали частью такого исторического момента. Понятие парадоксальной личной прагматичности христианства пришло ко мне 2-3 часа назад, когда я прочитал об исследовании, результаты которого опубликовали только вчера. Это исследование университета Гарварда. Оно было опубликовано совместно с журналом Американской медицинской ассоциации. Оно называется «Посещение религиозной службы и отчаяние». Посещение религиозной службы и отчаяние. Оно довольно типичное, так как подобные исследования проводятся уже много лет. Исследователи годами наблюдали за людьми и обнаружили, что те, кто посещает религиозные службы каждую неделю, по сравнению с людьми, которые этого не делают, намного реже сталкиваются с депрессией. Среди них намного меньше случаев суицида, наркозависимости, и там еще целый список признаков. Они пришли к такому заключению. Люди, которые посещают религиозные собрания каждую неделю, намного менее склонны к смерти, чем их сверстники, которые этого не делают. Конечно, там говорится, что все мы умрем в конечном итоге, но суть в том, как отличается жизнь у тех, кто каждую неделю посещает религиозные собрания. Особенно интересно в этих исследованиях то, что социальные ученые, которые их публикуют, всегда немного озадачены, им не совсем удобно говорить на эту тему. В итоге этого исследования говорится, цитирую, «Все же механизмы, связывающие регулярные религиозные собрания со здоровьем, еще не до конца понятны. Они говорят, мы не знаем, почему посещение религиозных собраний кардинально улучшает жизнь, но с этим не поспоришь. И все же в заключении исследования говорится, что предположительно причиной может быть собрание людей раз в неделю с целью глубокого социального соучастия. Другими словами, они говорят, что дело не в убеждениях и верованиях, а в самом собрании людей. Следующая фраза прозвучит слегка сатирично, но, надеюсь, все-таки добродушно. Представьте, что раз в неделю собирается группа людей, допустим, Люси, Лайнус и Чарли Браун, для воспевания великой тыквы, потому что они верят в дух великой тыквы, и они делают это каждую неделю. Улучшается ли их здоровье? Возможно, почему нет? Но если вместе собираются христиане и верят во Христа, вот что они исповедуют. «Иисус спас меня по благодати, и по этой причине в моей жизни есть Божья любовь. Он любит меня безусловно. Как бы я ни жил и что бы ни делал. И еще мы верим, что у Бога есть план для моей жизни, даже если я этого не вижу, и все происходящее есть частью плана. После смерти я перейду в любовь и славу, и в конечном итоге Иисус Христос вернется и расставит все по местам на этой земле. И если я в это верю всем сердцем, всеми фибрами души, и я собираюсь с близкими по духу и вере людьми, чтобы эта вера циркулировала во мне. Это значит, что теперь у нас есть смысл жизни, который не пошатнут страдания. Есть удовлетворенность, которая не зависит от жизненных подъемов и падений. Также у меня есть непоколебимая идентичность, которая не зависит от моих успехов или провалов. У меня есть надежда на будущее, и мое личное, и будущее мира, которое может перенести что угодно. И если я верю в это всем своим существом, улучшится ли мое здоровье? И если сравнивать встречи людей, которые верят в это, и тех, кто верит во что-либо другое, я думаю, что суть не в самом социальном интерактиве. Суть в убеждениях. Я называю это понятие парадоксальной личной прагматичностью. Потому что если я верю в Иисуса, это поможет мне. И в моей жизни будут все эти прекрасные плоды. И если я верю, что это правда, то смысл, идентичность, удовлетворение и так далее будут в моей жизни. Если же я верю ради того, чтобы Он помог мне, а не потому, что это правда, то этого всего не будет. Если я не верю, что это правда, Иисус мне не поможет. Только если я верю, что это правда, независимо от того, поможет мне это или нет. Если я верю в Него, просто пытаясь улучшить свою жизнь и здоровье, а не потому, что это правда, мне это вовсе не поможет. Если верить не потому, что это работает, а из-за личных убеждений, механизм будет работать. Если же наоборот, никаких изменений не будет. В этом и парадокс. Это парадоксально, поскольку результаты исследования, а 80-90% людей в таких исследованиях ходят в церковь и верят в Иисуса, реальны. Но связаны они по большей части с вашими верованиями и убеждениями. И только если вы верите словам Иисуса о Нем самом, в вашей жизни будут все эти прекрасные результаты. Таким образом, мы подходим к третьему пункту, к нашей основной цели встречи. Я могу сказать, что есть три причины, почему мы можем верить в Иисуса. Его личность, его заявление и его тело, или его отсутствие. Личность, его заявление и его тело, или его отсутствие. Мы соберем их в один пазл. Я покажу, как все это связано, и пущусь в детали, пока не почувствую, что пора заканчивать. Потому что говорить об этом можно бесконечно. Сперва давайте посмотрим на его личность. Если вы уже понимаете, что можно верить в достоверность Евангелий, что они бережно переданы из свидетельства очевидцев, то вы будете просто поражены его личностью. Подумайте только о его свободе, о его мудрости и его красоте. Когда я говорю о его свободе, я имею в виду, что все из нас в значительной мере пойманы в ловушке иерархии нашей культуры или субкультуры. Возьмем Твиттер. Неважно, либерал вы или консерватор, американец вы, китаец, японец или африканец. Где бы вы ни были, вас окружают хорошие люди и ужасные люди. Вам нужно отождествлять себя с хорошими людьми и показывать это всем. И также показывать, что вы ничего общего не имеете с плохими людьми. Взгляните на Твиттер. Там все крутится вокруг того, кто за или против тех или иных. Вам нужно отождествлять себя с людьми, которые за, и очернять людей, которые против. А Иисус так не делал. Взгляните на его отношение к, например, сборщикам подати. Сборщики подати были евреями, которые сотрудничали с римлянами. Они были политическими изгоями, а Иисус сидел с ними за столом. А есть вместе в те дни считалось признаком дружбы. Он дружил с ними. Или взгляните на самаритян. Они были расовыми изгоями в разграниченном по расовому признаку обществе. Они были расовыми изгоями. Никто не хотел иметь с ними дело. А Иисус всегда говорил, что самаритяне равны с евреями. И притчи про доброго самарянина показывают это. В Луки 4 главе он спровоцировал бунт, сказав, что Бог любит язычников так же, как евреев. Он был антирасистом в чрезвычайно расово разграниченной культуре. Он проводил время с расовыми изгоями, с политическими изгоями. Третий пример — это моральные изгои, то есть проститутки. В Луки 7 главе нам говорится, что он был на банкете. и пришла женщина того города. Женщина того города — это способ сказать, что она проститутка. Женщина того города зашла, начала рыдать у его ног и омывать его ноги своими слезами. Все присутствующие будто отпрянули, а он коснулся ее. Или возьмем 4 главу Иоанна, в которой он встречается с женщиной у колодца. Она была самаритянкой, известной своей сексуальной распущенностью, но она не была проституткой. Она была потрясена, как и ученики Иисуса, потому что еврейский мужчина не мог даже публично обратиться к такой женщине. Иисус подходит к ней, проявляет ласку. Он пытается привлечь ее, дать ей надежду. Затем, конечно же, истории с прокаженными. Знаете, кем они были? Они были перманентно социально изолированными людьми. Вы уже знаете, насколько тяжела даже временная изоляция. А для них такой была вся жизнь. В результате этого они не только физически распадались, они умирали изнутри. Иисус не просто исцелял их, Он касался их, хоть это и было запрещено. И, конечно же, Он любил нищих. Он говорил, что Евангелие — это добрая весть для нищих. Оцените эту свободу. Он был свободен. Он не был рабом системы, в которой кто-то за, кто-то против, кто-то на коне, а кто-то под ним. Он разбивал все расовые, гендерные, сексуальные, моральные, классовые разделения. Он был абсолютно свободен от этих предубеждений. Также у него была мудрость. И вот что я имею в виду. У всех нас есть темперамент. Кто-то из нас более откровенен, кто-то более замкнут, кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Кто-то более решителен к действию, а кто-то более сдержан и должен все просчитать, прежде чем начать действовать. Это все дело темперамента. У нас есть привычные способы реагировать. И это чаще всего становится причиной, по которой мы попадаем в трудности. Ведь в реальности нужны всевозможные реакции, и те из нас, кто более сдержан, пропускают момент, где нужно было действовать быстро. Кто-то может сразу выпалить что-то, там, где нужно было бы просто дольше послушать. И я записал когда-то фразу одного человека. Никто еще не обнаружил слова, которые Иисус должен был бы сказать, но не сказал. Его жизнь полна удивительных сюрпризов совершенства. Иисус Христос ни разу не сказал или не сделал что-то неправильно. Исцеляя женщину от кровотечения, он знал, что ей нужно высказаться, и потому потребовал, чтобы она всем рассказала, что с ней случилось. И через 2 главы, исцеляя глухого, он уводит его от толпы, максимально ограждает его от людей и исцеляет его один на один. Почему? Потому что он был совершенно мудрым. Никто еще не обнаружил слова, которые Иисус должен был бы сказать, или действия, которые Он должен был бы сделать. Совершенная мудрость, невероятная свобода, но более всего красота. И вот что я имею в виду. Он прекрасен, потому что в нем соединились качества, которых не найти вместе ни в одном человеке. Он прекрасен, потому что в нем соединились качества, которых не найти вместе ни в одном человеке. Я прочту то, как кто-то попытался сформулировать это. Иисус объединил в себе величие с невероятным смирением. Он соединяет строжайший суд с поразительной милостью и благодатью. Он проявляет выдающуюся самодостаточность и в то же время полное доверие и зависимость от Его Небесного Отца. Мы поражаемся Его нежностью, в которой нет слабости, смелостью без примеси грубости, смирением без тени неуверенности, гармонирующим с грандиозной уверенностью. Смелостью без примеси грубости, смирением без тени неуверенности, гармонирующим с грандиозной уверенностью, бескомпромиссностью и в то же время доступностью. Отстаивание истины, всегда основанное на любви. Сила без жестокости, честность без жесткости и страсть без предубеждений. Когда мы читаем о нем, его характер поражает нас, нас ошеломляют его мудрость, свобода и красота. И все это нужно соединить с его заявлениями о себе, а они невероятны. Тут мы приходим к другому списку. Иисус присваивал себе власть прощать любые грехи. Он утверждал, что только Он может дать жизнь вечную. Он не просто принес или знал истину, Он утверждал, что Он и есть истина. Он имел власть судить мир. Он заявлял, что в конце мы будем судимы по большей части по нашему отношению к Нему. Он также заявлял о своем праве принимать славу. Когда Он называл Себя Сыном Божьим, Он говорил, что Он не просто Божий Сын, а единственный Божий Сын. И в еврейской традиции единственный сын был равен отцу. Он был равен отцу, потому что все, что было у отца, переходило к сыну. В какой-то момент в 5 главе Иоанна люди пытались побить его камнями, потому что понимали, что, называя себя Сыном Божьим, он приравнивал себя к Богу. Это описано в Иоанна 5:18. Все знали, что он имел в виду, говоря «Я есть Сын Божий». Он приравнивал себя к Богу. В 8 главе «Я есмь и был до Авраама». И слова «Я есмь» — это перевод еврейского «Яхве». И Иисус говорит, «До того, как появился Авраам, я уже существовал, я есмь». И они снова хотели побить его камнями. И вот довод в пользу Иисуса. Если человек заявляет о себе подобное, заявляет, что он Бог, естественно, мы будем считать его шарлатаном или душевнобольным. Но с другой стороны, посмотрите на его жизнь. Шарлатаны и душевнобольные не живут такой замечательной жизнью. С другой стороны, невозможно представить, чтобы такая прекрасная личность заявляла что-то подобное. И если соединить эти две стороны, вот что получается. Вам либо придется сказать, что он тот, кем он себя называет, либо признать его глупцом. Но как тогда объяснить его характер? Либо сказать, что он шарлатан? Но опять же, как тогда это сходится с его личностью? Либо вы признаете его замечательным учителем, но как тогда быть с его заявлениями о самом себе? Это и есть доказательство Иисуса Христа. Что теперь с этим делать? Все, кого я знаю, либо хотят списать его со счетов, но это значит, что вы не учитываете его характер. Либо говорят, что он просто хороший человек, а значит, вы не берете во внимание его заявление о себе. Он даже не позволяет говорить о себе, что он просто хороший человек. Вот такая дилемма. И вот какие есть мнения по поводу Иисуса. Он либо легенда, либо лжец, либо лунатик, либо Господь. Мы уже говорили о том, почему он не просто легенда. Вряд ли можно считать его лжецом и лунатиком из-за его характера и жизни. Остается лишь одно — он есть Господь. И если вам до сих пор довольно сложно принять этот ответ, то примите к сведению его воскресение. И судя по моим часам, у меня осталось всего 3 минуты на свидетельство воскресения, так что дам вам пищу для размышления. У доктора Энти Райта есть несколько книг. И одна из основных его работ — книга «Воскресение Сына Божьего». Большая, объемная книга, написанная несколько лет назад. Она содержит все исторические доказательства воскресения. Он также написал и другие книги, например, «Просто христианин» или «Удивлен Писанием», где он приводит эти доказательства в более компактном виде. Но в целом Энти Райт говорит, что исторические доказательства воскресения Иисуса чрезвычайно сильны. У этих доказательств 3 части. Первое — были сотни очевидцев, которые видели его живым после распятия. Кто-то говорит, «Откуда нам это знать?» Когда Павел писал первое послание Коринфянам 15-25 лет после происшествий, он сказал, что большинство очевидцев все еще живы. Он не мог бы сделать подобное заявление, не будь они живы. Возможно, это были галлюцинации, но галлюцинации не могут быть у такого большого количества людей. Павел пишет, что около 500 человек увидели его, и вы можете пойти и поговорить с ними, так как они живы. Вы скажете, это был заговор, но люди не умирают ради заговоров, а эти люди умирали за свою веру. Первая часть доказательства — очевидцы. Следующая часть доказательства — это факт, что мировоззрение евреев изменилось мгновенно. Евреи, которые были последователями Иисуса, не верили в то, что воскресение может произойти посреди истории. Они верили в общее воскресение в конце истории, но не верили в него как в переломный момент истории. Доктор Райт описывает удивительные вещи об историях, связанных с Иисусом после его воскресения. В прошлом, если человек восставал из мертвых, это была либо сияющая фигура или силуэт. Либо это был реанимированный человек, которого вернули к жизни, либо же это был призрак. Но воскресший Иисус Христос в Евангелиях, во-первых, не был призраком, так как ел рыбу с учениками и показывал им раны от гвоздей. Но, во-вторых, он мог проходить сквозь закрытые двери. В-третьих, он не излучал свет, ведь ученики на пути в Эммаус не узнали его. Он показался им обычным человеком. Доктор Райт обращает наше внимание на то, что в истории никто не воскресал в таком понимании. Это будто новая категория, будто духовное тело. И эта новая категория возникла за одну ночь. Есть место, где Райт пишет как историк. Такая масштабная перемена мировоззрения поразительна. Особенно если мы говорим о столь консервативном обществе. Таким образом, историкам нужно, глядя на рождение христианской церкви, задать вопрос, почему это произошло? Если историки возьмутся за этот вопрос, им составит огромную трудность найти исторически правдоподобное объяснение такой скоропалительной перемены всех их верований, включая воспитание. Доктор Райт в заключение говорит, «Практически невозможно объяснить раннюю христианскую веру в Иисуса как в Мессию без его воскресения». В итоге вышесказанного у нас есть свидетельство очевидцев, есть революция мировоззрения и сам пустой гроб. Собрав эти три аспекта вместе, скажу словами Н.Т. Райта. «Возможно, вы не верите в воскресение. Это нормально». Но тогда вам нужно представить исторически правдоподобные альтернативные объяснения, что же видели эти очевидцы. Что изменило евреев так сильно и так быстро, что они стали поклоняться какому-то Сыну Божьему, и что подвигло их умирать за Него? Как могло их мировоззрение измениться так внезапно? Как это объяснить? Доктор Райт говорит, что другого объяснения нет. Лучшее объяснение — Иисус действительно воскрес. Если у воскресения есть много доказательств, если характер Иисуса и его заявления о себе подталкивают нас к тому, чтобы поверить в него, то куда мы пришли? Удалось ли мне доказать что-либо? Вот что я вам скажу. Есть много путей, которыми люди приходят к христианству. Но основной путь — это взглянуть на Иисуса Христа и найти его захватывающим. Основное доказательство истинности христианства — это Иисус. Главный способ убедиться в истинности христианства — это познать Иисуса, читая, изучая, читая о нем, познавая его, особенно в обществе людей. Именно к этому я вас и призываю. Один человек попытался суммировать удивительное заявление Иисуса о себе в один маленький абзац. И вот что он написал. Другие основатели религии говорили, «Вот истина о Вселенной, вот по какому пути нужно идти». Иисус Христос — единственный среди них, кто сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не может достичь абсолютной реальности без меня. Попытайтесь сохранить свою жизнь, и вы непременно разрушите ее. Расточите себя, и будете спасены. И не бойтесь, я победил всю Вселенную». Итак, подведем итог этому обзору, основанному на книгах, которые я посоветую в конце. Сейчас мы снова вернемся к Джастину, который будет модерировать сессию вопросов и ответов.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня с Божьей помощью я хочу познакомить вас со статьей известного ученого, американца, профессора Массачусетского технического института, бывшего советника президента Кеннеди по вопросам науки, лауреата Нобелевской премии Чарльза Таунса. Он пишет так. Успехи науки создают для религии некоторые проблемы. Эти проблемы люди разрешают по-разному. Одни считают, что религия и наука занимаются совершенно различными вопросами, пользуясь при этом разными методами, и, следовательно, так отделены друг от друга, что прямое их сопоставление просто невозможно. А некоторые из них полностью примыкают либо к лагерю науки, либо к религии. Для меня же как наука, так и религия универсальны и по существу совершенно сходны. Я считаю, что различия между наукой и религией в значительной степени поверхностны и становятся почти неразличимыми, если рассматривать истинный характер той и другой. Развитие науки в XVIII-XIX веках породило колоссальное доверие к ее успехам. Одна область за другой раскрывали свои секреты перед объективным исследованием. Научные законы, казалось, обрели абсолютное значение, и легко было проникнуться убеждением, что со временем наука объяснит все. К концу XIX века многие физики считали исследования в своей области завершенными, полагая, что они нуждаются лишь в некотором расширении обработки. Однако вскоре после этого начали возникать трудности. Так, например, вопрос о том, состоит ли свет из частиц или представляет собой волны, стал предметом обсуждения крупнейших ученых того времени. Он был разрешен в середине 20-х годов нашего века, когда появилась квантовая механика. Современные физики считают, что свет, если говорить точно, ни волна, ни частица, а то и другое одновременно. И мы ошибались, даже ставя вопрос, состоит ли свет из частиц или из волн. Он может проявлять обе группы свойств. То же самое относится к любому телу. И мы не наблюдаем этой двойственности у больших предметов по той простой причине, что волновые свойства не проявляются в них наглядно. Немало сюрпризов ожидало физиков в других областях исследования, которые находятся вне пределов непосредственного опыта. Оказалось, что многие идеи, которые физики считали ранее очевидными, хорошо обоснованными, попросту неправильны. Сейчас ученые стали намного более осторожными, более скромными в распространении научных идей, которые еще не проверены. Мы понимаем, что большая часть усложненных современных научных теорий, включая квантовую механику, все еще не полна. Мы пользуемся ими лишь потому, что в некоторых областях они поразительно справедливы. Однако подчас они заводят нас в такие противоречия, которых мы не в силах разрешить. Не исключено, что, осознавая противоречия и изучая их, мы сможем лучше понять ограниченность нашего мышления. Имея в виду вот это реальное состояние научного познания, перейдем теперь непосредственно к сходству и почти к идентичности науки и религии, о которых говорилось выше. Цель науки – открыть порядок во Вселенной и благодаря этому понять суть вещей, которые мы видим вокруг себя, и найти, узнать смысл жизни человека. Цель религии может быть определена, мне кажется, как постижение и, следовательно, как принятие цели и смысла нашей Вселенной и нашей жизни, то же самое познание Творца Вселенной. Что же заставляет нас подчас считать религию и науку диаметрально противоположными? Многие причины проистекают, по моему убеждению, из различий в языке, а многие из количественных различий науки и религии. Они велики, эти различия, в связи с чем мы бессознательно воспринимаем их как качественные различия. Хорошо известна роль веры в религии –
настолько хорошо, что обычно ее-то и считают характерной для религии и отличающей религию от науки. Нужна вера. Однако вера имеет большое значение и для науки. И хотя, как правило, мы этого не признаем, но без веры нет науки. Вера необходима ученому даже для начала работы и для решения сложных задач. Ему нужна глубокая вера. Он должен быть заранее проникнут убеждением, что во Вселенной существует порядок и что человеческий разум способен понять этот порядок. Мир беспорядочный или непостижимый, бессмысленно было бы даже пытаться понять. Мы просто вернулись бы к времени религиозного суеверия, когда человек верил в то, что Вселенной управляет какие-то своенравные силы. Именно вера в упорядоченную Вселенную, доступную человеческому познанию, и приводит нас к Богу. Другой аспект веры ученого – это предположение, что существует объективная и единственная в своем роде реальность. Конечно, мы воспринимаем ее органами чувств, и в этом восприятии могут быть индивидуальные различия. Тем не менее, идея Беркли, согласно которой мир – порождение нашего сознания, совершенно чужда нашему научному мышлению. Говоря проще, ученый предполагает, а его опыт подтверждает, что истина существует. О необходимости веры в науке напоминает изречение, приписываемое Константину, римскому императору. «Я верю, значит, я могу знать». Эта вера так глубоко укоренилась в сознании ученого, что большинство из нас вообще никогда не думает о ней. Еще одна сторона, которую усматривают обычно различия между наукой и религией – процесс открытия. Открытие религии часто приходит как откровение. Как откровение? А что касается научного познания, оно продвигается по общему представлению путем логической дедукции или накоплению данных, которые потом анализируют, получают обобщения и законы. Однако подобное представление – это пародия на действительное положение вещей. Большинство важных научных открытий совершается самым различным образом и очень близко к откровениям. После тяжелой работы, эмоционального, интеллектуального напряжения, вызванного решением сложной проблемы, ученый иногда внезапно наталкивается на ответ. Удача приходит гораздо чаще, когда ученый выключается из работы. Мы еще не можем описать процесс, который приводит к открытиям, но ясно, что наиболее выдающиеся из них совершаются не так называемым научным методом, а скорее как откровение. Можно ли религиозные верования рассматривать как рабочие гипотезы, проверять и подтверждать их справедливость опытным путем? Некоторым это покажется кощунством. Так или иначе, подобным подходом мы отрицаем абсолютизм религии. Но я не вижу, почему против принятия религии в таком виде следовало бы возражать. Ученые признают ограниченность нашего познания, ограниченность человеческого мышления. Вот почему Творец дал человеку священное писание, которое открывает нам, кто есть человек, откуда пришел человек, куда идет человек. И это надо принимать верою. Это надо принять верою. Время наше подходит к концу нашей беседы. Друг мой, брат мой, дорогой радиослушатель, имеете ли вы Священное Писание, Библию, или, по крайней мере, Новый Завет? Если не имеете, напишите нам по адресу радиостанции, на которой вы слушаете программу, или по адресу, который был указан выше, и мы постараемся послать вам совершенно бесплатно Евангелие. Читайте вдумчиво, сосредоточенно, молитвенно, и Господь вам откроет, что наука – не противоречит вере в Бога, и вера в Бога не противоречит науке. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья, до новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Мать, которая смотрит, как ее ребенок первый раз шнурует ботинки, и астроном, изучающий рождение новой звезды. Забавно, что они оба могут сказать, что наблюдают за Вселенной, только за разными ее частями. Но сегодня мы будем говорить о действительно далеких объектах. У нас в гостях специалист в области естественных наук, священнослужитель Сергей Викторович Рягузов.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Сегодня у нас глубокий космос. И мы анонсировали отчасти в наших программах о том, что не менее удивительные вещи мы можем увидеть в далеком космосе. Знаете, есть одно необычное явление, особенно касается тех радиолюбителей, которые только начинают заниматься вот прослушиванием различных частот радиоволн из далекого космоса.
2: Допустим, а это возможно для любителя?
3: Да, разные оборудования. Знаете, еще была такая эпоха, когда не было сотовых телефонов, и были люди, которые пытались связаться друг с другом при помощи радиосигналов. У них были свои радиоприемники, и они прослушивали диалоги того или иного человека, который находился от них за многие сотни километров. И вот люди также прослушивают и звуки, которые есть в космосе. Частоты, искажения, электромагнитные искажения, их можно фиксировать в виде помех. И, в общем-то, вот это прослушивание этих помех многое говорит ученым. То ли какая-то есть ритмичные щелчки, то ли что-то еще. Все это идет либо от Юпитера, от его электромагнитного излучения, как мы говорили раньше, либо от далеких пульсаров, которые имеют свой определенный ритм оборота и тоже издают звуки. И начинающие радиолюбители могут слегка удивиться из-за того, что из космоса доносится музыка. Хотя, казалось бы, какая там музыка, там нет гармоники, там в основном только ритмичные звуки. Оказывается, эти звуки испускает межпланетная станция Voyager. На борту этой космической станции, помимо оборудования исследовательского, лежит послание другим цивилизациям. И на платиновых дисках есть звуки природы, звуки музыки, бессмертные произведения Моцарта, Вивальди. И это очень необычно. Только задуматься, если над этим человечество послало в космос большое оборудование, да, и вот оно несет в себе какое-то наследие. Наследие от того, что здесь, на Земле, существует жизнь, что здесь, на Земле, существует цивилизация. Люди рассчитывают, что когда-нибудь это кому-нибудь в руки попадет. Вот на одной из фотографий, которая у нас сегодня здесь есть, видно, что этот аппарат, а также несколько других аппаратов, они, кстати, были запущены в 70-х годах.
2: Давно.
3: Да. Они преодолели так называемую гелиопаузу. Далеко вылетели за пределы влияния солнечного ветра. То есть так называемое влияние Солнце заканчивается на этом месте. Они попадают фактически в межзвездное пространство. Угу. Пространство между другими звездами. Хотя этот момент только лишь изучается еще учеными, как долго еще продолжается влияние звезд. Но нашли, что они будут еще лететь, вылетят за пределы так называемого облака Оорта, за те пределы, откуда, как считают ученые, к нам прилетают кометы.
2: Угу. То есть это совсем уже далеко?
3: Совсем далеко. А так некоторые из них держат путь к соседним звездам. К одной из них он подлетит где-то через 2000 лет. Расстояния немалые, но сила инерции, с которой этот аппарат послали в космос, довольно-таки великая. Там практически десятки тысяч километров в час.
2: А есть ли шанс, что еще будет оборудование работать у этого аппарата и вот эти пластинки звучать?
3: Шансов мало.
2: Обидно.
3: Шансов мало, да. Но вот, кстати, этот момент, он очень интересен, раз наша программа, она все-таки говорит не только об астрономии, но так как все-таки я священнослужитель, я обязательно провожу параллели между наукой и Библией. Меня интересовал всегда вопрос, если мы говорим об окончании великой борьбы, так скажем, на земле, об искоренении греха, о новом мире, о новом небе, новой земле, мы знаем библейское пророчество, что земля и все дела на ней сгорят.
2: Да.
3: Мы читаем это в Библии.
2: Хотя, конечно, это трактуется, наверное, по-разному, что значит «все дела», что значит «сгорят».
3: Ну, скорее всего, можно в общем узнать, что из этой фразы узнать, что все будет заново. То есть Адам и Ева, как в первозданном мире появились, Бог для людей, когда, так скажем, святой город с людьми, со спасенными опустится на землю, будет как бы пересотворена земля. Так об этом пишет книга Откровения. Новое небо создаю, новую землю и так далее. Вспоминаете наверняка эти цитаты.
2: Да.
3: И меня всегда волновал вопрос, ну да, хорошо, Земля, а что делать с другими роботизированными станциями, которые летают уже давным-давно, уже далеко? Некоторые из них сидят на кометах, некоторые на астероидах, другие на Марсе, некоторые на спутнике Сатурна, на Титане, на Венере. И кажется, что в этом есть нечто еще более таинственное. Как будто бы, зная эти вещи, ты не только знаешь библейскую позицию, но словно ты получаешь еще некоторое откровение, которое до сих пор идет, которое до сих пор поступает, которое приводит к мыслям, к различным, что мы не должны замыкаться только лишь на определенных видениях людей, живших несколько там столетий назад, что и сегодня, открывая Бога через науку, мы тоже открываем Бога еще и по-новому, заново, понимая Его характер. Поэтому, вглядываясь в космос, мы фактически не только читаем характер Бога, мы словно открываем дверь в сердце Бога. А в космосе у нас много контрастов, много глубины, много тьмы, и в то же время много света, много тайн и загадок. Если смотреть на космос и рассматривать различные звездные системы, различные галактики, то опять же невольно задумываешься над тем, какой маленький человек. Какая маленькая студия здесь, какие мы с вами маленькие, смотрящие телевизор. И вообще масштабы эти очень полезны для сравнения. Как я уже говорил раньше, многие астрономы говорят, что астрономия, она дает человеку смирение. Потому что те масштабы, которые есть вокруг нас, их надо принять. И вера, которая включает в себя эти масштабы, она становится больше, она становится шире.
2: Вы знаете, Сергей Викторович, я с вами не соглашусь. Многие, наоборот, говорят, что перед нами открыта громадная Вселенная, человек в ней просто крошка. Каков шанс, что Бог интересуется этой крошкой, нашей землей, если сотворено так много всего другого?
3: Угу. Но здесь можно было бы два момента отметить. Первый – это библейский, богословский. Это мы принимаем, что Священное Писание говорит нам истину, что Бог обратил внимание на человечество. И в этом надежда и Евангелие, что Он не оставил человечество. Об этом писал псалмопевец Давид, да, что есть человек, что ты посещаешь его, когда он смотрел на алмазы звезд, рассыпанные над его головой.
2: Ну, наверное, все-таки не представлял себе объем того, что он видит, масштабы.
3: А с другой стороны, в Евангелии мы читаем, что Бог пришел к людям, хотя люди его не приняли, да, это целая трагедия, которая написана в Евангелии, но он обитал среди нас, полный и благодати, и полной истины. Ну и второй момент, какой шанс, что он обратит на нас внимание, смотря на огромную пустоту космоса, на эти огромнейшие расстояния, жизнь, если она где-то есть, это драгоценность, это уникальность. И если мы когда-нибудь доживем до тех времен, когда мы будем уже с позиции опыта многовекового понимать Вселенную, то мы непреложно, мне кажется, придем к мысли, что важнее всего не просто пустота, не высокие энергии звезд или даже не обилие планет, а сознание, которое в виде биологии, в виде анатомии, физиологии есть. Когда есть думающий вид, так скажем, когда есть живое нечто, неживое материи, и это представляет высочайшую ценность. И поэтому с этой точки зрения, так скажем, можно сказать, светской точки зрения, можно оценить, что жизнь наша уникальная. Только, конечно, возникает вопрос, что же они прячутся от нас, да? Что же мы их не можем найти, где же контакт? Есть такой ученый.
2: Да и уверенности просто нету, что они есть. Мы только надеемся или, наоборот, может быть, боимся, что кто-то там есть.
3: Да. Есть такой ученый Фрэнсис Дрейк. Он вывел даже определенное уравнение, в котором пытался описать, вообще реально ли, достижимо ли, что мы увидим кого-нибудь там в далеких мирах. Примерно ситуация такова, что можем увидеть. Да. Потому что если считать хотя бы то, что в нашей галактике около 300 миллиардов звезд, ну, в среднем в галактике от 300 до 500 миллиардов звезд. Только вдумайтесь в это число. Если называть каждую звезду по одной секунде, то нужно потратить 9500 лет, чтобы перечислить звезды только лишь в одной галактике. Если у каждой звезды по несколько десятков планет, то сколько миров, а таких галактик в космосе миллиарды миллиардов. И если там никого нет, то сколько зря пропадает пространство?
2: Ну, это с нашей точки зрения зря. Может, есть какая-то другая жизнь.
3: А с другой стороны, действительно возникает вопрос, если они древнее нас или они были раньше, то почему же они до сих пор не вышли на нас на контакт? На этот счет у светских ученых есть такое понимание, что есть гипотеза зоопарка, то есть как бы табу на то, чтобы не мешать новым молодым цивилизациям развиваться, не вмешиваться.
2: Угу.
3: Помните, даже была у Стругацких такой роман «Трудно быть богом», когда они там повествуются об этом моменте, к чему может приводить вмешательство. Вот. А с другой стороны, Библия говорит нам об этом, что мы тоже находимся под определенным наблюдением, но и потому нет контакта, потому что и так все понятно. Здесь у нас люди о науке, о доброте, о любви, об отношениях в основном теоретические специалисты. Но зато практики в некоторых недостатках, может быть, в некоторых несоциальном поведении или в недостатке внимания, любви друг к другу. То есть мы больше практики во зле и теоретики в добре. На небесах, если мы читаем Библию, все наоборот. Там теоретики в добре, практики в добре и теоретики во зле. Это большая существенная разница.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Я бы хотел бы показать вам одну очень интересную мысль, которая позволит нам увидеть, насколько нам сегодня реально увидеть мир до грехопадения Адама и Евы, если уж мы говорим с этой
2: точки.
3: Мир?
2: О каком мире речь идет?
3: Вы знаете, часто употребляется такая фраза «Царство небесное», и мы мечтаем, какое же будет Царство небесное? Там не будет ни горя, ни слез, там будут решены все наши социальные проблемы и так далее. И, вы знаете, смотря на звездное небо, у нас гипотетически есть возможность увидеть мир такой, какой он был еще до того, как Адам и Ева съели запретный плод. Даже увидеть такой мир, когда еще, как пишет Библия, Люцифер не превратился в сатану, то есть несущий ангел свет.
2: И как же? Очень интересно. Покажите, пожалуйста.
3: Да, я бы хотел бы показать на примере расчета, например, по скорости света. Это довольно-таки просто. Просто надо немножечко успеть следить за моими размышлениями, за логикой.
2: А мы попробуем.
3: Да? Хорошо. Представьте себе, что у каждого физического явления есть свои определенные свойства. То есть скорость звука имеет скорость 300 метров в секунду.
2: Угу.
3: И если сверкнула молния, и мы слышим раскаты грома, обычно есть разница между вспышкой света и громыханием. Так вот, эта разница в секундах, она говорит о том, сколько метров пролетел звук.
2: До молнии.
3: Да, получается, что эпицентр молнии и звук, это значит, все произошло прямо здесь и сейчас. А если мы раскаты слышим через 4-5 секунд, то мы умножаем 4 или 5 секунд на 300.
2: Около полутора километров.
3: 300 метров, да, получается так. В космосе скорость распространения любого электромагнитного явления, света или гравитации, оно распространяется с постоянной скоростью 300 тысяч километров в секунду.
2: Это скорость света.
3: Скорость света, да. Это очень большая скорость.
2: Ну, да.
3: Для нас, если бы с этой скоростью летать вокруг Земли, то это 7,5 витков вокруг света за одну секунду.
2: Угу.
3: Это жутко быстро.
2: Ну, да.
3: Вот. Но на расстоянии от Солнца до Земли, то это будет примерно так. Солнце светит, свет от нее летит до Земли примерно 8,5 минут.
2: Угу.
3: И мы говорили об этом чуть раньше. Если Солнце погаснет, то мы об этом узнаем только через 8
2: минут. Да, еще 8 минут будет длиться наша программа.
3: Второй пример. Если, допустим, связываться с космонавтами, которые находятся, допустим, на Марсе, с ними тоже связь будет с задержкой. Примерно 8 минут. Послали сигнал. Привет, доброе утро, начинаем лабораторное исследование, просыпаемся, встаем. И они сказали, хорошо, мы проснулись, мы встали, сейчас будем приступать к работе. Еще 8 минут обратно. Получается, связь не очень удачная, 16 минут.
2: Ну да, четверть часа.
3: Да, конечно, эти проблемы будут решаться, они должны решиться, каким образом взаимодействовать. Но идем дальше. Смотрим на окружающее нас пространство. Ближайшая к нам звезда, свет от нее к нам летит примерно 4 года. Соседнее с нами Солнце. 4 года. И мы можем это примерно посмотреть на картинке. Допустим, где-то здесь наше Солнце, где-то рядышком здесь звезда, и свет летит 4 года. То есть фактически мы видим прошлое.
2: Мы видим то, что было там 4 года назад.
3: Да, сейчас она, возможно, уже по-другому светит. Или, может быть, как-то повернулась. Или, может быть, взорвалась.
2: Вот обидно.
3: Да, и 4 года, мы только через 4 года об этом узнаем, об этой катастрофе. Звезд, как я уже сказал, в нашей галактике от 300 до 500 миллиардов. Вы помножьте на эти 4 световых года. Насколько это далеко, насколько это огромное расстояние. Поперечник нашей галактики примерно 70 тысяч световых лет. 70 тысяч световых лет. Если говорить по библейскому летоисчислению, то родословное кончается на 6 тысячах лет.
2: Да.
3: К творению Земли. То есть, фактически, глядя на звезды с краешку галактики, мы уже видим мир, когда еще даже Адам и Ева не были сотворены.
2: Да, но мы вот особо-то ничего интересного не видим. Видим звезды, там туманности.
3: Но для человека, пытающегося понять Создателя и понять мироздание, мы можем увидеть мир, когда еще не было грехопадения. А для пастора, для богослова это очень важный момент. Могу ли я увидеть Царство Небесное, о котором мы мечтаем в будущем? А оно вот оно. Мы смотрим на космос. Мы смотрим на прошлое. Фактически мы видим картины мироздания, когда еще не было грехопадения Люцифера, можно так сказать.
2: Ну вот, а тогда что мы видим? Какие-то взрывающиеся звезды, кометы, космический мусор. Какое-то много всего неупорядоченного, туманности. Да даже в нашей Солнечной системе обломки астероидов летают, прилетают кометы, которые неизвестно, то ли благотворно влияют, то ли наоборот. Да почему так все не устроено в космосе, если там Царство Небесное?
3: Вы ведете к очень правильным вопросам, потому что они фактически позволяют вам увидеть еще одно качество мироздания, еще одно качество Бога. Для вас, когда вы включаете в свое религиозное мышление эти масштабы, вы обязаны тогда включить и взрывы звезд. Обязаны
2: черные
3: включить,
2: дыры, страшные.
3: Да, обязаны включить вот эти все объекты, которые вызывают иногда этическое недоумение. Да, а почему? А как? А может быть, мы просто не знаем, и зря мы сюда засовываем этику. Может быть, эти вещи, они вполне полезны. Когда я размышлял над этим или читал раньше об этих вещах, я понял, что, в общем-то, в этом есть рациональный замысел, зерно. Потому что, когда взрывается звезда, кстати, это следующая тема, попробуем с вами поговорить, вот физика звезд, когда она взрывается, она практически из себя выбрасывает огромное количество материи. Хотя она состоит из простейших элементов водорода, гелия, но при высоких температурах и высоком давлении, когда происходит этот коллапс, она буквально рассеивает по космосу всю таблицу Менделеева.
2: Все это создается, да?
3: Да, она является донором вещества. И поэтому, когда мы видим взрывы звезд, когда мы видим протопланетные туманности, когда мы видим туманности, оставшиеся после сгустка звезд, мы видим, что космос насыщен материалом. И, кстати, звездное небо, которое мы могли бы наблюдать над собой, не говоря о том, что у нас засвечивается картинка от городских фонарей, но оно должно быть ярче раза в два.
2: Почему?
3: Нам мешают газопылевые облака. Нам мешает материал, который летает везде, повсюду в этом космосе. Именно материя, из которой потом соединяются, образуются сгустки материи, планета Зималии, как мы раньше говорили, угу. протопланетные диски, и появляются либо новые звезды, либо новые миры и так далее. В общем-то, все продумано. И понимаете, к чему мы подошли? Мы подошли к тому, что всякий раз, когда мы сталкиваемся с тайной, это вызывает нас вопросы «Бог, я, мироздание, а как же так, а почему эдак?» Но это не должен быть для нас болезненный шаг. Это должен быть шаг доверия, это должен быть шаг открытого сердца. Когда вы говорите «Я готов дальше изучать, я готов дальше смотреть», понимаете, вся вечность, которая дарована будет человеку в будущем, это не просто облака и арфы, где мы, наверное, на протяжении миллионов лет будем одну и ту же мелодию на облаках сидеть или строить...
2: Мне кажется, это очень сильно отвратило многих от веры,
3: да,
2: такая картинка.
3: Строить очередной дом, сажать очередной виноградник, я не знаю. То есть это немножко примитивизированное представление о том... Ну и правильно Библия говорит, не видел того глаз, не слышал то ухо, да, что Бог приготовил для любящих.
2: Ну, с другой стороны, это же вот у нас сейчас все мирно, а где-то гремят войны, где-то эпидемии, болезни, голод. Для человека, может быть, мечта спокойно сажать виноградник и жить в своем собственном доме.
3: Да, да, возможно. Мне очень нравится высказывание у одного автора. Елена Уайт пишет, что вся Вселенная будет дышать в одном ритме, что будет везде видна гармония, что каждый атом, каждая галактика, она будет говорить о том, что мир пришел в свое естественное, нормальное, оптимальное состояние, что все говорит вокруг «Бог есть любовь». И мне кажется, когда мы совмещаем веру, наше религиозное понимание этих вещей, совмещаем науку, для нас Вселенная не пуста. Для нас Вселенная, она содержательна. В ней есть не то, что конструктор, который виден и им восхищаешься, но еще познавая Бога через истории из Ветхого и Нового Завета, мы понимаем, что рядом с нами существо, которое очень ценит жизнь. А это мы видим в природе, да? Помните, мы говорили о пушистых котятах, о бабочках, да? О многообразии существ в океанах, в воде, на суше. Словно перед нами существо, которое сам счастлив от того, что он делает, да? Что он творит. И тот голгофский подвиг, смерть на Голгофе, да, Христа. Фактически мы тоже можем видеть этот огромный контраст. Творец Вселенной нашел нас, да, умер за человека здесь на кресте. То во сколько больше ценность человеческая, она здесь поднимается? Что мы из себя представляем? Оказывается, если поставить на чашу весов человека и планету, человек должен перевесить. Человек представляет большую ценность. Единственное, эти масштабы, они не только приводят нас к этим религиозным чувствам, но они также побуждают нас особенно ценить людей, особенно ценить те дары и те возможности, которыми мы обладаем сегодня. Я хотел бы показать фотографию космоса, где видна Земля с орбиты Сатурна. С этого расстояния можно увидеть, что наша планета практически незаметна. Здесь, на этой фотографии, может быть, подойдя ближе к экрану, можно вот с этой стороны, в этом секторе неба, маленькая точка есть. Сейчас, минуточку, даже мне должно быть видно. Если не ошибаюсь, то она где-то вот здесь. Ее практически незаметно, как один пиксель. Но именно вот так выглядит наша планета. Там мы, там наша студия. Там телеканал «Три ангела». Ну, совсем незаметный. Вот на, ну, этой...
2: на тот момент, когда была сделана эта фотография, да?
3: Да, возможно, там шла какая-то передача, какая-то запись. Но вот эта полная патетики картина заставила одного астронома, астрофизика Карла Сагана записать такие слова, слова, заставляющие задуматься о том, кто мы есть в этой Вселенной. Посмотрите, вокруг океан пустоты и черноты. Практически незаметно нашей планеты, но это наш дом, это мы здесь живем. Все когда-либо люди, существовавшие, или когда-либо, которые будут жить, они будут находить свое место именно вот на этой маленькой точечке рядом с этими кольцами Сатурна. Множество наших наслаждений, страданий, экономических доктрин, идеологий. Каждый герой, каждый трус практически просуществовал свою жизнь на этой планете. Каждый созидатель или разрушитель цивилизаций, каждый король или крестьянин, каждая влюбленная пара, каждая мать, каждый ребенок, каждый способный человек или неталантливый, будь он путешественник или изобретатель, каждый из нас прожил фактически на этой малюсенькой бледной голубой точке, висящей на пучке света. Глядя вот на эту фотографию. Каждый святой и грешник жили здесь на соринке, подвешенной на луче света. Земля – это очень маленькая сцена на безбрежной арене космической. Подумайте о реках крови, пролитые одними императорами, чтобы стать владельцами всего лишь части песчинки. И потом кратковременным владельцем этой части песчинки. Казалось бы, нет разума у людей, которые так убивают друг друга, которые так портят экологию этой планеты. Нам, возможно, есть возможность куда-то слетать.

0: Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы мы когда-нибудь в будущем смогли войти в эту Вселенную, смогли стать сыновьями Божьими. А это гораздо больше, чем мы можем себе представить. И в конце я хотел завершить цитатой из послания к евреям. Апостол Павел писал: «Ибо будущую Вселенную Бог заповедовал не ангелам, ибо сказано когда-то неким, что есть человек, что ты помнишь его, Сын Человеческий, что посещаешь его». У нас впереди большие перспективы. Наука – это интересно.
1: Да, Сергей Викторович, спасибо, что вы позволяете вот на человеческую жизнь взглянуть совершенно по другим ракурсам. Спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо вам, что были с нами. В следующей программе мы продолжим беседовать о космосе и его загадках. Смотрите нас, звоните, пишите. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В одной из прошлых передач мы начали разговор об опасностях сети интернет. Тогда мы коснулись главным образом опасностей, связанных с использованием интернета как средства распространения развратной информации. Сегодня же, продолжая тему о том, какие опасности скрывает в себе всемирная паутина, мы обратим наше внимание на ставший ныне популярным способ знакомиться и приобретать друзей посредством интернета. Особую популярность в мире приобрели так называемые виртуальные романы, то есть когда люди находят друг друга с помощью общения через электронную сеть. Одна из особенностей этих романов заключается в том, что они могут развиваться быстро, однако при столкновении с реальностью они могут также быстро заканчиваться. Но разбитые мечты – это не самое страшное. Виртуальные знакомства могут подвергнуть серьезной опасности физическое, эмоциональное и духовное здоровье человека. В послании к евреям апостол Павел говорит об одном важном принципе, который он всегда стремился соблюдать. «Мы, — пишет он, — во всем желаем вести себя честно». Так говорится в 13 главе 18 стихе этого послания. Но при чем здесь честность, спросите вы? Разве пользование интернетом может на нее повлиять? Но приходится признать, что в мире полно лживых людей, и, как показывает практика, в интернете им легче скрыть свои злые умыслы. И в вопросах, касающихся чувств, нечестность особенно опасна. Например, в Библии говорится: «Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду». Так записано в Псалме 25, стихе 4. Что имеется в виду под словом «коварные»? Как объясняется в одном справочнике, это слово применимо к тем, кто утаивает свои цели или намерения от других, или скрывает свою настоящую сущность и замыслы. Как такая нечестность проявляется в интернете? И какую опасность представляет она для тех, кто ищет романтического знакомства? Дело в том, что многие дети, несмотря на запрет родителей и без их ведома, могут посещать опасные веб-сайты. Еще больше мы должны насторожиться, поняв, что педофилы, половые извращенцы,

Использующие детей могут пользоваться интернетом, чтобы вовлечь несовершеннолетних в свои мерзкие занятия. Пользуясь интернетом с целью завести новое знакомство, молодежь подвергает себя намного большей опасности, чем может это предположить. В новостях время от времени появляются сообщения о совратителях, которые в поисках жертв среди детей и подростков выдают себя в интернете за их сверстников. По данным одного исследования, каждый пятый ребенок, который имеет доступ к интернету, подвергался уговорам вступить в сексуальную связь. В одной газете также говорилось, что 3% детей в возрасте от 10 до 17 лет испытали на себе агрессивное домогание через компьютерное общение. Некоторые дети были удивлены, узнав, что тот «сверстник», в кавычках, с которым они развивали романтические отношения через интернет, на самом деле был взрослым преступником, который сидит в тюрьме. Другие дети, сами того не зная, стали общаться с сексуальными извращенцами. Вначале эти ужасные люди, так сказать, подготавливают предполагаемую жертву, завоевывая ее доверие через дружественные беседы онлайн. Однако со временем они ищут личной встречи, чтобы удовлетворить свои мерзкие желания. А это может обернуться для ребенка избиением, изнасилованием и даже убийством. Люди со злыми умыслами пускают в ход коварство, чтобы найти жертв в интернете. Вспомните слова Иисуса Христа о лжепророках, которые приходят в овечьей одежде, но на самом деле суть — хищные волки. Так записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, 15 стих. Так как общение в интернете чаще всего бывает анонимным, то почти невозможно распознать обман. «Когда разговариваешь с человеком лицом к лицу, — говорит один подросток, — то можешь кое-что узнать по его выражению лица и тону голоса. Но в интернете ты лишен такой возможности. Тебя можно легко обмануть». Мудро прислушаться к библейскому совету. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются, — говорится в притчах, 22 глава, 3 стих. Конечно, не все, с кем мы можем познакомиться через интернет, опасные растлители. Однако порой коварство принимает и другие формы. Неудивительно, что среди тех, кто ищет романтического общения в интернете, принято преувеличивать или приписывать себе положительные черты, а также преуменьшать или скрывать свои серьезные недостатки. В газете Washington Post приводились слова одного человека – знакомство через интернет может плохо кончиться, потому что там много обмана. Кто-то нередко выдает себя за человека другого пола. Часто уровень доходов, раса, уголовное прошлое, психическое здоровье и семейное положение долгое время остаются тайной. С целью предостеречь других от опасности быть обманутыми, многие делятся своим горьким опытом виртуальных знакомств. Могут ли люди лгать о таких серьезных вещах, как их религиозное мировоззрение? К сожалению, да. И это тоже часто случается при интернет-общении. Некоторые выдают себя за истинных христиан, не являясь таковыми. Почему? Одна из причин в том, что интернет дает для этого большую свободу. Один молодой человек признался: «Перед экраном компьютера очень просто строить из себя того, кем ты не являешься». Многие спокойно относятся к такому обману, считая, что вполне естественно немножко приврать, когда хочешь завязать знакомство. Но не будем забывать, что Бог ненавидит ложь, и на это есть веские причины. Много боли и горя в этом мире принесла именно ложь. Нечестность – самое худшее основание для любых отношений, особенно для тех, которые должны вести к союзу на всю жизнь. Еще хуже то, что нечестность несет с собой духовную опасность. Она разрушает отношения лжеца с Богом. К сожалению, некоторые молодые люди впали в нечестность другого рода. Они начали с кем-то встречаться по интернету, скрыв это от родителей. Например, родители одного подростка очень удивились, когда к ним домой, проделав путь в 1500 километров, приехала девушка, не разделяющая христианские взгляды их семьи. Их сын полгода встречался с ней онлайн, а родители даже не знали о ее существовании. «Как такое могло получиться?» – спросили родители. Они не могли поверить, что у их сына могли развиться чувства к человеку, которого он никогда не видел. Оказалось, что сын обманывал их, скрывая свои дела. Согласитесь, что такой обман – плохое основание для серьезных отношений.
Общение через интернет может быть связано и с другого рода опасностями. Порой виртуальный друг может казаться более реальным, чем люди, которых ты видишь каждый день. Семья, друзья и обязанности могут отойти на второй план. Можно дойти до того, что человек станет пренебрегать реальным общением, а зависимость от виртуального общения через интернет будет все время неуклонно возрастать. Такой человек находится в иллюзорном, нереальном мире, который существует только в его воображении. Его положение, возможно, объясняется желанием бежать от неудовлетворяющей его окружающей действительности. Но рано или поздно эта действительность вновь даст о себе знать, и кто тогда поможет вывести его из состояния уныния? Конечно, многие пользуются интернетом уравновешенно. Общение при помощи электронной почты помогает поддерживать связь с друзьями и близкими. Однако каждый, несомненно, согласится, что это далеко не то же самое, что личное общение.

псалме 132, в первом стихе, псалмопевец восклицает: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Жить – значит проводить вместе время, общаться друг с другом, дискутировать, делить горести и радости друг друга. Виртуальное общение полезно, но не всегда и не во всем, и уж никак не может полностью заменить для нас общение личного. О первых христианах в Деяниях апостолов во второй главе сказано, что они постоянно пребывали в общении. Апостол Павел почти в каждом из своих посланий подчеркивал, что, несмотря на то, что он написал церкви это послание, его желанием остается прийти и увидеть его братьев и сестер, которым он пишет, чтобы лично разделить общение с ними. Форумы, чаты, электронная почта, личные сообщения посредством различных программ-мессенджеров никогда не смогут заменить этого настоящего теплого общения. Давайте же общаться больше, чтобы не заполнять вакуум общения интернетом, но находить все больше возможностей послужить друг другу, поддержать и укрепить в ежедневной нашей жизни. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

Продолжаем наши беседы, посвященные теме о Святом Духе. Сегодня мы поговорим о том труде, который Святой Дух совершает в христианах сегодня. У Святого Духа есть своя роль в новом рождении грешника свыше. Хотя рождение от воды и Духа и предполагает сверхъестественную работу Духа в жизни человека, это, однако, не значит, что Святой Дух действует сегодня в нашей жизни чудесным образом. Наша следующая беседа будет посвящена чудесам в церкви первого столетия, связанным с сошествием Святого Духа. Пока Бог распространял и утверждал свое вдохновенное небесное послание, чудодейственная работа Духа была необходимой и обычной. Но как только истины Нового Иисусова Завета были переданы и подтверждены, необходимость в чудесах откровения отпала. Однако тот факт, что сегодня Святой Дух больше не дает христианам новых откровений и чудесных даров, совсем не означает, что он удалился от активной работы в церкви. Истина состоит в том, что христианство – это религия, в которой Отец, Сын и Святой Дух постоянно работают в возрожденных и живущих, следуя Духу, как сказано в современном переводе в 8 главы 4 стиха послания к римлянам. В Новом Завете мы находим ключевые слова, поясняющие чудодейственную работу Святого Духа. Во время последней встречи со своими апостолами Иисус обещал, что они будут облечены силою свыше. Евангелие от Луки, 24 глава, 49 стих. Иисус пояснил, что это обещание будет исполнено тогда, когда сойдет на вас Дух Святой. Деяния 1 глава, 8 стих. Когда в Новом Завете говорится о Святом Духе, сходящем на кого-либо или облекающем кого-либо, это предполагает чудодейственную работу. Вот некоторые места Писания. Числа 11, 25, Судей 14, 6, 1 Царств 16, 13, а также 19 глава, 20 стих, Исаия 61, 1, Евангелие от Матфея 3, 16 и 12, 18, Книга Деяний, 2 глава, 1, 4 стиха, 10 глава с 44 по 46 стихи и 19 глава, стих 6. В день Пятидесятницы, 2 глава Деяний, мы видим начало исполнения пророчества Иоиля о том, что Бог изольет от Духа Святого на всякую плоть. Деяния 2 глава, 17 стих. Иоиль предвещал также, что излияние Духа будет сопровождаться чудесами. Мы читаем в 18 и 19 стихах: «И будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу». Начиная с исторического дня Пятидесятницы, дня рождения Церкви в наш мир, мы читаем о великих знамениях и чудесах, так как Дух Святой чудесным образом начал давать апостолам силу для исполнения их подвига. В 8 главе Деяний мы читаем об обращении самарян. В стихе 16 отмечается, что Святой Дух не сходил еще ни на одного из них. Эти христиане были крещены во имя Господа Иисуса, и поэтому мы верим, что они получили обещанный дар Святого Духа, но никто из них не мог исполнять чудесные знамения до тех пор, пока Святой Дух не сошел на них через возложение рук апостолов, читаем мы в Деяниях 8 главе в 17 и 18 стихах. В 10 главе Деяний, с 44 по 46 стихи, говорится, что когда Святой Дух сошел на язычников, они заговорили на иных языках. В Деяниях 19:6 мы читаем, что после того, как Павел возложил руки на учеников из Эфеса, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Эти примеры чудодейственной работы благодаря обличению Святым Духом или сошествию Его на этих христиан выделяются своим контрастом с основными обещаниями, данными всем христианам. Раскаявшимся и крестившимся верующим был обещан дар Святого Духа, Деяния 2:38. Иоанн говорит, что Святой Дух дается христианам, первое послание Иоанна, 3 глава, 24 стих. Прочитаем его. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Также прочтем 4 главу этого послания, 13 стих. «Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего».
То же самое говорит и апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам 4:8. «Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». В Галатам 4:6 мы читаем: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». Важно отметить разницу между тем, что Дух дается или посылается в наши сердца, и тем, что Дух нисходит на христиан. Когда Дух нисходит или сходил на кого-либо, происходили чудеса. Однако присутствие Святого Духа в первом столетии не всегда сопровождалось чудесами. Иоанн Креститель был Духа Святого исполнен от чрева Матери Своей, читаем мы в Евангелии от Луки 1:15, и тем не менее он не сотворил никакого чуда, сказано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 41 стих. Каждому христианину заповедано «исполняйтесь Духом», Ефесянам 5 глава, 18 стих, но это отнюдь не значит, что все христиане должны совершать знамения и чудеса. Сегодня Святой Дух действует по провидению, то есть как бы за кулисами, а не открыто, явно и чудодейственно, как это характеризовало его работу в церкви первого столетия. Позже мы рассмотрим чудесную работу Духа, но эта наша сегодняшняя беседа будет посвящена его работе по провидению. Отношение Святого Духа с христианами сегодня передается греческим словом «ойкео». Это слово можно перевести как «обитать», «пребывать» или «жить». Оно восходит к греческому слову «дом» — «ойкос», и для описания отношения Святого Духа с христианами употребляется 4 раза. Во-первых, в послании к римлянам в 8 главе в 9 и 11 стихах. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас». Прочитаем 1 Коринфянам 3 глава 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Во втором послании Тимофею, 1 глава 14 стих, мы находим: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Какую замечательную мысль выразил Павел, когда учил, что Святой Дух живет в телах христиан, как в храме, ведь они и есть новозаветный храм Божий. Но возникает важный вопрос: если Святой Дух живет и работает в нас сегодня, то что же Он в нас делает? Некоторые искренние христиане задаются этим вопросом. Несколько лет назад я разговаривал с одним служителем, который признал, что долгое время верил, что получил дар Святого Духа при своем уверовании и крещении. Но, добавил он, на самом деле я не знаю, зачем я получил этот дар. Если Святой Дух больше не раздает чудесные дары, то зачем же тогда нужно было его присутствие? Над этим следует серьезно подумать. Библия учит, что Святой Дух запечатлевает нас, как Божьих детей. Павел писал: «В нем и вы запечатлены обетованным Святым Духом» Ефесянам 1 глава 13 стих. Тогда, когда мы получаем дар Святого Духа, и Бог ставит свою печать на нас, как бы отмечая, что мы теперь Его чада. В первом столетии печати употреблялись для того, чтобы обеспечить защиту и безопасность. Например, римское правительство скрепило печатью могилу Иисуса, читаем мы в Евангелии от Матфея, 27 глава, 66 стих, чтобы никто не мог украсть тело нашего Господа. В Откровении, в 7 стихе, говорится о 144 тысячах запечатленных, то есть Божьи спасенные получили знак, отличающий их от других, и защиту. Печать Святого Духа — это невидимый знак, которым Бог дает знать духовному миру, что мы являемся Его собственностью и что Он лично будет защищать и оберегать нас до дня нашего искупления. В послании к Ефесянам, в 4 главе, 30 стихе, мы читаем: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух — это Божий знак, Его живое заверение в нашем сыновстве и Его отеческой любви.
Святой Дух также есть залог наследия нашего, читаем мы в Ефесянам 1:14. Некоторые переводчики трактуют греческое слово «арабон» как «задаток» или «заклад». Смысл этого слова заключается в том, что Святой Дух — это Божий предварительный взнос от нашего вечного наследия, обретаемого на небесах. Он — личное ручательство Бога нам в том, что Он будет верно исполнять свою часть Нового Завета, который мы заключили с Иисусом. Интересно, что современное греческое слово «арабона» означает «обручальное кольцо». Делая девушке предложение, молодой человек дарит ей арабону, обручальное кольцо, как залог преданности в будущем браке. Этот образ наполнится еще большим значением, когда мы вспомним слова Павла во 2 Коринфянам 11 глава 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Присутствие Святого Духа в нашей жизни — это личное поручительство Бога о том, что если мы останемся верными нашему супружескому обету Иисусу, то однажды мы предстанем перед Ним подобно непорочной невесте. Об этом сказано в послании к Ефесянам в 5 главе с 25 по 27 стихи и в книге Откровения 21 стих 2. В каком-то смысле мы в этой земной жизни невеста Иисуса, а в небесном царстве будем Его женой. Дар Святого Духа также содержит в себе Божий дар вечной жизни Его чадам. В отличие от мертвых в грехе и имеющих в себе сатану, как говорится в Ефесянам 2 главе 1 и 2 стихах, Божьи дети оживотворены со Христом, Ефесянам 2:5. Разделение с Богом есть духовная смерть. Быть соединенным со Христом через обитание в нас Духа означает жизнь. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Читаем мы в первом послании Иоанна, 5 глава, 11 и 12 стихи. «Когда наши души были омыты кровью Агнца, сам Иисус стал жить в нас, даруя вечную жизнь нашему духу. Родиться от воды и духа» — Иоанна 3, глава 5 стих — означает получить в наш дух жизнь Иисуса, посеянную Божьим Святым Духом. Иисус проиллюстрировал жизнь духа в своей притче о лозе и ветвях в 15 главе Евангелия от Иоанна. Подобно тому, как ветвь берет жизнь от лозы, так и мы берем жизнь от Иисуса, как от духовной лозы. Мы верой пребываем в Иисусе, и по мере того, как мы впитываем в себя Его жизнь, Он производит в нас свои духовные плоды праведности, как сказано в Иоанна 15 глава 4 стих, а также в послании к Галатам в 5 главе стихи 22 и 23. «А если Христос в нас...» Читаем мы в послании к Римлянам 8:10 «Дух жив для праведности». Обитание Святого Духа в нас становится источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4 глава 14 стих «И потекут из нашего чрева реки воды живой», как сказано в 7 главе Иоанна 38 и 39 стихах. Обитание в чадах Божьих Святого Духа укрепляет их в духовной борьбе против сатаны. Павел заявлял: «Вы с помощью Духа умертвите свою греховную плоть» Римлянам 8 глава 13 стих в современном переводе. Многие христиане верят, что собственной силой и решимостью могут одолеть сатану. Им следует напомнить слова предупреждения, высказанные Иисусом: «Без меня не можете делать ничего» Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 5. В противовес самонадеянности Павел выражал непоколебимую веру «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» Филиппийцам 4:13. Жизнь христианина — это исполненность верой, с которой мы взираем на Иисуса, чтобы не изнемочь и не ослабеть. Евреям 12 глава, 2 и 3 стихи. «Наша победа заключена в Господе Иисусе Христе и в могуществе силы Его», как сказано в Ефесянам 6:10. Замечали ли вы когда-нибудь, как христианское всеоружие, описанное в 6 главе книги послания Ефесянам, соотносится с самим Господом Иисусом Христом?
Мы должны припоясать чресло истины, и Иисус есть наша истина. Иоанна 14:6. Мы должны облечься в броню праведности. Ефесянам 6:14. А Иисус есть наша праведность. Первое послание Коринфянам 1 глава 30 стих. Мы должны обуть ноги в готовность благовествовать мир. Ефесянам 6:15. А Иисус есть наша благая весть. 1 Коринфянам 2 глава 2 стих, 15 глава 3 и 4 стихи. Мы должны взять щит, Ефесянам 6:16, а Господь и есть наш щит, Псалом 32 стих 20. Мы должны взять шлем спасения, Ефесянам 6:17, а мы верим, что Иисус – наше вечное спасение, Деяния 4:12. Иисус, Слово Божье, по свидетельству Иоанна, 1 глава, 1 стих, есть меч духовный, Ефесянам 6:17, и с его помощью мы можем отражать нападки сатаны. Неудивительно, что Святой Дух прославляет Иисуса, а не себя, как сказано у Иоанна в 16 главе, 14 стихе. Именно благодаря Духу Святому мы утверждаемся во внутреннем человеке, чтобы верою вселиться Христу в сердца наши. Ефесянам 3 глава 16 и 17 стихи. «Христос в вас есть упование славы», читаем мы в послании к Колоссянам 1:27. «Дух укрепляет нас, когда мы с верой взираем на Иисуса, твердо зная, что в Нем сила, способная одержать победу». Александр Кэмпбелл писал: «Без этого дара, без дара Святого Духа, никто не мог бы спастись или одержать окончательную победу над противником. Тот, кто думает о себе, что способен устоять против союзных сил мира, плоти и дьявола, просто мало осведомлен о коварстве греха и о силе соблазна. Но своим Святым Духом в ответ на наши молитвы Бог производит в нас и через нас и ради нас все, что необходимо для нашего постоянного, настоящего, духовного и вечного спасения. Святой Дух помогает Божьим чадам в их молитвах. Павел заповедал христианам молиться при всяком случае Духом Святым. Ефесянам 6 глава 18 стих, современный перевод. Молиться Духом предполагает нечто большее, чем молиться от сердца. Любое поклонение в Духе и истине, как об этом сказано в Иоанна 4:24, это поклонение, признающее помощь Святого Духа в наших молитвах, обращенных к Богу. Как замечательно быть уверенным в том, что Дух, обитающий на небесах, это тот же Дух, который обитает и в Церкви. Мы читаем: «Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Римлянам 8 глава, 26 и 27 стихи. Когда мы молимся, Сам Дух молится вместе с нами, давая нам великую уверенность, что молитвы в вере и от глубины души возносятся к Господу, как сладкий фимиам. Книга Откровения, 8 глава, 3 и 4 стихи. По мере того, как мы узнаем о делах Святого Духа, направленных на то, чтобы помогать нам жить христианской жизнью во славу нашего Бога, мы начинаем понимать необходимость исполняться Духом, как сказано в Ефесянам 5 главе 18 стихе. В жизни, наполненной Духом, все сосредоточено на Иисусе, а не на собственной личности. Мы отдаем себя в ней Иисусу Христу как Господу, а наш Господь — это не какой-нибудь далекий царь, которому мы служим. Своим Святым Духом Он — наш пастырь, навеки пребывающий в нас и обещающий возродить наши души и заботиться обо всех наших нуждах. Любой христианин может сказать вместе с псалмопевцем: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22, стих 6. Аминь.

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете христианскую программу «На круге своя».
2: На круге своя, на круге своя.
1: У микрофона ректор Московского богословского института Владимир Рягузов.
3: Уважаемые радиослушатели, во время предыдущей радиопередачи мы читали из книги Откровений с 3 главы, с 7 по 12 стихи о характеристике Филадельфийской церкви. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истины, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле. И дальше: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Этот текст сообщает о ключе к успеху. И об этом мы говорили. Он заключается в самом Господе Иисусе Христе. А затем этот текст оценивает нашу ситуацию и говорит о нашей проблеме, нашей малой силе. Церковь Филадельфии, которая непосредственно обращена это письмо, это послание, боролась за свое духовное существование. И нападки на нее исходили из иудейского окружения. Это была настоящая духовная борьба между иудеями и христианами. При этом выяснялось то, кто, собственно, является истинным, избранным народом Божиим. Те ли, кто принадлежат иудейскому народу, или те из язычников, которые верят в Мессию Иисуса. Иудеи или христиане – настоящий народ Божий. Иудеи выступали в этом городе со своими религиозными аргументами против христиан, которые считали себя тоже народом Божиим последнего времени. Эта духовная конкуренция между иудеями и христианами была во времена Иисуса Христа на земле, во времена первоапостольской церкви, о чем говорится в книге «Деяний святых апостолов», а также в посланиях апостола Павла. В более позднее время так называемые христиане совершили страшные преступления по отношению к иудеям, вплоть до самого Освенцима и других концлагерей, где погибло около 6 миллионов евреев. Но в городе Филадельфии христианам не угрожали лишением жизни. Здесь была духовная борьба, и церковь в ней обладала малой силой. У нее был малый успех и влияние на ее окружение. «Знаю твои дела. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего», — говорит Господь. На первый взгляд кажется, что здесь речь идет о трех особенностях — малой силе, хранении слова и исповедании имени Христа. В действительности же речь идет не о трех, а о двух качествах, потому что первый соединительный союз «и» является ключевым, пояснительным словом. Точно так, как это нам известно из выражения «Бог наш и Отец наш», где мы автоматически слово «и» употребляем в смысле «то есть». Отсюда «наш Бог» – это «наш Отец». Иисус здесь объясняет значение выражения «малая сила», которое имеется в церкви, и нам самим не стоит гадать об этом. И «малая сила» включает в себя, во-первых, хранение слов Иисуса Христа, и, во-вторых, исповедание Его имени. Это должно быть и в наше время. Эти важные качества не должны отсутствовать в Церкви Христа. Как раз об этом заботится секуляризм, то есть безбожие, и материализм. Они уже позаботились о том, что люди в Церкви не знают, что ценно пред Богом, что нравится Ему, что Он ожидает от них. Теперь они изобретают часто свой собственный образ Церкви и больше не спрашивают о словах Иисуса Христа. Они изобретают собственные методы и используют собственные возможности и совсем не задумываются о том, противоречат ли они словам Господа –

Да, можно сказать, что во многих церквах слова Иисуса Христа уже не воспринимаются серьезно и не являются мерилом поведения и мышления. А потому неудивительно то, что и второе отсутствует, а именно исповедание имени Христа. Достаточно свести исповедание Его имени к изучению наизусть символа веры. И тогда мы становимся подобными пророку Ионе, который отказался повиноваться Богу, убежал от Его.

0: в наше время не найти. Господь Иисус все видел по-другому. И видит и теперь все по-другому. Он хвалит Филадельфийскую церковь за то, что у нее были именно эти две особенности – хранение Слова Иисуса Христа и исповедание Его имени. И тогда он также сказал ей, что она имеет малую силу, у которой есть мощное обещание. «Я открыл пред тобой дверь, и никто не может затворить ее». Тем самым мы слышим самое важное в словах Иисуса Христа, в словах, которые Он адресует Своей Церкви. Здесь речь идет об ее огромном влиянии. Итак, там, где Слово Иисуса воспринимается серьезно, там, где исповедуют Его имя, там Он открывает дверь, через которую мы входим к нашим ближним, и благодаря которой ищущие люди находят Царство Божие и Церковь Христа. Если мы храним слова Иисуса и не отрекаемся от Его имени, тогда Он помогает нам. И наши самые лучшие миссионеры ничего не могут достичь, если не выполняют условия, необходимые для наличия малой силы, если церкви не будут хранить Его Слово и не отрекутся от Его имени. И это относится не только к пасторам, руководителям церкви. Слово это направлено ко всей церкви, каждому ее отдельному верующему, и также каждому из нас там, где мы живем. Каждый верующий, рожденный свыше, должен твердо хранить Слово Христа и в своем непосредственном окружении исповедовать Его имя. И тогда в наших городах и деревнях мы переживем реальность божественного обещания. «Я открыл пред тобой дверь, и никто не может затворить ее». Это чудесное влияние, это открытость, когда люди проходят через открытую дверь, которой является сам Иисус Христос. И тогда происходит нечто особенно важное. Эти новые ученики Христа, называемые в книге Откровения победителями, эти братья и сестры становятся столпом в храме Божьем. А это означает, что они навеки соединяются с Церковью Иисуса, являющийся храмом Божиим. Иисус сам заботится об этой вечной связи и сам накладывает на эти новые создания печать божественного сыновства.
1: Вы слушаете христианскую программу Трансмирового радио «На круге своя».
0: В то время, когда первосвященники римского императора заканчивали свое служение, они устанавливали в храме памятные столбы и колонны со своей личной биографией и увековечивали этим самым память о себе. Также и Господь обещает нам, христианам, что мы получим в Его Царстве вечное место, о чем говорит столб в храме. Церковь Филадельфии своей малой силой знала: дверь открыта перед нами. А это значит, что некоторые из наших противников обратятся ко Христу, и Господь сам сохранит нас в искушении и даст нам место в Своем вечном Царстве. Все мы, принадлежащие Иисусу Христу, серьезно относящиеся к Его Слову, исповедующие Его имя, все мы носим, подобно рабам древности, имя Господа нашего Бога, имя Иисуса Христа на своих челах. И потому ничто, совершенно ничто и никто не может нас отлучить от любви Божией, о которой говорится в 8 главе послания к римлянам. Сегодня, мои дорогие братья и сестры и друзья, речь не идет о том, за кого мы себя почитаем – за православных, католиков, лютеран или баптистов, потому что являемся членами одной из этих конфессий, но речь идет лишь о том, принадлежим ли мы к храму Божию, Новому Иерусалиму, Церкви Иисуса Христа. И если мы это не знаем, и если мы еще не приняли это личное решение, если не приняли Христа в свою жизнь как личного Господа и Спасителя, тогда ясно одно – мы еще не принадлежим Ему. Тогда мы должны пройти через открытые двери покаяния и покориться Христу. Тогда мы призываемся взять на себя крест Христа и следовать за Ним. Но если мы принадлежим Ему, то должны серьезно спросить себя о том, действительно ли принадлежим к тем, кто имеет эту малую силу, кто хранят Его Слово и не отреклись от имени Его –

Говоря другими словами, если мы храним Его Слово, то должны серьезно относиться к последствиям, которые содержит Его Слово, например, к крещению, членству в церкви, миссионерской деятельности, жертвенному труду в церкви, ко всему тому, что заповедовал Иисус Христос и Его апостолы. Если мы не хотим отречься от Его имени, то не можем быть тайными христианами и поступать, как окружающий нас мир, потому что являемся свидетелями Иисуса Христа словом, делом и жизнью. И в заключение я хотел бы привести одну притчу, иллюстрацию, подчеркивающую то, о чем я только что сказал. Однажды пальцы на руке спорили друг с другом о том, кто из них самый важный и сильный. Первый палец заявил: «Ни у кого нет столько силы, сколько у меня. Я сильнее всех вас вместе взятых. Потому вы должны повиноваться и служить мне». Второй палец, указательный, стал энергично возражать на это: «Посмотрите на меня. Только я один могу показать вам, куда нужно идти дальше. Только у меня есть нужная информация, и я умнее всех вас». Третий палец, средний, начинает на это громко кричать: «Я самый большой среди вас и вижу дальше, чем вы все. Слушайте меня». Неожиданно спор прервал четвертый палец, на котором было золотое кольцо. «Кончайте спорить. Все зависит лишь от меня. Я богаче всех вас. У меня золотое кольцо, и я могу купить все, что хочу. Потому слушайтесь меня». Пальцы спорили еще долго между собою и совсем забыли, что есть еще один палец, маленький мизинец. А он спокойно слушал их и молчал. «Ну что ты скажешь нам, малец? Кто ты вообще такой?» — спросили его четыре пальца. Мизинец еще больше склонился вниз и тихо ответил: «У меня мало силы, у меня мало информации, я маленький и бедный. Но когда мы молимся и в молитве соединяем пальцы и возносим руки к небу, тогда я к Господу ближе. И я желаю вам всем, мои уважаемые слушатели, имеющим малую силу, быть всегда зависимыми от Господа, и Он вас благословит. Аминь».

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые Нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы еще помолимся. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь святым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст мир. Аминь.

Как будто где-нибудь когда-то душа коснулась блаженства и потеряла. И утрата так велика. О, совершенство! Достигну ли я тебя? Или, может, всю жизнь без устали стремиться к тебе я буду, и изгложет тоска мне душу, и напиться не суждено воды мне Божьей до полноты, до насыщения, и я, придя в небес владенья, к ногам Спасителя, быть может, паду, как жаждущий в пустыне. Он перст к устам моим приложит и скажет: «Полнота отныне твоим уделом вечным стала. Здесь у меня взяло начало твоей души существование. Здесь и стремлением, и желанием конец. И только здесь блаженство. Я есмь источник совершенства».

Апостол Петр в первом послании 1.11 говорит: «Братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Исходя из слов апостола Петра, пребывать или войти в Царство Небесное есть что-то чрезвычайно важное. Так оно и есть. Именно там достигается высочайшее блаженство. В этом царстве находится сам Христос, ибо после воскресения Он вознесся в небо и воссел одесную Бога Отца. Это царство Отец обещал Ему, а Сын Его, Иисус Христос, сказал Своим последователям: «Я возвещаю вам царство, как завещал Мне Отец Мой царство». А в Своей пересвященнической молитве Христос излагал Свое желание Отцу Небесному: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что Ты возлюбил Меня прежде основания мира». А теперь послушайте, как согласуется слово апостола Павла по данному поводу. Он говорит: «Они, то есть все святые или верующие, стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Если апостол Петр говорит о входе в Царство Христово, то Павел говорит о его столице, небесном Иерусалиме. Ранее мы прочитали о молитве Христа и его желании показать последователям свою славу. И как написано в первом послании к Коринфянам 2.9: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А если еще посмотреть в книгу Откровения и прочесть описание Вышнего города Иерусалима, его устройство и разукрашенность, то даешься диву, что только Бог приготовил для всех нас. Я бы сказал, все это очень уместно и своевременно. Даже земная практика говорит о том же, когда дом, в котором мы живем, становится для растущей семьи слишком малым или ветхим, тогда возникает необходимость приобретать или строить другой дом больших и лучших размеров. Сегодняшний наш общий дом, земля, наполняется жителями, как Бог Отец сказал при творении нашей планеты. И Библия предсказывает, что к концу времени дом человечества, то есть земля, будет приведена в негодность для жизни. В Откровении 11.18 читаем о конце времени: «И пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Да, много уже на этой земле мы, люди, погубили по внушению сатаны. Сотни видов животного мира и целой народности человек стер с лица земли навсегда. Плодородные земли размером в многие государства человек подверг эрозии почвы или превратил в пустыни, степи и солончаки. Некогда покрытые зеленой кроной лесов континенты сегодня гибнут, постепенно превращаясь в загубленные массивы. Леса Бразилии, которые считаются легкими земного шара, сегодня беспощадно истребляются, подвергая наибольшей опасности всех живущих на земле. Истребить лес на земле означает нам самим задохнуться. Озера, реки, моря и даже гигантские океаны – все человек оказался способным отравить. Даже районы, которые считались ранее непригодными для обитания человека, человек погубил. Даже солнце, которое всегда считалось полезным для жизни всего живущего, становится опасным, ибо и земную атмосферу человек сумел повредить. Веками и тысячелетиями атмосферные оболочки Земли фильтровала солнечные лучи. Теперь и это погублено.
А воздух, которым все мы дышим, наши заводы, фабрики, станки и машины, весь наш прогресс, все, чем гордятся люди, засоряет атмосферу. Да, земля была создана Богом прекрасной и хорошей, как говорит сам Бог. Но мы, люди, засорили и губим нашу землю. И чем больше губится наша земля, тем больше мы, верующие, радуемся, что Бог приготовил нам другое жилище, прекрасное, которое никогда никем, ни от кого не потерпит боли вреда. И это время очень скоро придет. Петр говорит нам: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа наше почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему мудрости написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, возлюбленные, будучи предварены от всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.

дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Великая борьба. Основание. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3 глава, 15 стих. Только лишь спорный вопрос. Слово «борьба» может означать продолжительные публичные дебаты, споры, разногласия. Другими словами, борьба — это столкновение личных мнений. Многие из нас знают о борьбе между Богом и дьяволом, между добром и злом. Самое трудное в этом деле – разобраться, за что борется каждая сторона и кто из них прав. Чтобы понять, что является предметом спора, нам следует вспомнить о том, что предшествовало великой борьбе. Среди множества великолепных ангелов, живших на небе, особенно выделяется один по имени Люцифер. Иезекииля 28 глава, с 13 по 17 стих. Нам неизвестно, как и когда он склонился ко греху, но в одном можно не сомневаться. Он оспорил верховную власть Бога и возжелал занять его место. Исаия 14 глава, 14 стих. В Бытие 3 главе 5 стихе описано, как Люцифер заговорил с Евой, посеял в ней сомнения и запретные желания. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Заметьте, Люцифер говорит о том, что можно быть богом, то есть встать на место Бога, а не просто быть сотворенным по образу Божьему. Бог сотворил человека по своему образу и подобию, а Люцифер пытался сам стать богом и обманом заставил первых людей думать, что они тоже смогут стать богами. С тех самых пор Бог вынужден защищаться от нападок сатаны, доказывать, что только Он достоин называться великим «Я есмь», и только Он достоин поклонения. Окончательное откровение Божьего величия было дано в образе Иисуса. Бог смирил Себя и стал человеком, чтобы однажды пересотворить нас в Свой образ через спасение. В Иисусе нам дана возможность узнать, что только Бог является Богом, и что человек сотворен лишь по Его подобию и вовсе не является Богом. Что касается того, кто тут прав, здесь нужно принять во внимание все исторические свидетельства и факты. Может ли человек стать Богом? Что принес этому миру дьявол? Библия говорит, что только у Бога правда, что Он победит в этой великой борьбе. Однако для тех, кто еще не решил, на чьей он стороне, все это лишь информация к сведению. И все же, чью сторону выбираете вы?

Вся картина. Борьба между Богом и дьяволом, между любовью и эгоизмом, образует фон всего библейского повествования. Каждая конкретная история, история Еноха, Самсона, Марии Магдалины, Марфы или апостола Павла, не что иное, как отдельная глава в извечном плане спасения людей от греха. Да, история великой борьбы красной нитью проходит через всю Библию, и все же, как легко упустить ее из виду. Эту историю невозможно найти в каком-либо отдельном тексте, в отдельной взятой главе или даже книге. В этом уроке мы выясним, кто именно вовлечен в борьбу добра и зла, проследим ее истоки и последствия для нас и нашего мира. Мы узнаем о том, как Бог планирует завершить эту борьбу, а также о своей роли в его замысле. После этого мы будем намного лучше понимать тему великой борьбы, как она предстает перед нами в Священном Писании. Главные действующие лица. Книга Откровения, 12 глава, 7 по 9 текст и 17 текст. Михаил и Иисус и его ангелы борются против дракона, дьявола и его приспешников. Дракон повержен на землю, где он сражается против женщины и ее потомства, то есть против тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Книга Откровения, 12 глава, 17 текст. Он сражается с нами. Дьявол воюет не только с Богом, но и с теми, кто соблюдает его заповеди и готов повиноваться голосу духа пророчества, который в книге Откровения 19 главе 10 тексте назван свидетельством Иисуса. Начало. Книга пророка Исаии, 14 глава, с 4 по 21 тексты. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, с 12 по 19 тексты. Люцифер, этот великолепный, светоносный архангел, позволил гордости пустить корень и возрасти в его сердце. В результате он позавидовал Богу. Он бросил вызов его могуществу и заслужил имя Сатана, что значит противник. Как это могло произойти в совершенном существе? Не поддается объяснению, однако это свидетельствует о том, какое огромное значение придает Бог свободе выбора. Даже в совершенном мире Люцифер имел возможность усомниться в справедливости Бога и его закона. Это привело к тому, что Бог изгнал Люцифера с неба вместе со всеми, кого дьявол переманил на свою сторону. Первое столкновение. Книга Бытие, 3 глава, с 1 по 5 тексты. Книга Второзакония, 32 глава, 17 и 18 тексты. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 18 тексты. Послание к римлянам, 1 глава, с 20 по 28 тексты. Дьявол, воплотившийся в змея, обманом заставил Еву отведать запретный плод. Однако он мог лишь предложить это искушение, окончательный выбор оставался за Евой. Искусив Адама, Ева, в свою очередь, отказалась повиноваться Богу. Их совместное решение повлекло за собой смерть, страх, боль и моральное разложение их потомства, а также всей планеты. С тех пор дьявол делает все, чтобы навредить человеку и извратить Божье творение. Наш мир обезображен тысячелетиями греха, но хуже всего то, что грех притупил наш рассудок и наше сердце огрубело. Сатана всячески мешает нам служить единому истинному Богу. В результате человечество сильно деградировало и утратило свой первоначальный чудесный облик. Этот упадок духа и плоти вовсе не случайен. Предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Послание к римлянам, 1 глава, 24 текст. Бог позволяет нам выбрать, кому мы хотели бы служить, а наше сердце преображается в соответствии с этим выбором. Все это выглядит довольно мрачно, однако Бог оставил нам надежду. Он обещал очистить наше сердце и наполнить нас своим Святым Духом. Псалом 50, 7 по 12 тексты. Божий ответ. Книга Бытие, 3 глава, 15 текст. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 и 17 тексты. Бог любит человека и предлагает нам план спасения. Иисус пришел на эту землю как полноценный Бог и полноценный человек. Он жил и умер вместо нас. Так возможность спасения открылась для всех, кто выбирает Иисуса. Жертва Христа и готовность дьявола, действующего через священников, убить невинного Божьего Сына, показала миру, ангелам и всей вселенной истинный характер дьявола и его сообщников. Сатана больше не мог утверждать, что Бог злой, несправедливый и жестокий правитель, ведь вся вселенная стала свидетелем его великой любви. Бог пожертвовал своим собственным сыном для того, чтобы расплатиться за наши грехи. Более того, теперь дьявол ничего не может предложить человеку, ведь все видели, что его путь приводит к смерти и страданиям, в то время как Бог дает жизнь, радость и мир.
наш выбор. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 текст. Смерть Иисуса сделала возможный дар спасения. Теперь нам остается выбрать, кому служить. Бог никогда не будет принуждать нас служить Ему. Однако Он сделает все, чтобы показать нам, каков Его характер, и как сам человек, вступивший на Его путь, обретает свет и жизнь. Таким образом, Божья работа с каждым из нас является миниатюрным воплощением великой борьбы в целом. А следовательно, каждый из нас должен решить, кому служить. Ужасом жизни во грехе Бог противопоставляет любовь и непостижимую жертву Христа. И вся вселенная поставлена перед выбором, кому присягнуть на верность. Вопросы. Какая перспектива вселенского конфликта между Богом и силами зла меняет ваш взгляд на ваши личные проблемы и борьбу с искушениями? Каким образом это происходит? Как знание о великой борьбе помогает нам понять причины страданий и смерти в этом мире, несмотря на постоянное присутствие любящего и всемогущего Бога?

Вы должны бороться за свои права. В этой великой борьбе с народом Божьим сатана будет действовать так же, как и в начале восстания на небе. Сначала он заявил, что стремится лишь упрочить божественное правление. Между тем втайне делал все возможное, чтобы низвергнуть его. При этом он обвинял верных ангелов в том, к чему стремился сам. Так будет и в наше время. Стремясь уничтожить тех, кто чтит закон Божий, сатана подстроит так, чтобы этих людей осудили как нарушителей закона, как людей, бесчестящих Бога и навлекающих суды на мир. Наша борьба продолжается, но у тех, кто остался верен Богу, всегда будет надежда. Повинующиеся заповедям Божьим встретят сопротивление и насмешки. Они смогут выстоять только в Боге. Чтобы перенести предстоящие испытания, они должны постичь волю Божью, открытую в Его Слове. Только тогда они смогут должным образом почитать Его, если будут правильно понимать Его характер, принципы Его правления, намерения и действовать соответственно, только закалившие свой ум библейскими истинами устоят в последней великой борьбе. Каждому придется решить вопрос, должен ли я повиноваться Богу более, нежели людям. Решающий час испытания уже очень близок. Утверждены ли наши ноги на скале незыблемого Слова Божьего? Готовы ли мы твердо защищать заповеди Божьи и веру Иисуса? Бог посылает нам надежду, силу и терпение. Нам не следует бороться друг с другом. Лишь вместе, сплотившись в любви, мы сможем двигаться навстречу вечной жизни и победить зло. Примером нам может служить Христос и сам Бог, который в свое время положит конец великой борьбе. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Иакова 5 глава, 7 по 9 стих. Дискуссия. Подумайте о том, в чем может состоять дьявольское искушение в вашей жизни. Поразмышляйте об этом искушении в контексте великой борьбы во Вселенной. Потом попросите Бога помочь вам утвердиться на твердом основании Его Слова.

Например, утконос выглядит именно так, а не иначе. Они дивились разноцветному оперению удивительных птиц. Вероятно, иногда речь заходила и о более серьезных вещах. Так, например, они, вероятно, спрашивали о том единственном дереве, плоды которого они не должны были есть. Интересно, они просили Иисуса объяснить им причину этого запрета? Спрашивали о том, кто такой дьявол? И все же в один роковой день Ева отошла от Адама и приблизилась к запретному дереву. Когда она подошла ближе, змей, который прятался в ветвях, смог заговорить с ней. Но это была не просто змея, это был сам дьявол. Он задал Еве коварный вопрос. «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3 глава, 1 текст. Застигнутая врасплох Ева пытается указать на опасность этого дерева. Бытие 3 глава, 2 и 3 тексты. Но во время последующего разговора со змеем она срывает плод и ест его. А вскоре после этого она принесла кусочек плода Адаму, который также не смог противостоять искушению. Следующая встреча Адама и Евы с Богом произошла вовсе не так, как они этого ожидали. Они провалили экзамен и страшно боялись последствий своего ослушания. Бог с тяжелым сердцем поведал людям о последствиях их безответственных действий. Им предстояло покинуть рай, который они так любили. Кроме того, их отлучили от плодов дерева жизни. Их друзья, животные, стали врагами друг друга, и в конце концов всем им предстояло умереть. Однако у Бога были и хорошие новости. О них можно прочитать в книге Бытие, 3 главе, 15 тексте. Здесь мы находим первое библейское обетование. В нем уже начертан план спасения. Этот план был выполнен через несколько тысячелетий, когда люди распяли на кресте Иисуса, прожившего непорочную жизнь. Вероятно, в этот момент некоторые из небожителей вспомнили о словах, сказанных Богом в Эдеме. Именно там Бог впервые пообещал победу всем, кто последует за Христом, несмотря ни на что. Вопросы. Во время изучения этого урока попытайтесь найти признаки исполнения этого, а также других обетований, которые оставил нам Бог.

Оружие любви. Теперь, когда мы получили очищение Божьей благодатью, мы знаем, что война окончена. Бог победил с помощью любви. Кульминацией этой битвы был подвиг любви, искупительная смерть Иисуса. Иисус не просто Божий Сын, Он сам Бог. Ради того, чтобы быть с нами, Он был готов отдать свою жизнь. Бог любит нас больше, чем самого себя. Вероятно, наиболее естественной реакцией на такую самозабвенную страсть была бы столь же беззаветная любовь с нашей стороны. Но любовь истинная агапы самоотверженная. Богоцентричная любовь сейчас редкость. Даже если бы такая любовь и существовала на земле, наш мир едва ли был усыпан розами. Иногда труднее всего следовать простейшим указаниям, а ведь едва ли есть что-то проще Божьих заповедей. Люби Бога, люби себя, люби своего ближнего. Любите Бога. Любовь к Богу необходима нам как воздух. Мы не можем жить без нее. Первое, что приходит в голову, мы должны естественным образом любить того, кто подарил нам жизнь. Библия многократно говорит о любви к Богу. Только в одном второзаконии об этом говорится 5 раз. И все же мы умудряемся игнорировать Бога. Любовь к Богу – необходимость. Однако мы никогда не сумели бы полюбить Бога без Его помощи. Любите себя. Это довольно непросто, ведь мы не осознаем собственной ценности. Бог любит нас целиком. Он наш новый Отец, у Него на счету каждый наш волос. Он нежно прикасается к нашей коже. Разве Бог стал бы любить тех, кто этого недостоин? Мы Его бесценное сокровище, и если мы ненавидим самих себя, то тем самым как бы плюем в лицо нашего Небесного Отца. Любите других людей. Когда мне бывает трудно кого-нибудь любить, я вспоминаю о том, что Бог любит этого человека так же сильно, как и меня. Эта мысль выбивает из колеи. Однако мы должны любить людей не потому, что их любит Бог, хотя это уже сама по себе неплохая причина. Мы должны любить их, потому что они люди. Нам не нужны причины для того, чтобы любить их. Любовь не нуждается в причинах. Помните, что бы мы ни делали,

«Без любви это не имеет смысла» 1 Коринфянам 13 глава. Величайшая планка любви – любить ближнего больше самого себя. Иоанна 15 глава, 13 стих. Любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4 глава, 8 стих. Дискуссия. Какой из трех типов любви дается вам труднее всего? Почему? Почему вам нужно любить ближних?

Битва за внимание. Мы стонем от негодования и удивления каждый раз, когда читаем об идолопоклонстве жителей Древнего Израиля. Однако при этом мы забываем, что опыт этих людей не уникален. Современное идолопоклонство еще более опасно, ведь идолы нашего мира уже не имеют отчетливых имен, как, например, Ваал или Астарта. Сейчас они скрыто присутствуют в жизни каждого, поэтому нам нужно быть гораздо внимательней, чтобы распознать их. Вероятно, можно составить список основных потребностей, которым мы порой позволяем поймать нас в ловушку. Деньги, пища, одежда, жилье. Кроме того, существуют и другие идолы, с помощью которых сатана отвлекает нас от Бога. Чаще всего это развлечение и хобби. Для некоторых это любимая команда или спортсмен, за победу которого они болеют. Для других это актеры и телепрограммы, которые вызывают в них глубокий интеллектуальный и эмоциональный интерес. Третьи попадают в зависимость от социальных сетей. Нельзя сказать, что все вышеперечисленное само по себе плохо. Однако мы, христиане и активные участники великой борьбы, должны постоянно отражать попытки дьявола разлучить нас с отцом. Поскольку это касается всех сторон нашей жизни, мы должны искренне спрашивать себя, приближают ли наши увлечения к Богу или отдаляют от порученного нам служения. Джон Уэсли считал, что среднего между служением Богу и служением дьяволу не дано. Он был убежден, что может служить лишь Богу, либо самому себе, а значит, в конкретном итоге дьяволу. Христиане не проводят границы между религиозным и секулярным. Каждая минута, проведенная в служении, работе или общении, возможность послужить Богу и стать немного ближе к Нему. Вопросы. Что отвлекает вас от углубления отношений с Богом? Как ваше понимание великой борьбы влияет на ваш выбор развлечений и хобби?

На чьей вы стороне? Читая рецензию на одну книгу, я наткнулся на интересное предупреждение. Если вы не хотите знать, чем закончится эта книга, остановитесь прямо сейчас. Рецензент понимал, что может лишить прилежных читателей этой книги удовольствия самим узнать, чем она окончится. Однако, когда речь заходит о великой борьбе и нашем участии в ней, весьма утешительно знать, чем окончится земная история. Бог в своем слове показал нам, что Он уже победил в этой войне. Все, за что Он продолжает бороться, это наши сердца.

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: «В мире природы».
3: В сегодняшней передаче вы услышите интервью с медоносной пчелой-инструктором. Пчела-инструктор расскажет о том, как она объясняет другим пчелам, куда лететь за нектаром. А затем мы попытаемся ответить на вопрос, существуют ли в природе какие-либо доказательства всемирного потопа, описанного в Библии.

0: Дорогие друзья, в одной из наших программ мы уже передавали интервью с медоносной пчелой. Это была пчела, сборщица сладкого цветочного сока, нектара, из которого делается мед. А сегодня вы услышите беседу с другой пчелой, которая сообщает ей, где нектар лучше всего собирать. Добрый день, пчела. Как дела?
1: Здравствуй, девочка. Я здесь цветы нашла.
0: Ты говоришь, пчела, цветы нашла? Наверное, ты здесь летаешь, цветы опыляешь, нектар и пыльцу собираешь?
1: Нет, я сама не собираю. Я лишь цветы ищу, выясняю.
0: Что выясняешь?
1: Где подходящие цветы растут, в которых пчелы-сборщицы нектар найдут.
0: Ах, вот в чем дело. Ты ищешь цветы, в которых можно найти много нектара?
1: Конечно, а иначе лететь собирать не стоит.
0: Ага, но ты говоришь, сама ты нектар не собираешь?
1: Нет, я только на поиски летаю. Нахожу подходящие цветы, беру пробу нектара и лечу в улей. Другим пчелам сообщаю, где эти цветы растут.
0: Вот оно что.
1: Да, чтобы пчелы-сборщицы летели наверняка, а не наугад. Чтобы время и силы зря не тратили на поиски нектара. Ведь цветов много разных, но нектар они выделяют только в течение 2-3 часов в день.
0: Понятно. Интересно, как у вас, у пчел, все разумно организовано.
1: Да, а как же? Наш Создатель научил нас так действовать.
0: Согласна. Ну вот вопрос. Скажи, пчела, а как ты другим пчелам о местонахождении нужных вам цветов сообщаешь? На каком языке им об этом рассказываешь?
1: На каком языке? На языке пчел.
0: На языке пчел? Расскажи мне, пожалуйста, пчела, об этом вашем пчелином языке.
1: Наш язык — это язык жестов. Язык телодвижений.
0: Правда?
1: Да.
0: Интересно, как это ты с помощью телодвижений другим пчелам о местонахождении цветов рассказываешь?
1: А вот как. Разыскав нужные цветы, я возвращаюсь в улей и сажусь на соты. Вокруг меня другие пчелы собираются. Смотрят внимательно, что я им буду показывать.
0: И что ты им показываешь?
1: Сначала я своим хоботком даю им нектар попробовать, который я нашла.
0: Ага, значит, пробы найденного нектара раздаешь?
1: Да, и даю понюхать принесенную мной на лапках цветочную пыльцу.
0: А потом?
1: А потом я стараюсь пчелам-сборщицам объяснить, где я принесенный мной нектар и пыльцу нашла.
0: И как же ты им это объясняешь?
1: С помощью особых движений, которые я делать начинаю.
0: И другие пчелы за твоими движениями следят?
1: Конечно.
0: Какие же ты, пчела, особые движения делаешь?
1: А вот какие. Если нужные нам цветы с нектаром близко от улья находятся, я по кругу ходить начинаю.
0: По кругу ходишь?
1: Да, а пчелы-сборщицы вокруг меня стоят и понимают, в чем дело.
0: Понимают, что если ты перед ними по кругу ходишь, значит, подходящие цветы с нектаром ты нашла неподалеку от улья?
1: Верно. Значит, их найти легко. лететь не надо далеко. Пчелы могут просто вылететь из улья, вокруг немного полетать и быстро нужные цветы узнать.
0: Хорошо. А если цветы с нектаром ты обнаружила далеко от улья, и найти их не так просто?
1: Тогда я пчелам-сборщицам другие знаки подаю, другие телодвижения показываю.
0: Какие?
1: Если нужные цветы далеко, я тогда перед пчелами хожу не по кругу, а вроде бы по восьмерке.
0: По восьмерке?
1: Да, и в самой середине восьмерки я своим брюшком трясу. Или, можно сказать, виляю, но быстро-быстро. Я как бы дрожу всем телом, вибрирую. Вот смотри.
0: Интересно. И что эти колебания твоего брюшка означают?
1: Я с помощью этих колебаний расстояние до нужных цветов показываю и направление полета указываю.
0: Потрясающе! Как же это получается?
1: А так, чем больше колебаний, тем больше расстояние до нужных цветов, и тем дальше пчелам-сборщицам до них лететь надо.
0: Ясно. Значит, по количеству колебаний твоего брюшка пчелы-сборщицы определяют расстояние до цветов с нектаром?
1: Ну, конечно.
0: Понятно. А как ты сообщаешь им направление полета?
1: А вот как. Если я, когда брюшком виляю, двигаюсь прямо вверх по сотам, значит, лететь за нектаром нужно по направлению к солнцу.
0: Интересно.
1: Да. А если я, когда вибрирую, двигаюсь вниз по сотам, значит, пчелам-сборщицам нужно лететь за нектаром в противоположном направлении, то есть от солнца.
0: Отлично.
1: Да. Такие я им инструкции даю. Ну, а когда я трясусь и двигаюсь в направлении, скажем, под углом 30 градусов влево от вертикали.
0: Значит, пчелам нужно лететь под углом 30 градусов по отношению к солнцу?
1: Совершенно верно. Я двигалась под углом 30 градусов влево от вертикали, а им нужно держать курс на 30 градусов влево от солнца.
0: Понятно. Значит, наклон твоего движения по отношению к вертикали показывает пчелам, каков должен быть угол их полета по отношению к солнцу?
1: Правильно, правильно. Так вот они и ориентируются.
0: Скажи, пчела-инструктор, а что вы делаете в пасмурную погоду, когда солнце за облаками скрылось? Вы тогда полетов не совершаете?
1: Почему? Совершаем. Без работы мы сидеть не любим.
0: А как же вы ориентируетесь? Ведь тогда солнце-то за облаками не видно.
1: А у нас у пчел глаза по-особому устроены. Не так, как у вас, людей. Мы можем определить положение солнца и в пасмурную погоду.
0: Как это?
1: А дело в том, что каждый сегмент сложного глаза пчелы представляет собой состоящую из 8 частей рассеивающую призму.
0: Ну и что?
1: И поэтому глаза наши пчелиные видят поляризацию идущего от неба света.
0: Поляризацию света?
1: Да. Вы, люди, это явление своим невооруженным глазом не воспринимаете.
0: А вы, пчелы, видите поляризацию света и поэтому можете определить положение солнца и в пасмурную погоду?
1: Ну да, поэтому мы и в пасмурную погоду можем по солнцу ориентироваться.
0: Здорово!
1: Да, такие особые глаза дал нам наш Создатель.
0: Потому что он знал, что вам, пчелам, всегда будет нужно в полете по солнцу ориентироваться.
1: Верно. И Творец наш научил нас пользоваться языком жестов и языком движений.
0: Чтобы вы могли сообщать друг другу, куда за нектаром лететь?
1: Да, чтобы мы могли сообщать о направлении полета и о расстоянии до нужных нам цветов с нектаром. В особенности, нам, пчелам, важно знать расстояние. Важно знать длительность предстоящего полета.
0: Почему?
1: Потому что мы, в зависимости от этого, пищей в улье запасаемся.
0: Запасаетесь пищей в зависимости от длительности полета?
1: Да, сладкой пищей, нектаром или медом в улье хранящимся. Заливаем его себе в брюшко, и тогда только вылетаем.
0: А иначе сил не будет лететь?
1: Конечно, ведь во время полета мы много энергии тратим.
0: Значит, перед полетом запасаетесь пищей, как самолет горючим?
1: Да, похоже на то. И чем длиннее полет, тем больше нам требуется пищи, нашего горючего.
0: Понятно.
1: И если пчеле лететь до цветов 20 минут, а возьмет она с собой пищи лишь на 5 минут полета, последствия будут гибельными. У пчелы иссякнет, так сказать, запас горючего. И она, не долетев до цветов с нектаром, сделает вынужденную посадку и умрет.
0: Печально. Лучше пчелам брать с собой пищи с запасом?
1: Нет, брать с запасом расточительно.
0: Почему?
1: Во-первых, если каждая пчела будет брать с собой в полет больше пищи, чем необходимо, это чересчур сократит запас меда в улье.
0: Верно.
1: Во-вторых, если у пчелы брюшко уже наполнено запасом меда, она не сможет много добычи собрать и принести в брюшке с собой в улей.
0: Тоже верно.
1: Вот поэтому пчелы-сборщицы берут с собой в полет лишь столько пищи, сколько требуется, чтобы долететь до цветов с нектаром.
0: Ага, теперь я понимаю, почему пчелы перед полетом должны точно знать расстояние до цветов.
1: Да, чтобы взять с собой именно столько пищи, сколько необходимо. А иначе... Они рискуют своей жизнью. Да, чтобы взять с собой именно столько пищи, сколько необходимо. А иначе они рискуют своей жизнью. Они погибнут, если возьмут чересчур мало.
0: Значит, они всецело полагаются на твое сообщение, пчела-инструктор?
1: Да. И поэтому мое сообщение должно быть точным.
0: Как все у вас, у пчел, точно рассчитано?
1: А как же, иначе мы не могли бы существовать.
0: Что правда, то правда.
1: Как ты думаешь, могли ли бы мы, пчелы, приобрести все свои навыки постепенно, на протяжении многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции?
0: Серьезный вопрос.
1: Да. Могли ли бы мы, например, постепенно приобрести навык собирать нектар и делать из него мед? или постепенно научиться пчелиному языку, с помощью которого мы передаем такую важную для нас информацию?
0: Я думаю, это невозможно. Что бы вы делали тогда, когда еще не научились как следует своему языку?
1: В том-то и дело. Пчелы не знали бы точно, куда лететь. Они гибли бы в пути, не имея необходимого запаса меда на дорогу. Или наоборот, имея слишком большой запас, они не смогли бы приносить в улей достаточное количество нектара.
0: Да, теория эволюции – это теория случайных совпадений. Но там, где требуется точность, не может быть места для случайности.
1: Верно. Жизнь пчелиного улья очень точно и сложно организована. И эта точность и организованность не могла возникнуть сама по себе в результате случая. И мы, пчелы, тоже, конечно, не могли сами себя организовать, не могли сами и научиться нашему пчелиному языку. У нас ведь разума для этого недостаточно.
0: Да, я понимаю. В своих действиях вы руководствуетесь инстинктами, заложенными у вас от рождения.
1: И эти разумные инстинкты, которыми мы обладаем, и разумно организованная жизнь нашего улья свидетельствуют о нашем разумном создателе.
0: Совершенно верно. Большое спасибо тебе, дорогая пчела, за то, что ты мне сегодня рассказала. Я узнала много интересного.
1: Пожалуйста. Ну, мне пора лететь. Нужно сообщить нашим пчелам, какие хорошие цветы я здесь нашла. Со сладким, душистым нектаром.
0: Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Хорошо, пчела-инструктор. До свидания. Счастливого пути.
1: Будь здорова. Желаю удачи.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Был ли великий потоп, описанный в Библии, реальностью? Существуют ли в природе какие-либо доказательства этой всемирной катастрофы? На эти вопросы мы решили попытаться ответить в нашей сегодняшней программе.
1: Многие факты очень легко объяснить, если согласиться с тем, что был когда-то всемирный потоп. В противном случае объяснение им найти невозможно. Некоторые ученые полагают, что потоп быстро совершил огромную работу, на которую без него ушло бы гораздо больше времени. Формирование многих окаменелостей очень трудно объяснить, если отрицать реальность потопа. Но ведь такие останки существуют и в некоторых местах в огромном количестве. На итальянском острове Сицилия, к примеру, находится огромное количество останков костей гиппопотамов. Огромные залежи костей млекопитающих в американских скалистых горах, динозавров на черных холмах, в скалистых горах, пустыне Гоби и так далее. Что еще, если не потоп, могло загнать множество животных сразу на небольшое пространство? С подъемом воды они перебирались все выше, пока не сбились в кучи на вершинах холмов. Все вместе были они затем смыты настигшими их водами, и кости их оказались в отложениях. Описывая отложения в Центральной Германии, палеонтолог Невел говорит: «В них было найдено более 6000 останков позвоночных животных и бесчетно насекомых, моллюсков и растений. Спрессованные останки мягких тканей этих животных сохранили детали клеточной структуры, а некоторые даже изменили, хоть и немного, свой химический состав». Автор говорит затем, что перья, волосы, чешуя, даже содержимое желудков хорошо сохранилось. Животные, безусловно, были в одно мгновение накрыты большой волной. Как иначе объяснить сохранность их останков и то давление, под которым они оказались? В нормальных условиях их тела просто бы разложились. И как объяснить то, что во многих местах кости и морских, и сухопутных животных найдены вперемешку? Многое трудно объяснить, если не верить, что во времена Ноя был всемирный потоп. В некоторых местах геологи находят превратившиеся в уголь деревья, которые то лежат горизонтально, то стоят вертикально, иногда даже перевернутыми, пронизывая один за другим несколько пластов грунта, то они наклонены. Но если считать такое явление следствием потопа, все объяснится очень легко. Быстрый поток воды нес стволы деревьев, затем либо положил их, либо поставил, а сверху начали скапливаться наносы. Совершенно ясно, что для их формирования в обычных условиях не хватило бы ни тысяч, ни даже миллионов лет. Высота стволов порой превышает 25 метров, к тому же и концы их частенько заходят друг на друга, так что получается очень большая глубина. Если бы стволы не занесло очень быстро отложениями, которые принес потоп, они бы упали и сгнили. Да и давление, которое превратило их в уголь, не было бы тоже. Роберт Уайтлоу, профессор машиностроения и ядерной техники Политехнического института в Виргинии в Америке, проанализировал 15 тысяч дат, которые были установлены радиоуглеродным методом. Он нашел, что период между 4000 и 3500 годом до Рождества Христова представляет собой как бы мертвую зону. Очень мало останков людей, животных, деревьев относится к этому промежутку времени. Затем идет постепенный рост, и количество находок, которые относятся к первым векам нашей эры, сравнимо с количеством находок, относящихся к допотопным временам. Это относится к людям и животным. С деревьями положение другое. Тоже разрыв и тоже последующий подъем, но количество деревьев на земле никогда уже не сравнялось с прежним допотопным. Это ясно указывает на то, что во времена, когда, согласно Библии и другим источникам, произошел всемирный потоп, на Земле действительно случилась какая-то катастрофа. Логика подсказывает, что потоп смыл подавляющее большинство наземных живых существ. Поэтому радиоуглеродное датирование не показывает, что какие-либо останки относились к этому периоду. Да и в последующие времена тоже мало чему было сохраняться, до тех пор, пока все живое на Земле не увеличилось снова в численности, как в допотопные времена. Согласно Библии, до потопа дождей на Земле не было, но пар поднимался с Земли и орошал все лицо Земли. Уточнений по поводу этого высказывания библейский текст не содержит, но можно предположить, что в те далекие времена атмосферные условия на Земле сильно отличались от нынешних. В воздухе было больше водяных паров. Это, безусловно, сильно сказывалось на климате. Атмосфера на Земле была похожа на оранжерейную. Влажный воздух пропускал солнечные лучи, но не давал теплу уходить от поверхности Земли. Это как раз подтверждает мнение тех ученых, которые говорят, что когда-то климат на Земле был теплее, затем он внезапно изменился. Вот откуда взялось такое огромное количество воды, затопившее поверхность Земли. Вот почему в арктических районах ученые находят следы тропических растений и животных. Мгновенная смерть сибирских мамонтов и других тамошних животных тоже может быть объяснена именно этой климатической переменой.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня вы услышите о последнем, 7-м дне мистера Гарди из книги «Всего только 7 дней». И с вами в студии Ян и Елена Павленко. Алиса предложила всем идти в церковь, а сама вызвалась остаться с Кларой. Таким образом, впервые после долгих месяцев Роберт Гарди с женой, Бесси и двумя сыновьями были в церкви все вместе. Джордж не был в церкви около года, Вилли очень часто ленился посещать храм Божий. Церковная служба на этот раз показалась Роберту Гарди безупречной. Он теперь дивился тому, что раньше позволял себе критиковать пастора за его проповеди и служение. Конечно, мистер Джонс не был красноречив, но он любил паству, следил за ежедневной жизнью каждого, принимал активное участие во всем, не ожидая, пока его пригласят или попросят. Мистер Гарди никогда раньше не испытывал такую отраду во время богослужения. Он понимал, что присутствует на нем в последний раз. Душа его была преисполнена самыми высокими чувствами. Священник избрал для проповеди текст «Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мистер Гарди вздрогнул, но он понял, что предстоящая проповедь как раз соответствует состоянию его души. Мистер Джонс говорил: «Страшный суд Господень не будет ужасен для тех, кто раскаялся во грехах и получил прощение. Но кто предстанет перед Христом запятнанный, зарубцованный от язв греха, тот будет страшно мучим, ужасом за свою душу, за то, что не смирился перед Богом, не попросил прощения. Здесь, среди нас, есть люди, которым смерть не страшна, и они готовы к ней, потому что живут в мире с Богом. Тяжесть, угрызение совести не тяготит их. Если Бог в эту же минуту призвал их к себе, то они с готовностью предстали бы перед Его судилищем с надеждой на Его милосердие. Но здесь же есть и другие, которые еще не готовы к этому страшному событию. Они хотят уверить себя в том, что готовы, но они заблуждаются. Как могут они стоять пред величием Божиим и не испытывать страха, если они не приготовили ответа на его вопрос? Почему вы не исповедовали меня перед людьми? Почему не исполняли моих повелений и не несли тяготы слабых ближних своих и только угождали себе? Что они ответят тогда? Конечно, Христос милосерд и милостив, но разве не составит разницы для души, если она придет к Нему после греховной жизни, себелюбивой и самоугодливой, или же после жизни самоотверженной и строго воздержанной? Неужели высшая справедливость не сделает различия между ними? Если говорить, что Бог будет одинаково милосерд ко всем, то это значит осудить и осмеять муки Христа в Гефсиманском саду и Его крестную смерть. Если говорить, Бог простит всех по благости Своей, то это значит признать излишним всякую молитву и проповедь. Зачем тогда проповедовать людям евангельскую весть прощения, если никому нет опасности быть осужденным? Если все мы будем спасены, в любом случае любя Бога или пренебрегая им, то тогда не нужны ни религия, ни церковь. Зачем нам тогда опасаться за своих детей? Какое имеет значение, как они живут теперь, если в будущей жизни все будут спасены без различия? Если так думать и говорить, что Бог все простит, то, следовательно, вечность, которая радостнее и счастливее здешней короткой жизни, предназначена только для того, чтобы мы жили на земле легкомысленно, предавая страстям, не придавая значения благодатной вести. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного для спасения его. Есть ли смысл в таком понимании? Неужели за разгул и пороки здесь назначено вечное блаженство в будущей жизни? Допуская это, мы отрицаем откровение Слова Божия о том, что грешники будут преданы муке вечной. Эти слова ничего не значат, если думать, что порочным людям уготована такая же вечная слава, как и праведникам, и на суде Христовом они не будут отделены от других. Тогда закроем церкви и пойдем домой. Будем есть и пить, плясать и веселиться, потому что завтра умрем, а после смерти будет суд, а после суда слава и радость, сила и мир, и жизнь вечная в присутствии Бога равна для всех. Он примет всех нас, не разбирая. Мы отказывались верить в Его Единородного Сына после всех Его страданий за нас. Мы не хотели знать Его, а Он претерпел за нас позоры и муки, и мы не вдумывались в это, отдаваясь разгулу, потехам и праздности. Но это ничего не значит, Он все равно скажет нам: «Войди в радость Господина твоего». Давайте тогда уничтожим Священное Писание, в котором каждая строчка говорит о справедливом возмездии, о наказании за грехи и о суде. Нам ведь не нравятся эти места. Они тревожат наши чувства. Оставим только слова, говорящие о любви, о милосердии и о прощении. Эти слова, по нашему мнению, единственно верные. Они не тревожат нас, не пугают, а усыпляют нашу совесть. Долой все, что беспокоит наше сердце, что заставляет нас волноваться, повелевая нам преклонять колено в молитве. Прочь все, что заставляет нас исповедовать Христа перед всеми. Прочь все это! Молитва и крест призывают нас к самоотверженной жизни, постоянному труду и служению другим. Ведь когда подойдет время, и мы предстанем перед Ним, то Он будет принимать всех подходящих к Нему, чистых и нечистых, тружеников и ленивцев, смиренных и гордецов, лжецов и притеснителей, бедных, мошенников, грабителей, празднолюбивцев, пьяниц, губивших в вине свои силы, способности и душу, всех тех, кто слышал тысячи проповедей, полных евангельских отрадных истин и презирал их, корыстных политиков, продававших свою родину, тех, которые читали Священное Писание, но признавали в нем только те места, которые не расстраивали их нежных чувств, тех молодых людей, что прожигали жизнь в пьяных кутежах, оправдываясь тем, что это свойственно и простительно молодости. Когда все люди соберутся пред судилищем Христовым, Он одинаково благодушно посмотрит на всех и с улыбкой милостиво, всепрощения прострет свои могучие объятия, примет всех в лоно свое и поведет всех вместе на небо вечного блаженства, царствовать вместе с Ним и в силе и славе во веки веков. Но разве так Христос поучал мир? Предположив, что все сказанное нами верно, мы обратим всю его жизнь величайшую бесцельную нелепость и насмешку. Не может быть большой бессмыслицы и глупости, чем создать жизнь, подобную его жизни, вложить в уста его данные нам поучения, а потом на суде принять все души без различия, не разбирая их поступков на земле и поставив всех на одну линию вечной жизни. Мы все знаем, это не так. Когда наступит время произнесения приговора над душами людей, то поступки их земной жизни решат их судьбу. Приговор будет справедливый. Распятый Христос не мог поступить иначе. Все те, которые пренебрегали им, презирали его, не верили в него и отказывались исповедовать его перед всеми, будут отлучены от него навеки. Но исповедовавшие его, верившие в него и старавшиеся жить, подражая ему, несшие крест его, постоянно трудясь и работая для него и для людей, те будут постоянно блаженствовать с ним. Произойдет разделение людей. Оно не будет основано на богатстве или происхождении, образовании или чем-то другим, но исключительно только на уподоблении Христу. Все остальное будет предано изгнанию. Это изгнание от Бога будет адом. Но адом, созданным не Богом, а самим человеком, потому что он, живя на земле, имел возможность, даже тысячи возможностей, каждый день приготовлять себе блаженство небесное, но сам, по собственному выбору, оттолкнул его от себя и получил по смерти свое место, им же уготованное для себя. Но, быть может, некоторые восстанут против меня и скажут: «Вы проповедуете не мир и отраду Евангелия, а страх, ад и мучение. Это ли ваша прославленная любовь Божия?» Да, а что же иное я проповедую, как не любовь Божию, когда говорю: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие — это радостная весть. Но что делает его радостным? В чем состоит эта радость? На это один ответ. Грех влечет за собой справедливое наказание. Евангелие указывает нам путь. Как уйти от опасности возмездия? Что такое спасение? Это противоположность погибели. Мы не можем иметь одно без другого, то есть нам не нужно спасение, если мы опасаемся не погибнуть. Следовательно, здесь, в эту минуту, я возвещаю вам благую евангельскую весть, когда говорю: всем нам должно явиться предсудилище Христово. Для тех, кто верил в Него, ад не будет страшен. Они жили, помня Его заветы, стараясь по мере сил подражать Ему. Скажу больше. Пока будет длиться жизнь на земле, милосердие Божие будет с нами постоянно, каждую минуту. Нам дана молитва, чтобы призвать это милосердие и просить помощи и сил жить для Христа. Предположим, например, что здесь, среди нас, есть тот, кто необдуманно прожил многие годы. Но в один прекрасный день, оглянувшись на свою бесполезную жизнь, он вдруг понял, что напрасно пренебрегал тем, что Христос сделал для него. Услышав голос Божий, сердце его приходит в смятение, и он, наконец, взывает: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Как поступит в таком случае Бог? Отвернется ли он от кающегося из-за того, что тот уже состарился во грехе? Из-за того, что он безвозвратно растратил свои лучшие годы? Скажет ли ему Христос на последнем страшном суде: «Ты раскаялся на земле слишком поздно и теперь не может быть спасен»? О, нет! Если даже после 100 лет позора и греха, душа грешника, испуская свое последнее дыхание, искренне раскается, уверует в любовь Сына Божия, возопьет о милосердии и прощении, то крик этот не будет отвергнут. Христос простил разбойника на кресте. Насколько меньше силы и славы получит эта душа в вечности, мы определить не можем, но милость Божию она получит несомненно. Христос не отталкивает приходящих к Нему. Что это же? Разве не милосердие? Пусть ни один человек не выйдет из дома Божия со страхом или отчаянием. Никому не возбраняется получить отпущение грехов, если только сердце его искренне пожелает и попросит это. О вы, присутствующие здесь, да выйдете вы из церкви с обновленным сердцем, жаждущим спасения. Иисус Христос пришел спасать грешников, уверовавших в Него. Веруйте в Господа Иисуса Христа и спасетесь. Идите домой с миром и отрадою. И если в эту ночь Всемогущий отзовет кого-либо из вас из этой темницы земли в свое лучезарное присутствие, то чего же вам бояться? Совершенно нечего. Вы верили себя милосердному Спасителю грешников. Вы можете предстать перед Его судом, ожидая приговора своего со спокойной и радостной душой. Потому что вам не страшно взглянуть в лицо Богу, судьи. Вы надеетесь, что Он обратится к вам и скажет: «Придите».

0: Он тепло благодарил всех за сочувствие. Потом он подошел к священнику и впервые поблагодарил его за проповедь. Он торопился домой. Время летело, а ему так хотелось остаток дня провести со своими близкими. Роберт радовался тому, что все его дети были с ним, и что Джордж казался таким внимательным, почтительным и любящим. Вечером к ним зашел Джеймс Кагстон. Его пригласили присоединиться к семейному кругу. Они все сидели в комнате у Клары, у камина. Отец много говорил, давал наставления сыновьям, просил быть разумными, жить христианской жизнью. Нашел он много добрых слов и для жены, и дочерей. Так прошел вечер. После 11 часов разговоры прекратились. Все притихли, не имея силы прервать молчание. Внезапно все услышали голос Клары, заговорившей так громко, что все вздрогнули и заволновались. «Папа, мама, где я была? Какие мне снились сны? Где же вы все? Где я?» Мать встала и, обливаясь слезами, опустилась на колени у постели дочери и заговорила с ней. Клара вспомнила все — и крушение, и сон отца. Она счастливо улыбалась, радостно смотрела на Джеймса и всех родных. Мистер Гарди встал на колени рядом с женой и поблагодарил Бога за то, что дорогая Клара возвращена им. Потом он встал с колен и спросил громко, спокойно и отчетливо.
1: «Разве вы не слышите, что кто-то вошел, о чем-то говорит?»
0: Лицо его было чрезвычайно бледно, но отражало душевный мир. Он склонился к Ларе и поцеловал ее в лоб, обнял сыновей, привлек жену и положил руку на голову Бесси. Затем, как бы повинуясь чьему-то повелению, он медленно опустился на колени около кресла. Губы его шевелились в молитве. Часы как раз пробили полночь. Последний удар их замирал в воздухе. Роберт Гарди остался стоять на коленях и был теперь несравненно ближе к Богу, чем когда-либо раньше. За всю свою жизнь с колен он больше не поднялся, и дух его, освобожденный из телесной обители, устремился к своему Творцу. Так закончилась земная жизнь Роберта Гарди.

0: по следам Иисуса.
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Радио Теос предлагает вашему вниманию передачу «Русский библейский институт» на радио. Сегодня мы будем читать книгу С.Дж. Хилла «Наслаждаясь Богом». С.Дж. Хилл – библейский учитель и спикер, заслуженный профессор, автор книг «Личное пробуждение» и «Божий завет исцеления». В книге «Наслаждаясь Богом» вы узнаете, как искать страстные и близкие взаимоотношения с Богом, разрушить непонимание и открыть библейское понимание Бога как Отца.

Жертва распята. Иисус медленно обвисает вниз, и вся тяжесть его тела переносится на гвозди в запястьях. Мучительная, обжигающая боль простреливает его пальцы и несется вверх по рукам, чтобы взорваться в мозгу. Гвозди в запястьях давят на медианные нервы. Подтягиваясь вверх, чтобы ослабить эту длительную попытку, он переносит весь свой вес на гвозди на ногах. И снова жгучая агония, вызванная гвоздями, разрывающими нервы между плюсневыми костями в ногах. К этому времени возникает еще один симптом. Когда руки теряют остатки сил, волнообразные судороги охватывают мышцы, стискивая их в глубокой и беспощадной дергающей боли. Часы безграничной муки, круговорот выворачивающих, разрывающих суставы судорог, прерывистого частичного удушья и жгучей боли в тканях, отрывающихся с его разодранной спины, когда он движется вверх и вниз вдоль грубой поверхности балки. И тогда начинается новая агония. Невыносимая боль глубоко в груди, когда перикард медленно заполняется сывороткой и сдавливает сердце. Теперь конец близок. Потеря тканевых жидкостей достигла критического уровня. Сдавленное сердце с трудом перекачивает в ткани тяжелую, загустевшую, вялую кровь. Измученные легкие неистово пытаются ухватить воздух мелкими порциями. Почти полностью обезвоженные ткани отправляют поток импульсов в мозг. Из последних сил Иисус еще раз переносит давление рваных ног на гвозди, выпрямляет ноги, делает судорожный вздох и произносит свои последние слова: «Отец, в Твои руки предаю дух мой». Итак, мы мельком взглянули на картину зла, причиняемого одним человеком другому человеку и Богу. Это тяжелое зрелище, способное навеять уныние и подавленность. Как же мы должны быть благодарны за еще один акт бесконечной Божьей милости к человеку – чудо искупления. Задумайтесь об этом. Когда Иисус принимал крестные муки, Он думал о вас. Да, это было жертвой, но также и проявлением всеобъемлющей любви к вам. Как можно убедительнее выразить любовь, нежели отдать собственную жизнь? В первом послании Иоанна, в 3 главе 16 стихе сказано: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». А Евангелие от Иоанна, 15 глава 13 стих, говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Во многих отношениях распятие – это апогей божественного романа. Как только вы примете откровение о совершенном на кресте искуплении, ваше сердце сокрушится, и вы навсегда изменитесь.

Иногда, чтобы донести истину, пылающую в его сердце, Иисус использовал необычные примеры. Кроме распятия, величайшая новозаветная иллюстрация Божьей пламенной любви дана в притче о блудном сыне. Она содержит одно из самых исчерпывающих описаний чувствительной Божьей натуры. В Евангелии от Луки, 15 главе, в стихах с 11 по 24, Иисус рассказал такую притчу. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же его сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите мне лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Происшедшее там совсем не характерно для еврейской культуры. Требовать наследство при жизни отца равнозначно тому, как если бы сын сказал отцу: «Я хочу, чтобы ты умер». Когда блудный сын растратил все, что имел, он решил вернуться домой. Отец увидел его издалека. Он не мог дождаться возвращения младшего сына домой. Посмотрите, что сделал отец. Он побежал навстречу сыну, расцеловал его. Он проявил к нему сострадание и привел его в дом. Он заколол откормленного теленка и устроил пир. Он дал ему одежду и даже надел кольцо на палец сыну. Чувствуете ли вы в реакции отца огонь Божьего сердца? Эта притча на самом деле раскрывает сердце отца. Младший сын растратил наследство и возвратился с пустыми руками. И все же, когда он взмолился о прощении, отец принял его в свои объятия. Да, блудный сын опустился очень низко. Да, он находился в отчаянии. Но он мог и дальше оставаться в этом состоянии, как и многие другие блудные сыновья. Что придало ему смелости вернуться домой? Думаю, что с детства этот парень видел доброту своего отца, поэтому он верил, что не будет отвергнут, если вернется домой. И хотя сын понимал, что совершил серьезную ошибку, он знал также сердце своего отца. Это придавало ему силы вернуться домой, где его приняли. Чтобы в полноте наслаждаться Богом, нам нужно глубокое понимание его характера. Если вы постоянно боитесь его отвержения и чувствуете, что он вечно зол на вас из-за ваших проступков, как можете вы открыть ему свое сердце? Как сможете вы свободно отдавать себя и быть послушным ему? Подобно блудному сыну, некоторые из вас, возможно, не в силах противостоять искушениям, и стыд подавляет вас. Может быть, каждый год вы принимаете решение все изменить, используя разнообразные методы самодисциплины. Или вы проводите бесчисленные часы в консультациях и служении освобождения, но по-прежнему не можете справиться с искушениями.

Одно из самых сильных и цепких искушений, особенно для мужчин, — сексуальное влечение. Если это относится к вам, то вам нужно осознать, что основная часть энергии, питающей сексуальную похоть, порождается чувством отверженности, а не бунта. Это может быть отвержение, испытанное в детстве, или даже ложное представление о том, что вы отвержены Богом. Каковы бы ни были причины, вам нужно понять, что похоть — это подделка интимности. Это не более чем скрытая попытка убежать от реальности. Она приносит обманчивое чувство удовлетворения и пытается прикрыть вашу безнадежность и боль тем, что в лучшем случае принесет временное удовольствие. Единственное, что способно разрушить силу похоти в вашей жизни, это откровение отцовской любви. Подобно блудному сыну, вам необходимо ощутить, как сердце Небесного Отца бежит навстречу вам, обнимает и целует вас. Нежный аромат любви Отца — единственное средство освобождения от соблазнительного запаха сексуального греха. Если вам трудно сравнить себя с блудным сыном, это значит, что вы никогда не жили блудной жизнью. Мне интересно, скольким из вас легче соотнести себя со старшим братом? Хотя предметом проповедей чаще всего является блудный сын, на самом деле очень важную роль в повествовании играет старший брат. И вернувшись к притче, мы увидим, что старший же сын был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он сердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Обратите внимание на то, что старший сын жил вместе с отцом все время, пока младший отсутствовал. Но все же он настолько плохо знал отца, что не мог понять его радости по случаю возвращения беспутного брата. Что-то в его характере заставляло его трудиться, чтобы заслужить любовь отца. Чувствуете ли вы то же самое по отношению к Небесному Отцу? Ловите ли вы себя постоянно на том, что пытаетесь завоевать его расположение? Одна из причин, по которой люди не могут принять безусловную любовь отца, это несбалансированное учение о Божьем характере. Возможно, вы посещаете церковь, которая делает акцент на строгости Божьего суда по отношению к грешникам, но не говорит о доброте отцовского сердца. Такое учение может привести к законничеству и нездоровому восприятию Бога. Законничество — это попытка завоевать любовь Отца делами вместо принятия Его расположения через крест Христа. Оно заставляет строить отношения с Богом на самодисциплине вместо жертвы Христа. Оно побуждает искренних христиан заменять свою любовь к Богу любовью к Божьему делу. Еще одна причина, подпитывающая наши попытки заслужить отцовскую любовь, это угнетающее сознание своего несовершенства. Мы пытаемся победить стыд и чувство вины искренним сожалением о соделанном. Но при всем этом Отец шепчет нам: «Мне нужны не твои дела, мне нужен ты. Моя любовь к тебе — это дар. Ты никогда не сможешь ее заслужить. Я хочу дать тебе ее просто потому, что ты мой».

Много лет назад я прочитал рассказ, похожий на притчу о блудном сыне. Там говорилось о молодом человеке по имени Сават. Он опозорил свою семью и обесчестил имя отца, сбежав от скуки деревенской жизни в Бангкок. Там он ударился в развлечения и на поприще падшей жизни приобрел известность. По приезде он попал в гостиницу, не похожую ни на что виденное им прежде. Во всех номерах были окна, выходящие в коридор. Сквозь стекло в каждой комнате можно было увидеть находившуюся там девушку. Те, которые были постарше, призывно улыбались и кокетливо смеялись. Другие, которым было всего по 12-13 лет, заметно нервничали и даже выглядели испуганными. Этот визит положил начало похождениям Савата в мире проституции Бангкока. Все началось почти невинно. Но вскоре он был захвачен, словно маленькая щепка бурной рекой. Он начал сбывать посетителям опиум и зазывать в гостиницу туристов. Он докатился до того, что стал участвовать в продажах и покупках девочек. Некоторым из них было всего по 9-10 лет. Благодаря этому отвратительному бизнесу он стал одним из самых преуспевающих молодых бизнесменов. Но затем удача изменила дельцу. Его настигла полоса неудач. Парня ограбили, и во время попытки вернуть похищенное он был арестован. В наркокругах поползли слухи, что он стал полицейским шпионом. В конце концов, он оказался в жалкой лачуге возле городской свалки. Сидя в своей хибарке, он вспомнил о своих близких, особенно об отце, простом христианине из маленького южного селения у малазийской границы. Ему пришли на память прощальные слова отца: «Я буду ждать тебя». Он не знал, ждет ли его отец и теперь, после того, как он опозорил свою семью. Примут ли его дома? Слухи о развращенной жизни Савата давно достигли родной деревни. Наконец у него созрел план. «Дорогой отец», — писал он, — «я хотел бы вернуться домой, но не знаю, примете ли вы меня после всего, что я натворил. Я сильно согрешил, отец. Пожалуйста, простите меня. В субботу вечером я буду проезжать в поезде мимо вашего селения. Если вы все еще ждете меня, пожалуйста, привяжите кусок белой ткани на дерево по у нашего дома». Подпись «Сават». В поезде ему вспомнилось все, что произошло с ним за последние несколько месяцев. И он понял, что отец имеет полное право отвергнуть его. Когда поезд приблизился к деревне, от волнения Сават не мог усидеть на месте. Что он будет делать, если на дереве по не окажется белой материи? Напротив него сидел добрый незнакомец, который заметил, как сильно нервничает его сосед. В конце концов, Сават не выдержал и залпом выпалил незнакомцу всю историю своей жизни. Когда поезд въехал в деревню, Сават попросил: «О, господин, я не могу заставить себя выглянуть в окно. Вы не могли бы взглянуть вместо меня, а вдруг отец не примет меня назад?» Сават спрятал голову между колен. «Вы видите, господин?» — его голос дрожал. «Это единственный дом с деревом по». «Посмотрите, молодой человек», — ответил сосед. «Ваш отец не просто привязал кусочек ткани, он украсил тканью все дерево». Сават не поверил своим глазам. Все ветви дерева были обвязаны белыми ленточками, а посреди двора стоял его отец, размахивая куском белой ткани. Затем, спотыкаясь, старик побежал за поездом. Когда состав остановился на маленьком полустанке, со слезами радости на глазах отец прижал сына к себе. «Я так ждал тебя!» — воскликнул он.

Некоторые из вас недоумевают. Если Бог так любит меня, то почему Он допустил, чтобы у меня было такое ужасное прошлое? Почему я вырос в разрушенной семье, испытал насилие? Где был Бог, когда дети на школьном дворе издевались и насмехались надо мной? Почему близкий мне человек умер так рано? Почему Господь допустил столько боли в моей жизни? Почему произошло все это? Это болевые вопросы, на которые невозможно дать исчерпывающие ответы. Но одно я знаю точно. Призыв Божественного Возлюбленного даст вам способность увидеть сквозь боль. На что пошел Бог, чтобы привести вас к себе? Вы думаете, что пережили страшную боль? Никто никогда не переживал такой боли и страданий, как Отец. Ради того, чтобы открыть вам себя и наполнить ваше сердце любовью. Я не пытаюсь умолить чьи бы то ни было испытания. Определенно есть место консультированию, наполнению, исцелению и восстановлению. Но если вы осознаете истину о Боге как о Божественном Возлюбленном, ваше сердце согреет осознание того, что Ему можно доверять. Даже то, что дьявол предназначил для вашего поражения, Небесный Отец превратит во благо. Другими словами, Он перерабатывает ваш мусор. Свидетельство и судьба каждого человека уникальны. Ради вашего искупления и ради искупления других, Отец в своей суверенной воле допустил, чтобы вы прошли те или иные испытания. Те, кто пережил развод, вырос в неполной семье или потерял близкого человека, смогут понять людей с подобной судьбой. Вы способны прикоснуться к тем, кому никто другой прикоснуться не может. Вы знаете, что перенесли эти люди, потому что сами прошли через это. Отец предлагает вам исцеление от прошлого, чтобы в обмен на это вы несли исцеление и надежду другим. Благодаря своему личному опыту вы сможете раскрыть людям горячее сердце Отца.

0: Если вы переживали суровое, ранящее, а иногда даже жестокое отношение отца-тирана, вам, может быть, до сих пор трудно открывать сердце перед Небесным Отцом и покоиться в Его любви. Как затравленный щенок, вы шарахаетесь от Него или сжимаетесь от осознания Его авторитета, считая, что Он подобен человеческим авторитетам. Вы хотите полностью подчинить Господу свою жизнь, но боитесь, что Он злоупотребит вашим доверием. Но Господь так не поступает. Вам нужно осознать, что Бог не похож на известные вам авторитеты. Он не злится на вас. Он не просто терпит вас. Напротив, Он наслаждается вами, несмотря на ваши слабости и вашу незрелость. Отец благословил меня двумя сыновьями. Когда они были младенцами, то не могли ни общаться со мной, ни играть в гольф. Они не были способны ни на что, только ели, спали да кричали. Но я очень сильно их любил. Позже, когда они научились говорить, играть со мной в гольф, я не начал любить их больше, чем раньше. Просто они перешли в другую стадию своей жизни. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах с 15 по 18 говорится: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Неужели вы не понимаете, что Бог не авторитарный отец? Он не хочет, чтобы вы сжимались от страха в Его присутствии или опасались Его. Он – добрый отец, горячо любящий вас. В книге «Бог в поисках человека» Авраам Джошуа Хешель объясняет, что словосочетание «страх Божий» происходит от еврейского слова «ера». Это слово имеет два значения – «страх» и «восхищение», пишет он. Один человек боится Бога, потому что он не хочет быть наказан в своем теле, семье или имуществе. Другой боится Бога, потому что не хочет получить наказание в грядущей жизни. Оба этих подхода считаются неприемлемыми в еврейской культуре. Когда Иов сказал: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться», он произнес это, исходя не из страха, а скорее от восхищения и осознания величия вечной Божьей любви. Страх – это ожидание зла или боли, в отличие от надежды, которая является ожиданием добра. Напротив, восхищение – это изумление и смирение, вдохновленные присутствием возвышенного или таинственного. В отличие от страха, восхищение не заставляет нас съеживаться в присутствии авторитета, а наоборот, привлекает нас к нему. Поэтому восхищение совместимо как с любовью, так и с радостью. Восхищение в буквальном смысле противоположно страху. Фраза «Господь свет мой и спасение мое» подразумевает, кого мне бояться. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Страх Господень – это не мучительный бесовский ужас, это не эмоциональное напряжение и даже не страх перед Божьим гневом. В книге притчей в 8 главе 13 стихе говорится: «Страх Господень – ненавидеть зло». Восхищаться Богом значит любить Его настолько сильно, чтобы ненавидеть то, что ненавидит Он. Ненавидеть разрушительную силу греха. Ненавидеть все, что потенциально может отделить нас от возлюбленного нашего сердца. Восхищение и благоговение перед Отцом приближают нас к Его сердцу и ведут к духовной и эмоциональной гармонии. В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище. Мы можем быть уверены в том, что даже наказывая и исправляя, Он все еще любит нас. Слишком многие христиане ошибочно принимают Божье исправление за отвержение. Но отцовское исправление глубоко укоренено в Его любви к нам. В книге Притчи, в 3 главе, в стихах 11 и 12 сказано: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Хотя отец может быть недоволен определенными сферами нашей жизни, это вовсе не означает, что он недоволен нами как личностями. Возьмем, к примеру, случай из жизни апостолов. В канун Тайной Вечери Иисус начал готовить учеников к искушениям и гонениям, с которыми им предстояло столкнуться. Как он это делал? Через постоянное напоминание горячей любви Отца к ним. Даже зная, что все они глубоко ранят его тем, что оставят его в самый темный час его жизни, он не бросил их. Он видел искренность их сердец. Хотя они были незрелы, но они не были бунтарями. Обращаясь к своим ученикам, Иисус сделал интересное утверждение. «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Он говорил об Иуде как об исключении. Иуда был нечист, потому что вынашивал в сердце предательство. В отличие от него, Иисус считал остальных учеников чистыми. Как они могли быть чисты, будучи духовно незрелыми? Это говорит о том, что незрелость и противление – это не одно и то же. Мы видим пример этого в жизни Петра. Петр никогда не думал, что отречется от Господа трижды, но Иисус ясно предупредил его, что это произойдет. В сердце Петра было желание служить Господу, однако он не осознавал, насколько незрелым и слабым был он на самом деле. Когда он столкнулся лицом к лицу с тем, что натворил, и со слабостью собственной плоти, он не мог снести позора и решил вернуться к рыболовству, единственному делу, которое было ему знакомо. Что еще он мог делать? Он оставил надежду на какое-то служение в будущем, у него опустились руки. Но Господь не оставил Петра, да и Петр на самом деле не оставил Бога. Когда Петр услышал, что Иисус стоит на берегу и наблюдает за его рыбалкой, он немедленно бросился в воду и поплыл к нему. Человек с сердцем предателя не сделал бы этого. Можете представить себе, что произошло между ними, когда их глаза встретились? Думаю, Петр упал в объятия Иисуса и зарыдал, как ребенок, в то время как Господь утешал его, говоря о прощении. Какая трогательная картина! Прежде чем двинуться дальше, хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как Иисус избавил Петра от чувства стыда. Точно так же, как Петр отрекся от Христа трижды, Иисус три раза спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» Очевидно, что Господь сделал это не для того, чтобы выудить у Петра интересующую его информацию. Господь знал, что Петр любит его, видел искренность его сердца и понимал, что Петр хотел служить ему. Когда Иисус трижды спросил Петра, любит ли он его, он не пытался отплатить ученику за трехразовое отречение. Он призывал Петра к близким отношениям. Иисус хотел, чтобы слова «Я люблю тебя» каждый раз захватывали Петра своей силой и смывали позор с его жизни.
1: Вы прослушали главы из книги С. Джей Хилла «Наслаждаясь Богом». Ваши отзывы присылайте по адресу 19300, Россия, Санкт-Петербург, абонентский ящик 110, радио «Теос», для передачи «Русский библейский институт» на радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Тайна звезды Сириус. Вселенная полна загадок. Но перед теми, кто считает, что космосу миллионы или миллиарды лет, стоит куда больше неразрешимых задач, чем перед христианами, верующими в Библию. Одна из самых загадочных тайн Вселенной – тайна звезды Сириус Б. Эволюционистам не под силу разгадать ее, но она настолько притягательна для ученых, что вопрос о ней стал одной из главных тем симпозиума в Университете штата Луизиана в 1978 году. В древнеегипетских астрономических трактатах, датируемых приблизительно 2000 годом до Рождества Христова, Сириус Б назван красной звездой. Римский сенатор Цицерон в 50 году до Рождества Христова также писал о красном Сириусе Б. Сенека упоминал, что Сириус краснее, чем Марс. И, наконец, Птолемей, один из величайших астрономов в истории человечества, в 150 году от Рождества Христова внес Сириус в список шести красных звезд. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что Сириус когда-то был красным. Однако в наши дни Сириус Б – это звезда «Белый карлик». В этом-то и заключается противоречие. Согласно современной эволюционистской астрономии, коллапс красного гиганта в «Белый карлик» занимает не менее 100 тысяч лет. Вопрос о том, каким образом красный гигант Сириус менее чем за 2000 лет превратился в белого карлика, был и остается темой жарких споров в научном мире. Загадка Сириуса Б ставит под сомнение основополагающие теории происхождения и эволюции Вселенной. Становится ясно, что возраст Вселенной отнюдь не так точно определен эволюционистами, как они пытаются нас уверить.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Скандальное послание, в котором призвал запретить по всему миру суррогатное материнство. Свой призыв он объяснил тем, что считает рождение ребенка подлинным чудом, а не основной коммерческого соглашения. Он выступал перед дипломатами и подчеркнул, что практика суррогатного материнства нарушает право матери и ребенка. Он назвал ее также достойной жалости. Глава католической церкви заявил, что международное сообщество приложит усилия для всеобщего запрета этой практики. NBC News, цитирующий слова Франциска, также пишет, что статистика относительно количества детей, рожденных таким образом, просто не существует. В тексте также отмечается, что суррогатное материнство незаконно уже во многих странах. А есть ли примеры суррогатного материнства на стороне Священного Писания? Есть, они неоднократны. Самый первый пример описан в книге Бытие, 16 глава, 1-4 стих. Так как Сар на тот момент была бесплодна, она захотела получить ребенка и использовать для этого служанку Агарь. И да, касательно термина суррогатного материнства. Суррогатное материнство – это вынашивание и рождение женщиной ребенка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка после его рождения. Сара хотела получить ребенка Агаре. Помимо этого, в 30 главе книги Бытия описывается, как жены Иакова, Рахиль и Илия также прибегали к помощи своих служанок для рождения детей, а потом сами давали имена этим детям. Все это примеры суррогатного материнства. Сегодня об этих примерах мало кто вспоминает. Сегодня действительно такая деятельность превратилась в огромный бизнес. С одной стороны, что сказал Франциск, является частично правдой. С другой стороны, мы видим, что проблема бесплодия сегодня так же, как и давным-давно, не теряет своей актуальности. Многие семьи по той или иной причине детей иметь не могут. Для таких людей право получить ребенка – это неописуемое счастье. Каков итог? Как бы ребенок ни появился на свет, все это дело Божье. Любое рождение человека в мир – это дело Божье. Любое зачатие и развитие плода – это дело Божье. Поэтому суррогатное материнство можно, конечно, запретить, но никто не запретит появляться на свет все новым и новым детям, потому что за этим стоит Бог. На что физически способен человек? Мы знаем примеры пророка царя Давида, который побеждал и льва, и медведя, и огромного Голиафа. Об этом в первой книге Царств, 17 глава, 34 по 35 стих. Бог дал ему способность и ум для этого. Но самое главное, Давид имел веру. Глядя на нашу действительность, мы тоже можем увидеть людей, которые физически способны на многое. Один из таких людей, который способен быстро взбираться на дерево, прыгать с дерева на дерево, делать много чего еще, видео о нем вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Рассказывая о нем, это выдающийся пример. Просто видеть, на что способно человеческое тело. Ведь Бог заложил в тело человека не только способность жить, но и развивать свое тело. Потому что в ситуации стресса, например, ваша физическая развитость способна помочь как вам, так и вашим ближним. Речь не идет о том, что делает человек, прыгая с дерева на дерево. Речь идет, прежде всего, о банальной поддержке себя в нормальной физической форме. Ведь это один из аспектов заботы о храме, которым в Библии представляется тело верующего человека. 1 Коринфянам, 6 глава, стих 19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храма, живущего у вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 стих.
ибо вы куплены дорогой ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». В одной из крупнейших в мире евангельских церквей под названием «Синагога Церкви всех народов», основанной ныне покойным нигерийским телепроповедником Тиби Джошуа, практиковали широкомасштабное насилие, пытки. Об этом заявили BBC. Согласно свидетельствам десятков бывших прихожан, проповедник, умерший в 2021 году, в течение 20 лет совершал жестокие преступления, в числе которых входили изнасилования и нелегальные аборты. Все это происходило в закрытом комплексе синагоги Церкви всех народов, который находится в Лагосе, Нигерия. Одна из женщин рассказывала, что ей пришлось 5 раз делать аборт. Знаете, что самое интересное? Так это то, какие комментарии оставляют люди под подобными заголовками в соцсетях. Вот некоторые из них. Цитата. «Да этих богомольцев хлебом не корми, дай попытать, понасиловать, голову подрезать, крестовую походу устроить, да денег больше награбастать». Другой комментарий: «Никогда не было, и вот опять, а грешники у них атеисты». Много-много других комментариев. Мы не можем достоверно утверждать, расследование BBC правда или нет. Мы можем констатировать факт, что люди быстрее-быстрее цепляются за христиан, когда слышат что-то о нас плохое. Христиане, не пятнайте имени, которым вы названы. Удаляйтесь от зла, чтобы никогда не давать повод, ищущим повод в очередной раз гнилыми словами и делами обрушиться на святых и на святого. Римлянам 15 глава, стих 13. Второе письмо Коринфянам, 11 глава, стих 12. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: О смирении, внутреннем качестве человека, много сказано в Священном Писании. В прошлых беседах было сказано о сути смирения, о том, что смирение есть драгоценный плод Святого Духа, о том, какими путями проявляется смирение. Сегодня же, с помощью Божьей, обратим наше внимание на то, каким путем учится человек смирению и результатах смирения. Путь, ведущий к смирению. В том, что Бог, изъявляя свою святую волю через священное слово, призывает нас к смирению, не может быть и тени сомнения. Например, к Римлянам, 12 главе, 15 стихе сказано следующее. «Последуйте смиренным». Но как последовать? Есть ли у человека для этого возможность? И, конечно, на это отвечает нам Слово Божье. Например,

только языческих царей, но и свой народ Израиль. Как и сказано: «Ибо не покорились словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они преткнулись, и не было помогающего». Псалом 106, с 11 стиха по 12. И этот Божий урок смирения гордых эффективен, ибо как царь Навуходоносор признал величие Божье, так и Израиль в смирении пришли к Богу и, как сказано, воззвали к Нему в скорби своей, и Он спас их. Псалом 106, 13. Итак, смирению учит Бог. И эта Божья розга часто довольно неприятна человеку, но нужна, ибо она приводит его к лучшему, то есть для пользы, как и всякая Божья розга, дающая возможность иметь, как сказано, участие в святости Божьей, Евреям 12 глава 10 стих, доставляющая мирный плод праведности, Евреям 12 глава 11 стих. Да, и таким образом Бог учит человека смирению. Но есть и другой Божий путь, к которому и призывает нас Господь. Этот путь, научающий нас смирению, запечатлен на страницах Священного Писания. Например, Господь Иисус Христос призывает своих последователей: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. А в послании апостола Павла филиппийцам о Христе сказано так: «Он, то есть Христос, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». 2 глава, 8 стих. Зачем человеку ожидать Божью розгу, ведущую к смирению, если к этому же смирению можно прийти, подражая Господу Иисусу Христу? Ибо сказано: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Филиппийцам 2 глава 5 стих. Вероятно, мы испытываем в нашей жизни Божью розгу, смиряющую нас, ибо часто отвергаем урок подражания Христу. А Господь наш является гениальным примером смирения. Представьте себе Бога славы, личность, имеющую все атрибуты божества, личность, имеющую славу, величие и силу всемогущего Бога, личность, отложившая все это богатство ради спасения погибающего грешника и принявшая образ раба. Как записано об этом в послании апостола Павла к филиппийцам во 2 главе и 7 стихе: «Он, Господь Иисус Христос, уничижил самого Себя, и, будучи в этом уничиженном состоянии бытии, в полном смысле этого слова, проявил Себя Господь послушанием Отцу Небесному. И это послушание, как результат смирения, как сказано, простиралось до смерти и смерти крестной на Голгофе». Смерть на кресте считалась в то время позорной. Ни один римский гражданин не подвергался таковому наказанию. Да и для еврея такой способ смерти был проклятием, ибо, как сказано, проклят пред Богом всякий повешенный на древе. Второзаконие, 21 глава, 23 стих. Люди всеми силами стараются уходить от посрамления, а о Христе сказано как о том, кто пренебрег посрамлением. Евреям 12 глава. Обратите внимание хотя бы на следующую характеристику смирения. Она приводит к зависимости и подчинению. Это мы видим во Христе. Он сказал: «Я ничего не делаю от Себя». То есть взаимосвязь между Богом Отцом и Сыном очевидна, ясна на страницах Священного Писания. Но как часто человеку хочется делать от себя и для себя. И поэтому в нем ясно вырисовываются черты, противоположные смирению, как, например, самонадеянность,

самопомощь, эгоизм, своеволие, самодовольство, самовозвышение. Все это, что связано со словом «само» и многое другое, уничтожается, удаляется силою Божию, если мы взираем и подражаем тому, кто является нашим начальником и совершителем нашей веры. Результат смирения. Смирение – это не минус, как многие думают, но плюс, то есть нечто, что дает человеку многое. Воистину это ценность, о результатах которой много сказано в Священном Писании. Начнем с того, я бы сказал, самого главного, от чего начинается все. Через пророка Исаию Господь говорит: «Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом». 57 глава, 15 стих. Скажите, разве это не радость сознавать, что в сердцах сокрушенных проживает Бог? А далее о результатах этого проживания много говорит нам Слово Божье. Псалмопевец возвещает: «Господи, Ты слышишь желания смиренных». Псалом 9, 38 стих. И не только Бог таковых слышит, но, как сказано, смиренным дает благодать. Притчи 3 глава 34 стих. Как часто в нашей жизни не хватает мудрости Божьей, и мы начинаем руководствоваться мудростью человеческой, и поэтому имеем излишнее переживание в нашей повседневной жизни. А ведь смирение и мудрость идут вместе. Сказано, читаем, «Со смиренными мудрость» притчи 11.2. Или еще большую взаимосвязь мы видим в библейском слове, а именно «смиренно-мудрие». Например, в послании апостола Павла Колоссянам, 3 главе, 12 стихе, читаем следующие слова: «Облекитесь в смиренно-мудрие». Смиренные сердцем в своей жизни не только испытывает пребывание Божье в их жизни, но и надежду на постоянное пребывание Божье в их жизни, как и написано: «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50, 19 стих. Прекрасно все вышесказанное о результатах смирения. Но есть и еще нечто, возможно, трудно понимаемое нашим умом. Вспомните о Христе, смиренном и уничиженном. После голгофских страданий и вознесения на небо Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Читайте послание апостола Павла к филиппийцам, 2 главу, 9 стих. А в Псалме 145, 6 стихе сказано о смиренных так. Читаем. «Смиренных возвышает Бог». И это возвышение начинается уже на земле, ибо таковые приобретают качества, присущие Господу, тем более, пребывая в вечности, будут таковые подобные Ему. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Итак, таковые уроки смирения и результаты его. К этому благому, внутреннему состоянию человека и приглашает нас с вами Слово Божье. «Последуйте смиренным» Римлянам 12 глава 16 стих. И именно в этом зиждется святая, угодная и совершенная воля Божья. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально-насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: Сегодня в нашей передаче принимает участие гость из Советского Союза Александр Савченко, автор этой песни. Тема нашего собеседования – рождение песни. Но прежде несколько вопросов общего характера. Александр, расскажите, пожалуйста, радиослушателям о себе. Как вы пришли к Богу и когда стали заниматься поэзией?
1: Я родился в Мариуполе, в христианской семье. Мой отец и дедушка были служителями церкви. Покаялся и принял крещение я в 15-летнем возрасте. Псалмопевец некогда сказал: «Ты вложил в меня упование у груди матери моей». И апостол Павел пишет Тимофею об эстафетности евангельской веры, воспринятой им от матери и бабушки. Создается впечатление о генетической предопределенности ко спасению. Дети верующих родителей в этом смысле находятся в привилегированном положении. Однако ко спасению нет другого пути, кроме покаяния. Процесс возрождения в моей жизни происходил постепенно. Как говорится, в веянии тихого ветра, без каких-либо бурных эмоций, которых некоторые напрасно ждут. Однако поворотным пунктом в моей жизни стал тот момент, когда я сделал открытие для себя. Даже точнее, Дух Святой это мне открыл, что я погибший грешник, а Христос мой личный Спаситель. После искренней публичной молитвы Христос вошел в мою жизнь, и с тех пор, что бы со мной ни случалось, я всегда ощущаю Его благодатное попечение. Кстати, с того времени я получил в подарок от Господа дар слова, и печать Его благословения стала отчетливо просматриваться в моих творческих дерзаниях.
0: Какое стихотворение вы считаете удачным?
1: То, которое глубоко западает в душу, которое преображает нас, соответствует нашим переживаниям настолько, что его хочется выучить.
0: Александр, поделитесь секретом. Как вы пишете стихи? Что для этого нужно?
1: Родена когда-то спросили, как он создает свои скульптуры. Он ответил: «Очень просто. Беру и отсекаю все лишнее». Конечно, строгих кулинарных рецептов по приготовлению поэтических блюд нет. Творчество идет на интуитивном уровне, через сложнейший компьютер сознания. Автор, как радио или телеаппарат, настраивается на определенную духовную волну и в случае попадания, как говорится, в яблочко или в золотую жилу, извлекает оттуда нечто драгоценное. В одном из первых моих стихотворений, написанном еще в школьные годы, была сделана попытка вникнуть в суть рождения стиха. «На духовной волне я пишу эти строки о небесной стране, о невидимом Боге. На духовной волне я пою эти звуки о живущем во мне, о божественном друге. На духовной волне вижу новое небо, и я счастлив вполне, хотя там еще не был». Правда, некоторые светские авторы вдохновляются пресловутой идольской музой. Я же предпочитаю быть соавтором у Бога, источником моего творческого вдохновения. Одних на стихи вдохновляет природа, других стимулирует жизненный долг, любовь, гонорар или голос народа, а мой вдохновитель — невидимый Бог. Он мой вдохновитель, духовный настройщик, дающий поэзии радостный тон. Смотрю на небо, озера и рощи, как на золотой поэтический том. Ту книгу божественных произведений читаю я с верой и благодарю за ризы из света, что солнце одели в нарядное платье цветное в зарю, за взрывы громов и набухнувших почек, за солнечный блеск на алмазных цветах. Я вижу в природе божественный почерк того, кто есть истина и красота. Иных вдохновляет на лирику муза, других привлекает земная любовь, а я прославляю любовь Иисуса, который нас спас, не считаясь собой. За эту победу над смертью и адом, за освобождение из плена греха, да будет прославлен божественный автор в моих не совсем совершенных стихах.
0: Ваши стихи, Александр, отличаются каким-то своеобразием, своим почерком, что ли. Их легко узнать. Почему?
1: Наверное, потому что большинство стихов и поэм написаны в духе стихопроповеди. Когда меня в детстве спрашивали, кем я хочу быть, я отвечал: проповедником. и Господь удостоил меня этой чести. Как проповеднику мне легче придерживаться ораторской манеры изложения истины. Многие стихи, даже поэмы, скажем, «Блудный сын», «Богач и Лазарь», «Города» вначале были прозаическими произведениями.
0: А каково ваше, как журналисты говорят, поэтическое кредо?
1: Я считаю, что стихотворение должно содержать в себе глубокую мысль, сконцентрированную в ярком картинном образе. Хорошо говорить – это значит уметь рисовать. Поэзия – есть живопись мысли, картинные этюды легко запоминаются. Чем больше иллюстраций в проповеди и стихотворении, тем лучше. И, пожалуй, самое важное – стихотворение должно вызывать волевой порыв к изменению образа жизни в сторону послушания Богу. Человек как бы сходит с ума, с плотского ума на духовный. Да, еще одно. На мой взгляд, поэзия должна быть современной, иначе говоря, актуальной, так же, как и Библия. Так что мое отношение к творчеству гармонирует с передачей «Актуально-насущно».
0: Прекрасно. Какие из ваших стихов вам особенно дороги?
1: Пожалуй, те, которые как дети выстраданы. Бывают программные стихи, стихи-лидеры, или, по выражению одного из поэтов, стихи-паровозы. А бывают и проходные, ширпотребовские стихи, вагоны, менее популярные. Из написанных мною вещей стали широко известными только что прозвучавшее «Я у бессмертия иду», «Письмо», «В теле душа, как бумага в конверте», «Он умирал под каменным дождем», «Я люблю размышлять об Иерусалиме», «Бога я вижу в озерах синих», «В час, когда как будто дождя» и другие.
0: В нашей фонотеке имеется песня «Потому что я верую в Бога» в исполнении различных ансамблей. Расскажите, Александр, как эта песня появилась?
1: Скажу откровенно, внезапно. После традиционной молитвы я сидел за письменным столом и размышлял о проблемах катастроф и несчастных случаев. Впрочем, стихи появляются на мониторе моего сознания в любой обстановке, часто в салоне транспортных средств. Однако стихотворение «Я в бессмертие иду» можно назвать кабинетным. Вынашивалось оно, возможно, и до того, но в момент его рождения я сидел дома. Когда-то французский мыслитель Рене Декарт досомневался до того, что усомнился в своем собственном существовании. Из этого болота депрессии его вывела яркая вспышка прозрения. «Я мыслю, следовательно, существую». И наоборот, «существую, потому что мыслю». И я тоже подумал, почему при всех жизненных неурядицах я с оптимизмом смотрю в будущее? И в ответ в сознании фейерверком вспыхнула строка «Потому что я верую в Бога».

0: От осознания этой азбучно-элементарной истины я готов был, подобно Архимеду, кричать: «Эврика! Нашел!» И стало тепло и светло на душе. Я даже физически ощутил это. Признаюсь, я был похож на китайца, который строит дом с крыши, ибо первыми строками оказались последние. Нет от радости слов: «Очень мне повезло, мною найдена в небо дорога, на душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога». Но, как фотографы говорят, негатив превращается в позитив. И многих, как мне известно, эти строки воодушевляли. Стихотворение таким образом было написано в течение нескольких минут, соответствуя пушкинским пророческим словам: «Минута и стихи свободно потекут». Удивительно, но факт, что мелодия, которую потом приложили к этим строкам, уже тогда прозвучала во мне. В том же маршевом ритме и тем же размером, кстати, написаны: «Во Христе Иисусе победа» и «Потому что у Бога все живы».
1: Наших слушателей, вероятно, интересуют также обстоятельства появления песни, ставшей очень популярной, «В теле душа, как бумага в конверте», текст которой был впервые напечатан в сборнике «Светлые воды». Но давайте сначала прослушаем эту песню.

0: Это случилось в 70-м году в Ленинграде. Я тогда учился на втором курсе медицинского института. Получил очередное письмо от матери. Обычно я разрывал конверт, а в данный момент у меня в руках оказались ножницы, и я просто разрезал его. Вынул письмо и подумал, а ведь так же смерть когда-то разрежет и конверт моего тела. И согласно статистике, ежедневно более 100 000 писем душ уходят в вечность. Разумеется, я этим не открыл Америки. Некоторое время спустя талантливый композитор Игорь Рожко из Ровно написал музыку на эти, как я полагал, незрелые стихи. Игорь учился в консерватории, а сейчас, я бы сказал, открывает Америку. Он живет в Калифорнии. Его мелодии отличаются особой пластичностью. Еще несколько моих текстов он превратил в песни.
1: Таким образом, можно сказать, что эти песни появились в результате наблюдательности автора. Так ли?
0: В известной мере, да. Однажды я читал брошюру по переплетному делу. Она начиналась с описания составных частей книги. Обложки, суперобложки, титульного листа. Меня тут же посетила ассоциация. Тело – обложка. Одежда – суперобложка. Титульный лист – наше христианское имя. Послушайте начало этой вещи. «Человек – это книга в телесной обложке. В то же время является каждый писателем. На страницах ее даже милые крошки что-то пишут о жизни своей обязательно. Скрыта в суперобложке одежды фигура. Душам тело дано, как квартира для жительства. Жизнь одних коротка и тонка, как брошюра. Жизнь других, будто толстые книги, внушительна. Цвет обложек иных привлекательно ярок, а внутри пустота, и читать их не хочется. 4 миллиардам людских экземпляров равен общий тираж современного общества». Как-то я купил почтовый ящик, и когда нес его домой, задумался. Ведь ни одно письмо не может дойти до адресата, если не попадет в ящик. Так возникло стихотворение «Почтовый ящик смерти». Начинается оно так. «Я письмо, а гроб почтовый ящик. Смерть туда положит мой конверт. Распростившись жизнью настоящей, я уйду к Спасителю наверх». Стихотворение «Я листаю блокнот», тоже ставшее песней, было написано, когда я пересматривал записную книжку и вычеркивал земные адреса друзей, отошедших в вечность. В каждой книге есть эпилог и предисловие. И я рад тому, что книга я, а мой редактор – Бог, как о том читаю в Божьем Слове я. Смерть для этой жизни – эпилог, а для вечной – только предисловие.
1: Какие поэтические приемы вы используете в своих стихах?
0: Разные. Инверсии, аллитерации.
1: А что это такое?
0: Аллитерация – своеобразная звукопись с акцентом на какую-то букву. Например, в стихотворении «Плачущие матери» я отдаю предпочтение букве «Р». «Детским сердцам, беззаконием раненым, враг причиняет все новые травмы, вновь выступает во вретище траурном профиль Рахили на улицах храмы».
1: Да, такое блюдо, очевидно, придется по вкусу поэтическим гурманам. Еще вопрос, Александр. Ваши стихи часто звучат на богослужениях и призывных собраниях. Вы их пишете по заказу или по вдохновению?
0: И то, и другое бывает. Такие вещи, как «Жутко жить одному без Христа», «Ты стоишь перед Богом чего-то страшась», «Ты во тьме рокового кризиса», «Пока этот свет для тебя не померк», «Лестница счастья», подготовлены специально для призывных собраний, даже персонально для Андрея Бондаренко.
1: А какие стихи вы сами любите декламировать?
0: Прежде всего, стихи о Христе. «Молчащий Христос», «Границы любви», «Одиночество». Еще «Он придет во мгновение ока». «Я люблю размышлять об Иерусалиме».
1: Оно тоже стало песней.
0: Интересна предыстория этой песни. Русские поэты всегда писали о том, что любили, что им дорого. «Люблю Россию я, но странной любовью» — это Лермонтов. «Люблю грозу в начале мая» — Тютчев. «И мне запала в душу идея исповедаться в том, что люблю я, о чем мечтает всякий христианин. Аудитория сопереживает и сорадуется со мной при декламации этого стихотворения. Оно ориентирует людей на эмиграцию в Новый Иерусалим. И еще я люблю декламировать новые стихи, но те, которые я хорошо знаю, наизусть, без шпаргалки.
1: Это требует хорошей памяти. У вас, вероятно, хорошая память.
0: Не сказал бы. Если я что-то забываю, то могу экспромтом выдать другой вариант. Аудитория, как правило, этого не замечает. Не исключаю возможности импровизации.
1: В ваших стихах, Александр, нередко звучит тема подвига. Скажем, в песне о Стефане. Что побудило вас написать о нем?
0: У меня есть два стихотворения о Стефане. Одно из них задумано как песня. Мы часто поем о Яне Гусе и ни слова о первомученике христианства. Мне это показалось несправедливым, и я решил компенсировать этот пробел. Благодарю Алешу из Прохладного за то, что озвучил эти стихи.
1: Александр, скажите, пожалуйста, когда было впервые напечатано ваше стихотворение?
0: Насколько мне известно, в 80-м году в журнале «Вестник истины» во втором номере. Называлось оно «Повесть страданий и слез» и было написано под влиянием Некрасова. Хотя в то время многие стихи вроде «Катастрофы», «Души», «Последнего дня Помпеи» часто звучали на собраниях, в сборник «Верность», изданный христианином, попало только 10 ранних стихов. Попутно их стали печатать в журнале «Вера и жизнь», в газете «Наши дни». Большое спасибо моему дорогому другу Николаю Водневскому за сборник «Светлые воды», дважды изданный миссией «Свет на Востоке» под его редакцией. Книга вышла анонимно, во времена застоя, тогда у меня было официальное предостережение от прокуратуры, и обыск следовал за обыском.
1: Да, это было мрачное время. Александр, нам известно, что вы пишете и прозу.
0: Пожалуй, ее у меня даже больше, чем стихов, учитывая проповеди и статьи.
1: А в каких прозаических жанрах вы специализируетесь?
0: В основном пишу рассказы и новеллы, эссе и фельетоны, даже повести. А вот до большой прозы, до романа пока еще не добрался. Многим известен мой литературный псевдоним Александр Азовский.
1: Скажите, пожалуйста, сколько примерно стихов написано вами?
0: Честно говоря, не считал. Очень много. Из них можно составить примерно 6 книг по 200 страниц каждую.
1: Как служитель церкви вы включаете стихи и в структуру богослужения?
0: Да, и притом с радостью. Поэзия освежает наши собрания. Как правило, стихи имеют в себе заряд большой духовной силы.
1: А кто ваши любимые писатели и поэты?
0: Те авторы, которые пробуждают и укрепляют веру в Бога. Люблю читать лауреатов Нобелевской премии. Эту престижную награду зря не дают. В русскоязычной литературе из этих лауреатов высоко ценю Солженицына и Пастернака, считаю виртуозами Бунина и Бродского.
1: А из христианских авторов кому вы симпатизируете?
0: Из зарубежных – Николаю Водневскому и Вере Кушнир. Из отечественных – Николаю Храпову, Валерию Череваневу и Василию Беличенко.
1: Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к творчеству Высоцкого?
0: Я ценю его за искренность и актуальность, за мужество и прямоту. Кстати, мой друг Марк Макаров сказал мне, что в последние годы жизни Высоцкий принял крещение и стал глубоко верующим христианином.
1: Вот как, это немногим известно. Еще, ваше отношение к авангардизму?
0: Я не сторонник кроссвордно-ребусной витиеватой поэзии. Все гениальное просто.
2: Люди борются разными средствами с наступающей армией лжи. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души. Озлобленно противится истине сатана, всюду сеющий ложь. Увлекается самоубийствами легкомысленная молодежь. Люди водятся духом неверия, погружающим души их в ночь. Потому телефоны доверия в трудный час им не могут помочь. Погибают в плену у наркотиков жертвы опия и наши. Я взываю к духовным покойникам. Только в Боге покой для души. только в Боге источник спасения, полноценная, вечная жизнь. Друг, шагающий в озеро серное, своевременно остановись. Посмотри на страдания крестные, покаяние соверши. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души.

0: И последний вопрос, Александр. Где можно найти ваши произведения?
1: Кроме сборника «Светлые воды», на родине издательством «Протестант» выпущен сборник стихов и прозы «С точки зрения вечности». На Западе готовят книги «Логос» и «Свет на Востоке». А пока читайте календарь «Лучи света на каждый день», там опубликовано 20 коротких стихотворений.
0: Спасибо, Александр, за эту беседу. Желаем вам новых благословений в литературном подвижничестве за веру евангельскую. В сериале наших следующих передач вы услышите стихи, проповеди, прозаические произведения Александра Савченко. А сегодня, друзья, мы с вами на этом попрощаемся.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Дорогие братья и сестры, недавно я говорил в одной проповеди об испытании церкви. И прежде чем приступить к рассмотрению нашей сегодняшней темы, я напоминаю вам об этом. Недавно мы говорили с вами также на тему «Что такое вера?». И поскольку слово «вера» является в Библии ключевым словом, то на эту тему мы можем бесконечно говорить. Об этом свидетельствует вся глава 11 в послании евреям. Но я приведу одну выдержку из послания апостола Павла римлянам, из которой следует, что мы оправдываемся верою в искупление Иисусом посредством Его крови, как читаем в послании римлянам глава 3, стихи с 21 по 25. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Мы с вами знаем, что до пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью осталось совсем немного времени, поэтому Церковь Иисуса должна быть подготовлена к этому величайшему событию Его пришествия. Даже апостол Павел пишет по этому поводу во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Мы, дети Божии, имеем огромное преимущество благодати, в чем большинство верующих убедятся при пришествии Иисуса. Это великое событие, пришествие Иисуса за Своей Церковью, неразрывно связано с тем, что все верующие, принадлежащие к Его Церкви, попадут еще в испытание, из которого Господь Иисус спасет нас при Своем пришествии. По этому поводу напоминаю вам, что Бог испытал Своих ангелов на небесах, из которых одна треть пала в грех. Бог испытал людей в райском саду в Эдеме, которые тоже пали. Бог испытал свой народ Израиль в пустыне, они тоже пали. А теперь очередь доходит до Церкви Иисуса. Да не думает никто из верующих, что Церковь Иисуса будет взята с земли без испытания. Кто так думает, тот ошибается. А для этого, как мы можем понять из Писания, мы нуждаемся в двух пунктах, на которые мы должны возлагать большое значение. Для того, чтобы стойко стоять при всех испытаниях врага, мы должны иметь веру и постоянно очищаться. Для этого прочитаем из послания евреям, глава 11, стих 1. «Вера же есть осуществление того, что мы ожидаем, и уверенность в том, чего мы не видим». Возьмем этот стих за наш главный текст. Это очень знакомое слово, и многие верующие знают его наизусть. Поговорим сегодня о вере, но не так, как ее видят люди, а как учит этому Слово Божие. Это сообщение о вере знают большинство детей Божьих. И тем не менее, мы находим веру у верующих в различной силе. Следовательно, святую волю нашего верного Господа Иисуса мы видим в том, что Он желает ввести нас в глубокую веру и постоянно в ней нас видеть. Можно сказать, что автором и даятелем веры является Господь Иисус Христос, как читаем в послании евреям, глава 12, стих 2. «Взирая на начальника, то есть от него исходит вера, он начал веру, и завершителя веры Иисуса он завершит веру при переходе к видению, согласно первого послания Иоанна, глава 3, стих 2, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия». Я хочу здесь заметить, что наш Господь Иисус и Небесный Отец позволяют нам служить Ему только тем или только в том, что Он дал в самом начале. Все, что исходит от людей, для Бога непригодно. По этой причине вера стала несущим элементом всего следования за Господом Иисусом. Ибо если я следую за тем, в которого я не твердо верю, тогда мое следование за ним будет обманом или самообманом. Поэтому апостол Павел и говорит в первом послании Тимофею, глава 6, стих 12. «Подвязайся добрым подвигом веры, то есть веди добрую борьбу веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Следовательно, существует и плохая борьба веры. Это значит, что в таком случае мы недостаточно укреплены или укоренены в вере. Поэтому доброй борьбой веры является такая борьба, которая соответствует Слову Божьему. И при этом человек целиком и полностью возлагает свое доверие на Господа Иисуса. В этом мы видим веру. Отсюда следует вывод. Прежде чем мы попадем в испытание веры, мы должны совершенно точно знать Слово Божье. Так было и в школе. Я не мог начинать учить тот или другой предмет, когда начинались экзамены. Тогда это было бы уже слишком поздно. В течение учебного года мы по полной программе изучали все предметы. С нового года наравне с новым материалом нам задавали материал для повторения. А лично я составлял себе еще дополнительный план повторения. При такой системе подготовки для меня не было на экзаменах счастливых билетов. Я мог ответить на любой вопрос из билетов. Точно так обстоит дело и в вере. И если в Слове Божьем мы окажемся недостаточно подготовленными, то сатана поможет нам заполнить пробелы наших познаний лжеучениями. Надеюсь, вы это понимаете. В таких случаях сатана очень заботится и очень проворный. И так вера полностью и абсолютно считается с Господом Иисусом. Мы доверяем Ему и Его Слову до самой глубины нашей собственной возможности. В противном случае мы принимаем в отношении веры желаемое за действительное. Мы меняем веру на желаемое. Есть верующие, которые на основании своей слабой веры не могут этого различать. Мы должны воплотиться с Божьим делом, с Его Словом, с Его намерением. При этом мы должны немедленно прогнать все собственные плотские мысли, которые противоречат Божьей воле. Это самовоспитание Святое Писание называет повиновением Господу Иисусу. Все дети Божьи должны подчиняться воспитанию Слова Божьего как при его чтении, так и при слушании проповедей. Через наше плотское мышление сатана стремится нас отвлечь от Господа Иисуса. С помощью этого отвлечения или увода от Господа сатана стремится, будем теперь внимательны, перфорировать нашу веру, то есть пробить в ней отверстия, как на перфокарте. Перед верующими сатана вообще не имеет никакого страха, ни одного миллиграмма. Он может лишь в том случае соблюдать дистанцию, если дети Божии будут верить в соответствии с Писанием, но не так, как отдельные из них хотели бы верить. Хорошо, если мы будем держаться за эти сообщения Писания, потому что библейская вера имеет для нас мощные обетования. Поэтому в нашем главном тексте читаем: «Вера же есть осуществление того». А чтобы это выражение глубоко укоренилось в наших сердцах, я еще раз повторю его: «Вера же есть осуществление того». И у меня это выглядело в школе точно так. Я до тех пор повторял все вопросы, пока, не открывая учебник, я мог ответить на данный вопрос. Одни вопросы мозги очень быстро усваивали, а некоторые приходилось до тех пор повторять, пока они тоже твердо не укладывались в памяти. Я думаю, что и сегодня в этом вопросе выглядит все так же. Точно так выглядит наше занятие в Слове Божьем. Как дитя Божье, я владею твердым обещанием нашего Господа Иисуса, но не обещанием смертных людей. Естественно, что и он когда-то умер, но он умер при других взаимосвязях, и он никогда больше не умрет. Если моя вера находится в Божьей воле, то моя вера осуществится. Это великолепное дело, которое Бог нам дал. Поэтому мы читаем в Евангелии от Марка, глава 9, стих 23. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему», то есть детям Божьим. Дорогие братья и сестры, перед лицом нашего Господа Иисуса и перед лицом вашей жизни веры я спрашиваю вас, спрашиваю в истине, верите вы тому, что все возможно верующему? Ни одно слово не будет убрано из этого выражения. Вы не должны верить, потому что этому верят другие или могут верить другие. Но можете ли лично вы этому верить? Имеете ли вы эту веру? Вера других не имеет для вас вообще никакой пользы. Лично вы должны иметь веру. Апостол Павел опять же говорит об этом в послании Римлянам, глава 14, стих 22. «Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе, пред Богом». Вы заметили главный тенор этого сообщения? Не перед людьми, но перед Богом мы должны иметь веру, ибо перед Богом никто не может хвастаться своей верой, если при этом в нашей вере все же содержится определенный процент хвастовства. Почему? Потому что Бог знает наши сердца лучше, чем мы сами. Как вера должна жить в ваших сердцах, если в отношении Слова Божьего ваши сердца находятся в полнейшем неверии? Неверие – это непослушание, или через непослушание приходит неверие в наши сердца. За это в ответственности находимся мы, но не другие, и не Господь Иисус, а лично мы. Когда я готовил эту проповедь, то спрашивал себя, почему в нашем главном тексте написано «Вера же есть осуществление». Я надеюсь, что и все вы вместе со мной над этим размышляете. Но прежде чем мы в нашем размышлении пойдем дальше, я должен привести вам это выражение согласно оригинала. Там мы читаем: «Но вера есть осуществление». Как видите, это выражение начинается с союза «но». Этот союз «но» исключает все другие пути осуществления. Переводчики русской Библии заменили союз «но» выражением «вера же». То есть одна вера является осуществлением. Это значит, что Господь Иисус вложил обетование только в веру. И этими удивительными обетованиями мы должны заниматься. Все возможно верующему. Для кого это сказано? Для детей Божиих. Для всех? Для таких, которые так верят, как об этом говорит Писание. Не потому, что вы считаете себя такими, но вопрос заключается в том, являетесь ли вы таковыми. Тогда плод веры станет и для других видимым. Другие увидят в вас этот плод. Вы не обязаны

Тем нам, если вы не имеете эту высшую меру, то будьте сначала верны в малом. Это и есть решение данного вопроса. А теперь мы пойдем в нашем главном тексте дальше, а именно к тому месту, где сказано, что ожидаем и уверенность в том. В соответствии с этим высказыванием, осуществление веры базируется на надежде, а именно так, как написано, что ожидаем. Поэтому твердо будем держаться за слово и за каждую букву отдельного слова. Тогда мы должны себя спросить, что это вообще за надежда, о которой Слово Божие здесь говорит? Наш апостол, апостол язычников Павел говорит в послании Римлянам, глава 5, стихи 4 и 5. «От терпения опытность, от опытности надежда, но или а надежда не постыжает». И снова мы имеем здесь это «но» или «а», как читаем в русском тексте. Дорогие братья и сестры, теперь мы придем к познанию, почему в данном тексте стоит это «но», почему надежда нас не постыжает. Потому что то, чего мы ожидаем, является истиной. Постыжение имеет лишь там место, где находится ложь. И знаете ли, дорогие братья и сестры, где будет величайшее постыжение? У великого белого престола. Этот престол мы можем также назвать престолом постыжения. Это я вам говорю сегодня в этой проповеди. Но истина никогда нас не постыжает. Такого нет и быть не может. Истина постыжала бы нас тогда, если бы мы не ходили в истине. Я надеюсь, что сегодняшняя проповедь задевает каждого из вас за живое. Я молился за это. Наша надежда заключается в жизни вечной и в Божьей славе на небесах, которую дал нам сам Бог, но не смертные люди. Это такая надежда, о которой мы читаем в послании апостола Павла Титу, глава 1, стихи 2 и 3. В надежде вечной жизни, которую Бог, который лгать не может, обещал прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога. Мощное высказывание мы имеем в этом тексте. Этой надежде мы можем и должны доверять, потому что она исходит от Бога и отмерена нам. И если бы это было не так, то мы вообще не стояли бы в вере. Поэтому мы категорически отклоняем всевозможный либерализм и странное богословие. И если мы так надеемся, как в данном тексте мы читаем, то вера осуществляется в нас. Это значит, то, чему мы верим, станет действительностью. Этим сказано «уверенность в том, что мы не видим». Уверенность в истине и в вере должны быть настолько сильными, что сомнение не должно больше иметь места в наших сердцах. В этом мы должны себя тренировать. При наличии настоящей веры в наших сердцах не должно быть больше страха, и никакие греховные мысли не должны оттеснять слова Господа Иисуса в сторону. И что же будет, если все же это еще имеется в наличии? Тогда необходимо срочно от всего этого очиститься. И лишь тогда, если мы сами в вере имеем уверенность в истине, то мы сможем приводить других, приводить погибших грешников ко Христу. В противном случае, при покаянии этих людей – возникнут сплошные полуистины. Я надеюсь, что все вы воспримете это очень серьезно. Писание говорит, что с той верой,
которая приводит на

0: вас к осуществлению связана тайна.
1: Тайна?
0: Да, тайна. Это мы должны обязательно знать, что это такое. Эту тайну мы должны теперь обсудить, чтобы лучше познать Слово Божье. Ведь так написано. Эта тайна называется тайной веры, которую мы с вами уже однажды рассматривали. Об этой тайне веры мы читаем в первом послании Тимофею, глава 3, стих 9. «Хранящие тайну веры в чистой совести». Тайна веры – это удивительное дело. Выражение «тайна веры» встречается в Библии всего лишь один раз. И что мы в этом стихе особенное заметили? Мы заметили, что эту тайну веры дети Божьи должны хранить в чистой совести. Сначала мы рассмотрим эту тайну веры. Поэтому зададимся вопросом, который гласит: в чем мы видим в вере эту тайну? А вы до сих пор еще не заметили, что в вере имеется тайна? Дорогие братья и сестры, если вы этого еще не заметили, то я должен откровенно сказать, что вы слабы в вере. Это очень просто. Итак, если все возможно верующему, как мы выше в Евангелии от Марка 9:23 отметили, а Слово Божье есть истина, то становится ясно, что сила исполнения никогда не заключается в нашей власти или силе и в нашем умении. На основании этого мы замечаем и познаем, что сила веры заключается в Божьей власти. Таким образом, Господь Иисус вложил свою власть или силу в высказывание Слова Божьего, которое, эта сила, становится действенной через веру. Апостол Павел говорит дальше в послании Ефесянам, глава 2, стих 8: «Ибо благодатью вы спасены через веру». Мы все с вами хорошо знаем это место Писания, поэтому мы приходим теперь к цели. Собственно, как с помощью веры может быть спасена моя душа? Это относится к тайне веры, к которой мы теперь приходим. Моя душа может быть спасена в том, что Бог вложил свою волю во власть спасения, а власть спасения Он вложил в нашу веру. Божья любовь в отношении спасения погибших грешников выражена в данном тексте немногими буквами, а именно в слово «благодать». В слове «благодать» мы видим Божью любовь ко спасению. Сам Господь Иисус вложил слово «благодать» в веру погибших грешников. Это величайшее средство для спасения. Именно это является тайной веры, о которой говорит Слово Божье. Исполнение спасения ставит, конечно, определенные условия. Прежде всего, наша вера должна быть направлена на Иисуса Христа. В противном случае спасение не будет функционировать. Ибо только Господь Иисус является нашим Спасителем и носителем благодати. Поэтому наша вера должна соответствовать глубине и всем требованиям Святого Писания. В одной проповеди, которая имеется на нашем сайте, я подробно рассматривал этот вопрос. А сейчас только коротко напоминаю некоторые элементы. Божья благодать или благодать Божия встречается в Библии всего 24 раза, что означает полномочие. Это говорит о том, что Бог, наш Небесный Отец, является инициатором спасения людей по благодати. А благодать Иисуса Христа встречается в Библии 15 раз, что означает исполнение. Отсюда становится ясно, что Господь Иисус является носителем и исполнителем благодати. На основании послания римлянам, глава 10, стих 17, мы знаем. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому мы, как сильно связанные со Словом Божьим, будем также глубоко находиться в вере. А поскольку вера исходит из Слова Божия, то и мы должны тесно и глубоко быть связанными со Словом Божьим. Где-то в другом месте нет веры, там имеются другие вещи, о которых мы здесь не станем говорить. Воля нашего великого и всемогущего Бога заключается в том, чтобы все спасенные были так же сильны и в вере. Это есть Божья воля. Дорогие братья и сестры, это является требованием к вашим сердцам в настоящее время перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. Следовательно, слабый в вере еще глубоко находится в человеческой области и слишком мало в духовной области Божьего Слова. И тем не менее, слабого в вере следует принимать без споров, потому что он спасен, как читаем в послании римлянам, глава 14, стих 1. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». На основании всего этого мы видим, что сила или величина нашей веры нас не спасает, а только вера в Иисуса Христа. Сильная вера может сильно действовать в тех вещах, которые находятся вне спасения. Напоминаю еще раз о том, что тайну веры следует хранить в чистой совести, как мы выше отметили в первом послании Тимофею, глава 3, стих 9. Дорогие братья и сестры, можете мне поверить, что здесь скрыто что-то очень важное. Как только какой-то искупленный падет в любое согрешение, то он ослабит тайну веры. Тогда духовная иммунная система лопается, соскабливается. Эта тайна веры может подтверждаться со стороны Бога только в том случае, когда дети Божии сохраняют послушание и верность в отношении Слова Божьего. Видит ли Господь Иисус, что мы являемся хранителями Его Слова в наших сердцах? Или мы позволяем себе дерзости против нашего Бога? Именно это мы видим в первом послании Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. Впрочем, среди домостроителей ищут, чтобы кто-то оказался верным. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви «Благодать» евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение чтения рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи!» Прозвучит седьмая часть этого рассказа. «Верни его, Господи!» Лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих, вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа. Плач Иеремии 2, 18, 19.

Родители ждали его к вечернему чаю. Они очень обрадовались подаркам и вниманию сына, от которого давно отвыкли. На этот раз Игорь задавал им много вопросов о Лике, о том, как она одна справляется с платежами. Мать рассказала ему, что Берни предложил Лике работу на дому, и, кроме того, она два раза в неделю убирает какой-то офис недалеко от дома. «Мы тоже стараемся помочь, чем можем», – добавил отец. «В основном продуктами. Мать часто готовит еду на два дома и сидит слав, пока Лика ездит убирать. Или работает дома на компьютере». Игорь слушал родителей и чувствовал, как стыд заливает его лицо. Почему же раньше он даже не задумывался об этом? Перед его взором мелькал образ Марьяны. Рестораны, казино, бары, ночные клубы, магазины дорогой одежды. Он закрыл лицо руками, сокрушаясь и снова моля Бога о прощении. Потом встал и подошел к окну, стараясь привести свои мысли в порядок. «Папа, мама, говорю вам, как перед Богом, который простил меня, что я приложу все силы, чтобы наладить отношения в своей семье. Я почти лишился своего бизнеса, но буду работать как раб на галерах, чтобы моя жена и дети ни в чем не нуждались, чтобы Лика не мыла больше полы в каком-то офисе, и чтобы вы не выкраивали деньги из своей пенсии для моих детей. Если Господь не восстановит мой бизнес, я найду другую работу». Мать подошла сзади и обняла его. «Все наладится, сын, и если между тобой и Ликой будет только Господь, даже мытье полов не сможет помешать вашему счастью. Твоя жена теперь считает каждый заработанный доллар и благодарит за это Бога». К ним присоединился отец. Сердце Игоря снова наполнилось радостью и покоем. «Слава Богу, что у меня самые лучшие родители в мире!» Они еще долго разговаривали о разном, вспоминая годы жизни на родине, всех своих близких и знакомых. Уже в первом часу ночи мать выпроводила мужа и сына из кухни, чтобы убрать со стола. Спать не хотелось. Игорь попросил у отца фотографии, которые они привезли с собой из Украины. Ему захотелось сравнить себя с Ником в 10-летнем возрасте. Отец принес несколько альбомов. «Это все, что есть. Смотри, сынок. Спокойной ночи!» «Спасибо, папа. Спокойной ночи!» Игорь сразу наткнулся на альбом с фотографиями его свадьбы. «Какая Лика была юная! Совсем девочка!» Опять угрызения совести стали его мучить. Он знал, что до конца жизни не сможет избавиться от них. Он отложил этот альбом в сторону и взял другой, со старыми снимками. Ему хотелось найти фотографии своего счастливого детства. Их было много. Вот он идет в первый класс. За обе руки его держат родители. Мама, молодая и красивая, радостно смеется, прижимая его к себе. Сходство с Ником было потрясающим. А вот он совсем маленький. Мама стоит с коляской возле красивой клумбы в парке. В коляске сидит толстощекий малыш. Игорьку 7 месяцев. Написано на обороте снимка маминым ровным почерком. Другие фотографии тоже были аккуратно подписаны. Игорь внимательно рассматривал каждую и вкладывал обратно в альбом. Вот он с отцом на рыбалке. Вот они складывают дрова у бабушки во дворе.
Вот он с родителями в церкви на рождественском служении. Вот на новогоднем празднике в детском саду. Все детство промелькнуло у Игоря перед глазами. Воспоминания полностью завладели им.

Было уже очень поздно, и он, почти засыпая, машинально взял в руки последний альбом. В него были вложены старые черно-белые фотографии бабушки, дедушки и других родственников. Многие снимки он видел впервые. Некоторых людей вообще не знал. Игорь уже хотел закрыть альбом, но одна фотография, которую он раньше никогда не видел, привлекла его внимание. На ней было запечатлено крыльцо незнакомого дома. На нем, тесно прижавшись друг к другу, стояли его родители, молодые и красивые. Отец обнимал худенькую маму за тонкую талию. Другая его рука лежала у нее на плече. Создавалось впечатление, что он ее утешал. Мамины глаза выражали печаль, которая не исчезла даже спустя годы. Несмотря на это, было заметно, что они очень любят друг друга. «Отличный снимок», — подумал Игорь. «Нужно непременно сделать портрет и подарить его родителям в качестве сюрприза». Он осторожно вытащил фотографию из альбома. На обороте стояла дата, которая привлекла его внимание. Снимок был сделан 34 года назад, 6 апреля, ровно за 2 дня до его рождения. Сердце вдруг учащенно забилось. Тело словно обдало жаром, отчего на лбу выступил пот. Сон как рукой сняло. Игорь несколько минут всматривался в цифры и буквы, не понимая до конца причины своего беспокойства. Потом опять смотрел на тонкую фигурку матери и снова переводил взгляд на дату, записанную ее рукой. «Не может быть! Здесь явная ошибка!» Он вытер пот со лба и отложил альбом в сторону. «Господи! Мама ведь должна стоять на этом фото с большим животом, ведь через 2 дня родился я!» Игорю стало трудно дышать. Он чуть не выронил фотографию из рук. –

Господи, неужели меня родила другая женщина? Нет, Боже, это невозможно! Было почти 5 часов утра. Игорь, весь взвинченный, сидел на кухне, стараясь привести свои мысли в порядок. Он поставил фотографию на обеденный стол, прислонив ее к салфетнице. От одного взгляда на родные лица у него начало ныть сердце. Вся его жизнь, сколько он себя помнил, напоминала ему о трогательной родительской любви и о том, как отец и мать всегда дарили ему заботу и тепло своих сердец. Игорю хотелось разбудить их и все выяснить, но он решил ждать, пока они не проснутся сами. «Этого не может быть!» — твердил он. «Это какая-то ошибка! Господи, помоги!» Игорь так и уснул, опустив голову на сложенные на столе руки. –

0: Его разбудил луч утреннего солнца, который проскользнул через прозрачную занавеску на кухонном окне и весело заиграл на небритой щеке. Часы показывали 7:30. Было слышно, как льется в ванной вода из крана, а из родительской спальни доносится мамино пение. С самого детства Игорь помнил, что каждое утро, начиная заниматься домашними делами, мама пела красивую песню: «О, наш Отец на небесах, прими моление мое!» Он улыбнулся, но вдруг его взгляд упал на фотографию, которая сильно встревожила его сердце ночью. Спрятав ее под скатерть, он решил поговорить с родителями за завтраком, абсолютно уверенный в том, что дата на снимке написана ошибочно. У него еще было время до завтрака, чтобы принять душ, побриться, помолиться, подумать о Лике. Когда по дому разлетелся аромат свежемолотого кофе и жареного в тостере хлеба, мать позвала мужа и сына завтракать. Игорь ел молча, улыбкой отвечая на взгляды отца и матери, стараясь не выдать волнения, которое горячей волной подступило к сердцу.
1: «Чем собираешься заняться сегодня, сынок?» – спросил отец, допивая свой кофе.
0: «Если нужна моя помощь, останусь дома. Если нет, поеду в офис. Но сначала я хотел бы кое-что выяснить». Пот крупными каплями выступил на лбу Игоря. Он не знал, как спросить родителей о фотографии. Прося у Бога помощи, он достал снимок из-под скатерти и положил на стол. «Я нашел в старом альбоме это фото. Сначала оно мне очень понравилось, и мне захотелось сделать из него портрет вам в подарок. Но потом я обратил внимание на дату. Мама, скажи мне, пожалуйста, это точная дата? Здесь нет ошибки». Игорь пододвинул фотографию ближе к матери, сидящей напротив, и перевернул снимок. Мать взяла фото в руки и долго смотрела на него, словно что-то вспоминая. Печаль еще сильнее отразилась во взгляде. Отец надел очки и придвинулся к ней ближе. «Да, сынок, здесь все правильно написано», — вздохнула мать, и глаза женщины заслезились. Отец положил руку на ее плечо.
1: «Я хорошо помню тот день», – тихо произнес он.
0: Игорю казалось, что они совсем не поняли его переживаний. Он взял фото из рук матери. «Мама, если верить этой дате, то через 2 дня родился я. Но ты здесь совсем не похожа на беременную. Что это значит?» Родители еще теснее прижались друг к другу. Мать заплакала, вытирая слезы. Отец гладил ее по плечу, нежно успокаивая, совсем как на старом снимке. Игорь смотрел на родные до боли лица и со страхом в душе понимал, что услышит сейчас то, что совсем не хочет принимать ни его разум, ни сердце. Молчание длилось почти минуту, но Игорю казалось, что прошла целая вечность, прежде чем мать, продолжая вытирать слезы, положила на его руку свою сухую и теплую ладонь. Она посмотрела ему в глаза так, что внутри у него все оборвалось.

0: сынок.
1: Ее голос дрожал от волнения.
0: Ты знаешь, как сильно я люблю тебя.
1: Конечно, он знал это. Мать всегда любила его. С раннего детства Игорь чувствовал на себе ее улыбку даже тогда, когда не смотрел в ее сторону. И только последние 2 года, когда он отрекся от родителей, от Лики и даже от Бога, мать, глядя на него, перестала улыбаться. Он будет сожалеть об этом до конца своих дней. «Знаю, мама». У Игоря все сжалось внутри.
0: «Мы с папой чувствовали, что рано или поздно нам не избежать этого разговора. Выслушай нас, сын. Ты уже взрослый и все поймешь».
1: Женщина тяжело вздохнула, смахивая слезы. Отец встал, чтобы накапать ей сердечных капель.
2: «Любочка, может, давай я расскажу?» – предложил он.
0: «Нет, я сама»,
1: – решительно произнесла она.
2: «Хорошо, только не расстраивайся. Столько лет уже прошло».
0: «Так вот, Игорек»,
1: – улыбнулась сквозь слезы мать.
0: «Когда мы с папой поженились, то мечтали иметь много деток. По меньшей мере 4 мальчиков и 3 девочек. Через год после нашей свадьбы у нас появился первый сын. Мы назвали его Павликом. Он родился с врожденным пороком сердца и был очень слабеньким. Врачи нас сразу предупредили, что он долго не проживет. Мы почти не выписывались из детской больницы. Каждый день после работы папа навещал нас. Через 8 месяцев, несмотря на наши постоянные молитвы и старания врачей, Павлуша умер. Это было невыносимым горем для нас с папой. Мы не понимали тогда, зачем Господь допустил в нашей жизни такое испытание. Я часами сидела на кладбище возле маленькой могилки. И тогда мне казалось, что все вокруг остановилось. Но время шло. Постепенно мы свыклись со своим горем, хоть это было нелегко. Жизнь продолжалась, и через 2 года у нас родилась девочка. Анечка была красивая, как кукла, с длинными черными ресничками. Но она тоже оказалась больной и прожила только 3 месяца. Мы похоронили Анечку рядом с Павликом. Нашему горю не было предела. Я посылала упреки Богу, но он молчал. Мы задавали ему вопросы, но он не отвечал. Это было самое трудное время в нашей жизни. Прошло 3 года. Детские вещи, которые остались в доме после Павлуши и Анечки, разрывали мое сердце на части. Я очень хотела прижать к груди ребенка и не находила себе покоя ни днем, ни ночью. Я так надеялась, что у нас еще будут дети. Но мои надежды не оправдались. Больше я так и не смогла забеременеть. И вот тогда мы решили с папой, что можем взять чужого ребеночка и воспитать как своего.
1: Мать снова заглянула Игорю в глаза и погладила по руке. Ему казалось, что его сердце сейчас выпрыгнет из груди и разобьется на сотни маленьких кусочков. Стараясь держать себя в руках, он приветливо улыбнулся матери, готовясь выслушать самое главное.
0: «Мы долго искали такого ребенка и наводили разные справки. И вот однажды вечером нам позвонили и сказали, что в детскую больницу поступил 3-месячный мальчик. Его мать погибла в дорожной аварии, а он без единой царапины был доставлен в стационар. Родственников и близких у него не нашли. Это как раз нам подходило. На следующий день мы с папой поехали в эту больницу. Мне разрешили войти в палату, где лежали брошенные младенцы. Их было 7, совсем маленьких. Я захотела посмотреть на всех и попросила Бога указать мне ребенка, которого Он хочет нам дать вместо наших умерших деток. Я подходила к каждой кроватке, брала на руки малыша и прижимала к себе. Но мое сердце молчало. Я подошла к 7, последней кроватке, и наклонилась над ребенком. Он крепко спал и был такой худенький и бледный, что мое сердце дрогнуло. Я осторожно взяла его на руки и почувствовала к этому маленькому мальчику такую нежность, что вдруг расплакалась. Моя душа затрепетала от материнского чувства любви. Я поцеловала его впалые щечки, и он открыл синие глазки. Знаешь, сын, то, что началось тогда в моем сердце, продолжается уже 34 года.

0: Игорь не замечал, как по его щекам текут слезы. Он прижал руку матери к своему заплаканному лицу. «Это был я?» С трудом выдавил он из себя.
1: «Да, сынок, это был ты. Тогда я попросила медсестру дать нам твои данные. Информация совпала с тем, что сообщила нам по телефону социальный работник. Твоя мама, совсем молоденькая, погибла в аварии. Ты был завернут в толстое ватное одеяло, которое фактически спасло тебе жизнь, когда тебя выбросило из машины на цветочный газон. Вернее сказать, тебя спас Господь, чтобы отдать нам. Об отце мы так ничего и не смогли узнать. Родственников у тебя тоже не оказалось, так как твоя мама была сиротой и выросла в детском доме. После аварии тебя сразу привезли в детскую больницу. Я стала приходить к тебе каждый день, брала тебя на руки, гуляла с тобой. А ты уже узнавал мой голос. 4 месяца ушло на оформление нужных документов и разных справок. Господь очень помогал нам. Обычно период усыновления длится намного дольше. Папа предложил оставить имя, которое дала тебе твоя родная мама. Мы сразу продали свой дом и переехали в Запорожье, где нас почти никто не знал, кроме родных. Все эти 34 года мы не говорили об этом никому. Никогда. Даже своим родителям. Твоя бабушка, у которой мы жили первое время, когда переехали, даже не догадывалась, что мы усыновили тебя. Она часто благодарила Бога, что ты рос здоровым мальчиком и любила тебя до самой смерти. Теперь ты знаешь все.
0: Мать тяжело вздохнула, словно с ее плеч упал тяжелый груз. Игорь сидел молча, погруженный в свои мысли.
1: «Боже, они всю жизнь любили меня, как своего сына. Ведь если бы они не усыновили меня, неизвестно, где бы я был и как бы жил. Они дали мне все, а я так огорчал их».
0: Его сердце пронзило боль сожаления, которую невозможно было выразить словами. Игорь понимал, что не заслуживает такой милости от Бога. Он встал, подошел к матери и крепко обнял ее. Потом, не выпуская из объятий мать, протянул руку к отцу. Тот встал и присоединился к ним. Так они стояли несколько минут, пока Игорь не разжал объятия и не расцеловал родителей.
1: «Мама, папа, вы для меня самые родные. Я очень люблю вас и благодарен за все, что вы сделали. У меня было счастливое детство и замечательная юность. Я с малых лет знал о жертве Иисуса Христа и любви Божией к человеку. Я всегда чувствовал вашу неподдельную любовь ко мне. Простите меня еще раз. Теперь я постараюсь любить вас еще сильнее, чтобы вытеснить из вашей памяти последние 2 года. О которых очень сожалею».
0: Он опустился на колени. Его молитва к Богу была полна благодарности за прекрасных родителей, которые усыновили и воспитали его, полна раскаяния, сокрушения и просьб дать силы жить победной жизнью и соединить его с Ликой до конца их земных дней. Молилась мать, молился отец. Впервые за многие годы они открыто благодарили Господа за приемного сына, который стал для них роднее родного.

0: Игорь весь день помогал отцу во дворе. Улыбался в кухонное окно матери, замечая, что печаль ушла из ее глаз. Несколько раз звонил Ник, рассказывая о шалостях Лав. Игорь пообещал сыну встретиться с ним завтра. Вечером после ужина, когда он с родителями пил чай, мать принесла небольшой конверт.
1: «Я храню эти фотографии уже многие годы. Они всегда при мне. Две из них, кроме папы и меня, никто никогда не видел».
0: Она достала 4 фотографии и по одной разложила их перед Игорем.
1: «Вот Павлуша, 6 месяцев. А вот здесь Анечка, перед тем, как Господь забрал ее к себе».
0: Игорь с интересом разглядывал фотографии младенцев и думал о том, что если бы они остались в живых, его бы никогда не усыновили их родители.
1: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его!»
0: Всплыли в памяти слова из вечной книги, заученные наизусть со времен воскресной школы.
1: «А это, сынок, ты, перед тем, как мы забрали тебя из больницы домой».
0: Мать положила перед ним 3-ю фотографию. Большеглазый худенький малыш сидел в больничной кроватке, обложенной подушками, и, кажется, собирался заплакать. Игорь смотрел и думал о том, что наверняка в палате лежали дети здоровее и красивее, чем он. Но мать выбрала именно его, ничем не примечательного, слабенького, худого ребенка с торчащими ушами. Господь указал ей на него и вложил материнскую любовь в сердце молодой женщины, потерявшей своих 2 детей.
2: На столе оказалась 4-я фотография. Красивая, темноглазая девушка с пышными спадающими с плеч волосами улыбалась со снимка. Но, несмотря на молодость и улыбку, она казалась совершенно несчастной. В ее взгляде притаилась грусть и печаль. Что-то похожее Игорь видел во взгляде Лики, когда уходил из семьи.
1: «Вот единственная фотография, которую нам отдали вместе с твоими вещами, сынок», —
0: тихо прокомментировал отец.
1: «Это твоя мама за неделю до гибели». Странное, незнакомое чувство появилось в груди, словно тоска, пришедшая из далекого прошлого, дала о себе знать.
0: Игорь смотрел на лицо молодой девушки, которая подарила ему жизнь, и чувствовал, как горячая волна заливает сердце и стуком отдается в висках. Назвать ее своей матерью он не мог даже мысленно.
1: Его мама сидела напротив и вытирала бумажным платком заплаканные глаза. Всю жизнь в радости и в беде она была рядом и любила его, а потом полюбила и его семью. Все еще находясь в потрясении, Игорь поблагодарил родителей за ужин и вышел на улицу. Прохладный ветерок немного охладил разгоряченное лицо. Воспоминания детства снова нахлынули на него. Игорь не мог вспомнить ни одного случая, когда бы он почувствовал, что родители не любят его. Всегда до того злополучного времени, когда он погряз в греховном омуте, связавшись с Марьяной, он принимал любовь отца и матери как естественное родительское чувство. Если бы он только знал тогда всю правду, а что бы изменилось?
2: Марьяна словно каменная глыба стояла между ним и его семьей.
1: Господи! Как он был глуп и слеп!
2: Захотелось позвонить Лике, услышать ее голос, попросить прощения и рассказать, как сильно он любит ее. Но он в который раз остановил себя. Глупо разговаривать об этом по телефону, когда не видишь любимых глаз, губ и рук, по которым он так соскучился.

Мальчик явно что-то недоговаривал, но Лика не стала расспрашивать подробности. Она слышала, как Ник звонил Игорю несколько раз, но разговаривал так тихо, что невозможно было разобрать слово. Столько времени муж не давал о себе знать, не звонил, не писал, не интересовался детьми, и вдруг сразу столько внимания Нику. Сердце подсказывало ей, что грядут перемены. Но какие именно, она не знала. От волнения ее знобило, даже под теплым одеялом. Лика пыталась заставить себя не думать об Игоре или хотя бы не строить никаких иллюзий относительно их возможной встречи. Она знала, что некоторые мечты, которым, возможно, не суждено сбыться, могут причинить боль. И только на рассвете борьба противоречий между потоком беспорядочных мыслей и радостью ослабевала, уступая сну.

0: Воскресным утром, собираясь с детьми в церковь, Лика чувствовала себя бодро. От ночного беспокойства не осталось и следа. Махнув рукой Берни, который вышел на улицу поздороваться с ними, она усадила в машину Лав. Проверила, пристегнул ли ремень безопасности Ник. Плавно сдала назад и выехала на дорогу. От улыбки Берни стало тепло на сердце. Лика продолжала просить Бога послать ему хорошую жену, хотя сосед время от времени просил ее выйти за него замуж. «Ты же знаешь, Берни, что я жду мужа и даже не разведена с ним», всякий раз твердила она. «Я жду Игоря. Бог вернет его».
1: «Послушай, Лики, даже самая возвышенная любовь угасает, не получая награды за свою преданность. Ну давай подождем еще год», — уговаривал ее Берни. «Я готов ждать сколько угодно».
0: «Твоя жена будет очень счастливой», — дружески улыбалась Лика, уходя от прямого ответа. Во время служения в церкви Лика с детьми всегда сидела сзади, чтобы, не мешая никому, выйти с коляской в холл. Родители приходили в церковь пораньше и любили садиться впереди. После служения все встречались на церковной парковке и ехали к Лике на обед. Это стало традицией. Невестка всегда готовила к воскресному обеду что-то особенное, чтобы доставить удовольствие родителям мужа. Она знала, как они переживают из-за сына, как прячут глаза от людей, как боятся разных вопросов об Игоре. Во время воскресных обедов в доме Лики эта больная тема никогда не поднималась. Все радостно общались, отдыхали и потом снова ехали на вечернее служение. Планировалось провести этот воскресный день, как и все предыдущие. Лика отправила Ника в воскресную школу и, покачивая коляску с засыпающей Лав, внимательно слушала проповедь пастора. Его проповеди особенно нравились Лике. На протяжении недели она размышляла над услышанным, записывала свои заметки и вопросы в специальную тетрадь. Сегодня пастор проповедовал о верности Бога, сравнивая ее с верностью человека. Он приводил стихи из Библии и рассказывал некоторые случаи из жизни людей. Лав стала капризничать, и Лика вышла с коляской в прохладный холл, где висели большие мониторы, на которых транслировалась проповедь. Сильный голос

пастора проникал в каждый уголок здания. Лика наклонилась над ребенком поправить одеяльце. Как вдруг проповедь резко оборвалась и стало необыкновенно тихо. Она посмотрела на экран и увидела, как пастор, стоя за кафедрой, смотрит влево. Лицо пожилого служителя выражало удивление и радость. Все встали, и в полной тишине раздался голос, который Лика узнала бы из миллиона других. Затрепетало сердце, стало трудно дышать. Сильно волнуясь, молодая женщина поставила к стене коляску с уснувшей дочерью и снова вошла в зал. Ее муж стоял на коленях возле хоровой площадки и просил Бога и людей простить его. Слушая его слова, Лика чуть не лишилась сознания от радости, застигнувшей ее врасплох. Она совсем не замечала слез, которые заливали лицо и прижатые к груди руки. Прямо в проходе женщина опустилась на колени и, пав ниц, закрыла лицо руками. Ее благодарный крик Богу был безмолвным. Душа молилась и славила Господа, не подбирая слов. Поднявшись с колен, Лика увидела, что родители стоят рядом с Игорем. Она вышла в вестибюль, встречая заплаканные взгляды верующих. Хор запел радостную песнь «Воспойте небеса». Лав продолжала спокойно спать, улыбаясь во сне, словно понимала, что происходит. Служение продолжалось, но Лика уже ничего не воспринимала от избытка нахлынувших чувств. Она вышла с коляской во двор, стараясь унять дрожь в ногах, и медленно пошла по асфальтированной дорожке, которая вела к небольшому строению воскресной школы. Там она села на скамейку, стараясь сосредоточиться –

0: Сегодня прозвучала седьмая часть рассказа Тамары Резниковой «Верни его, Господи». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так: Бог и зло. Мы говорим об этой теме, потому что люди часто обвиняют Бога во всем, что происходит в этом мире. А что происходит в этом мире? Мало того, что в Писании сказано, что весь мир лежит во зле, так действительно все вокруг одно зло. Есть, конечно, дела и добрые, но они в меньшинстве, в основном зло. Часто люди, видя это, не понимая, кого обвинить еще, обвиняют в этом Бога. Так вот, нам сегодня предстоит разобраться в этой теме «Бог и зло». Какую роль играет зло у Бога? И связан ли Бог со злом? Для начала я предлагаю прочитать книгу пророка Амоса, 3 глава, стих 6. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» С этого первого стиха, который мы начинаем изучение этой темы, мы видим то, что говорится о попущении. Попустил или допустил. Бывает ли в городе бедствие, которое не допустил бы Господь? Бывает ли? Ответ очевиден, что нет. Бедствие. А что такое бедствие? Это зло. Допускается Богом. Бедствие просто так, само по себе, не случается. Но понятно же, что Бог и зло понятия диаметрально противоположны. В Боге нет зла. Почему? Потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое письмо Иоанна, 1 глава, стих 5. В Боге нет никакой тьмы, свет. В свете нет зла. У Бога нет зла. Зло не от Бога. Ведь первое самое зло пошло от нашего главного врага, которого зовут дьявол. Он является источником зла на земле. Что он сделал? Он решил восстать против Бога, будучи одним из главных сотворенных духовных существ, ангелов. Мы об этом можем прочитать в книге пророка Исаии, 14 глава, 12 стих. «Как упал ты с небес, утренняя звезда, сын зари, низвергли на землю тебя, того, кто попирал народы». И далее: «А ты говорил сердце, на небеса поднимусь, вознесу свой престол выше Божьих звезд, восяду на горе собрания, на краю севера, поднимусь на облачную высоту, подоблюсь Всевышнему. Но ты низвержен в мир мертвых, глубины бездны». Здесь описывается самое первое зло, которое было совершено во Вселенной. Восстание дьявола и других с ним ангелов против Бога. С тех пор зло стало существовать. Когда зло пришло на землю? Не теоретически, а практически. В тот момент, когда первые люди, Адам и Ева, совершили свое восстание против Бога в Эдеме. Послушали дьявола, да? Что он сказал? Съешьте плод и будьте как боги, знающие добро и зло. Послушали дьявола, который втянул в свою игру. Тоже совершили злое дело, восстав против Бога, совершив преступление. И если до этого события во вселенной уже было зло, олицетворяющее дьявола, то на людей распространилось зло именно в момент грехопадения. И с тех самых пор, с далеких-далеких времен, вся история человечества, она окутана злом. Что делали люди? Ну, например, до потопа что люди делали? Бытие 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». До потопа сердце людей, помышления людей были зло во всякое время. До потопа. А что было после? Да и после-то ничего не изменилось. Еремия 17 глава 9 стих. «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто в силах понять его?» Ничего не изменилось. Было помышление зло и после потопа. То же самое. Лукаво. Зло сердце человека. А при чем здесь Бог? Это не Бог виноват в этом. Виноват тот самый первородный грех, который совершил Адам. И каждый несет эту вину, человек на себе. Бог и зло, мы говорим об этом сегодня. Бог никогда не творит зло. Почему же оно происходит в мире? Мы начали с того, что прочитали книгу про Камуса, 3 глава, 6 стих. Давайте прочитаем еще раз. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бесы, которого не Господь попустил бы?» Отчетливо понятно, что зло в мире есть, притом очень много. Какое-то даже есть вопиющее зло. Что, Бог не видит этого? Видит. Бог не знает об этом? Знает. Но что он делает? Он допускает. Видите, которое Господь не попустил бы или не допустил бы. Он допускает злу случаться. Например, посмотрим Деяния апостолов, 7 глава, 42 стих. Или лучше 41-го. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом своих рук. Бог же отвратился и оставил служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне закладни жертвы продолжения 40 лет в пустыне?» Бог же, еще раз, отвратился и оставил их служить воинству небесному. Что сделал Бог? Он допустил этому случиться. Много-много есть примеров, когда мы не понимаем, почему так происходит. Почему происходят такие страшные события в мире? Причина всему этому
2: Это грех, который царствует в мире. Это зло, родоначальник которого дьявол, которое распространено в мире. В этом главная причина всего этого. Бог же, в свою очередь, разрешает чему-то случиться. Я прошу заметить, что если Бог бы разрешил абсолютное зло, мир давно бы уже погиб, безусловно. Люди бы просто поубивали друг друга. Но Бог не разрешает абсолютное зло. Он разрешает какое-то определенное. Допускает этому случиться. Самый такой явный пример – это, конечно же, Иов. Первая глава, 6 стиха, мы видим там, что «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Дальше диалог Бога с сатаной. И далее. Что? Сатана просит Бога, чтобы Бог сделал что-то Иову. 11 стих. «Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей». Мы видим здесь, что дьявол спрашивает у Бога: а можно ли сделать зло Иову? И что? Бог ему разрешил. Бог разрешил ему сделать зло. В данном случае, чтобы показать веру Иова. Его несокрушимую веру при любых обстоятельствах. Показать нам, кто читает Библию, как пример для нашей жизни. И в этом раскрывается вся суть. Почему Бог позволяет злу случаться? Почему разрешает сатане то или иное? Зачем и почему случается то или иное? Мы можем узнать позже. Мы можем узнать сейчас. А можем не узнать никогда. Мы никогда не узнаем, почему что-то случилось определенным образом. Все это есть в нашей жизни. Ведь мы видим, сколько зла происходит. Но при этом мы точно знаем из Библии, что за всем злом стоит дьявол. Мы видим, что Бог допускает чему-то случиться. И мы, как уже сказали, можем и не понять, почему так случилось. Но неопровержим тот факт, что Бог делает все для определенных целей. Бог и зло. Мы говорили об этом сегодня. Эта тема довольно-таки сложная, но ее необходимо понимать для того, чтобы уметь отвечать на вопрос. Если в мире столько зла, то где же Бог? Ответ очень прост. Если Бог бы не управлял этим миром, этот мир просто бы давно уже погиб. Потому что зло, оно не созидает, оно разрушает. А вот Бог созидает, Бог спасает. Бог не позволяет злу распространиться настолько, что потом будет очень плохо всем. Нет, все держится в определенных рамках. И все, что делается, понимаем мы, не понимаем ли, все это находится во власти Бога. Во власти Бога, которая может быть нам непонятна. А может быть понятна, но величие Бога стоит над всеми обстоятельствами и нашим пониманием. Бог и зло, в Боге нет зла. И вы, как народ Божий, тоже не имеете в себе зла и не делайте зло, а делайте добро, потому что в Иисусе Христе мы стали чадами света. Благослови вас Бог понимать этот вопрос. Благослови вас Бог избегать зла и жить для славы Господа. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Преобразование, восстановление отношений.
2: Библейские тексты для исследования. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 11. Послание Филимона, стихи с 1 по 25. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стихи с 12 по 15. Послание к Римлянам, глава 5, стихи с 8 по 11. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 15 по 17.
1: Памятный стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих.
2: Даже после Пятидесятницы отношения между верующими временами были натянуты. Новый Завет свидетельствует о ряде случаев, когда руководители церкви и отдельные ее члены встречались с подобными трудностями. Отображенные в этих историях принципы чрезвычайно ценны для церкви сегодня. Они раскрывают положительные результаты, к которым мы можем прийти, используя библейские советы в разрешении конфликтных ситуаций.
1: В уроке этой недели мы обратим особое внимание на восстановление взаимоотношений. Великие опыты возрождения в прошлом приводили к исцелению взаимоотношений. Под влиянием Святого Духа люди сближаются с Богом и друг с другом. Ломаются барьеры, разделяющие нас с Господом и мешающие поддерживать добрые взаимоотношения с окружающими. Великая сила Евангелия должна проявляться не столько в том, что Церковь говорит, как в том, как Церковь живет.
2: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. «Без любви все наши рассуждения о возрождении ни к чему не приведут».
1: От разрыва к дружбе.
2: Павел и Варнава трудились вместе, свидетельствуя об Иисусе. Но между ними возникло несогласие. Деяния апостолов, глава 15, стихи с 36 по 40. Павел не мог положиться на такого робкого человека, как Иоанн Марк. Потенциальные опасности, связанные с проповедью Евангелия, заставили Иоанна Марка покинуть Павла и Варнаву и возвратиться домой.
1: Из-за этого дезертирства Павел некоторое время неблагосклонно и даже сурово относился к Марку. Варнава же, напротив, оправдывал его, ссылаясь на его неопытность. Ему крайне не хотелось, чтобы Марк оставил служение, поскольку он видел в нем качества, благодаря которым тот мог стать полезным работником на Неве Божьей.
2: Хотя Бог использовал всех этих людей, возникшие между ними проблемы требовали решения. Апостол, проповедовавший благодать, должен был сам проявить благодать к молодому проповеднику, который его разочаровал. Апостол, проповедовавший прощение, должен был простить. Иоанн Марк возрастал под руководством и при поддержке Варнавы, и в конце концов сердце Павла было тронуто этими переменами.
1: Как письма Павла, отправленные Тимофею и церкви в Колоссах, свидетельствуют о его новых взаимоотношениях с Иоанном Марком? Какую уверенность в этом молодом проповеднике испытывал теперь апостол? Послание к Колоссянам, 4 глава, 10 и 11 стихи. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 11 стих.
2: Хотя нам неизвестны детали примирения Павла с Иоанном Марком, тем не менее библейские записи четко представляют факт, что Иоанн Марк стал одним из надежных соработников апостола. Церкви в Колоссах Павел рекомендовал Иоанна Марка как своего сотрудника. В конце своей жизни Павел усиленно просил Тимофея привести Иоанна Марка с собой в Рим, поскольку он был нужен для служения. Молодой проповедник поддерживал Павла в служении, поэтому совершенно очевидно, что апостол его простил. Недоразумение между ними было устранено, и они смогли трудиться вместе в деле благовестия.
1: Как мы можем научиться прощать тех, кто нас обидел или разочаровал? В то же время, почему прощение не всегда включает в себя полное восстановление прежних взаимоотношений? Почему это не всегда нужно?
2: От раба к сыну.
1: Пребывая в заточении в Риме, Павел встретил беглого раба по имени Онисим, который бежал из Колоссов в Рим. Павел лично знал хозяина Онисима. Послание к Филимону – это личная просьба Павла, обращение к другу, касающееся восстановления взаимоотношений с беглым рабом.
2: Павел высоко ценил хорошие взаимоотношения между людьми. Апостол знал, что разрушенные отношения пагубно сказываются на духовном возрастании человека. Филимон был членом Колосской церкви. Если бы в его сердце затаилась злоба по отношению к Анисиму, это непременно отразилось бы на его христианском свидетельстве.
1: Прочитайте послание к Филимону, стихи с 1 по 25. Какие важные принципы восстановления взаимоотношений изложены в текстах?
2: Возможно, некоторых удивляет, что Павел так сдержанно говорит о порочности рабства. Но стратегия Павла была гораздо эффективнее. В идеале Евангелие низлагает все классовые различия. Послание к Галатам, глава 3, стих 28. Апостол послал Анисима к Филимону не как раба, а как своего сына в Иисусе и как Филимонова брата возлюбленного в Господе. Послание к Филимону, стих 16.
1: Павел знал, что у беглых рабов нет надежды на будущее. Их могли схватить в любое время. Они были обречены на лишение и нищету. Но теперь, как брат Филимона во Христе и отзывчивый работник, Анисим мог рассчитывать на прекрасное будущее. Филимон мог обеспечить ему питание, проживание и работу. Восстановление разрушенных взаимоотношений произвело драматическую перемену в жизни Анисима. Он стал верным и возлюбленным братом, соработником Павла в деле проповеди Евангелия. Послание к Колоссянам, 4 глава, 9 стих.
2: Исходя из приведенных здесь евангельских принципов, что вы можете предпринять, дабы вам было легче справляться с любыми стрессами, напряженными ситуациями и проблемами во взаимоотношениях с окружающими?
1: От сравнения к дополнению.
2: В одном из предыдущих уроков мы уже говорили о том, что в Коринфской церкви были большие проблемы. Какие принципы исцеления и восстановления, столь необходимы для возрождения и преобразования, излагает Павел в первом послании к Коринфянам, главе 5, стихах с 5 по 11, главе 12, стихах с 1 по 11, и втором послании к Коринфянам, главе 10, стихах с 12 по 15.
1: В этих отрывках апостол подчеркивает ключевые принципы церковного единства. Он указывает на то, что Иисус использует разных работников для совершения разных видов служения в церкви, хотя каждый трудится в одной команде, продвигая Царство Божие. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 9 стих.
2: Бог призывает нас к взаимодействию, а не к соперничеству. Каждый верующий одарен Богом, чтобы содействовать возрастанию тела Христа и служить людям. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 11. Нет больших или меньших даров. Все они необходимы в Церкви Христа. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 18 по 23. Данные нам Богом дары нужны не для эгоистичной демонстрации, а для служения.
1: Любые сравнения себя с окружающими неблагоразумны, поскольку в результате мы почувствуем либо разочарование, либо высокомерие. Если мы думаем, что другие люди намного выше нас, то будем испытывать уныние, сравнивая себя с ними. Если же считаем, что наш труд для Христа более эффективен, чем работа окружающих, то будем испытывать гордость. И та, и другая позиции наносят ущерб нашей эффективности в работе для Христа. Трудясь на том поприще, которое доверил нам Христос, мы обретем радость и удовлетворение в свидетельстве о Нем. Наши усилия будут дополнять старания других членов церкви, и в итоге Церковь Христа огромными шагами пойдет по направлению к Его Царству.
2: Есть ли в вашем окружении люди, чьи дары в служении вызывают у вас чувство зависти? В то же время часто ли вы испытываете гордость за свои дары, сравнивая их с возможностями окружающих? Именно эти проявления греховной человеческой сущности беспокоили Павла, когда он обращался к верующим в Коринфе. Как мы можем научиться неэгоистичному отношению к людям, необходимому для избегания ловушек в этой сфере, независимо от того, что нам более свойственно – зависть или гордость?
1: От разногласий к прощению.
2: Что такое прощение? Оправдывает ли оно поведение человека, поступившего с нами крайне несправедливо? Зависит ли мое прощение от раскаяния обидчика? А может, огорчивший меня человек не заслуживает моего прощения?
1: Как приведенные тексты помогают нам понять природу библейского прощения? Послание к Римлянам, 5 глава, стихи с 8 по 11. Евангелие от Луки, 23 глава, стихи с 32 по 34. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, стихи 20 и 21. Послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 26 по 30. Христос проявил инициативу по примирению нас с Богом. «Благость Божия ведет тебя к покаянию» – послание к Римлянам, 2 глава, 4 стих. Во Христе мы получили примирение с Богом, когда были еще грешниками. Наше покаяние, исповедание не производит примирения. Оно стало возможным благодаря смерти Христа на кресте. Со своей стороны, мы лишь должны принять то, что было совершено для нас.
2: Мы действительно не можем получить благословение прощения, пока не исповедуем свои грехи. Это не значит, что наше исповедание вызывает прощение в сердце Бога. Прощение было в его сердце всегда. Книга пророка Неемии, глава 9, стих 17. Но исповедание дает нам возможность принять это прощение. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Исповедание жизненно необходимо не потому, что оно меняет отношение Бога к нам, а потому, что оно меняет наше отношение к Нему. Откликаясь на обличение Святого Духа, призывающего нас к покаянию и исповеданию греха, мы меняемся.
1: Прощение также всегда, также весьма важно для нашего духовного благополучия. Неумение прощать своего обидчика, даже если последний не заслуживает прощения, может причинить нам больше страданий, чем ему. Если человек нас обидел, и боль от этой обиды мучает вас, поскольку вы не смогли простить, значит, вы позволяете ранить себя еще больше.
2: Прощение – это освобождение другого человека от нашего осуждения, ибо Христос освободил нас от осуждения со стороны Бога. Прощение не оправдывает поведение другого человека по отношению к нам. Мы можем примириться с обидчиком, потому что Христос примирил нас с ним, когда мы обидели его. Мы можем прощать, потому что прощены. Мы можем любить, потому что любимы. Прощение – это выбор. Мы можем выбрать прощение вопреки действиям или отношению другого человека. Это воистину Дух Христов.
1: Как сосредоточенность на прощении, дарованном нам во Христе, помогает нам научиться прощать окружающих?
2: От злопамятности к восстановлению.
1: Прочитайте Евангелие от Матфея, 18 главу, стихи с 15 по 17.
3: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь».
1: Согласно совету Иисуса, какие три шага мы должны сделать для решения конфликтов между членами церкви? Как сегодня нам следует применять эти слова?
2: Давая совет, записанный в 18 главе Евангелия от Матфея, Иисус хотел, чтобы конфликт не распространялся далеко, а незамедлительно был решен двумя конфликтующими людьми. Поэтому Господь говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 15. По мере того, как число людей, вовлеченных в конфликт между двумя, возрастает, разрастаются и разногласия. Люди занимают определенные стороны и вырисовываются линии фронта. Но когда христиане стараются решить свои разногласия в узком кругу, в духе христианской любви и взаимопонимания, тогда создается климат примирения. Такая атмосфера благоприятствует действию Святого Духа на этих людей.
1: Бывают ситуации, когда не получается решить конфликт на личном уровне. В таких случаях Иисус советует нам взять еще одного или двух свидетелей. Этот второй шаг в процессе примирения всегда должен следовать за первым шагом. Цель заключается в том, чтобы объединить людей, а не отдалить их друг от друга. Один или двое вовлеченных в этот процесс нужны не для того, чтобы доказывать правоту одного или объединяться в обвинении другого. Они приходят с христианской любовью и состраданием, как добрые советчики, объединяющиеся в молитве, дабы способствовать сближению двух отчужденных людей.
2: Бывают случаи, когда все попытки разрешить проблему тщетны. В такой ситуации Иисус велит нам представить эту проблему церкви. Конечно, это не значит, что нужно прерывать утреннее субботнее богослужение рассказом о личном конфликте. Если первые два шага не помогли примирить две стороны, тогда правильно будет вынести проблему на церковный совет. Еще раз необходимо подчеркнуть: цель Христа заключается в примирении сторон, а не в обвинении одной стороны и оправдании другой.
1: Не позволяйте, чтобы вами овладело чувство обиды, которое может перерасти в злобу. Не позволяйте ране гноиться и прорываться наружу посредством ядовитых слов, которые поражают разум слушателей. Не позволяйте горьким мыслям наполнять разум ваш и вашего собеседника. Пойдите к вашему брату и в смирении и искренности поговорите с ним о возникших недоразумениях.
2: Для дальнейшего изучения.
1: Когда в душах работников будет пребывать Христос, когда всякий эгоизм умрет, когда не будет соперничества и стремления к превосходству, когда они будут едины, когда они осветят себя, так что их любовь друг к другу станет зримой, тогда потоки благодати Святого Духа сойдут на них. И это также верно, как исполнение любого Божьего обетования.
2: Если мы хотим стоять в великий день Господень рядом с Христом, как со своим убежищем, высокой башней, тогда мы должны отложить всякую зависть, всякую борьбу за превосходство. Нам нужно совершенно уничтожить корни этих пороков, чтобы они не смогли прорасти вновь. Мы должны полностью перейти на сторону Господа.
1: Вопросы для обсуждения. Первый. Прочитайте в классе послание к Колоссянам 3 главу стихи с 12 по 17. Обсудите те качества христианина, которые апостол Павел желал видеть в верующих в Колоссах. Почему эти качества являются фундаментом разрешения всех конфликтов? Как они ведут нас к следованию принципам, о которых говорил Иисус в Евангелии от Матфея, 18 главе, стихах с 15 по 18?
2: Второй. Еще раз вернитесь к наставлениям, содержащимся в послании к Колоссянам, главе 3, стихах с 12 по 17. Почему они так важны для возрождения и преобразования, в которых мы так нуждаемся?

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Обезьяны, пишущие машинки и Шекспир. Каждый из нас слышал, и многие верят, что если достаточно большому количеству обезьян позволит в течение достаточно продолжительного времени стучать по клавишам пишущих машинок, то рано или поздно они напечатают все великие произведения мировой литературы. Таковы, мол, законы случайности. Однако основные законы науки, а также закономерности здравого смысла, неоспоримо подтверждают, что это утверждение вздорно. Логика его сторонников такова. Вполне возможно, что день на второй или третий этого грандиозного эксперимента какая-нибудь обезьяна случайно напечатает слово «быть», ограниченное двумя пробелами. Другая тоже случайно добавит рядом слово «или». Следовательно, имея в избытке и времени, и обезьян, в результате мы когда-нибудь получим «быть» или «не быть» вот в чем вопрос. А следом и всю мировую литературную классику. Однако истина заключается в том, что время отнюдь не на стороне бесчисленного и бесстрашного обезьяньего коллектива. Если обезьянам так уж хочется прославить себя литературным трудом, им придется работать очень быстро, ведь ни обезьяны, ни пишущие машинки не вечны, да и бумага имеет свойство заканчиваться. Кто-то подсчитал, что даже если бы обезьяны были бессмертны, пишущие машинки вечны, а мировые запасы бумаги неисчерпаемы, то все равно обезьяны завалили бы всю вселенную бумажным мусором, прежде чем им удалось бы создать хотя бы самую короткую из шекспировских пьес, не говоря уж, к примеру, о «Войне и мире». Нелепая обезьянья теория не находит поддержки ни у науки, ни у законов вероятности. Да и простой здравый смысл подсказывает, что этот столь любимый эволюционистами пример на самом деле работает против них, выявляя антинаучную сущность теории эволюции. Да, эволюция антинаучна, но наука и Библия всегда идут рука об руку.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Бог и вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы имеем беседу номер 91. С Божьей помощью продолжим изучение второго послания Петра. Все, кто имеет Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, главу вторую, прочтем стихи с 11 по 14. «Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». Дорогие слушатели, сегодня мы имеем необыкновенно большой текст. 4 стиха, и все они один за другим имеют прямую связь и говорят об одном. «Плотские желания ведут человека в погибель». И, разумеется, человек не может избежать наказания за грех, и притом здесь, на земле, наказание здесь. Писание говорит: «Твой грех найдет тебя». Такие люди – рабы греха. Они делают грех с ненасытимостью, живут бесконтрольной жизнью. Это губит не только их тела, но и интеллектуальную жизнь. Такие люди наказывают сами себя уже здесь, на земле. Не говоря о вечности, такие люди были во времена апостола Петра, и такие люди есть и в наше время, и притом и все больше и больше. В наше время, как никогда раньше, появилось много разбитых семейных жизней, страдают не только родители, упавшие в грех, но что страшнее всего, страдают дети. А к этому чаще всего приводит алкоголь, неверность мужу или неверной жене и многие другие грехи, имя которым – легион. При этом мы здесь должны заметить, что грех сам по себе имеет привлекательную сторону. Это знают все грешники. Оттого люди и тянутся к нему, тянутся к греху, тянутся к удовольствиям плоти. Но люди забывают, что эти удовольствия кратковременные. За них человек должен платить высокую цену здесь, на земле, а еще хуже – платить за них вечной жизнью. Это должно быть страшно, это должно быть ужасно, тем более, что во Христе – каждый человек имеет путь к освобождению, путь к покаянию и к обновленной жизни. Стих 13 говорит, что такие люди получают возмездие за беззаконие, хотя им кажется, что все пройдет безнаказанно. Но дьявол не джентльмен, дьявол – обманщик. Дьявол прельщает через таких людей многие неутвержденные души. Так говорит наш 14 стих. Неутвержденные души в чем? В истине Божьей. Сердца этих людей заполнены только одной идеей – материальное любостяжание. И далее Писание заключает – это сыны проклятия. Страшно это слово – проклятие. Но кто в этом виноват? Люди сами навлекают на себя это осуждение – Бог предлагает спасение, предлагает счастливую жизнь, а человек должен сделать выбор. И как печально, что ослепленный человек не видит своего ужасного положения и идет дорогой греха
идет до конца. Некоторые слушатели могут сказать сами себе: «Ну, это к нам не относится, мы еще не дошли до такого состояния». Друзья мои, здесь Слово Божие предупреждает всех нас: грех – это огонь, а игра

о своей проблеме греха сказать Иисусу. Бог готов дать нам прощение, Бог готов нам дать полное освобождение от власти греха ради имени Иисуса, если мы принимаем верою Его искупительную жертву. Это чудо, когда раб греха в одно мгновение становится свободным человеком. Это и есть живое истинное христианство. Никто не родился святым, каждому нужно покаяние. Одни далеко ушли на пути греха, другие только стоят на нем, но всем нужен Христос, и в том числе и вам, дорогой радиослушатель. Примите уже его в сердце верою. Аминь.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

Пусть же Бог – источник всякой надежды. Через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. И Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот многочисленным приплодом и ваши поля обилием плодов. Господь снова будет радоваться от тебе, дарует тебе добро, как радовался Он о твоих отцах. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Радуйтесь же и ликуйте вовеки о том, что Я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования, а народ его наполню радостью. Даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если маслины не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. Владыка Господь, моя сила. Он делает ноги мои сильными, как у оленя, и возводит меня на высоты. Среди суровых испытаний у них изобилие радости, и в ужасной бедности изобилие щедрости. Радуйтесь, праведные, о Господе, честным подобает Его хвалить. Пойте Богу, воспевайте Его имя, воспойте того, кто шествует на облаках, Господь, имя Его. Радуйтесь же пред лицом Его. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. И в заключение, братья, хочу сказать: радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга. Пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами. Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь.

пусть же Бог, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой.

Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он, ради предстоящей радости, претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола.

И Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот – многочисленным приплодом, и ваши поля – обилием плодов. Господь снова будет радоваться о тебе, даруя тебе добро, как радовался Он о твоих отцах.

радуйтесь же и ликуйте вовеки о том, что я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования, а народ его наполню радостью».

даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если маслины не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. Владыка Господь — моя сила. Он делает ноги мои сильными, как у оленя, и возводит меня на высоты».

«Воспойте Богу! Воспевайте Его имя! Воспойте того, кто шествует на облаках! Господь! Его имя! Радуйтесь же пред лицом Его!»

Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах.

И в заключение, братья, хочу сказать: радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга. Пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами.

Пусть же Бог – источник всякой надежды. Через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. И Господь, твой Бог, с избытком даст тебе успех во всех делах твоих рук, благословит вас множеством детей, ваш скот – многочисленным приплодом, и ваши поля – обилием плодов. Господь снова будет радоваться о тебе, даруя тебе добро, как радовался Он о твоих отцах. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Радуйтесь же и ликуйте вовеки о том, что я творю. Я сделаю Иерусалим местом ликования, а народ его наполню радостью. Даже если инжир не расцветет и не будет винограда на лозе, если маслины не принесут плода и поля не дадут урожая, если не останется овец в загоне и волов в стойлах, я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. Владыка Господь – моя сила. Он делает ноги мои сильными, как у оленя, и возводит меня на высоты. Среди суровых испытаний у них изобилие радости, и в ужасной бедности – изобилие щедрости. Радуйтесь, праведные, о Господе, честным подобает Его хвалить. Пойте Богу, воспевайте Его имя, воспойте того, кто шествует на облаках, Господь, имя Его. Радуйтесь же пред лицом Его. Однако ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. И в заключение, братья, хочу сказать: радуйтесь, стремитесь к исправлению, ободряйте друг друга. Пусть среди вас будет единство, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами. Всегда радуйтесь в Господе, и я еще раз говорю: радуйтесь.

Вы слушаете «Радио на пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

0: Pleasure must not be the object of our life. Christ must be the object, to please Him, not to please ourselves.
1: Центром нашей жизни не должны быть удовольствия. Христос должен быть центром нашей жизни.
0: An immoral Christian has a God in his life, and the God is the God of self.
1: Неморальный христианин, он также имеет Бога в своей жизни, но этот Бог, он сам. Как мы можем знать, или мы скользнули на эту седьмую ступеньку в нашей жизни? Я бы хотел спросить вас вопрос. Ответьте на этот вопрос очень быстро, как только вы услышите вопрос. Ответьте очень быстро в вашем понятии.
0: Question.
1: Вопрос.
0: What are the three greatest desires of your life? Right now, answer it quickly.
1: Какие три ваших самых больших желания в вашей жизни? Ответьте быстро.
0: Okay, you got it?
1: Вы ответили?
0: Were they physical desires?
1: Это были телесные пожелания?
0: Was it for money?
1: Были ли это деньги?
0: Success, power?
1: Успех, власть?
0: Lust?
1: Похоть? Каковыми были ваши желания в жизни? Только Господу вы ответили сейчас на этот вопрос. Но если это было что-то плотское, но не духовное, это есть показатель того, что вы скользите ниже и ниже. Второй вопрос.
0: What is your second thought? Not the first thought, your second thought when you see something evil on television.
1: Когда вы видите что-то непотребное на телевидении, какова ваша вторая мысль? Не первая, а вторая мысль.
0: If you see an impure scene on a television show, what's the second thing you do?
1: Если вы видите нечистоту, показанную по телевизору, что вы второе делаете? Не первое, а второе.
0: I know Christian men and women and teenagers, they may turn their head away.
1: Я знаю, что многие из христиан просто отворачиваются.
0: From a bad, immoral movie or television.
1: От какой-то нечистоты, показанной по телевизору.
0: God,
1: но ученики, наполненные Духом Святым, они выключат этот телевизор или переключат канал.
0: So he,
1: и если этот человек истинный христианин, он так
0: But
1: сделает.
0: Carnal,
1: но христиане с нечистотой в сердце, они будут продолжать смотреть это телевидение, это кино, эту передачу. И будут без всякого слушать имя Господне, произносимое в суе в этих передачах. Господь говорит, что глаза и уши – это самые основные врата для восприятия этого мира. Господь предупреждает, что мы были осторожными, что наш глаз видит, что наше ухо слышит. Если вы позволяете нечистоте входить через ваши глаза и через ваши уши, она проникает в сердце и проявляется в ваших делах, в ваших поступках. Молитесь о том, если вы чувствуете эту нечистоту в сердце, в вашей тайной комнате молитесь Господу, чтобы Он удалил эту нечистоту и сделал вас истинными христианами. Один раз один человек позвонил мне, бизнес-человек, ведущий человек в своей церкви. И, конечно же, он дает много тысяч долларов в пожертвование своей церкви. Он приходит на все библейские разборы в моем городе. И каждый думал, даже я думал, что это прекрасный христианин. Однажды он позвонил мне. И он говорит мне, я во Флориде. У меня очень большой грех сейчас. Никто об этом не знает, но я тайно, секретно участвую в нечистоте этого мира. Но Но он поспешил сказать, но это не настолько плохо, и многие другие христиане то же самое могут делать в своей жизни. Я сказал ему, Билл, он, его сейчас нету в живых, он перешел в вечность. То, что ты только что сказал, оно обожгло мое ухо и перевернуло мой желудок, наоборот. Неужели ты не видишь, что та нечистота, которая в твоем сердце, удаляет тебя от Бога все дальше и дальше? Он начал плакать. Сказал, я знаю, я предаю моего Господа. Он сказал, пожалуйста, молись мне. Я сказал, как только ты возвратишься назад сюда, в наш город, я обязательно с тобой встречусь, и ты должен покаяться в этом. Я проповедовал на его похоронах. В ту ночь, после того, как он говорил со мной по телефону, это было слишком много для него, что он именно открыл для себя этот грех. Он застрелил сам себя. Очень часто нечистота, которую вы, как христианин, творите, приводит к самоубийству. Но если вы этого все еще не остановились, вы идете на восьмую ступеньку. И восьмая ступенька является ненависть к той персоне, к тому человеку, кто обличает вас во грехе. Когда кто-то обличает вас в вашем грехе или ваших поступках, и вы начинаете гневаться на него, вот это восьмая ступенька. Если родители говорят ребенку, не делай этого, а ребенок начинает гневаться на своих родителей, начинает ненавидеть их, то это восьмая ступенька. И в данном случае, если пастор обличает кого-то, что он неправильно поступает по отношению к своим родственникам, или к своей жене, или к мужу, или к детям, а этот человек начинает ненавидеть пастора, это вот эта ступенька. И вот восьмая ступень, это уже явное отпадение от Господа, это видно в жизни христианина. Христианин в данном случае не ищет советов из Библии и советов Божьих. Такой человек не хочет быть среди христиан, среди церкви. Он убегает от этого. И он больше не читает Библию. А ведь Библия же это единственное средство, через которое Господь приводит людей к покаянию. И вот такая личность все дальше и дальше продвигается к девятой ступеньке. Слушайте. Ступенька девятая – это дух проклятия в вашем сердце. Вы становитесь проклинающей, горькой персоной для всех окружающих. Вы не хотите даже слышать ни о чем христианском больше. Вы полностью увлечены в сети дьявола. 27 глава из притчи полностью забыта, которая говорит, что друг, который обличает, он лучше других. И когда ваш друг, христианин, приходит обличать вас и, может быть, наносит раны, полезные раны, которые вас излечат, вы ненавидите этих людей, вы удаляетесь от них. Вам не нужны такие люди. Вы начинаете критиковать все, что есть христианское. Вы становитесь отточенным в горечи, в проклятии, в кислоте вашей души, в гневе, в пессимизме, в том, что негативно, и даже в самолюбии. Вы отвергаете все, что только может влиять на вас. Такой человек отворачивается от всего, что только в этом мире есть. От полиции, от родителей, от школы, от учителей, от всего. И вы становитесь ужасным, горьким христианином. Но если вы еще не опомнитесь на девятой ступеньке, не остановитесь, вы скатитесь на последнюю, десятую. На этой ступеньке вы переживете проклятие Божие. Экклезиаст, 7 глава. Господь говорит о своем проклятии на людей, кто удаляется от него. Это ужасный стих. Библия говорит следующее. Ожесточенное сердце — это проклятие от Бога. Вот смысл этого. И ваше сердце противостоит Господу во всем, что только можно принять от Него. В этот момент вы не способны каяться. В 29 главе притч Библия говорит, если вы ожесточаете ваше сердце, после многих напоминаний, Господь сломит вас без восстановления. И когда Господь сломит вас, помните, когда Господь сломит вас, если вы Господне дитя, но вы спустились на десятую ступеньку, и если вы не слушаете совершенно Его, вы ничего не хотите иметь общего с Библией, с христианами, Господь сломит вас. Это случится быстро и безвозвратно. В 51-м псалме Господь говорит, «Я не откину человека с разбитым сердцем». Но в этот момент вы имеете две дороги, два выбора. То ли вы будете плакать с воплем и просить Господа восстановить вас в вашей жизни. И по вере своей признать, что вы преступник пред Господом, вы удалились от Него, чтобы Он восстановил вас. Или ждать, когда Господь вас сломит или вообще выбросит из этой жизни. Многие из коринфян становились пьяными за столами любви. При вкушании знаков преломления или за столом любви они объедались, они находились во грехе в этом плане. Они были неморальными. Они призывали друг друга на суд, судили друг друга. Они не практиковали духовные дары, которые Господь им дарил. И Павел говорил им, потому что сердце ваше ожесточенно, некоторые из вас уснули или умерли, другими словами. Господь убрал вашу жизнь. И такие люди никогда не восстановились. Помним об Илии в Ветхом Завете. Офни и Финиес, сыновья. Те два сына Илия были верующими. Они были священниками. Они служили во храме, но они были в неповиновении, они были пьяницы, и они вели неморальную жизнь. И вот двоих в один день Господь поразил в битве. И это так поразило сердце Илия, что он упал с своего седалища и умер. И Иезавели Господь дал время покаяться, она не покаялась. Господь убил ее. И написано, псы лизали кровь ее под стеною. То же самое случилось для ее негодного мужа Ахава. Каин никогда не восстановился. Он ожесточился сердцем. И он выслан был в землю Нод. Саул ожесточился сердцем против Господа. И Саул пошел в битву без Господа. С ожесточенным сердцем. Думая, что Господь будет с ним. Но его поразили там.
0: And his body was fastened on the wall of Bet-Shan, the city of Bet-Shan in Israel.
1: И его тело без головы висело на стене в городе Бет-Шан.
0: He had his sword bearer take the sword, and he fell on his own sword, committed suicide.
1: Он взял меч у оруженосца и пал на этот меч.
0: King Saul had a hardened heart in his later life. King Saul had a hard heart.
1: Царь Саул, он ожесточился сердцем своей жизни.
0: He even went to counsel with the witch.
1: И даже он к волшебнице пошел спрашивать от дьявола совета. А Гиезий также был ожесточен сердцем. Когда он украл золото и одежды и закопал в своем шатре, Господь поразил его проказою. Иуда Искариотский ожесточил свое сердце. И в одно время было похоже, что он верующий, но он не был верующим. Иуда Искариотский не пошел в небо. Но принципы ожесточенного сердца распространились и на него. И он тоже закончил жизнь самоубийством. Десятая ступенька – это ожесточенное сердце. Господь сломит вас, если вы будете продолжать жить с ожесточенным сердцем. Или Он прекратит вашу жизнь.
2: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478. Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: В передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Друзья, я напомню, что у нас сегодня третья и заключительная беседа по посланию к Филимону. И очень коротко я напомню, что суть этого послания заключается в том, что некогда Онисим, бывший раб Филимона, возвращается к Филимону, но уже в новом качестве. Не в качестве раба, в качестве уже верующего человека. Он уверовал в Риме, уверовал благодаря труду и служению апостола Павла. И апостол Павел вместе с Тихиком посылает два письма в Колосскую церковь. Первое письмо направлено в саму церковь, второе письмо направлено к Филимону. В первом письме апостол называет Онисима верным и возлюбленным братом. Во втором письме он призывает Филимона признать Онисима верным и возлюбленным братом. И мы видим, друзья, что для Филимона это очень трудная задача была. Хотя мы говорили с вами о том, что Филимон был очень хорошим человеком, мы отмечали его качество, и мы увидели, что, друзья, Филимон действительно образец христианина, образец христианского поведение, и многие из нас, конечно, друзья, далеко до Филимона, и тем не менее, даже Филимону Бог ставит довольно сложную задачу для его духовного роста, для его совершенствования. Бог ему ставит задачу, чтобы он смог принять Филимона и принять его уже как брата. И мы говорили, друзья, с вами о том, что апостол Павел, будучи заботливым душепопечителем, будучи человеком, который любил Филимона и был его другом, он помогал Филимону принять это трудное решение. Друзья, я, когда готовился к этой теме в первый раз, то я хотел перенести вот эти советы, которые апостол Павел, или которые мы видим в поведении апостола Павла, Павел Филимону предлагает некую помощь, некие способы, которые помогли бы Филимону принять Онисима. И хотел бы перенести вот эти способы, эти приемы на любые трудные решения в нашей жизни. И уверен, друзья, что оно так и можно. Но все-таки потом, думая более серьезно об этом послании, я подумал, что, наверное, нет более тяжелого и более серьезного труда в нашей жизни, это как кого-то вместить и кого-то принять. То есть, конечно, эти советы распространяются на любую тяжелую ситуацию в нашей жизни или в жизни кого-то. Но, в общем-то, я думаю, что более серьезная ситуация, чем мы должны принять человека, мы должны простить человека, мы должны вместить человека. И не просто вместить, не просто принять формально, не просто, чтобы это было так, ну хорошо, я против него ничего не имею, но пусть он меня не видит, как сказал некогда Давид. Но чтобы, друзья, мы могли принять человека именно как брата и как брата возлюбленного. Это очень высокая задача, очень высокая цель и очень трудная. И я думаю, что в нашей жизни мы можем все эти советы, которые апостол Павел предлагает Филимону, использовать в нашей жизни именно в этих случаях. Друзья, еще я убежден в том, что у каждого человека есть другой человек, которому ему трудно принять. Вот мне приходится иногда беседовать с людьми, друзья, и мы, вот я беседую с людьми, и очень часто бывает такая ситуация, что человек говорит, вот в моей жизни есть человек, друзья, это может быть кто угодно, это может быть близкий родственник, брат или сестра, или это может быть теща или свекровь, или это может быть, например, брат в церкви, или это может быть кто угодно, друзья, человек, который тебе тяжелый. Вот ты, чтобы даже видеть его тебе тяжело, а не то, чтобы принять как брата возлюбленного. И поэтому, друзья, вот эта ситуация, она для нас очень актуальна. Итак, мы в прошлый раз с вами рассмотрели два момента, что апостол Павел предлагает Филимону, чтобы ему помочь принять вот это тяжелое решение, переступить через самого себя и принять Онисима. Первое, друзья, он говорит о том, что он узник. Мы подробно об этом говорили, я коротко напомню. То есть, другими словами, он говорит: Филимон, я тебя ради Иисуса Христа прошу принять Онисима, но я ради Иисуса Христа страдаю намного больше. Друзья, когда мы смотрим на человека, который ради Христа делает намного больше, когда мы смотрим на примеры веры, нам в нашей жизни легче принимать решения. И второе, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что Филимону апостол Павел хвалил Филимона. То есть он ему говорил хорошие слова. Он, во-первых, видел в Филимоне доброе, и он его открыто хвалил. Знаете, друзья, после этой беседы ко мне иногда подошли даже некоторые люди и говорили, вот а в наших там раньше, когда вот нас учили, что хвалить никого нельзя. Друзья, я тоже сталкивался с этой теорией, сталкивался с этой мыслью, что хвалить никого нельзя, иначе человек возгордится. Но я опять-таки скажу, друзья, как и в прошлый раз говорил, я не нахожу примеров подтверждения этого Священного Писания. То есть в Священном Писании мы видим апостолы, они хвалили друг друга, хвалили своих сотрудников. Друзья, мы видим, что Бог хвалит людей. И почему бы нам, друзья, друг друга не хвалить? Как бы я думаю, что неправильно брать на себя функцию такого судьи и дозировать, да, там, вот этому надо столько похвалы, чтобы он не возгордился, а этому столько-то. Не свидетельствует ли это о нашей гордости самим, что мы тут такие вот можем решать, кто будет гордиться, а кто не будет гордиться, да? Друзья, итак, вот два момента мы с вами разобрали в прошлый раз. То он упоминал о своем страдании ради Иисуса Христа, и он хвалил Филимона. Итак, друзья, дальше. Может быть, кто-то из вас, исследуя это послание, может быть, кто-то из вас нашел, что же сделал Павел, чтобы помочь Филимону принять это тяжелое, трудное решение, чтобы помочь Филимону принять Онисима. Кто-то из вас, может быть, нашел какой-то текст Священного Писания? Пожалуйста, можете сказать. Да, то есть он опять указывает на его положительную сторону. Говорит, я знаю, что ты сделаешь больше, чем я попрошу. Хорошо, друзья, но это мы уже как бы сказали в прошлый раз, он указывает на его положительные качества, напоминает его определенных победах, которые у него уже были, напоминает об его положительных качествах, которые у него есть. Еще есть, друзья, что-то от вас? Можно услышать какое-то исследование этого вопроса? Друзья, ну вот я скажу вам тогда, раз у вас нет. Друзья, я еще 5 моментов нашел. Вот что сделал апостол Павел, чтобы Онисим, чтобы было принято, чтобы Филимону было легче принять Онисима. Первое, друзья, вот третье, точнее, по нашему списку, но первое сегодня. Павел хвалил Онисима. Ну, хвалил Онисима. То есть указывал на его положительные качества. Вы знаете, друзья, вот когда человек с другим человеком имеет натянутые отношения, имеет трудные вопросы какие-то, то чаще всего этот человек, вот, который обижен на кого-то, ему трудно видеть что-то хорошее в том человеке. Согласны, да, друзья? Вот я знаю одну ситуацию одного человека. Ну, правда, там речь касалась не конкретного человека, а целой церкви. Он был обижен на церковь, на некоторых, ну, на братьев этой церкви. И вот когда он мне рассказывал, а я в этой местности бывал примерно раз в несколько месяцев. Первый раз приехал, мне говорит, брат Денис, вот у нас в церкви такая проблема. Вот посмотрите. И вот вижу, что он видит проблему. Ну, мы с ним побеседовали, постарались как-то эту проблему разрешить. Я приезжаю примерно через полгода, он говорит, ты знаешь, Денис, в нашей церкви вот все плохо. И я заметил тенденцию. То есть, в прошлый раз я приезжал, в церкви была проблема, а в этот раз я приехал в церкви, все плохо. Все плохо в церкви. Вот. В следующий раз я приехал, друзья, ну, примерно такая ситуация, что опять какое-то ухудшение, что вот как бы все чернеет в глазах, все хуже, хуже, хуже. Потом этот человек вышел из церкви, ну, отделился от церкви, но никуда не вошел, просто сам отошел от церкви. И он при следующей беседе сказал, ты знаешь, в нашем братстве нет ничего доброго. Ничего. Я говорю... он говорит, ну только ты ко мне ездишь, вот так он сказал. Я говорю, ну похоже, что этот луч света тоже ненадолго, да, в ваших глазах останется. И потом мы встретились еще через год, долго не встречались, и он говорит, даже разговаривать не хочу. Вот такая мысль. Друзья, вот вы знаете, ситуация вот идет по ухудшению. Я согласен, что проблема, которую он поднял, она действительно могла быть в церкви. Но я посмотрю, друзья, когда человека вот проблема затмевает, потихонечку затмевает все положительное, он не видит вообще ничего хорошего. И в конечном итоге он говорит, ничего доброго во всем братстве. Вот все братство и все плохо. Друзья, это уже явное искушение. Друзья, мы знаем ситуации, когда человек видел проблему в другом человеке, видел, и видел объективно, это действительно проблема есть, она на самом деле присутствует. Но когда он неправильно к этой проблеме относился, не по-библейски относился к этой проблеме, не то, как учит Иисус Христос, не молитвенно, не общаясь с этим человеком лично, да, как учит Христос нас, то потихонечку в его глазах эта проблема начинает расти. Она начинает расти и загораживать все. И у человека все становится очень темным. И он даже уже не может видеть. Массу примеров я могу привести, когда люди про других людей говорили. Он вот очень плохой человек, все в нем плохо. И когда ты начинаешь этому человеку хвалить того человека, то есть открывать ему качество, открывать тому человеку положительную сторону другого человека, очень часто, друзья, это даже в штыки воспринимается. Да что ты за него заступаешься? Да ты за него заступаешься, потому что ты с ним дружишь. Или ты за него заступаешься, потому что ты там, ну еще что-то, еще что-то. Друзья, а на самом деле, вот на самом деле бывает очень трудно человеку открыть, что в том человеке что-то есть хорошее, что-то есть доброе, что вот какие-то, ты не до конца все это видишь. Друзья, вот я думаю, что Филимону, например, сказать, что Анисим – это верный возлюбленный брат, ну, наверное, было трудно. Ну, какой верный возлюбленный брат? А Павел говорит, посмотри, вот он был такой, сейчас он такой. Вот как-то вот он начинает открывать ему сторону Анисима. Он, смотрите, пишет, «Я хотел при себе удержать его», – это 13 стих, «дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Какое качество Анисима открывает он? Ну, как бы заботливость. Он мне послужит вместо тебя. То есть он как бы даже сравнивает его с самим Филимоном. Он говорит, вот ты мне служил, а теперь мне Анисим послужит. Друзья, это доброе качество открывается, да, Анисима. Потом, не как раба, но выше раба, брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе. Друзья, вот он как бы открывает его, открывает хорошее качество этого человека. Ну, может быть, не очень много, но, в общем-то, мы все равно видим эту ситуацию. Поэтому, друзья, если мы хотим, чтобы кого-то примирить с кем-то, или хотим сами свое сердце направить на примирение с кем-то, нам нужно увидеть добрые качества этого человека. Я уже много раз рассказывал этот пример, но для меня он очень яркий, как однажды я беседовал с одной семейной парой, и жена про мужа сказала, что в нем нет ничего доброго, что он за 20 там, или за 25 лет нашей совместной жизни ни разу ничего хорошего мне не сделал. Друзья, это было явное искушение, потому что я эту семейную пару давно знаю. Они раньше жили дружно и хорошо, просто какая-то проблема прошла у них. И тогда я спросил, переспросил, правда, ничего хорошего? Она говорит, ничего хорошего. Я говорю, ну я вам что предлагаю? Вспомните, вот за 25 лет, хоть одно что-то хорошее, хоть что-то одно. Она говорит, не вспомню. А потом через какое-то время, говорит, я вспомнила. Вот, говорит, когда я болела... Еще только тогда, на закате нашей, вернее, на рассвете нашей юности, когда мы только поженились. И он мне принес виноград. И говорит, мне так это было приятно, он мне принес виноград. Вот это было хорошее. Я говорю, ну вот идите к нему и скажите, вот помнишь, ты 25 лет назад мне виноград принес? Спасибо тебе за это. И вы знаете, она пошла и сказала. А потом она говорит, я вспомнила еще один случай. И еще один случай, и еще. И потихонечку у меня стали открываться глаза. И она вдруг увидела, что проблема, которая возникла между ней и мужем, действительно есть. Она никуда не делась. Муж действительно поступил неправильно. Но на фоне больших благословений, которые они имели, эта проблема, она может быть решена. Она не затмевает все, весь свет. Друзья, вот сатана, он такой подход имеет. Он пытается забрать у нас все, что было. Все, да вот, друзья, поссорились два друга. И они даже вообще никак примиряться не хотят. Но вспомните, как вам было хорошо раньше. Но вспомните, что этот человек вот это сделал, и это, и это, и это. Друзья, очень часто человек говорит, да нет, вообще ничего нехорошего. Друзья, вот Павел знал эту проблему, и он Филимону начинает открывать глаза на хорошее качество Анисима. Посмотри, да, вот он тебя обидел, все, но посмотри, вот это в нем хорошее, и вот это, и вот это, и вот это. И это, друзья, нам помогает более объективно посмотреть на человека. Есть вопрос какой-нибудь по этому моменту? Второе, друзья, о чем я хотел сказать, что я увидел в послании Филимону, это тоже касается Анисима. Павел указывал на изменения в жизни Анисима. Друзья, Павел указывал на изменения в жизни Анисима. Вот это то, на что я хотел обратить особое внимание. Вот человек так устроен, что он, ну мы же об этом много раз говорили, повторим еще раз, он легко вешает ярлыки на другого человека. Так, друзья, да? Вот человек, например, один раз подвел тебя, вот ты ему доверил, а он не сделал. И в следующий раз ты ему уже говоришь, а он все. Друзья, уже 20 лет прошло, 30 лет прошло. Все, я ему не доверяю. Он все. Друзья, может быть, этот человек уже давно изменился. Может быть, он давно уже покаялся. Может быть, в нем уже другие процессы. Нет, все. Он такой. Друзья, вот Бог, если бы он на нас смотрел в статике, в такой статичной форме, мы бы, друзья, никто из вас никогда бы не смогли бы милости обрести пред Богом. Но он смотрит динамику развития, он смотрит, как человек развивается, он смотрит, что он был такой, а теперь вот такой. Я еще раз приведу этот пример, который приводил уже как-то раз, был в одном городе и встретился с женщиной. И эта женщина, она оказалась, ну я ей стал свидетельствовать, а она оказалась, знает верующих, у нее сосед верующий. И она, когда узнала, что баптисты, она так резко негативно восприняла, баптисты, да у меня сосед баптист, да вы знаете, хуже него нет человека, да он такой-сякой, да он и вообще и вредный, и приставучий такой, вот мелочи всякие пристает, и все, и у него зимой хлеба, это, снега не допросишься, и так далее, и так далее, вот по-всякому, вот что у вас там за люди в церкви такие люди? Вы знаете, я аж опешил, думаю, вот это свидетельство. Кстати, такая мысль про меня сразу. Вот кто-то свидетельствует, а про меня скажут, а я знаю его, вот надо себя проверить, да, каждому. Но я просто аж взмолился внутренне и говорю ей потом. Вы представляете, каким бы он был, если бы он в церковь не ходил? Он бы, наверное, вообще во всех поубивал бы давно уже, как бы. Тут он хоть в церковь ходит, хоть такой. А если бы он не ходил, он вообще бы какой, представляете, был? И она говорит, ну я что-то об этом даже не подумала. Друзья, вы знаете, вот часто бывает, что вот мы видим, человек плохой. Но а каким он был раньше? Вот если взять гору, я уже тоже, например, много раз говорил, гору взять. И вот один человек с горы идет вниз, вот с горы идет вниз, сверху вниз. А другой с подножия горы идет наверх. И вот они вот на разных уровнях находятся. Но один идет вниз, один идет наверх. И тот, который наверху находится, он скажет, я лучше тебя, я тут, вот я тут, а ты там еще, я лучше тебя. А тот скажет, да, ты лучше меня, но я-то иду туда, а ты идешь туда. На каком-то этапе они встретятся, на каком-то этапе они встретятся. Они будут одинаковы, но они не одинаковы пред Богом. Почему? Потому что один хуже становится, а другой лучше становится. Друзья, вот очень важно в нашей жизни смотреть не на ситуацию. Вот, друзья, мы оцениваем так, вот смотрим на нашу молодежь, на подростков, на кого-то еще. Смотрим, а вот, вот это, они не соответствуют этому уровню. Так пусть и соответствуют еще. Но а какие они раньше были? А какие они были раньше? Мы смотрим движение. Или мы смотрим на человека, который, ну, вроде неплохо, но раньше он был лучше и стал хуже. Друзья, в нашей жизни все определяет не момент состояния, а все определяет наше направление движения. Куда мы движемся, вверх или вниз. И апостол Павел видит эту ситуацию. Он говорит, посмотри, он был такой, а сейчас он такой. Друзья, у Филимона, возможно, возникло искушение не заметить изменения. Пришел Филимон, пришел Анисим к Филимону. И он скажет, а, лицемерит. А, вот это, еще вот это, еще вот это. Друзья, но искреннее сердце, настоящее сердце, оно способно видеть изменения. Он обращает внимание, что человек изменился, что Бог в нем что-то достиг. Что теперь он на правильном пути. Да, да, было плохо, а теперь стало лучше. Друзья, это очень важная характеристика в жизни человека. Если мы хотим иметь способность принимать людей, а для нас это очень важная способность, потому что мы, если не сможем принимать братьев, сестер, то и Бог нас может не принять. Так написано, если вы не прощаете, я не прощу. Я понимаю так, друзья, эту мысль раньше не говорил, что для Филимона вопрос Анисима был очень важный. Если бы Филимон не принял Анисима, не простил его от всего сердца, возможно, друзья, это бы сработало в его вечном спасении, потому что сам Господь сказал, ты не простишь, я не прощу. Друзья, я уверен, что Филимон бы простил, потому что он дитё Божие, Дух Святой в нем действует, побуждает его к прощению. Друзья, ну посмотрите, какая это важная зависимость. Поэтому нам тоже нужно научиться прощать. А как научиться прощать? Как простить того, которого мы не можем простить? А давайте посмотрим на его изменения, на его динамику. Пусть небольшой шаг, но чуть лучше. Когда наша дочка лежала в больнице, и нам все время, мы каждый день звоним в реанимацию, и нам говорят, ситуация стабильно тяжелая, и каждый день, и в течение 10 дней никаких изменений, а потом говорит врач, мы позвонили в субботу, и врач говорит, ситуация тяжелая, но лучше, чем вчера. Я говорю, а сильно лучше? Нет, наметилась динамика. Друзья, вы знаете, у нас такая радость была, что как будто бы, я не знаю, там как будто... Вот просто счастье огромное. Но ничего не изменилось. Наметилась динамика. Чуть-чуть стало лучше. Человек сдвинулся в сторону выздоровления. Еще она дышит под аппаратом, она еще не пришла в сознание, еще все ей колет, но наметилась динамика, друзья. И чувство радости, чувство счастья. Мы смотрим на человека и смотрим на него. Видим, что все так же плохо, как и раньше. Но наметилась динамика. Он уже стал слушать. Вот у меня друг, неверующий совершенно, Когда мы раньше с ним разговаривали о Боге, абсолютно игнорировал. Он говорил: знаешь как, давай об этом никогда не будем говорить. Никогда не будем о Боге говорить. Ну хорошо. Потом звонит один раз мне и говорит: слушай, вот мы обвенчаться хотим с женой. А они в браке уже лет, наверное, 15. Я говорю: а почему вы решили обвенчаться? Так, не знаю, как-то вот, может быть, Бог благословит. Друзья, вот радоваться или это? Ну, они в православный храм пошли венчаться, тогда радоваться-то ему нет. Вот, друзья, ничего не изменилось. В общем-то, никакой веры у них не появилось, ничего. Но наметилась динамика. Вот я вижу, что, как говорил один литературный герой, лед тронулся, да? Друзья, а потом звонки пошли, вот вопрос какой-то, а вот Библия, а потом подари мне Библию. А потом, друзья, и пошла динамика. Сейчас он еще не верующий, он еще не в церкви. Друзья, ну вот звонит недавно совсем и говорит: слушай, Денис, у меня с работы тяжелые переживания. Ты можешь там попросить того? Того можешь попросить? Я говорю: ну попрошу. Потом он... А я говорю: а ты сам можешь попросить? Он говорит: меня он не послушает. Я говорю: ну ты попробуй. Ну, говорит, давай, на всякий случай ты тоже попроси. Потом звонит, говорит: слушай, ну скажи спасибо там. Я говорю: все нормально, скажи спасибо тому. Друзья, вот такие отношения. Ну что это такое? Это как детская какая-то. Ну наметилась динамика, друзья, стало лучше. И вот Павел, он видел изменения, это Анисима видел, и на эти изменения Филимон указывал. Посмотрите еще раз, 11 стих. Он был некогда негоден, а теперь годен. Был негоден, а теперь годен, да? Вот какое изменение. 16 стих. Не как раба уже, но выше раба, брата возлюбленного, ну и так далее. Поэтому, друзья, это тоже второй момент, который хотел сегодня обратить внимание. Первый момент. Павел хвалил Анисима, указывал на его хорошие, положительные качества. Второе, друзья, он указывал на изменения в жизни Анисима, на его тенденцию к лучшему, потому что у него происходит улучшение ситуации. Кстати, короткий момент. В книге Откровения Иисус Христос, когда оценивает церкви, он тоже говорит о динамике. Он говорит: я не нахожу, чтобы дела твои были больше тех. Или наоборот, говорит, что дела твои лучше. То есть, друзья, Христос, Бог, оценивая жизнь человека и церкви, Он всегда ее сравнивает в динамике. Да. Еще один момент. Вот, например, вот идет отчет. Например, церковь отчитывается, ну, отчет церкви в конце года, там служители отчитываются в церкви о служении. Или там отчет по благовестию в церкви, там, в крае, или отчет по благовестию в братстве даже. И вот у меня как-то один раз братья спросили: вот как правильно поставить отчет? И вот я говорю: представьте, выходит человек и говорит: братья и сестры, в этом году мы совершили 20 миссионерских поездок. Вот радоваться церкви или грустить? Вот радоваться, хорошее это или нет? Вот вы говорите: хорошее. Значит, ничего вы не поняли из моей беседы. А вопрос: а сколько в прошлом году поездок совершили? А в прошлом 100. А, вон оно как, да. Или человек говорит: в этом году мы совершили 4 миссионерских поездки. 4. Мы 20 совершили. А в прошлом ни одной. В 4 раза, ну даже больше, чем в 4 раза увеличилось, да? А у них было в прошлом 100, сейчас 20. В 5 раз упало. Друзья, абсолютными цифрами никогда ничего не скажешь. Как было и как стало. Я в этом году пожертвовал столько-то денег. Ну а в прошлом? А в прошлом больше? Ну тогда чему радоваться, если динамика-то хуже стала? Итак, два момента, друзья, да? Третий момент. Апостол Павел показывал, что Анисим дорог для него. Дорог для него. Вы знаете, есть такой текст. Любящий Бога... Кто помнит дальше? Нет, любящий. Не любящий, а любящий Бога любит и рожденного от Него. Любит и рожденного от Него. Друзья, уже как-то это мы тоже озвучивали. Если в одной семье дети ссорятся между собой, для родителей это очень тяжело. Почему? Он любит одного, он любит второго. Кстати, вот такая есть история, очень трудная для восприятия история, очень тяжелая. Как один сын, ну или один брат точнее, убил другого брата и скрылся у матери. А мать сказала, что она не, ну она знала, что он убил, но полиция его не выдала. А потом, когда это вскрылось, они спрашивают мать: ну почему вы не выдали? Она говорит: я лишилась одного сына, а теперь лишусь и второго сына. Его же заберут. Ну, казалось бы, надо же гневаться на него, он же убил, да? Друзья, ну вот это, я говорю, тяжело для восприятия истории, там масса нюансов, но сам факт, что вот матери трудно, очень тяжело, ей трудно выбрать, трудно определиться. Она любит обоих очень сильно. Друзья, вот Бог, вот Он умер за меня, Он меня любит, Он со мной имеет общение. Когда я молюсь Богу, Бог меня утешает, Он меня жалеет. Бог мне через Слово Свое открывает свои истины. И другому человеку, вот тому человеку тоже Бог любит, утешает. Вот когда они один на один общаются, все хорошо. И представьте себе, а вот мы с ним никак не можем. Вот как в этой ситуации быть? Вот есть такая книга, называется «Ключи царства». И там, я очень советую прочитать, кто не читал. И там вот один католический священник, его отправили на миссионерство в Китай. И там у него были в помощниках три сестры-монахини. Уже пожилые сестры, монахи. Одна была, по-моему, из Польши, если не ошибаюсь. Одна была француженка, а одна была немка. И вот они были монахи, и они помогали при монастыре ему. И вот дошло до них сведение в Китай, что началась война. Началась война, значит, Германия напала на Францию и Польшу. И началась война. Но так католическая церковь, они же одобряют военные действия. А в этой книге, кстати, показано, что это неправильно одобрять военные действия. И вот написано, что вечером три монахини склонялись на молитву. Каждая из них молилась о победе своим войскам. Но это были три разные молитвы о трех разных победах. И вот как Богу тебе реагировать на эти молитвы? Вот одна молится: «Господи, пусть Германия победит». Другая молится: пусть Франция победит, да, пусть Польша. Вот они же враги, как вот? И вот как Богу разобраться, кому помогать-то сейчас? Вот три человека молятся о разных победах. Друзья, вот примерно такая ситуация. Бог один, Он нас любит, а мы говорим: нет, вот этого человека, я не принимаю этого человека, не надо его благословлять. Этот человек, а Бог его любит тоже. Вот написано, что любящий Бога любит рожденного от Него. То есть нас связывает между собой кровное родство. Мы родственники, мы близкие братья и сестры. У нас одна кровь Иисуса Христа. Мы должны друг друга любить. Как в одной семье. По-другому оно невозможно. Если мы друг друга не любим, мы, не любя кого-то, чрезвычайно сильно огорчаем отца нашего. Очень сильно огорчаем. Потому что он-то его любит, а у нас одна семья. Поэтому мы должны принять его как брата. Почему Павел так сильно переживает, чтобы Филимон принял Анисима? Ну, сказал бы: ну, Анисим, город Колоссы, город большой, но Филимон там будет жить, ты там будешь жить. Да вы даже когда друг друга не видеть будете. Как в одной церкви, ну, братья не сошлись во мнениях, да, и там даже распри были. Ну, и решили, значит, разделиться. Одна там церковь, одна там церковь. Ну, хорошо, когда церкви делятся, слава Богу. Мне нравится, чтобы в Ейске было 10 церквей. Очень хорошо, пусть так и будет. Но не на принципах вражды. Так же, да, друзья? Не на принципах вражды. И вот Павел переживает, и он говорит ему, вот этот аргумент: он мне дорог, он мне дорог. Смотрите, он пишет: ты же прими его как мое сердце. 12 стих, да? 10 стих: прошу тебя о сыне моем. О сыне, вот я его родил в узах моих, я его родил, вот о сыне моем прошу. Дальше, друзья, 17 стих. Если ты имеешь общение со мной, если имеешь, то прими его, как меня. Друзья, это вот тот же самый принцип, о котором только что рассказывал. Трудно, друзья, вот бывает очень трудно, когда между людьми, которые для тебя дороги, происходит какая-то ситуация неприятная. Очень, это очень тяжело воспринимать. Но также больно, друзья, и Богу Отцу нашему воспринимать вот такие... такие, когда между членами церкви, между его детьми какие-то есть распри, какие-то ссоры, какие-то разногласия, друзья, для него это очень огорчительно. И он говорит: вот меня, как меня, вот я же его родил, он же сын мой, я же его родил, ну прими его как меня, он меня принимает, ну его прими. Вот такую, значит, тоже как бы метод предлагает, или не метод, точнее, а аргумент предлагает Павел Филимону, что он мне дорог, и мне будет трудно, если ты его не примешь, мне будет тяжело. Друзья, еще один аргумент, который Павел предлагает. Вот у каждого человека, друзья, есть определенная такая, ну, называется, зона ответственности. Ну, например, вот человек есть, вот нарисуем, вот человек, я, вот такой человек, да? И вот вокруг него круг такой, вот зона его ответственности. Друзья, вот есть решение, которое человек должен принять сам. Никто никогда за него эти решения принять не сможет. Согласны вы, друзья, да? Вот, например, мы человека привели в церковь. Мы хотим, чтобы в церкви было уютно, было чистенько, чтобы были на окошечках там красивые занавески, чтобы Слово Божие хорошо преподавалось, чтобы в атмосфера церкви была. Друзья, но все это не заставит человека принять решение. Это побуждает его к принятию решения. Это направляет, но решение зависит от него. Он принимает решение, да, я хочу быть верующим, я буду к Богу идти. Или он принимает решение другое. Друзья, это его ответственность. И наоборот. Друзья, вот бывают в церкви неустройства, там какие-то распри, и все равно приходит человек и говорит, а я хочу быть верующим, я буду верующим. Друзья, вот человеческая ответственность, она не снимается с него. То есть он должен принять решение. Это его решение. Что-то способствует принятию решения, что-то его отторгает от принятия решения, но в конечном итоге все равно решение принимает он сам. Будет он это делать или он это делать не будет? Друзья, во многих вопросах. И вот в вопросе примирения Филимона и Онисима решение было за Филимоном. Павел ему говорит, Филимон, я тебя прошу, сделай. Но он его заставить не может. Согласитесь, да, друзья? Филимон мог согласиться, а мог отказаться. Друзья, и это было бы его решение. Это было бы его воля, его выбор, друзья. Вот каждый из нас должен понимать, что мы с вами ответственны за наше решение. Очень часто слышится такая мысль. Вот я, например, этого не буду делать, потому что вот он меня плохо посмотрел, он мне плохо сказал. И бывает даже случаи, люди из церкви уходят, потому что вот, например, кто-то мне что-то сказал там, или меня обидели, или еще что-то. Друзья, каждый человек несет ответственность за свои решения. Вы знаете, вот, например, возьмем ситуацию Филимона и Онисима. Вот представьте ситуацию, что Филимон не принял Онисима. Все, он пришел, Онисим, а Филимон говорит, не хочу тебя видеть, и ушел. И вот потом проходят годы, и вот мы с Филимоном беседуем. Филимон, а что у тебя с Онисимом? А он скажет, а ты знаешь, какой Онисим человек? Он вот это сделал, он вот это сделал, он вот это сделал, он вот это сделал, он вот это сделал. Друзья, он все сделал. А потом мы ему зададим вопрос, а ты? Друзья, то есть человек очень часто пытается оправдаться. Он выдвигает массу аргументов, чтобы как бы показать, что ему невозможно было принять правильное решение. Друзья, но все равно зависит от Филимона. Простит он Онисима или это от него зависит? Друзья, а если бы, например, Онисим не хотел просить прощения, если бы этот человек, который не пришел бы за милостью, этот человек, который бы не хотел наладить отношения, все равно, друзья, от Филимона зависит, простит он или нет. Ответственность Онисима налаживает отношения с Филимоном, но ответственность Филимона налаживает отношения с Онисимом. Друзья, здесь нет взаимосвязи. Нельзя сказать, вот если он ко мне придет, тогда я буду рассматривать эту ситуацию, буду прощать его. Нет. У тебя своя ответственность, а у тебя своя ответственность. Онисим, ты должен умолять Филимона, чтобы он тебя простил. Филимон, а ты должен простить Онисима. И вот эти два «должен», они не связаны между собой никаким образом. Бог нигде не учит, что они связаны. У тебя своя ответственность. Ты простил? Простил. Все. Как он себя ведет? Прощает он тебя? Не прощает? Еще хуже тебе делать? Это его дело. Твое дело – простить. Друзья, вот очень такой коварный план сатаны, он сумел внушить людям, что наше поведение зависит от другого поведения. Оно, друзья, не зависит. Конечно, вот бывает лучше, когда человек, вот, например, вот представьте, отец, заботливый, такой хороший отец, помогает своим детям. Дети находят в нем поддержку, могут с ним побеседовать. Легко любить такого отца или нет? Ну, конечно, легко. А вот вчера беседовал с одной сестрой, она мне позвонила из города одного. И говорит, я уже 6 лет не общаюсь со своим отцом. И начинает рассказывать, он вот такой. Рассказывает, и все. Я живет одна, в чужом городе. Абсолютно вообще одна. Верующая на церкви уехала и даже в собрание не посещает. Вот одна живет. Потому что вот с отцом. Что ей сказать? ну трудно тебе, тяжело, я тебе сочувствую, я очень, ну как бы за тебя переживаю, но все равно тебе нужно прощать отца. Ну как, кому-то легче, а кому-то тяжелее, не от меня зависит и не от тебя зависит, но ну, вот такой урок надо делать. Друзья, вот Павел, он говорит Филимону: Филимон, я тебя ничего делать не заставляю. Я хочу, чтобы ты добровольно сделал выбор. Я мог бы тебе приказать. Ну, например, Павел, может быть, Филимону так было бы и легче. Написал бы Павел Филимону: Филимон, приказываю тебе, прими Анисима, выдели ему комнату, будь с ним вежлив, не заставляй его работать как раба, приветствую лавзанием святых, приказываю. Друзья, вот такое приказание, в общем-то, и легче выполнить, да? Не обязательно внутренность менять, не обязательно сердце менять, не обязательно что-то внутри менять, а просто надо сделать, как тебе сказали, смириться, стиснуть зубы и сделать. Вот в армии приказывают в 7 часов встать, приказывают выйти на плац, приказывают бежать. Хочешь, не хочешь, делают. Легче так. А Павел говорит Филимону: Филимон, а я тебе предлагаю, сделай вот так. Когда нет приказа, тогда вот действие исходит из сердца. То есть сначала сердце нужно где-то изменить и делать, а это трудно. Вот у Льюиса есть книга «Расторжение брака», и там я уже как-то приводил вам пример, как один человек, ну это аллегория такая, аллегория. И вот у него на плече жила ящерка. Она изображает страсть, ну похоть. И эта ящерка своими лапками, она аж впилась вот внутрь плеча, она неотделима от человека. И она всю жизнь этого человека мучила. Она ему шептала всякие пакости, она его мучила. Она его полностью жизнь превратила в ад. Она постоянно вот это мучила. И он от нее мучился. И вдруг появляется ангел и говорит: хочешь, я тебя избавлю от этой ящерки? А он говорит: зачем вы меня спрашиваете? Избавьте! Сделайте! Он говорит: нет, ты скажи, что ты хочешь. Он говорит: не спрашивайте меня, вырвите ее, ну, своей властью. Он говорит: нет, ты скажи, что ты этого хочешь. И он начинает тогда думать, он понимает, что ему будет больно и так далее. Он начинает колебаться. И он говорит: ну не мучьте меня, сделайте, не мучьте. А он говорит: ты хочешь этого? И вот там, друзья, такой очень напряженный диалог идет между этим человеком и ангелом. И в конце этот человек просто уже вот через борьбу говорит: да, я хочу. И тогда ангел как бы свою руку погружает в его плечо и вырывает с корнем эту ящерицу. Ящерицу похоти. Друзья, вот в нашей жизни так. Мы хотим победить какой-то грех. Бог уберет его. Друзья, мы своими силами грех никогда не победим. Никогда. Бог его только убирает. Бог вычищает. Мы никогда не можем простить человека. Никогда не можем принять человека. Филимон, друзья, никогда своим усилием воли никогда бы не смог сердечно изменить свое отношение к Анисиму. Никогда бы. Бог это может сделать. Но когда? Когда человек говорит: я этого хочу, сделай это. Когда вот добровольно идет, когда у человека есть желание: Господи, действительно хочу изменения в моей жизни, хочу этого. Друзья, вот Бог нас воспитывает в нашей жизни. Он учит нас ответственным поступкам. Вот когда ребенок совсем маленький, маленький ребенок, мы ему говорим: нельзя, делает — наказываем, да? Но когда он подрастает, не все родители понимают эту ситуацию. Родители должны дать возможность, вот как бы не полностью его отпустить, но в каких-то вопросах дать ему возможность принимать самостоятельное решение, чтобы он что-то делал добровольно. Хочешь – сделай, не хочешь – не делай. Но посмотри, польза от того, что ты сделаешь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Но я на тебя не давлю, прими решение сам. Друзья, и если мудрые родители или мудрые воспитатели, они потихонечку ведут ребенка по пути научить его правильных решений. Друзья, когда ребенок воспитывается или член церкви воспитывается в ситуации, когда он не способен принимать правильное решение, когда его заставляют принимать решение, друзья, то происходит такая ситуация: как только контроль ослабевает, что происходит? Человек пускается во все тяжкие, потому что это не было его решение, это было ему навязано, приказано решение. Друзья, намного правильнее побуждать человека, беседовать с человеком, говорить человеку, чтобы в нем, ну, как бы приложить ему все аргументы, но чтобы он самостоятельно принял решение. Я хочу вот так сделать. Да, я это понял, я принял, да, мне будет тяжело, но это мое собственное ответственное решение, и я его буду держаться. И тогда он уже никого не обвинит. Мне это пресвитер сказал, или мне это сказали или родители, или у нас церковь такая, она заставляет это делать. Я это сам принял, это решение. И тогда, друзья, это решение будет иметь длительные последствия. Оно никаким образом не изменится. Поэтому, друзья, Павел, он понимал, что на человека нельзя давить. Да, можно убеждать, можно упрашивать, но давить на него в каких-то вопросах нельзя. Он не сказал: так, Филимон, или ты прощаешь Анисима, или ноги моей в твоем доме больше не будет. Он мог так сказать? Он бы мог сказать: Филимон, извини меня, у тебя сын пресвитер церкви, ты сам руководитель по местной группке, да? Ты что? Давай, мы тебя со всех служений снимаем, или ты принимаешь Анисима. Ну, хочешь не хочешь, прими человек, да? Заставили. Он говорит: нет, я не хочу так делать. Павел говорит: я так делать не хочу. Я могу так сделать, и ты меня послушаешься, но результата я не достигну. Я тебе предложил аргументы, я тебе все сказал, я тебе ничего не сокрыл. Вот твои благословения, которые ты получишь. Вот. А теперь выбери. Подумай, помолись, попастись и прими решение сам. Друзья, вы знаете, как мало это в нашей жизни, этого в жизни нашей. Как много, когда мы сами другим диктуем и нам диктуют. Вот так сделай все. И другого варианта нет. И мы, друзья, выращиваем христиан, не способных к ответственной жизни. Даже вот я скажу, друзья, даже с подростками там, или с детьми, намного легче просто приказать, просто легче. Все, делаем так. У нас и у меня, и у вас у всех хватит власти заставить их. И смотрите, и можно за один день поменять одежду у всех. За один день можно поменять все. Вот все изменится за один день. И потом можно отчитаться, что все отлично, все соответствует нормам. А внутри сердца что человека происходит? А достигли мы сердца человека, достигли мы изменений внутри. Друзья, эта победа будет краткосрочной. Она будет, но она будет на несколько месяцев, если не меньше. Но если мы хотим, чтобы человек действительно изменился, мы должны ему дать право на принятие самостоятельных решений. И Филимону это право Павел дает. Он ему говорит такие слова: «Я не хочу, чтобы без твоего согласия ничего делать, чтобы дело твое доброе», это 14 стих, «чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Друзья, вынужденное доброе дело, оно имеет намного меньшую ценность в глазах Бога, чем добровольное доброе дело. Хотя, и, друзья, вот обратите внимание, слово «добровольное», опять-таки в греческом оно более, может быть, емко так употребляется, хотя я греческий не знаю, так говорю тогда, но иногда заглядываю. То есть дело добровольное, мотив этого дела была воля человека, не чувство. Не так, то есть я уверен, что Филимону не захотелось прощать Анисима. Не эмоции: ах, точно, вот да, вот так вот надо сделать. Друзья, не чувство, не эмоции, исключительно его воля. Воля, пересекающая чувства, пересекающая эмоции, пересекающая все, пронзающая все это и утверждающая волю Божию. Я вот так вот хочу сделать, я так буду делать. То есть добровольно, то есть по своей воле человек это делает. Это очень хорошее, очень правильное качество. Друзья, и последнее, что я хотел отметить, как раз у нас в час мы с вами уложимся. Последнее, что я хотел сделать, друзья, вот смотрите, мы уже отметили, что Павел не мог принять решение за Анисима. Это была ответственность Анисима, а не ответственность Павла. Так же, да, друзья? Это была ответственность Анисима. Но вот что он мог ему помочь, он ему помог. Вот что мог, то сделал. Друзья, вот это очень хорошая черта. Мы не можем, например, вот наши дети пошли в школу, мы не можем принять решение за наших детей. Вот им предложат искушение в школе, им в школе предложат грех какой-то, им в школе будет выбор. Друзья, мы за них решение не примем, они сами будут решение принимать. Мы не залезем в их душу и ничего там не переключим, они сами. Но мы можем им помочь принять правильное решение. Мы можем за них молиться, мы можем за них поститься, мы можем их наставлять. Мы можем им помочь, вот дать все, чтобы у них было, чтобы помочь, чтобы сделать правильное решение. Вот посмотрите, он говорит, Павел, 19 стих, 18-19 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне, я заплачу». Вот давайте представим Анисима. Анисим обидел Павла, прошу прощения, обидел Филимона. Что-то украл, ну то есть должен, да, что-то украл. И вот у Филимона, у него возникает как бы две претензии к Анисиму. Первая претензия. Анисим реально виноват. То есть он виноват. Он украл 1000 рублей, украл драгоценную вазу, украл еще что-то. Вот претензия вот к этому. И плюс еще претензия к самому Анисиму. Ну, обидно, что человек тебя обманул, да? И вот Павел не может заставить Филимона простить его вот по второму пути. То есть обиду, ну ничего, но компенсировать ущерб он может. И он говорит: Филимон, вот я все компенсирую, вот все, что он тебе должен, я верну.

Все просить. Но меня попросили отвезти людей в другой город. Как раз 6 человек. И вот мне это было неудобно. Почему? Потому что я только приехал. Это, я, по-моему, в 4 утра приехал, а в 7 уже надо было везти. Мне было согласиться тяжело, потому что трудно. Но не согласиться тоже нельзя. Потому что скажут, вот такой нехороший. И тут даже из-за этого нельзя не согласиться. Вот. И я соглашаюсь. Но вот там получилась такая ситуация, что как бы надо было этих еще людей собрать по городу. А город незнакомый. А вот кто меня не знает, тому очень трудно поверить, что у меня очень большая проблема с ориентацией на местности. То есть для некоторых братьев очень легко. Так, ты поедешь туда, там второй поворот направо, третий налево, ну заберешь там человек, будет стоять там человек, там, легко. Для меня это просто катастрофа. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. А со мной никто не может поехать, чтобы показать, потому что место же лишнее будет. И вот они, один брат мне рисовал карту долго. И вот когда я ложился спать, вот в 4 утра, меня больше беспокоило не то, что я поеду эти там километры туда, а то, как я по городу разберусь. Вы знаете, и я проснулся, и один брат говорит, мы всех собрали. Мы всех собрали. И у меня такое облегчение, такое ощущение, что они все, вот как бы и дел никого не осталось. Все, как бы все, а то отвезти-то туда-сюда, там по 300 километров, какая проблема. Главное, они все собрали. Друзья, вот вы знаете, мне такое было облегчение, что вот это большое дело, оно оказалось вообще не делом. Совершенно не делом. Вот в нашей жизни то же самое. Вот мы хотим кого-то попросить что-то трудное сделать. Давайте подумаем, а что мы можем ему помочь? Вот что помочь мы можем? Да, мы само дело, мы никогда не сможем за него сделать. Это его ответственность, это его право, это его воля. Он должен это решение принять. Но мы-то можем что-то помочь. Хоть какую-то компенсацию сделать, хоть где-то вот, может быть, помолиться за этого человека. Ну что-то. Вот Павел понял, я могу заплатить за него. Вот заплатить за него я могу. А тебе остается, Анисим, простить. Ну, да, конечно, я думаю, что Филимон не был бедным человеком, и вот эти какие-то там деньги он будет сейчас требовать с Павла. Я уверен, что этого нет. Но я уверен, что это Филимону помогло. Если Павел готов даже заплатить, готов пойти на какие-то жертвы, готов компенсировать вот эти мои проблемы, а мне только... Ну, конечно, легче Анисиму будет уже простить. Поэтому, друзья, вот в нашей жизни, если мы хотим кому-то помочь, что-то сделать трудное, мы должны за него тоже что-то сделать. Ему как-то помочь. Какую-то часть бремени, которую можно разделить. Еще раз скажу, друзья, есть бремя, которое мы не можем на человека взять. Вот представьте, человек болеет. Болеет неизлечимой болезнью. И скоро умрет. Но мы же не можем на себя взять это бремя. Ну никак не получится. Даже если захочешь, не возьмешь. А что мы можем сделать? Но не молиться. Но мы не только молиться можем взять. Мы можем купить ему хороший матрас, чтобы ему было мягче лежать. Можем это сделать? Друзья, вот что-то же мы можем сделать. Вот человек, друзья, представьте себе, вот он в такой ситуации унывает. Такие нередкие ситуации. Попал в беду, какая-то трагедия. И вот теперь у него неизлечимая болезнь. И вот он лежит, и он унывает, ропщет на Бога. У него, может быть, какие-то уныния какие-то. У него там всяческие там такие вот ситуации. Вот вы к нему приходите, он говорит, почему меня это постигло? Почему это случилось? Почему такая проблема в моей жизни? И так далее, и так далее. Вы ему ничем помочь не можете. Это его отношение с Богом. Он сам себе должен помочь. Мы можем только Бога милости просить, чтобы у них наладились. Но мы не можем его. Мы можем ему объяснять, можем ему доказывать. Но, друзья, но пока он внутри себя не наладит отношения с Богом, мы ничего не сделаем. Согласитесь, да? Ничего не сделаем. Но когда мы к нему идем, мы можем ему принести вкусный сок? Можем. Друзья, как это поможет ему наладить отношения с Богом? Да никак не поможем. Наверное. Но мы делаем, что мы можем сделать. Вот что мы можем ему помочь, что мы ему помогаем. Может быть, можем... там, посидеть рядом с ним. Может быть, можем там, вот друзья Иова, знаете, вот не очень хорошие, да, в некоторых случаях, но все-таки, вот они пришли, но чем они могут Иову помочь? Ну, посидеть они рядом с ним могут. Сколько они с ним не сидели рядом? Неделю сидели рядом. Вот ничего не можем сделать. Детей не вернем, имущество не восстановим, ничего сделать не можем. Но посидеть-то рядом мы можем, и сидят. Друзья, и они названы-то друзьями Иова. Друзьями названы. Все-таки я понимаю, что они были друзья его, а не враги. Хотя, конечно, там много было проблем, но все равно друзья. Вот у Павла было это в характере. Он помогал людям принимать трудные решения. Даже это касается и Анисима самого. Смотрите, вот он Анисиму говорит. Вот мы сказали, что Филимону, он говорит, Филимон, я заплачу за Анисима.
И тот же самый принцип работает с самим Анисимом. Он говорит: Анисим, иди к Филимону и

Признайся во всем. А Анисиму страшно было или нет? Как вы думаете? Страшно. А Павел что говорит? Я за тебя это дело не сделаю. Ты должен сам пойти, ты должен сам сказать, ты все это должен сам сделать. Я за тебя не сделаю. Но я что могу сделать? Я могу письмо написать. Вот напишу письмо и отдам тебе. Иди туда с ним, с письмом. Друзья, вот Павел во всем это делал. Что мог помочь человеку, он помогал. И человеку было легче принимать решения. Друзья, ну вот такие пять моментов я нашел в сегодняшнем беседе и два момента в той. То есть семь аргументов или семь принципов, которые апостол Павел применял, чтобы помочь Филимону совершить вот это, или победить вот это такое тяжелое искушение и принять Анисима. Пожалуйста, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их задать или дополнение. Пожалуйста.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передач этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

скорбный час надежды не теряй. Верен будь до смерти, верен будь до смерти. И тогда

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
2: События, описанные в этой книге, действительно произошли в России в конце XIX века. Новорожденный ребенок был обречен на смерть, но злой замысел не удался, и мальчик остался жить. Уже не отвергнутый ребенок, а убеленный сединой старец, он с изумлением оглядывался на свою удивительную жизнь. Автор пишет, что он пытался передать эту печальную историю так, как ее вспоминает сам герой. Восстановить ход событий помогли также многие дедушки и бабушки. Поэтому прошу слушателя быть снисходительным к ошибкам автора. Некоторые имена в книге он изменил, некоторые оставил без изменения. Пусть же это безыскусное повествование еще раз напомнит слушателям о том, что пути Господни неисповедимы. Находка.
3: «Ах, что это?» В ужасе воскликнула молодая женщина, которая проходила мимо свинарника соседней усадьбы, направляясь к соседям, живущим через двор от ее дома. От того, что она увидела, все в ее внутренности похолодело. Там, в грязи, в навозе, лежал новорожденный ребенок. Ему, по-видимому, не было и одного дня от роду. В страхе она перепрыгнула через забор свинарника и поспешно схватила малютку. Как раз вовремя, прямо из-под носа свиньи. Она ударила свинью ногой, и та в страхе отскочила в сторону, так как удар был неожиданным. Злыми глазами животное смотрело на женщину, которая, держа ребенка в руках, быстро перелезла через забор. Крепко прижимая ребенка к себе, женщина с жалостью проговорила: «Бедное создание! Как ты оказался здесь?» Ей в голову пришла ужасная мысль. Неужели есть такая мать, которая может рожденное ею дитя выбросить свиньям? При этой мысли она еще крепче прижала к себе ребенка и побежала к своему дому. Придя домой, женщина положила все еще дрожащего всем тельцем ребенка на теплую лежанку, в то время непременную принадлежность каждого дома. В это утро лежанка была самым подходящим местом для ребенка, так как он очень нуждался в тепле. Затем Мария, так звали женщину, нашла большой платок, чтобы завернуть в него замерзшего ребенка. Только теперь она обратила внимание на то, что вокруг шеи ребенка был обмотан кусок тряпки. Она сняла эту тряпку, завернула ребенка в платок и снова положила на лежанку. Затем принесла немного молока, подогрела его на плите, взяла чайную ложечку и влила несколько капель молока в рот ребенку, который с жадностью проглотил их. Однако она не решилась дать ему слишком много. Она взяла ребенка на руки и нежно положила его на кровать. Тот пытался заплакать, но не мог издать почти ни звука. Вскоре он заснул. Долго стояла она перед кроватью и задумчиво смотрела на мальчика. Но мысли ее были там, в свинарнике. Почти невероятно, что может быть такая мать, которая своего новорожденного ребенка бросила свиньям. Убедившись, что дитя крепко спит, Мария вернулась в кухню, чтобы хоть немного успокоиться и сделать необходимое по дому. Ее муж Иоганн Дерксен рано утром ушел в деревню в поисках работы. Придет ли он к обеду? Она очень хотела, чтобы он пришел, так как боялась остаться одна в доме с приговоренным к смерти малышом. Убийца, несомненно, была уверена, что свиньи скрыли от всего мира ее вину. Я приготовлю обед для Иоганна. Он придет, он должен прийти». Так, разговаривая сама с собой, она спустилась в погреб за картошкой. «Пойду посмотрю, спит ли еще дитя», — подумала она, поднявшись из погреба, поставила картошку на стол и пошла в спальню. Увидев, что ребенок все еще спит, она осталась в задумчивости стоять перед кроватью. Сколько прошло времени, она не знала, и только хлопнувшая на кухне дверь прервала ее мысли. Она быстро побежала в кухню. Это пришел муж. Он с удивлением посмотрел на нее. Выражение лица жены испугало его, и он воскликнул:
4: «Мария, что с тобой? Что случилось? Говори скорей!»
3: Мария не могла говорить. Она стояла, как вкопанная, уставившись в потолок, скрестив руки, и ждала, когда сможет выговорить хотя бы слово. Иоганн схватил ее за руки, сильно встряхнул и спросил: «Мария, скажи, что с тобой случилось? Ты заболела?» Наконец она смогла выговорить: «Нет, дорогой Иоганн, я не больна, но то, что случилось со мной сегодня, я не забуду всю свою жизнь. Идем, я покажу тебе». Она взяла его за руку и повела в спальню, прямо к кровати.
5: «Что это?» — удивился Иоганн, увидев ребенка.
3: Она ласково посмотрела на него и объяснила: «Иоганн, сегодня я пережила нечто ужасное, когда утром ты ушел в деревню. Я хотела на несколько минут забежать Гисбергтом. Я решила не идти по улице, а пройти через усадьбу Раймеров. Проходя мимо свинарника, я услышала какой-то странный звук. И когда посмотрела в направлении звука, увидела этого ребенка, лежащего в навозе. Как раз в тот момент, когда я его увидела, к нему приближалась большая свинья и хотела схватить его. Я быстро перепрыгнула через забор, оттолкнула свинью ударом в рыло, схватила ребенка, завернула его в свой фартук, перелезла через забор и побежала домой. Здесь я укутала его в теплый платок. Вот, посмотри». И она показала мужу кусок тряпки. Этот кусок материи был обмотан вокруг шеи ребенка. Потом я дала ему несколько капель молока и положила в кровать. Он уснул и спит до сих пор. Она немного приподняла платок, чтобы Иоганн смог увидеть маленькое личико.
5: «Но мы не можем оставить его», — сказал Иоганн после долгого молчания. «Я пойду к старости Петерсу, все расскажу ему и спрошу, что нам делать».
3: Оба тихонько вышли из комнаты в кухню. Мария стала готовить обед. «Ах, Иоганн!» — начала Мария сквозь слезы, когда он спросил, почему она так печальна. «Мне снова и снова приходят в голову ужасные мысли. Если бы я в тот момент не оказалась там, свиньи сожрали бы это бедное дитя. Мария, ты ангел, посланный Богом. Бог употребил тебя, чтобы предотвратить убийство матерью своего ребенка». Обед был готов. Они молча ели, погрузившись в свои мысли. Вдруг Мария вскочила и побежала в комнату. Ребенок проснулся и начал плакать. Она взяла его на руки, прижала к себе. Затем возвратилась на кухню и села у плиты. Иоганн встал, тоже подошел к плите и встал позади Марии. Долго молча стоял он, размышляя. Ребенок опять уснул, и Мария дала волю слезам. Она была потрясена и никак не могла прийти в себя. Иоганн очнулся от своих мыслей. Положив руку на плечо Марии, он сказал: «Да, я пойду к старости Петерсу, все расскажу ему и спрошу, что нам делать дальше. Ты ведь не можешь дать ребенку нужное питание. Я также зайду к Гердерам и попрошу Маргариту, чтобы она пришла и покормила малютку». Иоганн взял шапку и вышел из дома. А Мария еще долго сидела около печи со спящим ребенком на коленях. «Ах, как бы я хотела иметь возможность дать тебе нужное питание», — подумала она. «Как я тебя люблю! и она крепко прижала кроху к груди, как будто боясь, что его у нее сейчас отберут. Только она хотела подняться и унести ребенка, как услышала, что кто-то подошел к двери. Это была Маргарита Гардер. «Добрый день!» — приветливо поздоровалась женщина. «Ну что у вас тут случилось?» Мария развернула платок. «Посмотрите, что у меня тут!» При этих словах у нее опять из глаз побежали слезы. «Ну да, твой муж был у нас и спросил меня, не смогу ли я прийти к вам покормить малыша, которого вы принесли из свинарника. Наш Яков как раз заснул, и я прибежала сюда. Ну-ка, дай мне мальчишку», — сказала она, сев на стул. Пока Маргарита кормила ребенка, Мария подробно рассказала ей всю историю. Но она даже себе не могла объяснить, как ей именно сегодня пришла мысль пойти через двор Раймеров. «Ну, это я могу тебе легко объяснить. Мать этого ребенка хотела лишить его жизни, но великий Бог избрал тебя, чтобы спасти его от смерти». «Да, но почему его не спас кто-то другой?» — спросила Мария. «Мария, Мария, не печалься, все будет хорошо», — успокоила ее Гардер. Так как понимала, почему Мария была в смущении. «Я поговорю со своим мужем и предложу ему взять ребенка к нам. Ведь нашему Якову только 10 дней от роду. И оба малыша будут питаться за одним столом». С этими словами она передала ребенка Марии. Мария снова укутала его. Обе женщины пошли в спальню и уложили малютку на кровать, где он вскоре опять уснул. Женщины возвратились на кухню. Мария села напротив гостей и спросила: «Маргарита, а что бы сделали вы, оказавшись на моем месте?» «Ах, Мария, не думай об этом. Бог устроил все так, что ты стала спасительницей жизни. И тот же самый Бог знает, что дальше делать. Он найдет выход. Но мне надо поспешить домой и посмотреть, спит ли еще мой Яков». И она направилась к двери. «Под вечер я снова приду». Мария подошла к окну и опять стала размышлять о том, что произошло. Дверь открылась, и вошел Иоганн со словами: «Сегодня вечером будет совещание у старосты, и тогда будет видно, что делать». Затем он стал помогать жене в домашней работе. Мария только подумала: «Кто жалится над ребенком?»
2: Сельский сход.
3: Когда наконец наступил вечер, и пастух со стадом возвратился в деревню, Мария и Иоганн стояли у забора в ожидании своих двух коров. Пастух уже был около дома старосты Петерса. Там он задержался, что-то рассказывая, и это обеспокоило Иоганна. «Пойду-ка я сам приведу коров, что-то он тянет, и именно сегодня». Мария тоже не могла успокоиться и, облокотясь на забор, посмотрела в другой конец деревни. «Вот уже идет Маргарита Гардер. Я зайду в дом, а когда ты приведешь коров, выйду и подою белянку». «Нет, оставайся в доме, сегодня я сам смогу подоить. Будь около Гардер». Иоганн перепрыгнул через забор и пошел встречать коров, а Мария зашла в дом. Вскоре пришла Маргарита Гардер. Мария принесла ребенка и передала его кормилице. «Ах ты, маленький мой, снова проголодался?» — сказала Маргарита, беря его на руки. Сев на стул, она продолжала: «Мария, что случилось с твоим Иоганном? Когда я подошла к вашим воротам, он перепрыгнул через забор и пошел в другой конец деревни». Ах, он так волнуется! В 8 часов должен состояться сельский сход, а пастух снова принес много новостей из степи, которые нужно рассказать всем жителям деревни. Вы же знаете его. Если он что-то знает, то думает, что вся деревня должна это узнать.
5: Да, это правда. Со старым Мартыном случаются на пастбище такие жуткие истории, что просто смешно.
3: Позавчера вечером он был у нас и рассказал, как 2-годовалый бык хотел его забодать, но поскольку он не из трусливых, то своим кнутом как врезал этому быку, что тот 2 часа лежал без сознания. И Гардер при этих словах засмеялась.
5: «Да», — согласилась Мария. «Подобные истории он рассказывает людям на улице, когда гонит скот, и пока дойдет до нашего конца деревни, уже темно».
3: «Ну», — заметила Маргарита, — «сегодня вечером на сельском сходе будут говорить и об этом. Ему скажут, что если он не может вовремя пригонять скот, то наймут другого пастуха».
4: «Наверное, нужно нагреть побольше воды?» — спросила Мария, заметив, как Маргарита посмотрела в сторону печи.
5: «Да, я думаю, пусть она еще немножко нагреется, и тогда я основательно искупаю этого малыша».
3: Мария встала и принесла воды, затем сказала: «Я пойду подаю белянку, так как она признает только женские руки. Если Иоганн начнет доить ее, она не дастся». Она взяла ведро и вышла. Когда она вошла в сарай, Иоганн как раз сел около белянки и начал ее доить. Но как только белянка заметила Марию, она замычала и начала бить копытом. Ударом ноги она опрокинула ведро. Иоганн от неожиданности отпрянул назад и упал на спину, так что молоко пролилось прямо на него.
4: «Белянка!» — в ужасе воскликнула Мария. «Что с тобой?»
3: Она подскочила к корове, погладила ее, и та успокоилась. Иоганн встал и с гневом, глядя на корову, начал ей выговаривать:
4: «Негодница, на кого я теперь похож? Да чтобы я еще когда-нибудь стал тебя доить!»
3: Он сердито повернулся и вышел из сарая. Белянка спокойно стояла, пока нежные и ловкие руки Марии доили ее. Когда дойка закончилась, Мария направилась к дому. Навстречу ей вышла Маргарита.
5: «Ну вот, я покормила и искупала малыша. Теперь он лежит и сопит. Я пойду домой и поговорю с мужем. Пусть он скажет на сходе, что мы возьмем ребенка».
3: Маргарита Гардер ушла, и Мария зашла в дом. В 7:30 она сказала Иоганну: «Иоганн, пора идти. Некоторые уже пошли». Сказав, что поест после возвращения, Иоганн вышел на улицу. Дукель Гардер тоже как раз вышел со двора, и они оба отправились к Петерсу, так как сельский сход всегда проходил у старосты.
4: «Интересно, чем все это кончится?» — обратился Дерксен к Гардеру после того, как они молча прошли некоторое расстояние. «Ну, моя жена хочет, чтобы, когда встанет вопрос о том, кто возьмет ребенка, я сказал, что возьмем его мы. Я вполне с этим согласен, ведь нельзя же выбросить ребенка как щенка».
3: При этих словах они как раз повернули к Петерсу. В доме старосты уже собрались многие жители деревни. Им было странно, что их собрали в этот вечер, ведь только 2 дня назад был сход. Когда Гардер и Дерксен зашли в дом и сели, Ганс Петерс, сельский староста, встал, подошел к столу и выкрутил фитиль в лампе. Большие часы как раз пробили 8. Когда замер последний удар, Петерс сказал: «Друзья и соседи, для вас, конечно, неожиданно, что я снова созвал вас, тогда как лишь позавчера вечером мы были вместе. Дело в том, что случилось то, что бывает не каждый день, и о чем необходимо хорошенько порассуждать. Речь идет о найденном ребенке. Возможно, вы уже знаете, а может быть и нет,
4: что жена Иоганна Дерксена нашла ребенка, мальчика, и при том весьма странным образом».
3: Собравшиеся стали переговариваться. Прозвучал вопрос.
4: «Что? У Иоганна Дерксена нашли ребенка?»
6: «Нет», — возразил Петерс, — «не у Дерксена, а жена Дерксена нашла».
3: Он посмотрел на собравшихся.
4: «Дерксен здесь?»
3: — спросил он.
4: «Да, он здесь сидит», — ответил Гардер и встал, чтобы показать старости, где он, так как при слабом свете лампы было плохо видно.
6: «Ну, Дерксен, расскажи эту историю подробней, так как ты ее знаешь», — продолжил Петерс.
3: Дерксен робко поднялся, еще раз внимательно осмотрел рукава куртки, не осталось ли на них незамеченных им капель молока, и подробно рассказал, что случилось утром.
6: «Моя жена не может обеспечить ребенку нужное питание, и поэтому мы не знаем, что нам делать».
3: Последовала короткая пауза. Затем Петерс обратился к собравшимся.
6: «Теперь все вы услышали эту историю. Вопрос такой: кто хочет взять ребенка и ухаживать за ним?»
3: Некоторое время в помещении слышался приглушенный шум голосов. Наконец Петерс снова спросил:
6: «Ну, кто встанет и скажет, что возьмет ребенка?»
3: Откуда-то сзади раздался голос:
4: «Если жена Дерксена подобрала ребенка, почему она не хочет оставить его у себя?»
3: Видно было, что старости такие речи не понравились. Он опять нервно покрутил фитиль и взволнованно пояснил:
6: «Неужели вам непонятно, что жена Дерксена не может оставить его у себя, так как ей нечем кормить его? На ржаном хлебе и ячменной каше он не будет жить. Это ведь и слепому видно. Итак, скажите, что нам делать или кто хочет взять ребенка?»
3: Все молчали. Гардер уже много думал о том, смогут ли они дать ребенку нужное питание. Наконец он встал и сказал:
6: «Как я вижу, никто из вас не хочет связываться с этим бедным созданием. Ну что же, придется нам взять его. Нашему Якову тоже всего 10 дней от роду. Если он уделит немного от своего стола, глядишь, и другой выживет. Когда мы разойдемся, я зайду к Дерксенам и заберу ребенка».
3: Много еще было разговоров об этом деле. Люди высказывали свои предположения. Вдруг встал пастух, он тоже пришел, и начал снова рассказывать о своих приключениях. Но тут поднялся Иоганн Дерксен и сказал:
4: «Да, еще один вопрос о нашей скотине. Скоро, наверное, дело дойдет до того, что в наш конец деревни скот будут пригонять в полночь».
6: «А что, случилось что-то особенное? Что ты имеешь в виду?» — спросил староста.
3: Снова поднялся Гардер и пояснил:
4: «Сюда, на этот конец, скот приходит обычно вовремя. Но пока пастух расскажет каждому жителю о своих приключениях, он добирается до нашего конца уже в темноте».
3: Пастух понял, что выдуманная им жуткая история в данный момент будет просто неуместна, и молча сел.
6: «Да, это так, у него всегда есть что рассказать», — согласился староста. «Но я думаю, теперь он этого делать не будет, слышишь, Мартын? Ты теперь знаешь, чего требуют от тебя жители. Ты иногда слишком долго стоишь на одном месте, вот и сегодня вечером ты долго стоял здесь у нас. Так что давай гони скот своевременно через деревню, и все будут довольны».
3: Пастух понял, что если он не пообещает в дальнейшем измениться, то останется без работы.
6: «Я буду стараться вовремя пригонять стадо».
3: «Вот и хорошо.
6: Только не забывай об этом», — предупредил его еще раз староста и, обратившись к собравшимся, сказал: «Ну, кажется, мы все обсудили. Значит, Гардер, вы берете ребенка и ухаживаете за ним сколько можете. На этом наш сход закончен». Но разговорам не было конца. Иногда такие собрания продолжались до полуночи. И, похоже, сегодня будет именно так, поскольку один знал то, другой это, и все хотели рассказать. Однако Гардер и Дерксен не остались. Они встали и отправились домой. Немного погодя, незаметно исчез и пастух, чтобы не наслушаться еще более нелестных замечаний в свой адрес.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

Між тим ми не можемо відпустити вас, слухачі, без пожадання. Яно біблійне і музичне. А допоможе нам один ліст. Його ми отримали від Лідії Федорович з Білорусі. Дорогая редакція, вам пишуть письмо із Гродненської області. У нашей дорогой и любимой мамочки, бабушки и прабабушки Дебело Нины Александровны 24 декабря 2019 года день рождения. Ей исполняется 75 лет. Она христианка, которая постоянно слушает ваше радио. Хотим через вас поздравить ее с праздником и от всей души пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Бог продлит ее годы жизни и пошлет свое благословение. Мы все ее очень любим. Мы можем сказать только единое – долучаемся. А у комплекте идут слова из послания до римлянов. «Любов хай будет некрыводушная, цурайтеся зла, горнитеся до добра, пяшчутно любите одно одного братнюю любовью, а шанливостью одно одного запобягайте, урупливости не ослабните, духом успламеняйтеся, Господу служите». Сутешайтеся надеею, у смутку будьте терпливые,

молитве трывалые. А зараз знов прогучить песня. И она станет пожаданием и подарунком не только для Нины Александровны, але и для каждого из вас, сябры. Люблю повторять эти слова, и мне хочется скончить эфирный год. Нехай Господь добрословить вас собой.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: В ответственное время мы с вами живем, и эта ответственность лежит на каждом из нас, ибо человечество приближается к неминуемой катастрофе. Об этом говорят ученые с мировым именем, средства массовой информации. На телевидении, что ни день, то подтверждается это. Можно ли нам в такое время сидеть сложа руки? Можно ли молчать и думать только о себе? Положение кажется более трагичным, если подумать о приближающемся пришествии Христа, о том, что дверь спасения скоро будет закрыта. В книге Откровения, в 22 главе, есть такие слова. «И сказал мне, ибо время близко, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святые да освящаются еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Об этом мы говорим в каждой нашей передаче. Мы говорим вместе со стихами поэтов. Но вначале давайте с вами помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа мы сейчас просим Тебя, чтобы Ты двигался в сердцах и жизни Твоих людей. Измени нас сегодня, Господи, даруй нам понимание. Ты показал нам конец, показал нам намерение, дал нам четкие указания, что нам делать. Мы молимся за каждого человека, чтобы его потрясло Твое Слово и подготовило ко всем событиям последнего времени. Молю Тебя, Отец, ради могущественного имени Иисуса Христа, чтобы мы познали великую силу Твоего Духа, который бы сделал из нас Твоих свидетелей, который бы прямо сейчас направил нас на всякую истину. Я молю о Твоем благословении для каждого из нас, Господи. Мы жаждем, Господи. Коснись своего народа. Оживи нас, Господи. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. И послушаем молитвенное стихотворение Александра Горбовского.
2: Прости нас, Господи, помилуй великой пятницей Твоей. Не помяни родне и милой греха беспутных наших дней. В окно доносятся мне стоны и пьяный крик, и дикий смех, как будто бесов легионы опять свой празднуют успех. И смысл Христовых откровений до боли ясен, страшен мне. Не будет нам иных знамений в забывшей Господа стране. Почти повымерли старухи, что веру свято берегли, что свои сморщенные руки ко лбу неистово несли. Но видел я на службе в храме малюток светлый, дивный лик, как будто ангелочки сами сюда спустились на миг. И мнится, в свете непомерклом стоит и внученька моя. Но дочь моя не ходит в церковь, и сын не слушает меня. Прости нас, Господи, помилуй великой пятницей Твоей. Не помяни родне и милой греха безбожных наших дней.
1: Если бы мы могли увидеть отчаяние и ужас на лицах людей, которые обречены на вечную гибель, если бы мы могли услышать их безнадежный вопль, а может быть и наш собственный, но мы не видим этого и не слышим. И как страусы, голову в песок, ничего не вижу, ничего не слышу. Но гроза близится. И сегодня, друг мой христианин, мы можем кое-что предпринять. говоря словами апостола Павла. Подвигом добрым я подвязался. Вторая книга, послание к Тимофею, 4 глава. Мы многое можем сделать. Ну, во-первых, помочь самим себе. Примириться с Богом через Иисуса Христа. А потом рассказать об этом другим. Мы можем вспомнить девочку, еврейку, взятую в плен Нейманом, которая рассказала грозному полководцу, своему врагу, где он может найти исцеление от проказы. И он принял ее совет и был исцелен. 4 книга Царств, 5 глава. Имеем ли мы усердие и смелость говорить о Христе, какие имела эта девочка? Тут главное не опоздать. Не опоздать трудиться и не опоздать принять. Так назвала свое стихотворение. Назвал свое стихотворение поэт Азовский.
2: Ты стоишь перед Богом, чего-то страшась, оставаясь в неверии сонно. Для тебя это, возможно, единственный шанс оказаться от смерти спасенным. Для тебя, как подарок судьбы, это может единственный шанс записаться в открытое небо. Только жаль, что на жертвенный шаг не решась, ты стоишь неподвижно и немо. Этот шанс упустив, может быть, ты уйдешь в мир, который бушует, как море, и его суета, словно ливневый дождь, все благие желания смоет. Постоишь, истомленный жестокой борьбой, грех в себе извиняя, как шалость, а тоска и уныние, и слезы, и боль, все в клубок хаотичный смешалось. Посмотри, на часах мироздания счет не в твою, разумеется, пользу. Бог зовет, а ты медлишь еще, становясь в горделивую позу. Дьявол шепчет тебе, не сейчас, а потом, погуляй, пока молод и статен. Не тяни с покаянием, скорее молись и проси изобильно его благодати. Ты настроил себя на ошибочный тон, полагая, что вновь будешь позван. Должен ты примириться сегодня с Христом. Завтра будет трагически поздно.
1: Да, трагически поздно. Для каждого из нас у Бога есть план предназначения. Читаем мы в словах святого апостола Павла послание к Ефесянам во 2 главе. «Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Каждый из нас должен выполнить в течение своей жизни те добрые дела, которые записаны в Божьем плане. Именно здесь, живя на земле, духовным зрением мы и Бог видим по-разному. И очень важно настроить наше духовное зрение так, чтобы и Божье, и наше видение максимально совпали. Это как в радиоприемнике. Нужно настроить точно на нужную волну, тогда польется чудесная мелодия. Тогда наша цель становится, а лучше сказать, совпадает с Божьим, и успех обеспечен. А когда этого видения нет, тогда правдивы слова Иисуса Христа. Но Сын Человеческий пришедший, найдет ли веру на земле? Трудиться, делать все во славу Бога, не трубя перед собой, ожидая похвалы и награды. Пусть труд наш знает только Господь. Трудись для Господа, говорит Нелли Логовская в своем стихотворении.
2: Трудись для Господа, пока есть силы, пока еще есть зрение и слух. Трудись, пока не на краю могилы, Трудись для тех, кто черств душой и глух. Трудись для Господа, пока есть время, пока труба Господня не зовет. Сбрось лень и равнодушье бремя. Так быстро осень жизни подойдет. Какой ты сноп для вечности готовишь? И чем порадуешь в день жатвы той? Господь листает жизненную повесть своей всевластной, любящей рукой. Быть может, что последнюю страницу наш Бог еще сегодня развернет. О, друг, тебе так надо торопиться, плодов твоих давно Спаситель ждет.
1: Сколько людей подошли к концу своей жизни, с ужасом поняв, что их цели оказались иллюзорными, что их жизнь напомнила погоню за миражом. Страшно прожить жизнь зря и понять это, когда ничего уже нельзя сделать, ничего нельзя изменить. Ибо наша земная жизнь коротка и проходит, как цвет на траве, как пар, являющийся на короткое время, а потом исчезающий. И очень важно, с кем мы проживаем свою жизнь, с Богом или с сатаной. Третьего не дано. Об этом и говорит поэтесса Вера Кушнир.
2: Есть один только путь, есть одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только путь, есть один только мир, и один только крест Голгофский. И к нему ты шаги свои поверни, ведь твой пройденный путь очень скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь, ею Бог возлюбил человека в духовной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дает после плача души покаянье. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет другого. Верь в спасенье, что даровал Божий Сын. Верь в могущество Божьего Слова. Есть один только Бог. Всей душой прилепись к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к небу стремись, и воскреснешь в небесной отчизне.
1: Дорогие братья и сестры, воскресенье, 19 января, то есть послезавтра, христианский мир будет праздновать крещение Господне. Много веков тому назад произошло событие, которое мы читаем в Евангелии от Матфея в 3 главе, у Марка в 1 главе и у Луки в 3 главе. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо накреститься от тебя, а ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и сниспускался на него. И сие глас с небес глаголющий: «Сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Крещение Иисуса было началом его земного служения. И на это было несколько причин. Притом причины очень важные. Первое, как сказал Иисус, исполнить всякую правду. 15 стих. То есть посвящение Иисуса Богу и его всенародное признание. Второе – это публичное объявление о пришествии Мессии, Это сказал Иоанн Креститель. И третье позволило Иисусу полностью воспринять человеческие страсти и недостатки и стать заместительной жертвой за нас. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной.
2: Да будет свет, да будет свет, и свет явился. Взошла звезда на небосклоне. В Израиле Божий Сын родился. Поют святые на Сионе. Ликуют, в мир пришел Спаситель. Да будет свет, где царство тьмы. Иисус, Сын Божий, Избавитель, разрушит царство сатаны. Его приход народы ждали, о том пророки извещали. И он пришел с небесной дали, но в нем Мессию не признали. Всеми отвергнуты, гонимы, без страха и неутомимо он Слову Божьему учил, чтобы спасенным каждый был. Но так должно произойти, что грех за всех ему нести. И Божью волю до конца исполнил Сын во имя Отца.
1: Господь Иисус пришел к Иоанну не как Бог, а как типичный человек, как настоящий иудей. Поэтому он должен был креститься, чтобы соблюдить и соблюсти этот устроительный порядок, который установил Бог. В противном случае он был бы неправ перед Богом. То же самое происходит с нами. Наше крещение – это публичное свидетельство перед людьми и перед Богом о том, что в смерти Христа мы нашли свое спасение. Петр Первый в своем первом послании... Апостол Петр в своем первом послании, в третьей главе, сказал... Так и нас ныне, подобные сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. И человек должен, обязательно должен к этому стремиться, пока есть время, пока перед ним не закрыты водоемы. Во время крещения человек вступает в тесное общение с Иисусом и получает от Него прощение грехов. Он как бы говорит: «Я не возлагаю никакой надежды на мою плоть, а отдаю ее на смерть и перехожу на сторону Христа». И выступаю против самого себя с сознанием своей греховности. В Евангелии от Марка, в 16 главе, Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». 16 стих. Заметьте, это не креститься сначала, а потом веровать, но сначала уверовать, а затем уже креститься. Такой порядок установлен самим Богом. Послушайте стихотворение Ивана Проханова.
2: «Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. По лесам и полям молчаливым пробежит он холодной струей. Не расскажет, что волны слыхали мою тайну смиренной души, когда тело мое погружали при крещении в полдневной тиши. Как в прозрачных волнах на мгновенье мое тело покрылось водой. Принимал я святое крещение, заключал завет с Богом святой. Я от зла и греха отрекался, обет Богу в крещенье давал, жить во славу Христа обещался. Я душой во Христе ликовал и молитвой священной внимая, что неслася отвод к небесам, миром душу мою оживляя, благодать Бог мне в сердце послал. Тот поток был свидетель безмолвный моей тайны великой, святой, когда чистые, светлые волны над моею прошли головой.
1: На этой стихотворение петь можно. В прошлогодней передаче мы говорили и читали стихи о крещении Господнем. И просили всех, кто нас видел и слышал, запомнить, что не крещение приводит к спасению и новой жизни, а новая жизнь в Иисусе Христе приводит к крещению. В заключение мы поздравляем всех вас с праздником Крещения Господня. И молитва в заключение.
2: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
1: Мир вам и спасение. До свидания.
2: До свидания.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: И мы с вами продолжаем читать псалмы. Сегодня псалом 96-й. Серия проповедей называется «Песни неба». И проповедь называется «Ненавижу и люблю». Такое больше, наверное, для женщин название. Но содержание будет больше для всех. Больше для всех. Ну, женщины, потому что часто не знают, что они точно ненавидят или любят. Вот. Но простите, сестры, мы любим вас очень сильно. Именно за это, наверное. Что вы не знаете до конца, что хотите. Мужчинам остается право и возможность выбирать. И это здорово. Это тоже здорово. Но мы перейдем, конечно, к самому главному, к Слову Божию. Давайте стоя выслушаем 96-й псалом из Библии. Псалом 96 в новом русском переводе. «Господь царствует! Пусть ликует земля, и возрадуются многочисленные острова. Тучи и тьма вокруг него. На праведности и правосудии основан его престол. Пламя идет перед ним и сжигает его врагов вокруг». Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Холмы тают, подобно воску, при виде Господа, при виде владыки всей земли. Небеса возвещают о его праведности, и все народы видят его славу. Устыдитесь, все служащие истуканам, хвалящиеся идолами, поклонитесь ему, все боги. Сион услышал и обрадовался. Дочери Иудеи возликовали о Твоих судах, Господи. Ведь Ты, Господи, превыше всей земли, превознесен высоко над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души верных Ему и избавляет их от рук нечестивых. Свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные. О Господе, возносите хвалу, вспоминая о Его святости. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Этот псалом похож на прошлый псалом, потому что упоминает Божий суд. Мы видим в нашем мире, что существует добро и зло. Есть вера, есть неверие, есть верность, есть предательство. Все есть, и то, и другое, и оно перемешано между собой. Люди любят делать добро, но люди любят делать иногда и зло. И мы видим в нашем псалме, что Бог идет разделить добро от зла, отделить добро от зла, разделить это. И каждому уделить свое место, чтобы и добро, и зло получили по своим заслугам. И написано в Библии, вот в нашем псалме, что от суда Божьего не спрячется никто, ни на небе, ни на земле, ни в море, нигде. Все будут так или иначе участниками и свидетелями этого суда Божьего. Но знаете, одно из основных свойств зла – знаете, какое одно из основных свойств зла? Какое зло? Зло такое, что оно притворяется добром. Это одно из главных свойств зла. Знаете, как получается? Зло выдает себя за добро. Бывает такое? Хорошо. А добро выдает себя тоже за добро. И пойди разберись. При этом зло называет добро злом. Зачем? Чтобы себя назвать добром. Я надеюсь, вы еще не запутались. Зло называет добро злом, чтобы себя назвать добром. Добро называет зло злом, потому что это правда. Что делать? Как разобраться? Каждая сторона превозносит себя, критикует другого. Говорит, нет, я белое, оно черное. Нет, я белое, оно черное. И бывает очень сложно в моральных вопросах принять какое-то решение, как в той известной задачке, которую я уже упоминал вам давно-давно, когда, значит, задачка задается сначала детям маленьким. Например, у человека смертельно заболела жена. Он знает, что в соседней аптеке есть лекарство от этой болезни. Если он жене это лекарство не купит, то она умрет. У него нет денег на это лекарство. И он идет и ворует это лекарство из аптеки, идет и дает жене, и она выздоравливает. И задает вопрос, правильно ли сделал этот человек? В основном дети отвечают, нет, неправильно, он же украл. А взрослые это начинают, чем взрослее, тем больше начинают думать об этом. Да. Подожди, сначала. Ага. Это же зло. Но чтобы сделать добро. Спасибо, Вень. Все, ты молодец. Давай, Андрюха, ты скажи, что ты думаешь. Вот так и вот. Вот я о чем и говорю, что где здесь белая сторона, а где черная, пойди разберись. Непонятно. Да, ты сам запутался. И я запутался. Вот, корыстных побуждений с одной стороны не было, с другой стороны были. Пойти и занять деньги, да. Может быть, кредит взять. Смотрите, надо еще назвать банк, в котором надо взять кредит. Смотрите, какая штука, но дело в основном... Не, все, спасибо, Анечка, все, извини. Дело в основном не в том, что мы не знаем, где добро и зло. В основном дело в том, что зло творить выгодно. В основном дело в том, что зло творить как-то выгоднее, чем добро. И не только дело в печеньках или в деньгах. Дело бывает просто даже в уважении. Человек, который делает добро, над ним только смеются. И поэтому как бы люди с большей охотой делают зло, потому что тебя даже, как ни странно, будут уважать. И вроде бы мы хотим показать себя в лучшем свете перед людьми, но при этом все равно продолжать делать добро. И так люди нас будут больше уважать. То есть как бы ты показываешь себя хорошим человеком, тебя за это уважают. И делаешь вместе с людьми зло, и тебя еще и за это уважают. Ну вообще благодать. И это такая непонятнейшая ситуация, это обман. Этот обман как бы принят в обществе, и не поймешь, кто здесь из людей искренен, а кто за спиной ножик прячет. И все люди живут так вот, не знают, кому на самом деле можно доверять. Можно ли доверять ближайшему человеку? Или чужому только можно доверять? Получается, что люди как бы практикуют ни добро, ни зло. Живут как бы вот ни в том, ни в другом, а в каком-то среднем непонятном. Другие люди говорят, да вообще добра и зла не существует, действуй просто по обстоятельствам, и все. И такая получается каша. Знаете, это похоже на то, как говорил мой один знакомый, наливая чай себе в суп, говорит, а все равно потом перемешается. И вот добро злом перемешивается, отдельно не разделяется. И все равно, как если ты в суп еще положишь себе второго, сверху чаем зальешь, сахаром и перемешал, и съел. Вот как-то так в моральном плане люди живут. Немножко добра, немножко зла, немножко нашим, немножко вашим, и все перемешать и съесть. Но наш псалом говорит ненавидеть зло. Псалом говорит, ненавидеть зло. Потому что зло иначе начинает выдавать себя за добро. И говорит, да я норма. Зло говорит, я норма. Нормально, если украдешь. Нормально, если обманешь. Все так делают. Нормально, если не по закону. Все нормально. И вот такое поддельное добро, оно порочит Бога. Потому что Бог – источник добра. А когда мы видим добро, смешанное со злом, мы как бы думаем и о Боге, что в нем, наверное, тоже есть и добро, и зло. Что Бог наш чуть-чуть добрый, а чуть-чуть злой. И это порочит нашего Бога. Если мы допускаем в своем сердце, что, ну и своими устами допускаем, что пусть все добро и зло будет вместе, мы таким образом проповедуем Бога, в котором есть и хорошее, и плохое. И это Бога порочит. Это богохульство. Это называется богохульство. То есть, когда ты лояльный к существованию зла, когда ты говоришь, да ладно, пусть будет, ты как бы говоришь и про Бога самим собой, что ну Бог тоже так говорит. Получается, Бог, он за добро и за зло, вообще не поймешь кто. И это богохульство. Давайте посмотрим на такую картинку. Я понимаю, что без интернета не разберешься, кто это. Кто это? Значит, ну да, из Фириев, да, псалтырь, притчи, все понятно. Это Ахав. А как зовут женщину? Иезавель. Ахав был царем евреев, людей, которые должны поклоняться Господу. А его жена, он взял себе жену из язычников, которые поклонялись дереву, камню, небу, земле и всему прочему. Он допустил брак с язычницей. Он как бы смешал добро и зло в своей семье прямо. И в результате в его стране получились такие законы и такая жизнь, что людей просто убивали за кусок земли. Творилось беззаконие, коррупция, и люди не могли быть уверены в завтрашнем дне. Было зло в этом мире. И что же случилось дальше? Рядом с Ахавом, помните, кто из них Ахав? Кто из них Ахав? Рядом с Ахавом, в соседнем царстве, в Иудее, правил царь Иосафат. Он был вообще поклонником Господа. Но он решил, зачем я буду воевать с Ахавом? Я буду с ним дружить. Я буду с ним дружить. И знаете, что произошло? Произошло то, что Ахав втянул своего соседа Иосафата в такие дела, что народ Иосафата страдал еще несколько поколений. Написано, Иосафат-то успокоился с предками своими и был похоронен. И Иорам, его сын, стал царем вместо него. И что написано про это Иорама? Он ходил путем царей Израиля, по примеру дома Ахава. То есть он был идолопоклонником, он был убийца, он был коррупционером, он был ну просто негодяем. Потому что женился на дочери Ахава. Он делал зло в глазах Господа. Если перемешать добро и зло, то в результате получится. Получится. Если перемешать добро и зло, получится много зла. Получится много зла. Все больше и больше и больше. Если, например, у вас есть, ну, какие-то грязные вещи, и вы кинете к ним точно такие вещи, только чистые, то все эти вещи станут немножко чище, правильно? Нет. Все станет грязным, станет много грязных вещей. Если смешать добро и зло, станет много зла. Много зла. Поэтому написано в нашем псалме, что со злом мириться нельзя. Его нужно просто отсекать в своей жизни. Ты его пускаешь на кончик, может быть, на мизинчик, а оно захватывает все. Нужно ненавидеть зло. Да, нужно людей любить. Бог возлюбил этот мир, но в злодеяниях их никак нельзя участвовать. Участвовать в делании зла нельзя. Итак, что мы видим? Что мы видим? Мы видим одну интересную вещь. Зло умело спряталось среди людей. И оно притворилось добром. Зачем волк может быть в овечьей шкуре здесь, если вы видите? Зачем волку быть в овечьей шкуре? Точно. Зло притаилось в нашей жизни, притаилось, притворилось добром, чтобы напасть и погубить. И так получилось в нашей жизни вообще, что есть люди, которые творят явное добро и чувствуют себя глупыми. Бывает такое? А бывают люди, которые творят ну явное зло, а чувствуют себя героями. Или страдальцами, или гениями. Даже, да простят меня за этот повторяющийся пример, когда ты смотришь мультик «Ну, погоди», кто там основной герой, которого ты всегда помнишь? Волк. А ведь он отрицательный герой, он герой номер два. Но поскольку он злой, он как видится более ярким. Про зайца и сказать нечего. Все приключения случаются с волком. Это показатель нашей жизни. Зло, оно пытается доминировать. И когда человек делает зло, он чувствует себя хорошо. Когда делает добро, чувствует себя глупо. Очень часто. Очень часто так бывает. Не всегда. Написано в 7 стихе. В 7 стихе нашего псалма написано: «Устыдитесь, все служащие истуканам». Интересная картинка. Здесь сразу вам и истукан, и устыдитесь. Все вместе до кучи. Итак, написано, что должно быть стыдно тем, кто служит не Господу, кто творит зло. Должно быть стыдно, но мы видим, что зло довольно-таки бесстыдно. То есть может спокойно во двор подъехать какая-то машина с какими-нибудь кренделями, да простят меня французы за это искажение французского, и открыть двери, включить музыку и плясать до 2 часов ночи во дворе. И они чувствуют себя героями, на завтра они будут рассказывать, как это было круто. А написано в Библии, что устыдятся. И одна только надежда на то, когда Господь придет. И тогда действительно устыдятся. Но бывает и просто в течение жизни, до суда Божьего, бывает так, что плясали, потом просто сверху упал холодильник на них и все. Всяко бывает. Ну или наплясались, поехали, врезались на этой машине куда-нибудь. Бог воздает, уже в этой жизни становится людям рано или поздно стыдно тем, которые шли против добра, которые прямо сеяли зло вокруг себя, это правда. Но пока все равно зло имеет такую наглость быть бесстыдным, не стыдиться. Мы видим, что смеются не над теми, кто делает зло, а над теми, кто делает добро, говорят: да ты наивный. Или даже есть такая поговорочка сейчас, я скажу, и вы простите меня сразу за нее, она очень расхожая: без лоха и жизнь плоха, так говорят. Типа, если ты кого-то обманул, он сам виноват, ну как же не обмануть? Если тебе доверяет человек, ну как же его не обмануть? Это очень расхожая сегодня поговорочка. Может, вы не слышали, но услышите после этой проповеди, будете замечать. Люди думают: ну если ты мне доверился, я просто обязан тебя обмануть. Ценится зло как доблесть, как будто это добро. Но стыдно будет всем, надеющимся на истуканов и творящим зло. Получается, что в духовном мире постоянно идет война. Зло постоянно как-то действует, с ним приходится справляться. Значит ли это то, что Бог не может зло просто раз и прихлопнуть? Может Бог так сделать? Все зло просто одним ударом, раз и все. Может. Но почему он это не делает? Потому что зло находится в людях. Спасибо, Андрюх. Давай. Потому что он хочет дать людям. Да, он хочет дать людям выбор. Он хочет, чтобы люди покаялись. Бог долготерпит. И поэтому, зная, что еще любой человек, творящий зло, может покаяться, уверовать в Иисуса и получить спасение, Бог долготерпит. Бог долготерпит. Есть прощение любому человеку, творящему любое зло, если он примет Христа. И сейчас идет война. И мы должны знать о существовании этой войны. И мы должны знать о разных видах оружия против зла. И мы знаем об оружии вера. Вера приносит нам спасение. Мы знаем об оружии любовь, потому что оно проявление самого Бога. И знаете, что еще? Наш псалом вооружает нас еще одной вещью. Ненавистью. Бог говорит: любящие Бога, ненавидьте зло. Получается, что верующий, любящий Бога, обязан уметь и практиковать ненависть. Давайте посмотрим несколько моментов о ненависти в Библии. Это далеко не все моменты. Притчи 8.13. Страх перед Господом заключается в том, чтобы ненавидеть зло. Страх перед Господом. заключается в том, чтобы ненавидеть зло. И потом Бог сам говорит: ненавижу гордость и высокомерие, порочный путь и лживую речь. Получается, ненависть к вот этому самому злу – это необходимая часть поклонения Богу. Она отражает его характер. Бог ненавидит зло. Бог ненавидит разные проявления зла. И верующим говорит: ненавидьте зло. Другой отрывок интересный. Иисус говорит ученикам: никто не может служить двум господам. Или он, или одного будет что делать? Ненавидеть, а другого любить. Имеется в виду не эмоции. Имеется в виду преданность. Одному будет предан, а другому будет, ну, как бы изменять, что ли, отвергать его. Или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству. Получается, что между служением Богу и служением миру сему, успеху вот этого мира, есть противоречие. Есть противоречие. Мы не говорим просто о деньгах, мы говорим о служении. О служении. И есть вещи, которые люди мира просто любят, они влюблены в это, они живут этим. А мы должны это отвергать. Это отдельная тема, сейчас проповедь на эту тему не буду говорить, это уже отдельно. Еще Римлянам 7:15. «И я сам не понимаю, что делаю», говорит праведный человек, желающий жить праведно, но согрешающий постоянно. Он говорит: «То, что я хочу, не делаю, а вместо этого делаю то, что ненавижу». То есть у него есть понимание о грехе в своем сердце, в своем уме. Он говорит: вот эти вещи я ненавижу, но, к сожалению, делаю. Это значит, что без Иисуса Христа, без рождения свыше, человек не может по-настоящему возненавидеть зло. Он может только сказать: я ненавижу, а потом идет и делает. Но ненависть все равно уже присутствует. Это уже начальный этап. И еще один интереснейший отрывок, который прямо поощряет нас ненавидеть некоторые вещи. «Однако ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов». Это книга Откровения 2:6. «Которые и я, — говорит Иисус, — ненавижу». Мы всегда говорим: Бог есть любовь, но вот он говорит: я ненавижу. Помните, в первом отрывке, в псалме, он говорит: я ненавижу. И здесь он говорит: я ненавижу. Слово «ненавидеть» обозначает, что я не хочу видеть, уберите это с глаз моих. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Не имеется в виду, что сейчас убью. Имеется в виду, что я не хочу с этим мириться. Я отдельно, это отдельно. Все, я это ненавижу. То есть я не хочу это видеть. И здесь видно, что Иисус поощряет, говорит: церковь, вы мои, мои люди, и я это ненавижу, и вы это ненавидите, и я рад, что вы так и делаете. По-другому не получится. Ну и наш псалом то же самое говорит: любящие Господа, что? Ненавидьте зло. Он хранит души верных ему и избавляет их от рук нечестивых. Бог хранит нас от зла, но мы должны зло ненавидеть. И если ты зло как бы так любишь, то как Бог будет тебя от него хранить? Если у соседа кусачая собака, он ее привязал, а ты идешь к ней пообщаться, то кто виноват, если она укусит? Сосед не виноват. Точно. Но я не пойду. Итак, написано здесь несколько вещей. Смотрите, любить Господа, любящие Господа. Это очень важно. Не просто ненавидеть зло, любить Господа. Второе, верных, то есть тот, кто верит и кто хранит верность. Любить Господа, хранить верность Господу. И третье вместе с этим, ненавидеть зло. Три вещи эти идут вместе. Не просто ненависть одна сама по себе. Любить Господа. Второе, быть верным Богу. И третье, ненавидеть зло. Ненавидеть зло. Итак, Библия много раз упоминает о ненависти. Это очень важная вещь. Писание говорит об этом много раз. Я еще не все отрывки здесь привел, чтобы не задерживать наше время так, потому что кислорода мало, а нас много. Но мы не можем быть верными Богу, любить Его И даже ненавидеть зло мы на самом деле не можем без Иисуса. Без Иисуса мы своими силами не можем быть Божьими людьми. Нам нужен Иисус. То, что Он сделал на кресте, Он заплатил за нас, и Он может войти в ваше сердце. И кому-то Он уже вошел в ваше сердце. И вы можете тогда любить Бога и ненавидеть зло по-настоящему. Не от воспитания это приходит, не от того, что ты чему-то там научился, а от того, что Иисус пришел в твою жизнь. И Его мысли пришли в твои мысли, и Его сердце пришло в твое сердце. И тогда ты можешь любить Господа и ненавидеть зло. Итак, мы с вами говорим о Божьем.

Давай, Давид. Что судью бы? Судью этого надо самого в суд отвести. Вот это правильный ответ. Бог не такой судья. Если Бог будет судить, Он будет судить. И этот суд будет строгий. Написано в нашем псалме, что пламя жгет врагов его. Пламя идет перед ним и сжигает его врагов вокруг. Это третий стих нашего псалма. Суд будет настоящий. Бог по-настоящему судит. Бог это тот, кто отделяет добро от зла. Это тот, кто, во-первых, ненавидит зло и не позволит, чтобы хотя бы капелька зла пришла в рай. И нам нужно оправдание. Поэтому нам нужен Иисус. Нам постоянно нужен Иисус, потому что Бог справедлив. А мы, ну, мы часто миримся со злом. Поэтому нам нужен Иисус всегда. И если мы спасены, то мы обязаны иметь четкую позицию по отношению зла. Если ты как бы идешь куда-то и думаешь, я не знаю, буду я там с людьми вместе обманывать или не буду, то ты будешь с ними обманывать. Тебе нужна позиция четкая, я иду туда, но я обманывать с ними не буду. Тогда у тебя есть все возможности, когда ты знаешь, как ты поступишь и почему ты так поступишь. Тогда ты можешь ненавидеть зло. Нужна особенная для этого готовность. И интересно написано, в 7 стихе написано, «Устыдитесь все служащие истуканы». Мы с вами видели вот эту фигуру. Ну так, ему было стыдно. Но дальше написано, «Сион услышал и обрадовался». Получается, когда Бог идет судить землю, то люди делятся на две категории. Одним вообще плохо, прям вообще плохо, а другим ну вообще хорошо. В псалме нашем написано, что они ну просто пляшут, они радуются. Дочери иудеи возликовали о твоих судах. Получается, одни в стыде, а другие радуются. И это происходит одновременно. И вот вопрос, друзья, вы еще не очень устали, я вижу, что есть те, кто ее даже не спит. Разве слезы проигравших не должны омрачить радость победителей? Это вопрос для всех. Разве слезы проигравших не омрачат радости победителей? Да, нет, да, нет, ага. Разве вся радость рая не омрачиться муками одного единственного грешника в аду? Вы знаете, скоро День Победы. Этот праздник сделали у нас культовым. Мы знаем, что в войне мы пострадали подобно, как раз, как мы читали в 4 царство, во 2 Паралипоменон, простите, за грехи. И потом через покаяние Бог просто вывел нас из этой войны. Просто очень много людей молилось, каялось перед Господом. Многие пошли в церковь, и Бог повел эту войну в обратную сторону. Это все такое было дело. Нам нечем гордиться, мы можем только смиряться перед Господом. Но один важный урок. Один важный урок. В День Победы, в тот самый, в 45-м году, когда бросали вот эти вражеские знамена перед Кремлем, знали наши люди, что много немцев убито. Знали? Умом знали. У этих немцев были семьи, дети, жены, понимаете? Но кто-нибудь плакал из-за этого? Нет. Настоящая, потому что это была настоящая победа. Ну как там история поворачивалась, это очень сложный процесс. Но на нас напали. Мы отбились, простите. Мы теперь радуемся. И ни одна ваша слеза не омрачит нашей радости. Знаете, если бы хотя бы один грешник в аду мог манипулировать раем, сказать, посмотрите, я грешник, я вот тут мучаюсь, пока вы там пляшете, понимаешь, то рай превратился бы в ад. Так не будет. Бог отделит, совершенно отделит зло от добра. И зло будет повержено и будет в муках. И на добро это никак влиять не будет. В раю будет все равно радость и блаженство. Это будет победа. Это будет счастье. И мы, как и Господь, должны в своей жизни отделять четко добро от зла. Добро любить, Господа любить, зло ненавидеть. Но знаете, что еще одна вещь? Еще одна вещь, друзья, и все. Когда ты ненавидишь зло, не будь гордецом, напыщенным, простите меня, индюком.

как говорят русские. Когда ты ненавидишь зло, не возвышай себя. Не возвышай себя. Мы должны хвалиться Господом, мы должны хранить верность Господу, мы должны держать себя, ну, стараться кристально чистыми, но при этом мы не должны возвышаться над другими людьми. Все должно быть во славу только Его, только Господа. Все надо это делать не ради своей исключительности. Какой я молодец. Вот мы там баптисты, не то, что мы православные, еще что-нибудь такое. Или мы верующие вот такие, ну, они верующие, они такие. Не в этом дело. Делай все ради Господа. Его ты должен прославлять. Мы с вами должны прославить Господа. Мы должны превознести Его. Есть у... В основном неверующие люди пользуются этим словом. Ханжество. Кто использует это слово в обычной речи? Не, я тоже не использую, я так просто руку поднял. Мы используем часто слово лицемерие. Здесь говорится, что это демонстративная форма благочестия и набожности. Ну, неверующие не сильно разбираются, они чаще всех под одну гребенку верующих. Вы все ханжи. Вот вы не хотите с нами там пить, гулять, ты ханжа, ты просто лицемер. Ты... Они чувствуют от этого угрызения там, совести, обличения от того, что ты не участвуешь с ними. Но сам не будь на самом деле таким. Все-таки многие люди будут слушать тебя, если ты настоящий. Если ты не пришел над ними посмеяться и унизить их. Ты себя храни, отсекаешь зло в своей жизни, но людей надо любить. Людей надо любить. Ненавидя зло, любите Бога и людей. Итак, выводы. Ненавидь и люби. Очень простые выводы, о которых можно будет дома во вторник на домашних группах поразмышлять. Можно будет просто самому поразмышлять. Итак, первое. Люби людей. Аминь. Второе. Ну, помогай людям. Мы уже поняли это. Не надо быть ханжой и просто притворяться. Это нормально. Но теперь важно третье. Это, наверное, самое емкое будет сегодня. Но не участвуй в их грехах. Просто от слова совсем. Не участвуй в их грехах. От слова совсем. Просто ненавидь зло. Вот это все вместе работает так. И самое, может быть, важное, теперь четвертое, делай это по вере в Иисуса Христа и всегда во славу Божию. Итак, давайте учиться правильно ненавидеть зло. Пусть это будет еще одним нашим оружием в духовной борьбе. Аминь.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствую вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
2: Фабрика в Голландии печатает 500 тонн стейков в месяц с помощью 3D-принтеров. Чтобы начать процесс 3D-печати мяса, берут биопсию образца стволовых клеток животных в зависимости от желаемого типа мяса. Говядина, свинина, птица и даже в ассортименте представлена рыба. Как мы с вами можем заметить, нормальные продукты все чаще заменяются псевдопродуктами. Молочные жиры заменяют на пальму. Мясо животных заменяют некой распечаткой в 3D. Что еще придумают дельцы? Качество продуктов неукоснительно падает. Эта тенденция наблюдается во всех странах мира, в том числе развитых. Где-то вообще дефициты создают искусственно. Зачем это делается? Чтобы магазины зависимого человека прощупать, согласится ли суррогат вместо еды есть или нет. Безумие, которое продвигается людьми, не знающими Бога и отвергающими его. В республике Тува, которая находится в составе Российской Федерации, объявлено учреждение образовательного института, ориентированное на изучение и преподавание шаманских знаний и практик, под названием Международная Академия Шаманизма. Это событие влечет цель привлечь не только специалистов в этой области, но и туристов, и даже иностранных исследователей. Там предложат студентам программы по теоретическим основам шаманизма, практическим аспектам шаманских знаний, много что еще. Учебное заведение позиционирует себя как международное, что подразумевает, что обучение и обмен опытом с представителями различных культур будет. Первый набор студентов запланирован на лето 2024 года. Дополнительно в рамках Академии предусмотрено проведение мастер-классов для туристов, что не только расширит культурно-познавательное предложение, но и способствует распространению знания о шаманских обрядах. Я читаю информацию с сайта региона Тува. Реализация такого проекта может стать значительным шагом в сохранении и популяризации уникального нематериального наследие. Такая интересная информация. Институт шаманизма создается. В собраниях бытует много суждений, должен ли современный служитель обязательно учиться в семинарии. Мнения разделяются. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Шаманы таких вопросов друг другу не задают. Ведь они считают, что шаманизм передается по наследству. Ему не научишься. Несмотря на это, в ТВ объявили учреждение образовательного института, ориентированного на изучение и преподавание шаманских знаний и практик, истории шаманизма, обряды и гаданий. Учиться ли все-таки в семинаре, пусть решает каждый сам в соответствии с принципом, записанным в письме Римлянам, 14 глава, стих 5. Главное в другую степь, удаляющую от Бога, не уйти. Такие примеры есть, когда человек считает себя очень умным и начинает искать ошибки и неточности в Библии. Радостная весть от Луки, 4 глава, 4 стих. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слово Божье – это хлеб духовный, это драгоценность, данная Богом нам, людям. Хлеб духовный. В этом хлебе нуждаются все люди. Все люди, которые связали свою жизнь с Господом. Ведь если мы питаемся, мы насыщаем наше тело. Наш живот будет полон, но наш дух будет голодать. Почему? Потому что дух мы не напитаем продуктами. Дух мы можем напитать только живым Божьим Словом, этим духовным хлебом, которым представляется Библия. Не все понимают вопрос о хлебе и драгоценности Библии. Для кого-то это просто книга на полке, кто-то берет ее только в собрание. Но христиане, которые Библию не имеют, которые живут в гонениях, при получении одного экземпляра становятся самыми счастливыми людьми в мире. Счастье, а много ли его надо? Кому-то для счастья нужно получить только лишь одну книгу – Библию. Видео о китайских христианах, которые получили Библию. Вы найдете это видео в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Эти люди стали самыми счастливыми на свете. Это надо видеть. Теперь время подумать нам. Какую роль играет Библия в нашей жизни? Где она находится в свободном доступе? Ведь у нас Библия находится в свободном доступе. В отличие от многих христиан, где Библию иметь запрещено или большие ограничения. Какие у нас чувства к Слову истинного Бога? Что испытываем к Нему лично мы? А знаете еще, дорогие друзья, что многие христиане не то что одного экземпляра Библии не имеют. Они не имеют вообще ни одного экземпляра, у них нет Библии. Потому что они живут там, где Библию иметь запрещено. Например, это Северная Корея, где за Библию могут дать пожизненное заключение в лагерях, то сослать всю семью. Библию там иметь запрещено. Как быть этим людям? Ведь они такие же верующие, нуждаются в Божьем Слове. Молитесь за таковых, чтобы сам Бог, который есть Слово, наполнил этих людей своим Словом, даже не имея физического экземпляра. Потому что эти люди еще больше нас нуждаются в этой духовной пище от Господа для поддержания их жизни. А у нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать происходящее и прошедшее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Хвала как образ жизни. Псалом 145, 2 стих. «Буду восхвалять Господа, доколе жив». Мать Уоллеса Стегнера умерла в 50 лет. Когда ему самому исполнилось 80, он, наконец, написал ей запоздалое письмо. В нем он восхвалял добродетели женщины, которая выросла, вышла замуж и воспитала двоих сыновей в суровых условиях освоения Запада Соединенных Штатов. Она была женой и матерью, умевшей поддержать даже тех, кто внушал неприязнь. Уоллес вспоминал силу, которая проявлялась в ее голосе. Он писал: «Ты никогда не упускала возможности спеть». Всю свою жизнь мать Стегнера пела, благодаря Богу за большие и малые благословения. Псалмопевец также не упускал возможности для пения. Он пел, когда выдавались хорошие дни и когда все шло не так хорошо. Его песни были не результатом принуждения, а естественной реакцией на дела Бога, сотворившего небо и землю, дающего хлеб алчущим, который отверзает очи слепым и поддерживает сироту и вдову. Это действительно образ жизни хвалы, когда надежда каждый день возлагается на Бога Иаковлева, вечно хранящего верность. И со временем появляется удивительная сила. Главное не уровень певческих способностей, а наш отклик на неизменную Божью доброту. Хвала как образ жизни, как поется в старой песне «Чудесный гимн в душе моей». Как вы можете сделать воспевание хвалы Богу постоянной частью вашего дня? Какая ваша любимая песня хвалы и почему? Расскажите об этом на наших страничках в соцсетях. Создатель неба и земли, когда я останавливаюсь и размышляю, я потрясен Твоей заботой и защитой. Пусть моя жизнь будет постоянной песней хвалы Тебе во все дни. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».
1: Эй, всем привет, наши любимые детки! Мы так соскучились по вам и так крепко хотим вас обнять. И я, и сестра Вера, и Кристина, и Славик, и Эстер, и Люба. Мы очень вас любим и передаем вам теплый привет. И ждем вас поскорее увидеться с вами и обнять вас крепко-крепко и начать наши интересные воскресные уроки. Но, а как сейчас? Мы не имеем возможности поговорить в классе, мы попробуем вот так провести урок. Итак, детки, вы готовы узнать, что нам сегодня расскажет Господь из Его Слова, из Библии? Вы готовы? Присядьте удобненько на стульчике, на диванчик, и будем слушать очень интересную историю. Итак, вы готовы? Я думаю, что да. Поэтому давайте начнем. Итак, давным-давно жил пророк по имени Иона. Он очень сильно любил Бога, и Бог его тоже. Господь с ним говорил, и Иона передавал слова Бога людям. В один день Иона решил прогуляться. И в этот момент Господь к нему обратился. Господь ему сказал, чтобы Иона пошел в город Ниневию и сказал тем людям, чтобы они перестали грешить, потому что в том городе люди все грешили, они обзывались, они дрались, они воровали, и это нехорошо было. И Господь сказал, что истребит этот город, если люди не покаятся в своих делах. Иона послушал Бога, и он испугался, и подумал, нет, не пойду я в город Ниневию, я боюсь, я лучше спрячусь от Бога, и мне нужно будет пойти в город Ниневию. Иона решил спрятаться в другом городе. Для этого ему нужно было сесть на корабль. Он пошел к морю, попросился у моряков на корабль и сел. Они поплыли. Когда они плыли, Иона решил спуститься в трюм, отдохнуть. И там он уснул. Но в это время начался шторм на море. Море начало бушевать и заваливать корабль. Корабль начинал тонуть. Люди не знали, что делать, моряки, и решили все вещи, которые они везли, коробки, выкидывать за борт, чтобы корабль не утонул. Они выкидывали вещи, выкидывали все, что могли, молились своим богам, солнцу, морю, чтобы море утихло, а оно все сильнее и сильнее бушевало. И они решили, подумали и решили, пойдем позовем Иону. Пусть, может, он своему Богу помолится, и он успокоит бурю. Они, когда пошли искать Иону, звать, оказывается, он был в трюме и спал, и он не слышал и не видел никакой бури. Они разбудили Иону и сказали ему, «Иона, Иона, поговори со своим Богом, помолись ему, чтобы он успокоил бурю, то мы умрем, утонем». И тогда Иона понял, почему на море началась такая большая буря. Потому что Иона, он не послушался Бога. Господь ему повелел пойти, а он решил, нет, не пойду. И спрятаться он решил, убежать от Бога. Но ему не получилось это сделать. И Господь его и в корабле, в трюме там нашел. Иона понял, что это из-за него. Поэтому из-за этого он сказал морякам, чтобы они Иону выбросили за борт. Моряки вначале противились, ну как мы тебя выкинем за борт? Но в конце море все сильнее бушевало, и им пришлось выбросить за борт Иону. Но в то время плыл огромный-огромный кит. и схватил и проглотил Иону. Но после этого буря утихла, корабль начал спокойно плыть, не было больших волн, солнышко вышло, и моряки дальше поплыли, но уже без Ионы. А Иона, знаете, где был? Иона был в животе у кита, в чреве кита. Там, фу, воняло так, там грязно очень было, там мусора было много. И он был там. Он сидел и плакал, и молился: «Господи, прости меня, что я не послушался тебя. Я больше так не буду». И 3 дня и 3 ночи Иона был в животе у кита. Он плакал и умолял Бога его простить. И Господь его услышал. Он услышал эту молитву Иона о прощении. И Господь смиловался и простил Иону. И вы знаете, что случилось? Иона через 3 дня и 3 ночи рыба, кит, большая такая, выплюнула Иону, и он упал на берег. На берег того самого города Ниневию, куда он должен был пойти. И Иона понял, что он согрешил перед Богом, что его не послушался. И он изменился, он встал, отряхнулся от грязи, которая была в ките. Он встал и пошел, и послушался, и исполнил то, что ему сказал Господь. Итак, детки, что мы поняли из этой истории? Мы должны слушаться Бога, потому что Господь, Он заботится о нас, если мы Его слушаем. А спросите вы меня, а как нам, Маргарита, слушаться Бога? А я вам скажу как. Вы знаете, вы должны слушать ваших родителей. Если мама сказала: «Стасик, иди быстренько помой посуду или убери свои игрушки», Стасик должен встать и пойти это сделать. И тогда он послушался маму, и из-за этого он послушался Бога. Знаете почему? Потому что в Библии написано: «Детки, будьте послушны родителям вашим». Значит, если мы будем слушаться наших родителей, если во всем, тогда мы будем слушаться Бога. Вот и все. А от Бога мы спрятаться никогда не сможем, потому что Он всегда везде нас видит. Что бы мы ни делали и где бы мы ни были, Господь, Он всегда рядом, Он всегда-всегда нас видит. А теперь давайте мы споем песню о нашем небесном Царе.

Молодцы! Вы умнички, вы хорошо постарались, и я уверена, что вы их очень-очень хорошо спели и прославили нашего царя. А теперь давайте мы с вами выучим наш золотой стишок, который тоже нам оставил Господь в его книге, в Библии. Итак, слушаем внимательно и запоминаем, потому что это будет ваше домашнее задание. Итак, слушайте гласа моего, чтобы вам было хорошо. Иеремия 7:23. Вы спросите меня, а кого нам надо слушать? Я вам отвечу, слушайтесь Господа, гласа Его. Мы Его должны слушать, и тогда нам всем будет хорошо. Давайте еще раз все вместе повторим. Слушайте гласа моего, и вам будет хорошо. Иеремия 7:23. Вместе с папой и вместе с мамой, братиком и сестричкой возьмите их всех вместе с собой и будем вместе повторять золотой стишок. И давайте на счет три. Раз, два, три. Слушайте гласа моего, и вам будет хорошо. Иеремия 2:23. Вы молодцы, детки. Вы просмотрели и прослушали весь урок, и вы будете умничками. Я знаю, что вы у нас самые послушные, и мы вас очень сильно любим и крепко-крепко обнимаем. И ждем как можно быстрее на нашей воскресной школе. Но! Есть еще одно маленькое но. Вы сегодня прослушали историю. И давайте мы сделаем какую-то подделку, рисунок нарисуем, например, как плывет кит за Ионой, или как была лодка, корабль на воде. Каждый, кто как хочет, нарисуйте или сделайте подделку. И высылайте кому? И сохраняйте их у себя дома. А когда мы с вами встретимся, вы их принесете и покажете, и мы все с вами их оценим. А сейчас пришло время прощаться. Пока!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Предлагаем вашему вниманию проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня передача 17.

Сегодня мы будем рассматривать пятый день творения. Бытие, первая глава, стихи с 20 по 23. Здесь говорится следующее. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее». И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. Некоторые птицы при перелетах ориентируются по звездам. Откуда им известно, как это делается? Например, птицы, вылупившиеся из яиц внутри здания, где они никогда не видели неба, могут сориентироваться и найти путь домой, если им показать искусственное звездное небо на той местностью, где они никогда не были. Меня всегда удивляли рыбы-стрельцы. Эти рыбы стреляют капельками воды в насекомых с изумительной точностью, сбивая их на лету и занимаясь этим ради развлечения. Пищу они добывают совсем иначе, а этим занимаются просто ради собственного удовольствия. Моль имеет два уха. Клещи, маленькие микроскопические насекомые, любят жить в ухе моли. Но что интересно, клещи всегда занимают только одно ухо моли. Если не заберутся в оба уха, то моль не сможет летать. Поэтому ученые находят клещей только в одном ухе. Как клещи узнают, что одно ухо уже занято? А у удивительного жука-бомбардира в его маленьком тельце имеются два особых химических вещества, которые идеально вступают между собой в реакцию. В определенный момент, когда они выстреливают их, они сталкиваются между собой снаружи и взрываются прямо перед носом врага. Поэтому его называют жуком-бомбардиром. Но эти два вещества взрываются вне тела, никогда не вступают в реакцию преждевременно и не взрываются внутри жука. Кстати, как эти два вещества могли эволюционировать у жука-бомбардира, да еще и храниться отдельно друг от друга? Университету провинции Альберта в Канаде удалось продемонстрировать, что в умеренном климате их местности в каждый данный момент времени свирепствует 1800 гроз, которые расходуют трудновообразимую энергию – 1 миллиард 300 миллионов лошадиных сил. Откуда берется эта энергия? Один канадский ученый сказал, для того, чтобы испарилось достаточное количество для осадков 100 миллиметров на площади в 25 тысяч квадратных километров, потребуется сжечь 640 миллионов тонн угля, а чтобы снова охладить эти водяные пары и собрать их в тучи, потребовалось бы охлаждающее устройство мощностью 800 миллионов лошадиных сил, которое должно было бы работать 24 часа в сутки в течение 100 дней. А Бог, используя огромную мощь Солнца, испаряет воду, охлаждает ее в небе и посылает назад на землю в виде дождя. Кстати, благодаря этому процессу средний фермер в Миннесоте получает бесплатно 4 миллиона литров воды на гектар в год, если годовое количество осадков составляет 600 миллиметров. Откуда вся эта энергия? Музей естествознания в США заявляет, что существует свыше 10 миллионов различных видов насекомых. Известно 2500 разновидностей муравьев. Один муравейник может иметь 100 миллионов муравьев. Как у таких маленьких существ может быть такая репродуктивная система? Кто-то посчитал, что в Америке обитает 5 миллиардов птиц. Дикие утки могут пролетать 95 км в час, орлы – 160 км в час, а соколы могут бросаться вниз со скоростью 280 км в час. Вам не обязательно это запоминать, но интересно, что треска может отложить 9 миллионов икринок, а сельдь только 70 тысяч. Нужно ли тут что-нибудь говорить? Этого достаточно, чтобы ошеломить меня. 9 миллионов икринок, 9 миллионов мальков в треске. Окружность Земли составляет 40 тысяч километров, а весит она 6 септиллионов, 5866 триллионов тонн и висит в пространстве. Она вращается вокруг своей оси со скоростью 1500 км в час, не теряя при этом абсолютного равновесия. А это важно для того, чтобы вы не подпрыгивали при ее движении.
Одновременно с этим вращением со скоростью 1500 км/ч она еще движется вокруг Солнца со скоростью 1500 км/минуту по орбите протяженностью в 920 миллионов километров, причем под точно выдержанным углом, обеспечивающим смену времен года. Головы комет могут быть длиной от 15 тысяч до 1500 км, а хвосты растягиваются на сотни миллионов километров. Передвигаются они со скоростью 560 км в секунду. Ваше сердце величиной с кулак и весит не больше 250 грамм, а перекачивает 7 с лишним тысяч литров крови в сутки и за 12 часов совершает работу, способную переместить 65 тонн груза с одного места на другое. А вы знаете, что Солнце сжигает 4 миллиона тонн своего вещества в секунду? Это просто потрясающе. Или представьте себе что-нибудь очень маленькое, например, атом. Атомы невидимы даже в микроскоп. Мы знаем об их существовании, но до сего дня не можем их увидеть. Атомы настолько малы, что требуется 3 атома для получения одной молекулы воды. Если взять молекулы одной капли воды и увеличить каждую из них до размеров песчинки, то этих песчинок хватило бы, чтобы насыпать дорогу от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка толщиной 30 сантиметров и 800 с лишним метров шириной. Вот сколько молекул в одной капле воды, а в каждой молекуле по 3 атома. И все же большая часть атома – это пустота. Реальный материал атома составляет лишь 1 триллионную часть его объема. Объединяясь друг с другом, атомы соприкасаются только внешней электронной орбитой. Материя кажется твердой только благодаря движению внутри атомов. На самом же деле она не больно-то и твердая. Почти целиком она состоит из пустоты. Если из обыкновенного человека выкачать всю пустоту, интересная мысль, не правда ли? Как вы думаете, какой объем он бы занимал? Если из вас выкачать всю пустоту, вы бы потерялись на булавочной головке, потому что были бы величиной в 1/10 миллионную долю кубического сантиметра. Поэтому, если кто-то говорит вам, что вы ничто, он прав. Я знаю, вы уже подумали о диете. Вы уже размышляете, как выкачать всю пустоту из ваших продуктов питания. Но послушайте вот еще что. Кубический сантиметр этого материала весил бы 30 с лишним миллионов килограмм. Трудно себе представить, да? И все это произошло благодаря какому-то случаю? Невероятно! Хочу поговорить о колесе жизни. Оно просто очаровательно. Я спрашивал сегодня утром, кто изобрел колесо, мне сказали, что это был народ майя. Нет, не они. Бог изобрел колесо. Существует колесо жизни. Внутри вас много таких колес. Колесо жизни, о котором пойдет речь, названо так учеными. Оно представляет собой синтез фермента аденозин-трифосфата. Путь его синтеза недавно был уточнен, за что совместной Нобелевской премии удостоились Пол Бойер в США и Джон Уокер в Великобритании. Колесо жизни этого фермента вращается со скоростью 100 оборотов в секунду. Этот миниатюрный моторчик в 200 тысяч раз меньше булавочной головки, однако вращается со скоростью 100 оборотов в секунду. Каждая клетка вашего тела и каждая клетка любого организма имеет тысячи таких моторчиков. Кто-то подсчитал, что в вашем теле находится 10 квадриллионов подобных моторчиков. Позвольте рассказать вам, что делает этот маленький моторчик. Задача его состоит в том, чтобы синтезировать молекулы аденозин-трифосфата из аденозин-дифосфата. Аденозин-трифосфат, в свою очередь, может расщепляться обратно до аденозин-дифосфата. При этом высвобождается энергия, которая используется в трудоемких клеточных процессах. Таким образом, энергия постоянно перераспределяется и, не переставая, происходит круговорот веществ в этих маленьких моторчиках. Уокер утверждает, каждый день нам требуется количество аденозин-трифосфата, равное весу тела. Другими словами, ваш маленький моторчик должен каждый день заново строить материал, равный весу вашего тела. Все это количество аденозин-трифосфата перерабатывается, и огромное количество энергии постоянно циркулирует, чтобы мы могли ходить, думать и заниматься разными делами. В один из своих легких дней
мы потратим количество 1,1-3-фосфата равно только половине веса тела, а при большой нагрузке вплоть до тонны 1,1-3-фосфата может перерабатываться за одни сутки. В 1993 году профессор Бойер догадался, как работает 1,1-3-фосфат. Но первую детальную картину этого мотора предстояло описать только в 1994 году доктору Уокеру. Он занимался фотосъемкой атомов с помощью рентгеновских лучей и электронного микроскопа. А затем, в 1997 году, на помощь ему пришел один японский ученый, который сумел прикрепить тончайшую флуоресцентную нить к электронному микроскопу, которая позволяла увидеть наш моторчик в действии. Эти чрезвычайно сложные маленькие моторчики устроены восхитительным образом. Каждый мотор состоит из 31 отдельного протеина. Не забывайте, что все это в 200 тысяч раз меньше булавочной головки. И в каждом из них по 31 протеиновому компоненту, которые состоят из тысяч расположенных в строгом порядке аминокислот. Вы еще не устали? Дальше будет еще хуже. Можно продолжать описание буквально страницу за страницей. С каждым поворотом колеса, а вращается оно со скоростью несколько сот оборотов в секунду, эти маленькие механизмы вырабатывают некий объем энергии, необходимый для поддержания жизни и работоспособности. Подумать только, удивляется доктор Уокер, что эти двигатели жизни вращаются во всех клетках каждого живого организма. Кто разработал эти маленькие колеса-моторчики? Кто дает им энергию? В Псалме 138, 14 стихе говорится: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Мой друг Роберт Спраул является отчасти богословом и отчасти философом. Я ценю его богословие, но еще больше его философию. На самом деле, он довольно интересный философ, потому что ему легко удается показать, как глупо порой выглядят люди. Спраул утверждает, что существует всего-навсего 4 вероятных гипотезы происхождения Вселенной. Только 4. Первая гипотеза. Вселенная — это иллюзия, она не существует. Вторая гипотеза. Вселенная произошла сама по себе. Третья гипотеза. Она существует сама по себе и является вечной. Четвертая гипотеза. Она была сотворена кем-то, кто существует сам по себе. Спраул говорит, что иных возможностей появления Вселенной быть не может. Или Вселенная не существует, или она создала сама себя, или она всегда существовала, или же ее кто-то создал. Вот и все. Он говорит: «Я пытался разобраться в этом вопросе, советовался с разными философами, богословами, учеными, и не смог найти ни одной другой теоретической причины, которая не относилась бы к этим четырем. Это все, что у нас есть». Затем Спрау продолжает: «Первая гипотеза должна быть исключена по двум причинам. Имеется в виду гипотеза, утверждающая, что Вселенная не существует, что это только иллюзия. Во-первых, если это ложная иллюзия, она уже не иллюзия. Если же это истинная иллюзия, тогда должен существовать некто или нечто, страдающий этой иллюзией. Если это так, тогда сам обладатель иллюзии должен был либо сам себя сотворить, либо быть извечным, либо должен быть сотворенным кем-то вечно сущим. Отсюда следует, что, по крайней мере, не все иллюзия. Во-вторых, говорит он, мы можем исключить первый пункт, то есть теорию иллюзии, потому что если предположить, что иллюзия абсолютна, что нет ничего существующего, включая обладателя этой иллюзии, тогда отпадает и вопрос о происхождении Вселенной, так как буквально ничего нет. Но если что-то существует, то что бы это ни было, оно должно быть либо самосотворенным, либо вечно сущим, либо быть сотворенным кем-то вечно сущим. Давайте рассмотрим вторую гипотезу, утверждающую, что Вселенная сама себя сотворила. По всем законам логики эта точка зрения совершенно ошибочна. Она противоречива и логически невозможна. Спраул говорит: «По сути, для самосотворения требуется существование чего-либо, прежде чем это будет существовать. Понимаете? Вы не можете сотворить себя, если не будете при этом сами существовать. Самосотворение невозможно логически, и это просто неразумно», — пишет он. «Чтобы создать себя, нужно существовать прежде себя. А это невозможно. Это невозможно для твердых тел, для жидкости и газов. Это невозможно для атомов и ядерных частиц.
Это невозможно для света, невозможно для теплоты, невозможно для Бога. Ничто никогда и нигде не может сотворить себя. А если и могло бы, то для этого оно должно существовать прежде самосотворения. Спраул указывает на то, что само по себе что-то может существовать, не нарушая логики. Но это что-то не может быть самосотворенным. Когда ученые говорят, ну где-то 15-20 миллиардов лет назад Вселенная сотворила сама себя, что они тем самым утверждают? Они утверждают, что ничто превратилось во что-то. Это логически невозможно. Теория самосотворения полностью иррациональна, противна всякой логике. Дальше идет третья гипотеза появления Вселенной, говорящая, что Вселенная, как мы ее знаем, существует вечно. Но это не вяжется с действительностью. Вы не вечны, и я тоже не вечен. Мы не всегда существовали. Было время, когда нас не было. Было время, когда не было наших родителей. Много разных вещей в этом мире, которых когда-то не было. Как Вселенная могла существовать вечно, а потом ни с того ни с сего начать существовать во времени, то есть дать ростки жизни, чего раньше никогда не наблюдалось? Если Вселенная существует вечно, тогда все, что в ней, тоже должно существовать вечно. А мы с вами знаем, что не все в нашей Вселенной существует вечно.

вечный, пресносущий Бог мог создать ее. На этой неделе меня обрадовал один факт. Канал CNN сообщил, что только 9% американцев верят, что жизнь возникла благодаря случаю. Хорошо, да? Но огромное большинство, свыше 90%, то есть почти все остальное население Америки, верит, что Бог участвовал в сотворении, но в качестве своего метода использовал эволюцию. А мы пытаемся показать, что Бог сотворил Вселенную иначе, потому что эволюция невозможна, абсолютно невозможна. Грех эволюционистов описывается в первой главе послания к римлянам, стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Истина Боги-создатели очевидна, абсолютно очевидна, разумна и логична. Но они отвергают истину. 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им через разум, логику, причину и следствие. И это очевидно, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Нельзя сделать иного вывода, кроме того, что существует извечный Создатель. Это единственно разумный вывод. Как появилась Вселенная? Давайте вернемся к первой главе Бытия. Вселенная появилась именно так, как описывается в самой первой главе Библии, в главе в полной мере богодухновенной, в полной мере истинной, безошибочной, непогрешимой. Истина состоит в том, что мир был создан за 6 24-часовых солнечных дней, за 6 дней, обозначенных здесь как вечер и утро, то есть светлое и темное время суток. За 6 суток Господь сотворил всю Вселенную, как мы ее знаем. Итак, в первый день Господь сотворил материю и свет, во второй день – моря и небеса, в третий день – землю и растительность, в четвертый – светило, луну, звезды и солнце. И вот мы подходим к пятому дню. Здесь говорится о создании Богом животных, которые населяют моря и небеса. В этот день Он завершает подготовку жилища для человека и создает первых живых существ. 20 стих. «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую». Впервые Господь называет что-либо живым. Растения Он так не называет. Растения – это организмы, обладающие своеобразной жизнью. Но их жизнь – бессознательная. Первые по-настоящему живые существа, сотворенные Богом, появляются на пятый день. И спешу напомнить вам, что если принять во внимание последовательность дней, то пятый день соответствует дню второму, так же, как день четвертый – дню первому. В первый день Господь сотворил свет, а в четвертый – звездные тела, чтобы они служили источниками света. Во второй день Он создал моря и небеса, а в пятый – населил их морскими тварями. В третий день Бог создал сушу и растительность, а, соответственно, в шестой день – животных и человека. Итак, во всем видны чудесные параллели. Моря и небеса на второй день, а обитатели морей и небес на пятый день. Конечно, море приняло свой окончательный облик лишь в третий день, но сотворено оно было во второй день. Если мы посмотрим на наш текст, мы увидим две фазы пятого дня творения. Первая фаза – создания сознательной жизни, вторая фаза – создания репродуктивной жизни. Эти две вещи четко обозначены. Сознательная жизнь – это живые существа, обладающие сознанием, то есть реагирующие на окружающую обстановку и передвигающиеся с места на место. Растения, конечно же, к этому не способны. И, во-вторых, репродуктивная жизнь. Давайте еще раз посмотрим на 20 стих. «И сказал Бог, и вновь я прервусь на этом месте. Таков неизменный метод творения. Бог словом своим дает жизнь. Одним только словом Господь созидает нечто из ничего».

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронный

почта alexi@sga.org. Повторяю по буквам. alexi@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

Христос воскрес из мертвых, 40 дней являлся своим ученикам. О чем он говорил с ними? О чем он говорил 40 дней? Он говорил 40 дней о Царстве Божьем, ни о чем другом он не говорил. А теперь вопрос. До этого 3,5 года ходил Христос, учил, говорил, убеждал, увещевал. О чем он учил и о чем он говорил? Ведь обратите внимание, Христос пришел и говорил о том, что есть небесное царство, что исполнилось время, оно приблизилось, оно и есть царство теперь небесное. Христос открыл двери туда. Но Христос и открыл, кто теперь туда войдет. И кто туда войдет? Вот это очень важно. Туда войдет тот, кто будет в его теле. То есть, обратите внимание, мы от костей его и от плоти его. И он пред собой представит народ совершенный, святой, совершенный и праведный. Все те, за которым придет Господь, это будут святые. Это будут святые, это будут праведные. Это будут те, которые на самом деле любили Бога всецело и жили для Бога. Не для себя жили, а для Бога жили. Так написано. Он за всех умер, дабы живущие уже не для себя жили, но для Него, для умершего и воскресшего. Так сказано. В теле Христа не будет и тени разделения, ни малейшего разделения там не будет. И это написано очень четко, очень твердо, очень ясно. Все должно быть одно, все должно быть едино. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно. Не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях. Дьявол очень хитр. Он же очень способен. И он что делает? Он не приходит и говорит, иди убей, иди укради или что делай. Нет. А как он приходит? Уклониться от простоты во Христе. Чуть-чуть. Не надо много, а вот чуть-чуть. Как змей хитростью увлек Еву, так и ваши умы не повредились бы, уклонившись от простоты во Христе. Вот где начало. Уклониться от простоты во Христе. Чуть-чуть. А потом это чуть-чуть кто-то скажет, что-то не так. Слушай, ты что знаешь? Ты что понимаешь? Ты что? Ведь вопрос. Вопрос. И ведь вот это и есть как раз вся эта тайна. Написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Так водимые Духом Христовым суть сыны Божии, дети Божии. Если кто это не имеет, если кто это не понимает, как вести себя Духом Святым, как водиться Духом Святым, чтобы Христа слышать в себе, жить Христом для Христа, где находится этот человек? Где он находится?

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Дождевые черви. О некоторых представителях животного мира люди говорят редко, например, о дождевых червях. И все же Бог, который бесконечно более велик, чем мы с вами, создал их. Раз эти существа достойны Божьего внимания, давайте и мы узнаем о них побольше. Существует более 170 видов дождевых червей. Многие наверняка видели, как они роют себе ходы на наших огородах. Но знаете ли вы, что в Австралии водятся дождевые черви длиной до 3,5 метров? У каждого червя имеется хорошо развитая нервная система, в противоположность тому, что утверждает теория эволюции. У червя также есть 5 пар насосов, выполняющих работу сердца, и микроскопические щетинки, чтобы было легче передвигаться по земле. Хотя черви считаются самыми низшими существами на нашей земле, они тем не менее очень важны для почвы. Они предотвращают слипание земли, помогают азоту и воде достигать корней растений, участвуют в разложении растительных остатков и способствуют увеличению количества полезных бактерий, которые оказывают благотворное влияние на почву, что в итоге сказывается на росте растений. Вот почему дождевые черви так важны. В 30 стихе Псалма 104 говорится о том, что Бог обновляет творение новой духовной жизнью через Святого Духа, так же, как обновляет почву для поддержания физической жизни. Дождевые черви – маленькие Божьи работники, созданные специально для того, чтобы обновлять почву. Как чудесно видеть Божью руку везде, куда ни кинь взгляд. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Друзья, доброе утро. Вы обратили внимание, что я сижу, потому что уже давно мы с вами книгу «Бытие» начали, и вот остановились, и уже не одна тема на 29 главу, друзья. Здесь очень интересно, много событий, жизненных, практических. И да поможет нам Господь увидеть себя сейчас. Мы не просто говорим про Иакова, мы говорим про нашего ветхого Иакова, который забывается, который живет в нас, который действительно маскируется. И вот что мы читаем. «Отработал 29 глава Иаков за Рахиль 7 лет, и показались ему за несколько дней, потому что он любил ее», 20 стих. А 21 так говорит. «И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». То есть сыграть свадьбу, быть в законных отношениях. Лаван созвал всех людей того места, сделал пир. Вечером же взял дочь свою и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою, сделав его служанку дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану: что это сделал ты со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Друзья, в этой отрывке и в этой главе больше вопросов. Но то, что нам ясно, давайте поговорим об этом. Вместо радости, которую он предвкушал, друзья, мы видим, просыпается он полон возмущения. Такое настроение у молодых. Давайте вспомним себя. Свадьба, подготовка. И вот два сердца слились, а на утро вместо радости возмущение. Кто же прав? Кто виноват? Лаван говорит: в нашей местности так не делают. Но он обманщик. Он должен был это сказать и раньше, что не может получить на Рахиль. Но забыл, друзья, Иаков, что и он обманщик. И вы знаете, когда мы пребываем в грехе, когда что-то проходит годы, оно не забывается. Сердце наше не забывает. Отсюда такое сильное возмущение. Но прав ли Иаков, друзья? И он не прав. Он забыл, как обманул своего брата Исава. Он пошел на поводу у мамы, которая любила его. Он боролся, он торговался, но он согласился. И вот теперь, друзья, сегодняшняя тема: что посеешь, что пожнешь. Не сразу. И разные посевы бывают. И бывает, через 5 лет вырастает что-то, через 10. Но это длительное время. И он говорит: что это ты сделал? Иаков, ты себе задавал вопрос? Что ты сделал, что обманул брата своего родного? Да, друзья, природа наша бунтует, когда нас обманывает, мы негодуем. И чем громче негодуем, тем это нам знакомо, но мы забываем. Поэтому, друзья, действительно очень важно нам размышлять и быть внимательными. Исповедовать всякий грех. Не поддаваться ни на какие временные блага, не поддаваться на уговор родителей, жены, мужей, понимать, что придет время пожинать. Поэтому благословит Господь, друзья, сеять доброе, сеять разумное, вечное, сеять по любви, и Бог благословит нас. Аминь.

нож в спину. Первоначально христианство было сильным, но у царствования императора Константина христианство заболело. Епископы начали бороться за власть и ради наживы изобрели ложный путь спасения через добрые дела. Приняв это учение, люди, вместо того, чтобы прийти ко Христу за принятием новой жизни, начали заниматься самоусовершенствованием, оставаясь неспасенными грешниками. Этот удар в спину очень повредил христианству. Христианство до сей поры не может прийти к нормальному состоянию. То, что сатана не мог достичь преследованием христиан, то он достиг через ложное учение.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о вере». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы остановились на первом послании Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2, где мы читали: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Теперь мы имеем еще одну тайну. Впрочем, среди домостроителей ищут. Дорогие братья и сестры, если мы спасены, то дальше речь идет только о верности во всем. Это великие факты Нового Завета. К тайнам Божьим, как вы теперь поняли, относится также тайна веры. А кто владеет этой тайной, иметь ответы на свои молитвы, тот должен быть верным во всем. Мы живем сегодня во время заблуждений. Это заблуждение можно видеть в том, что сегодня имеется такая категория верующих, которые благодарят Господа Иисуса за то, что Он не отвечает на их молитвы. Я не хочу по данному вопросу говорить об одержимости, потому что это не мое задание. Но факт наличия таких верующих является вопиющим и ужасным. Интересным является тот факт, что обозначение «тайна веры» в первом послании Тимофею, глава 3, стих 9, в соответствии с кодексом Синаитикус обозначается как «тайна доверия», что равносильно «тайне верности». Это объяснение внутренне сильно тронуло меня. Следовательно, исполнение веры основано на нашей верности Господу Иисусу в Его Слове, но ни на чем другом. Именно здесь, в этом пункте, вы можете себя проверять, можете себя контролировать. Возможно, что теперь вы скажете, что в отношении контроля в Новом Завете ничего не сказано. Вы правы, именно это слово мы не находим в Новом Завете, но мы его видим под другим обозначением. Вы сейчас в этом убедитесь. Мы найдем сейчас это место Писания, в котором вы сможете проконтролировать, где вы вообще будете стоять перед Богом в вашей вере. И эту возможность рекомендует нам апостол Павел, когда он нам говорит во втором послании Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, вере ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Мощное высказывание. Не в бровь, а в глаз. И кто этого не сделает, тот останется неиспытанным. Тот не совершит этот важный и необходимый самоконтроль. Однажды я встретился с верующим, который работал на большом предприятии в отделе контроля. Я спросил его, в чем заключается его работа. Он ответил мне, что он контролирует выпускаемую продукцию. Тогда я спросил его, как этот процесс контроля протекает. Он говорит: «Я стою у большого конвейера, на котором предо мной проходит наша продукция. Я должен обращать внимание на определенные вещи. У этого конвейера стоят еще и другие контролеры, которые обращают на другие вещи в нашей продукции. И если мы заметим какие-нибудь дефекты, то эту вещь мы должны удалить. Эти бракованные детали необходимо отремонтировать, исправить или выкинуть. Дорогие братья и сестры, мы должны, как мы только что слышали, самих себя контролировать, находимся ли мы в истинной вере. Здесь говорится не о какой-нибудь вере, но о той вере, о которой говорит Святое Писание. Если все возможно верующему, то проверяйте себя, как ваша вера найдена перед Господом Иисусом. Но прошу вас, будьте при этом честными. Плутовать и подтасовывать – это не манера нашего Господа Иисуса. Дорогие братья и сестры, не убеждены ли мы все перед Господом Иисусом в том, что через молитву и хождение мы должны стремиться к более сильной вере? Или мы с вами знаем, что перед пришествием Иисуса Его Церковь стоит перед великим испытанием, как я это недавно осветил в проповеди «Великое испытание». Она имеется на нашем сайте в 5 частях. Согласно первого послания Тимофею, глава 4, стихи 1 и 2, во время этого испытания некоторые верующие отступят от веры. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Как видите, так написано в Писании об испытании верующих. Это великое испытание надвигается на нас гигантскими шагами, и многие верующие попадут в этот период великого испытания. Поэтому очень важно, чтобы каждый верующий сам заблаговременно испытал себя в вере. Я могу это еще яснее сказать. Это испытание уже началось. Я не пророк, можете не бояться. Но я сообщаю вам, что в ближайшие несколько лет некоторые из верующих исчезнут из рядов собраний. Конечно, на их место придут новые, но речь идет о тех верующих, которые в данный момент имеются в наличии. Но они вскоре исчезнут. Почему они исчезнут? Скажу скромно. Многие отпадут от веры. Библия сообщает нам об этом в первом послании Тимофею 4 стихи 1 и 2. Не потому, что Святому Духу больше нечего делать. В этом тексте Библия говорит о последних днях, а это время уже началось, и это касается всех нас, детей Божьих. Ибо Святое Писание говорит, что это будет в последние времена. Для того, чтобы в такое время нам устоять, нам нужна усиленная вера детей света. А в заключение нашего главного текста сказано, что мы не видим. Бог имеет благоволение в том, чтобы то, в чем заключается тайна, мы не видели в вере. Во многих вещах этого вопроса возникают проблемы. Я в достаточной мере это знаю. Этому я научился за время моего следования за Иисусом. Поэтому говорю, что я это знаю. Именно в том факте, что мы этого не видим, мы по благодати зависим от нашего Господа Иисуса. Настоятельно советую вам не удаляться от Него. Это я вам говорю, даже если бы вы были совершенно уверены в себе. Мы все зависимы от Его Слова, поэтому нам остается только доверяться нашему Господу Иисусу и Его Слову. И в этом доверии мы должны быть абсолютно верными. Господь Иисус нам отрезает все опоры, чтобы мы не оказались в положении, как читаем у пророка Иеремии в главе 17, стих 5. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Вера и доверие обозначаются в греческом языке одним словом. Я думаю, что вы это знаете. Доверять и верить является в оригинальном тексте одним делом. Автор послания евреям, имя которого мы не знаем, относит эти слова, что мы не видим, на веру или к вере, будь это осуществление, надежда или уверенность в этих вещах. Это очень интересно. По этому вопросу можно еще много сказать, но я не предусматривал это в сегодняшней проповеди. Итак, вера действует до исполнения. Повторяю, вера действует до исполнения. Действует в надежде и убежденности в вере. Это было в начале. А теперь мы приходим к ответу. В исполнении вера действует в осуществлении, а после осуществления вера делает ответ на наши молитвы видимым для наших глаз. Для этого я не могу сообщить определенное время. Настоящая вера, если речь идет о земных вещах, но касается будущих, духовных вещей, то она осуществится на небесах. Поэтому я не могу сообщить вам по этому поводу точное время. Именно здесь мы видим, что все возможно верующему. Но условие для этого заключается в том, чтобы перед прошением в молитве мы имели внутреннее общение с нашим Богом и находились при этом в глубокой вере по отношению к Слову Божьему. Это является предварительным условием. Если после просьбы вы начинаете дополнительно с опозданием молиться, «Я хочу также иметь веру, как Библия о ней говорит», то в глазах Господа Иисуса все это нуль. Бог прославляется в нашем хождении тогда, если мы ничего не видим, но тем не менее верим. Ведь до того, как мы в молитве приносим нашу просьбу Господу Иисусу, мы ничего не видим. Или вы когда-нибудь что-то до своей просьбы уже видели? Если это так, то вы должны обратиться к душепастырам, чтобы они помогли вам избавиться от ваших видений. Это я вам говорю. Такого в церкви Иисуса не бывает. И Господь Иисус этого не потерпит. Ведь вы знаете, что Слово Божие и в этом вопросе не допускает никаких дискуссий. Совершенно однозначно мы читаем об этом во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». И что Библия еще дальше говорит по этому поводу? «Не видеть, но все же верить». Именно об этом говорит Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи с 24 по 29. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа», но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня». А теперь самое главное: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Еще раз подчеркиваю главную мысль Иисуса в этом тексте, которую Он сообщил Фоме тогда и сегодня обращает на нее наше внимание в связи с рассматриваемой нами темой, то есть верой. «Блаженны невидевшие и уверовавшие». И если бы мы уже до нашей просьбы видели, тогда мы не имели бы и надежды. Так мы читаем об этом в послании Римлянам, глава 8, стихи 24 и 25. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Исходя из этого текста, мы видим, как это прекрасно, что Слово Божье само истолковывает себя. А теперь я должен обратить ваше внимание на чрезвычайно важную сторону веры. Между верой, на основании которой мы при покаянии спасаемся, и верой, на основании которой все возможно верующему, имеется огромная разница, и Святое Писание строго разграничивает эти два вида веры. Во-первых, по благодати нашего Господа Иисуса мы имеем веру для спасения наших душ, для жизни вечной. Во-вторых, как дети Божьи, мы имеем веру, через которую мы в молитве обращаемся к нашему Спасителю, Господу Иисусу, с различными просьбами. Эту веру один брат метко назвал экономической верой. В других моих проповедях я подробно объяснял этот вопрос. Но для более глубокого понимания сегодняшней нашей темы поговорим еще об экономической или милующей вере. Обратимся для этого к посланию Римлянам, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Милость, о которой мы читаем в этом тексте, не имеет никакого отношения к милости по спасению людей, но касается Божьих даров, которые Он дает Своим искупленным согласно Своему благоволению. Но не так, как некоторые дети Божьи этого желают. Если бы сообщение этого текста касалось спасения, то Господь Иисус и Небесный Отец были бы неправедными, так как Он говорит в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, «который», то есть Бог, «хочет, чтобы все люди спаслись». В дополнение ко всему, это было бы еще и противоречием в слове, чего не может быть. Упомянутая в этом тексте милость имеет еще и другой смысл. Но в нашем тексте, то есть в Римлянах 9 стихи 15, 16 и 18, имеется в виду так называемая экономическая милость, на основании которой дети Божии получают через свои молитвы от Господа Иисуса положительный ответ, получают помощь на ту или другую просьбу. А категория братьев в собрании, которые плотскими путями пробиваются вплоть до кафедры, из кафедры не проповедуют, но просто говорят, наносят собранию очень много вреда. Святой Дух говорит: «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но страсть говорения, стремление к говорению с кафедры стоит у таких братьев на первом плане. В их проповедях отсутствует необходимый элемент для духовного роста и назидания собрания, так как они сами духовно слепы. Кое-что они могут в собрании организовать, но Господь Иисус не уделил им дара познания в Слове и способность проповедовать нормальным образом. Такие братья даже не замечают и не интересуются тем, какой резонанс печали, страданий и разочарования возбуждают их проповеди в сердцах детей Божьих в собрании. Тщеславие, своеволие и эгоизм являются движущими силами в их сердцах. Для такого служения эти братья не призваны Господом. Однозначно и совершенно ясно говорит апостол Павел о духовных дарах в первом послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 4 по 8 и 11. Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Особое ударение ставлю на стих 11. Из этого стиха мы без труда можем понять, что разделение духовных даров и способность в полномочии и правильно ими пользоваться осуществляет Господь Иисус через Духа Святого. А теперь я скажу вам очень важное и познавательное предложение. Запомните его. Именно это является многогранным заданием Святого Духа в детях Божьих. В стихе 18 все сообщения о дарах по милости Господа обобщены и унифицированы. Тут мы имеем ясное сообщение того, что Святой Дух действует непроизвольно, но согласно Божьей воле. Как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Но чтобы в этом вопросе все было ясно, я еще добавлю из послания филиппийцам в главе 2 стих 13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как Он производит это хотение и действие, причем по своему благоволению, через Духа Святого. Поэтому мы можем теперь сказать: братья, которые не имеют от Господа дара слова и проповедования, но своевольно пытаются, это они хотят, но не Господь, просадить себя, не имеют от Господа никаких откровений, не имеют духовной пищи для собрания. Господь не производит в них действия или исполнения своих желаний. Очень хорошо говорит Писание о духовных дарах также в послании Ефесянам, глава 4, стихи 11 и 12. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Все это должен Святой Дух выполнять через призванных и одаренных Господом духовными дарами братьев. Только такие являются настоящими учителями и проповедниками. Все-таки какое огромное, ответственное и важное задание имеет Святой Дух? Господь Иисус не говорит: «Учителями и проповедниками я изберу таких, которые больше одарены, послушны и способны, а евангелистами и диаконами менее одаренных». Остальные же, большая часть братьев и сестер, должны исполнять в собрании прочее служение. Он не говорит: «Учителей и проповедников я помилую, а всех остальных я ожесточу», как мы читаем в Римлянах 9. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Воздадим Богу славу и позволим Ему призвать нас к тому, чтобы Он мог в нас укрепить эту экономическую веру, потому что сильная вера может сильно действовать в тех вещах, которые находятся вне спасения. И не только это, но чтобы мы могли также помочь слабым в вере верующим. И не так, чтобы мы постоянно и целенаправленно искали такие возможности, но чтобы помогали именно в таких ситуациях, когда Господь Иисус поставит нам их перед нашими душами. Если в вашей жизни веры такие ситуации не возникают, то вы должны за такие возможности молиться. Тогда это случится, потому что это является Божьей волей. Мы должны благодарить нашего Господа Иисуса за то, что мы вообще можем оказывать помощь нашим ближним в укреплении веры. Это является исключительной милостью и снисходительностью нашего Господа Иисуса. А мы, все искупленные кровью Иисуса, получим за это еще и награду. Когда? Когда перейдем от веры к видению, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Аминь».

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: На нашей волне звучат следующие передачи: самостоятельное изучение Библии, программа «Месседж», затем выйдет в эфир 15-минутная передача «Духовное наследие», и во второй половине часа слушайте проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Агапа Филипп, и сегодня вместе с вами я хотел бы поразмышлять над отрывком из Писания, это «Притчи Соломона», 12 глава, стихи 14 и 18. «Притчи Соломона», 12 глава, 14 и 18 стихи. Итак, я прочитаю. «От плода уст своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам рук его». И 18 стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Итак, о чем же здесь говорится? В этих стихах сказано о том, что слова играют огромную роль в жизни человека. Точно так же, как воздаяние человеку по делам рук его, так же ему воздаяние и от сказанного им. Ну и также сказано о том, что словами можно ранить человека, а можно и исцелить. Какие уроки мы с вами можем извлечь для себя через это место Писания? Во-первых, что сеет человек своими поступками или словами, то он и пожинает. Во-вторых, очень важно хорошо трудиться во славу Божию в семье или в церкви или на работе. И наравне с этим важно говорить правильные слова, наполненные жизнью, надеждой, любовью и верой. В-третьих, ранить человека своими словами очень легко. Вот почему важно быть мудрым в том, что мы говорим. Не стоит торопиться что-то говорить, тем более во время гнева, но прежде нужно подумать, как эти слова могут повлиять на человека. Иногда неправильные слова могут ранить сердце человека на всю его жизнь, а от этого зависит, как сложится вообще его судьба. Нужно помнить, что наши слова играют важную роль не только в нашей жизни, но и в жизни других людей. Ну и в-четвертых, если в сегодняшнем месте Писания наши слова сравниваются с мечом, то можно только представить, насколько нужно быть аккуратным с этим мечом. Одно неправильное движение может привести к трагедии как в личной жизни, так и в жизни окружающих нас людей. Какие же решения мы можем для себя принять, исходя из этих уроков? В течение этого дня хорошо потрудитесь в своей семье, на работе и где бы вы ни находились. Во всем трудитесь как для Господа. Также в течение дня следите за тем, что вы хотите сказать. Помните, своими словами вы сеете семена, хорошие ли или плохие, как в свою жизнь, так и в жизнь других людей. Учитесь чувствовать ответственность за то, что вы говорите, даже если вы это говорите в шутку. Если сегодня вы встретите человека, чье сердце омрачено и, может быть, чем-то ранено, не поскупитесь на добрые и вдохновляющие слова в адрес этого человека. Подбодрите его, проявите заботу вашими словами, укрепите человека. Пусть сам Бог даст вам мудрости, что в тот момент сказать человеку. Сейте добрые семена вашими словами, как в свою жизнь, так и в жизнь других людей. Еще раз найдите время и поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Но, конечно же, поделитесь, пожалуйста, этим словом сегодня с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, сегодня через Твое Слово Ты учишь меня сеять добро как делами, так и словами. Помоги мне всегда быть очень внимательным к тому, что я делаю и что говорю. Научи меня, пожалуйста, чувствовать ответственность за то, что я говорю самому ли себе, людям ли окружающим меня. Дай мне, пожалуйста, возможность сегодня сказать добрые, вдохновляющие, ободряющие и исцеляющие слова тому человеку, кто в этом сейчас особенно нуждается. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.
3: В эфире передача «Message». Аудиоблог Павла Федорука.
4: Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крылья храма и говорит ему: «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею».
5: Если ты сын Божий, бросься вниз. Сложно уловить логику в этой фразе, равно как и смысл в таком предложении. Но, похоже, смысл должно придать следующее: «Ибо написано, на руках понесут тебя, не приткнешься». Я вижу здесь очень актуальный пример того, как искусно дьявол подбирается сегодня к Божьим детям. Первое, что он пытается сделать – дать Христу идею, что ему делать или чем заняться. «Бросься вниз, а почему бы и нет? Давай, прыгай!» И второе, что делает дьявол, он выступает нашим теологом, цитируя Писание и объясняя, как оно применимо в данном случае. По-моему, здесь и кроется главный подвох искушения, на который попались многие. Искуситель расписывается за Бога, рассказывая нам, какой будет его реакция на наш поступок. «Ты бросься вниз, а ангелы подхватят. Так ведь написано. Ты ведь Сын Божий». Дьявол занимается этим по сей день, толкает нас на какой-то поступок, тут же подсказывая, какой будет реакция Бога. «Бог ведь тебя любит, Он простит. Бог не осудит тебя. Он ведь не хочет, чтобы ты страдал. Он обязательно за тебя заступится. А что здесь такого? Прыгай вниз, ангелы подхватят». А что, если не подхватят? Мы должны понимать, Бог не обязан реагировать так, как мы себе надумали, или как это представляет сатана, даже цитируя при этом Писание. С чего ты взял, что ангелы подхватят? Не это ли приводит многих к разочарованиям, что не подхватили ангелы и не понесли на руках? А может, это дьявол истолковал нам Божьи обетования и подсказал варианты их применения? Не зря ответом Божьего Сына было: «Не искушай Господа Бога твоего». «Не искушай» значит, не испытывай, не проверяй, как Он отреагирует на твой поступок. Бодрствуй и анализируй, кто дает тебе идеи и советы, кто определяет твою теологию, твое понимание Бога. И не прыгай вниз. Не делай того, что не велит тебе Бог.
3: Message. Аудиоблог Павла Федорука.
6: Величайшая нужда. Человеку может недоставать личной свободы, и все же он может быть по-своему счастливым. Человек может испытывать недостаток в пище, и все же он будет довольным. Человек может испытывать недостаток в одежде, и все же может испытывать другие удобства. Но когда человеку не хватает Евангелия, то ему не хватает самого необходимого и важного. Ему не хватает надежды, без которой наша земная жизнь, по сути дела, не стоит даже одного гроша. Нельзя представить себе, чтобы что-нибудь хуже было, если человек живет без веры в Бога, без всякой надежды на вечную жизнь после смерти.

0: Вы находитесь на волне христианского круглосуточного радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие». По ее окончании слушайте проповедь Игоря Михайловича Яремчука.
1: Духовное наследие. И хочу, но не в силах любить я людей. Я чужой среди них. Сердцу ближе друзей звезды, небо, холодная синяя даль и лесов, и пустыни немая печаль. Не наскучит мне шуму деревьев внимать. В сумрак ночи могу я смотреть до утра и о чем-то так сладко, безумно рыдать, словно ветер мне брат и волна мне сестра, и сырая земля мне родимая мать. А меж тем не с волной и не с ветром мне жить, и мне страшно всю жизнь не любить никого. Неужели навек мое сердце мертво? Дай мне силы, Господь, моих братьев любить. Вы любите наблюдать за людьми? Где бы мы с вами ни находились, в больнице, в автобусе, в магазине или в метро, нас все время окружают люди, тысячи новых лиц. Я часто задумываюсь над тем, что все они, все окружающие меня каждый день люди, имеют свою судьбу, не похожую ни на чью другую. Кто-то сегодня влюблен, другой переживает горечь разлуки. Один радуется рождению первенца, второй переживает потерю близкого человека. А ведь у каждого из них свой, ни на чей другой не похожий внутренний мир. Личность человека многие века привлекала к себе особое внимание. Люди очень долго стремились проникнуть в тайны собственной души. Особенное внимание этому уделяли в XVIII веке сентименталисты, позднее – романтики. Героями произведений становились знатные особы – короли, герцоги, принцы. А маленьким людям, людям с обычными интересами, незнатным, уделялось совсем маленькое место в литературе. Чаще всего они изображались только в комедийном жанре. В XIX веке картина резко меняется. На сцене появляется человек из низкого сословия. Человек, никому не нужный и никому не интересный. Вспомним, например, Самсона Вырина Пушкина. Это чиновник 14 класса, станционный смотритель, жизнь которого никому не интересна. Да и в этой жизни-то у него была только его станция да красавица-дочка. И эту дочку, эту красавицу Дунечку увозит проезжий офицер. И вместе с Дуней из жизни Вырина уходит что-то светлое. И постепенно его жизнь угасает. Он умирает. Он маленький человек, как окрестили его в XIX веке критики. Маленький – это значит незаметный, неинтересный, ненужный никому, но все-таки человек. Духовное наследие.
2: Мне хотелось бы остановиться подробнее на повести Гоголя «Шинель». Ее герой – Акакий Акакиевич Башмачкин тоже чиновник, всю свою жизнь служивший в департаменте, где к нему не оказывалось никакого уважения. Сторожа не только не обращали на него никакого внимания, но даже и не вставали с места, когда он проходил, как будто по коридору пролетала муха. Его сослуживцы постоянно издевались над ним, подкалывали его, острили, задавали неприличные вопросы. сыпали на голову бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не говорил Акакий Акакиевич. И только когда становилось совсем не в моготу, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Он любил свою работу и, несмотря ни на что, каждый день с удовольствием приходил в должность и принимался за свое любимое дело – переписывание бумаг. У него даже были любимые буквы, доходя до которых он очень радовался. Когда он писал их, он помогал себе языком и подсмеивался, и подмигивал, и крутил губами. Так что по его лицу всегда можно было понять, какую же букву он пишет. И все было бы хорошо, если бы не одна маленькая проблема. Ведь Башмачкин должен был ходить в должность даже в самые лютые морозы, а шинель его была уже ни на что не похожа. И с состраданием читаем мы, какие лишения пришлось перенести этому бедному чиновнику, чтобы заказать себе новую шинель. И день, в который он надел ее, оказался для него настоящим праздником. Но по какой-то страшной случайности в этот же день, когда он вечером возвращался домой, с него сняли его новую шинель. Это было настоящей трагедией в жизни Башмачкина, потому что для него шинель была самым светлым, самым добрым в его ничтожной жизни. Однако Акакий Акакиевич не отчаивался. Он попытался найти шинель и для этого обратился даже к одному значительному лицу. Однако значительное лицо, отказавшись слушать, просто выставил его за дверь. Не помня как, Башмачкин пришел домой, слег и вечером умер. «Так Петербург остался без Акакия Акакиевича», — пишет Гоголь. «Исчезло существо, никем не защищенное, ни для кого не дорогое, никому не нужное». Вы только представьте себе, что это такое — понимать, что ты совсем один, что ты никому не нужен. Однако это не так. У нас есть Бог, который любит нас, который всегда помнит о нас. Чего еще нам бояться, если у нас есть такая любовь? Пророк Исаия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Но давайте не будем забывать и еще один стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Еще раз посмотрите вокруг. Может быть, кому-то сейчас нужна ваша помощь. Не жалейте сердца, спешите дарить любовь.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Игоря Михайловича Еремчука.
1: Браты и сестры, слава Иисусу Христу! Сегодня у нас особенный день, потому что сегодня мы вспоминаем смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа, который сказал о том, что «Я есть пастырь добрый», потому что пастырь добрый полагает душу свою за овец своих. Я хотел бы прочитать место Писания, которое записано в книге «Псалтырь». Это хорошо известный нам 22-й Псалом Давида. Псалом Давида. «Господь – пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вы знаете, один известный декламатор праздновал свой юбилей. И когда собрались уже все почетные гости, он встал и очень торжественно продекламировал 22-й Псалом. Все гости были в восторге. Ему аплодировали стоя. А он сказал: «Я только знаю о пастыре. А вот мой родной брат, который находится среди нас, он знает пастыря лично, потому что Господь – пастырь его». И вы знаете, братья и сестры, мы можем сказать, что Господь – пастырь не только царя Давида. Господь – пастырь не только апостола Петра или апостола Павла. Но каждый человек, который обратился к Господу, который стал его детем, который принял Иисуса Христа в свое сердце, который имеет личное познание о своем Спасителе, может сказать с уверенностью: «Господь – пастырь мой». И вы знаете, когда мы читаем этот псалом, то здесь мы находим все те привилегии, которые мы имеем в своей повседневной жизни – из-за того, что Господь является моим пастырем. И самая первая привилегия, мы находим, что Господь освобождает нас от всех забот. Почему? Потому что мы прочитали: «Я ни в чем не буду нуждаться». Я ни в чем не буду нуждаться. Господь освобождает нас от всех забот. Тогда, когда мы полагаемся на Него, тогда, когда мы уповаем на Него, тогда, когда мы следуем за Ним, тогда, когда Он является нашим пастырем. Мы читаем в первом послании апостола Петра, в 5 главе, в 7 стихе написано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вот в книге «Псалтырь», в 54-м псалме, в 23-м стихе мы читаем: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». В своей Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, в 6 главе, Иисус Христос говорит: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Он говорит: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мне паче вас, маловеры». Христос говорит: так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Господь призывает нас к тому, чтобы мы не заботились. Но вы знаете, это не так просто, потому что наши заботы, они настолько близки нам, они настолько приросли к нам, что это не так легко их взять и переложить на Господа, что это не так легко их взять и отдать Господу. И возникает вопрос: а как же на деле, на практике, что мы должны со своей стороны предпринять, что мы должны сделать для того, чтобы мы смогли бы избавиться от этих забот, которые угнетают нас, которые камнем лежат на нашем сердце? И вот, отвечая на этот вопрос, в следующем стихе Иисус Христос говорит: «Посему ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все, что приложится вам». Если мы будем искать прежде всего Царствие Божье, если мы будем искать горнего, о горнем помышлять, а не о земном, если мы будем искать небесное, то Господь обещает, что Он позаботится о земном. Он сам поможет нам избавиться от всех тех забот, которые тяготят наше сердце. Почему? Потому что Господь – пастырь мой. Также мы прочитали в этом отрывке, что Господь освобождает нас не только от всех забот, но Он освобождает нас и от беспокойства. Почему? Мы прочитали, написано: «Он покоит меня. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Тогда, когда человек озабочен, то, естественно, в его сердце появляется беспокойство. Поэтому Господь освобождает нас от беспокойства. Мы читаем, вот написано в книге «Исход», 14 глава, 14 стих. Это случилось тогда, когда израильтяне вышли из египетского рабства. И вот с одной стороны их преследует египетская армия, а впереди некуда идти, потому что Черное море. И они попали в такую ловушку. Говоря современным языком, в котел. И, конечно же, в народе начался ропот, недовольство. Люди начали возмущаться и высказывать это Моисею. Они начали говорить, что неужели в Египте мало гробов, что ты вывел нас в пустыню для того, чтобы мы здесь все умерли. И Господь положил на сердце Моисея следующие слова, которые записаны в книге «Исход», 14 глава, 14 стих. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Вы будьте спокойны. Не беспокойтесь, потому что Господь будет поборать за вас. Господь вступится за вас. Господь защитит вас. Господь пойдет впереди. А наша задача – быть спокойными. Мы читаем псалмопевец Давид, несмотря на то, что у него было множество врагов, и мы знаем, когда мы читаем Священное Писание, что царь Саул гонялся за ним на протяжении нескольких лет для того, чтобы убить его. И очень часто у Давида были очень сложные обстоятельства, и очень часто эти заботы, они тяготили его и вызывали в нем беспокойство. И в таких случаях он обращался к Господу. И мы читаем эти прекрасные слова, записанные в книге «Псалтырь», 4 глава, 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Вы знаете, люди не могут обеспечить безопасность. Даже великие мира сего, даже правители мира сего, они не могут обеспечить себе безопасность. невзирая на то, что у них есть охрана, невзирая на то, что есть телохранители, невзирая на то, что есть различные системы для того, чтобы обеспечить безопасность. Но мы видим, что очень часто все это не срабатывает. Только лишь в Господе есть наша безопасность. Только Господь способен нас обезопасить. И Он призывает нас к тому, чтобы мы не беспокоились. Но вы знаете, это опять нелегко. Что значит «не беспокойся»? Вот представляете, у нас случились какие-то трудности, скорби, переживания, мы обеспокоены. А кто-то подойдет и скажет: «Слушай, перестань беспокоиться». А вы скажете: «Хорошо, я больше не буду», да? Это не так легко. Это не так легко. Как мы можем приказать себе не беспокоиться? Как мы можем заставить себя не беспокоиться, когда все вокруг бушует? И возникает вопрос: а как же на практике, на деле, что мы должны со своей стороны предпринять для того, чтобы перестать беспокоиться? Для того, чтобы находиться в покое. Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих, где Господь Иисус Христос обращается к людям и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Оказывается, что для того, чтобы получить покой, настоящий Божий покой, необходимо, во-первых, прийти, во-вторых, взять, а в-третьих, научиться. Прийти означает покаяние. Взять означает посвящение, научиться означает освящение. И если в нашем сердце нет покоя, если мы живем в беспокойстве, то это говорит о том, что мы либо не пришли, либо не взяли, либо не учимся. Потому что если мы пришли к Иисусу Христу, если мы взяли Его иго на себя, и если мы учимся от Него, то Он говорит: «Покой будет наполнять сердце ваше». Он успокоит нас. Он освободит нас от всякого беспокойства. Почему? Потому что Господь – пастырь мой. В этом псалме мы читаем о том, что Господь освобождает нас не только от всех забот, не только от беспокойства, но также и от душевной усталости. Почему? Мы читаем, написано, что Он подкрепляет душу мою. Подкрепляет душу мою. Вы знаете, тогда, когда человек озабочен, когда он обеспокоен, то это травмирует его душу. Душа начинает изнывать, душа начинает печалиться, она нуждается в подкреплении. И вот Господь силен освободить нас от всякой душевной усталости. Мы читаем в книге Псалтырь 53, 6. Написано: «Вот Бог мой, Господь подкрепляет душу мою». Также Псалом 61, 6. Мы читаем: «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя». Господь освобождает нас от духовной усталости, от духовных травм, от духовной ослабления. Он освобождает нас от духовного уныния. И возникает вопрос: ну а как я должен себя вести в этой ситуации? Что я должен предпринять со своей стороны? Что я должен совершить со своей стороны для того, чтобы Господь подкреплял душу мою, чтобы Господь освободил меня от этой душевной усталости, от этого душевного уныния? Мы читаем, это записано в книге Псалтырь 41:6. Здесь сказано: «Что унываешь, душа моя? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Оказывается, для того, чтобы Господь освободил нас от этого душевного уныния, для того, чтобы Он подкрепил нашу душу, мы должны уповать на Него. Мы должны довериться Ему. Мы должны надеяться на Него. И только тогда Он освободит нас от этого душевного уныния. Когда мы читаем этот псалом, то мы видим, что Господь освобождает нас не только от всех забот, не только от беспокойства и не только от душевной усталости, но также и от потерянности. Он освобождает нас от потерянности. Почему? Написано: «Он водит меня, Он направляет меня на стези правды». Тогда, когда человек озабочен, тогда, когда он обеспокоен, тогда, когда его душа унывает, то он потерян в этой жизни. И вы знаете, в Библии написано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И посмотрите, миллионы людей живут в этом мире, которые абсолютно потеряны, которые в заблуждении, которые блуждают всю свою жизнь. И как Владимир Васильевич сказал, что есть сегодня люди, которые считают, что к Богу множество дорог. У вас одна дорога, у мусульман другая дорога, у буддистов третья дорога, но все эти дороги ведут к Богу. Вы знаете, это заблуждение, потому что мы поем «в погибель тысячи дорог», а к Богу есть одна дорога, один путь. Христос говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И вы знаете, Господь ведет нас по этому жизненному пути. Он направляет нас, Он управляет нами, Он поддерживает нас. Великий французский ученый Блез Паскаль однажды написал такую фразу, что «Истина столь тонка, что стоит сделать только шаг в сторону, и ты попадешь в заблуждение». И вот для того, чтобы не попасть в заблуждение, нам необходимо Божье водительство, чтобы Бог вел нас по этому жизненному пути, чтобы Он крепко держал нас за руку, чтобы Он руководил нашей жизнью, чтобы нам не потеряться. Мы читаем в книге Псалтырь 31, 8, 9, написано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому и тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами». Господь готов руководить нами, управлять нами, помогать нам, но при условии. Оказывается, что есть условия. И возникает вопрос, а что же со своей стороны мы должны предпринять? Для того, чтобы Господь нами руководил, чтобы Он нас направлял, чтобы нам не заблудиться. Что мы со своей стороны должны делать? Мы находим ответ в книге Притчи, 3 глава, 5-6 стих. Здесь написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Оказывается, для того, чтобы Господь направлял наши стези, чтобы Он руководил нашей жизнью, чтобы Он вел нас по этому жизненному пути, мы должны надеяться на Господа, не полагаться на свой разум и постоянно познавать Его. И тогда Он освободит нас от всякой потерянности. И тогда Он будет нашим проводником в нашей жизни. Почему? Потому что Господь – пастырь мой. И последнее, что мы находим в этом псалме: Господь освобождает нас не только от всех забот, не только от беспокойства, от душевной усталости, не только от потерянности, но Он также освобождает нас и от страха. Мы прочитали, здесь написано: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Вы знаете, тогда, когда человек озабочен, обеспокоен, когда его душа унывает, когда он потерян, то следующее, что его сердце наполняет, это страх. Он начинает бояться. И вы знаете, сегодня люди боятся, как никогда раньше. Один из признаков последнего времени – это то, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную.

я помогаю тебе. Тогда, когда израильтяне уже подошли вплотную к обетованной земле, вы знаете, что Моисею Бог запретил входить в обетованную землю. И тогда Моисей дает последнее наставление, дает завещание Иисусу Навину перед тем, как они пойдут в обетованную землю, перед тем, как они будут завоевывать эти народы. Он сказал такие слова: «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Второзаконие 31:8. Господь призывает нас к тому, чтобы мы не боялись. Но опять-таки это не так легко. Человек, который находится в страхе, мы не можем подойти к нему и сказать: «Перестань бояться». Сколько можно бояться? И возникает вопрос: а что же человек должен сделать? Что мы должны предпринять со своей стороны? Мы же не можем просто сидеть на диване и говорить: я больше не буду бояться, я больше не буду бояться, да? И страшно встать с дивана. Что мы должны предпринять со своей стороны для того, чтобы страх исчез из нашего сердца, чтобы не было страха в нем? Когда мы читаем Священное Писание, мы находим ответ в послании к Иоанну, первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Здесь написано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Оказывается, что в сердце человека находится страх тогда, когда в нем недостает любви. И Господь призывает нас, чтобы мы любили. Написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всею крепостью твоею. И возлюби ближнего твоего, как самого себя». И чем больше в нашем сердце будет любви, тем меньше будет оставаться места для страха. И для того, чтобы возрастать в любви, необходимо больше общаться с Господом в молитве. Необходимо больше познавать Его через Слово Божие. И чем больше мы будем читать Слово Божие, чем больше мы будем проводить времени в молитве, тем больше мы будем любить нашего Господа, а через Господа и окружающих людей. И чем больше нас будет наполнять любовь Божия, тем меньше будет оставаться места для страха. Господь освободит нас от страха. Почему? Потому что Господь – пастырь мой. Таким образом, мы видим, что в этом 22-м псалме Господь дает эти великие обетования. Он освобождает нас от всех забот, от беспокойства, от душевной усталости, от потерянности. Он освобождает нас от страха. И все это только лишь потому, что Господь – пастырь мой. И если в доме молитвы есть люди, которые еще не могут сказать, что Господь – их пастырь, если есть еще люди, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя в свое сердце, в свою жизнь, то сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Вы можете выйти вперед и в простых словах попросить у Бога прощения и начать новую жизнь со Христом. Господь простит вас, очистит, омоет, оправдает, усыновит и станет вашим пастырем. И тогда вместе со всем народом Божьим вы сможете сказать: «Господь, пастырь мой». А мы, братья и сестры, будем славить Его, будем превозносить Его, что Он является нашим пастырем, и не просто пастырем, а добрым пастырем, который полагает душу свою за овец своих. Потому что Он оставил славу небес, Он сошел в этот греховный мир, Он стал человеком, Он взял на Себя грехи наши и беззакония наши, и вместо нас пошел на мучения, на страдания, на Голгофу. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам запись богослужения, которое проходило в церкви «Ковчег». Эта церковь находится в городе Бельцы в Молдове.
2: А сейчас, братья, с вами переходим к следующей части нашей темы, нашей конференции. Это духовная преемственность в служении Богу. Мне вспоминаются слова Иоанна Богослова, который пишет: «Пишу вам, дети, пишу вам, юноши, пишу вам, отцы». Оказывается, мы не только разного духовного роста, духовного служения, но и духовных отношений с Богом. И сам Бог характеризует эту разность. И эту преемственность очень важно нам сохранить, чтобы дойти до вечности, сохранить те важные приоритеты Писания, жизни, служения. Но прежде чем брат Андрей Чумакин обратится к нам Словом Божиим, группа блаженства города Кишинева споет пение, которое так и называется «Встреча». Я верю, что эту встречу имели многие сегодня братья и сестры, особо пережили встречу с Богом. Я верю, что, находясь здесь, в моменту явное присутствие Божьего водительства, Божьего свидетельства, пусть оно дальше работает в нашей жизни. Пожалуйста, братья и сестры.
3: Благодарность Небесному Отцу, что в своем предвечном плане Он видел этот день, Он собрал Своих детей, возлюбленных в Господе Иисусе Христе, и Он дал возможность нам делиться Его благодатью, которую Он дал каждому из нас. И мы желаем прославить Бога за это.

0: Слава Господу! Будем слушать Слово Божие.
1: Давайте прочитаем Слово Божие, братья и сестры. Я буду читать из 4 главы 1 послания Коринфянам, с 14 стиха. 1 послание Коринфянам, 4 глава, с 14 стиха и до конца этой главы. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Наша тема сегодня – это духовное отцовство, наставничество и преемственность в служении. Знаете, большая благодарность Господу, что вот на этой конференции, когда мы говорим о духовном обновлении, мы смотрим с разных сторон на разные области, в которых нам нужно обновление, и на наше духовное состояние, и на семью, и на вопросы служения. Вот как раз именно в этой теме я и хотел коснуться вопроса служения каждого из нас, каждого члена церкви, особой ответственности. Когда мы говорим о духовном отцовстве, наверное, многие из вас думают, что речь идет о деле, которое совершают пресвитеры или служители. А мы, рядовые члены, какое отцовство, какое духовное попечение, какое наставничество? Я хочу в своей теме коснуться двух моментов и показать, что духовное отцовство, оно касается каждого члена церкви. Я хочу вначале посмотреть, что такое духовное отцовство, а потом посмотреть, каким же образом Слово Божие призывает нас быть вот в этом служении духовного наставничества и ученичества. Апостол Павел пишет послание в Коринфянам. Он пишет о разных проблемах в этой церкви. Он знает их слабости, он знает грехи этой церкви, и он по-разному называет себя в этом послании. Он называет себя служителем, раб Божий, домостроитель тайн Божьих. Но вот в этом тексте, который мы сейчас прочитали, Павел называет себя особым названием. Он называет себя особым служителем. Посмотрите, он называет себя отцом. Он говорит, у вас тысячи наставников, но немного отцов. Он говорит, я ваш духовный отец. И вот это особые взаимоотношения отца и детей. И апостол Павел, когда говорит о самом себе, он говорит, я для вас как духовный отец. И вот в этой предыдущей главе, в 4 главы, апостол Павел отчитывал, если можно сказать, Коринфян. Он показывал, что у них неправильно, их плотское состояние, деления, которые происходили в этой церкви. Он показывал, он осуждал их. Но вот теперь в 5 главе апостол Павел говорит, почему он это делал. Он это делал вовсе не потому, что у него какое-то неприятие было Коринфян. Он это делал, потому что он любил их, потому что он был духовным отцом для этой церкви. Именно это побуждало из переживаний говорить эти слова. Коринфяне были его детьми. Мы читаем в послании Иоанна, в 3 послании, Иоанн говорит, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Апостол Павел здесь выражает противоположные чувства. Он как бы говорит, для меня нету большей печали, когда слышит, что дети мои не ходят в истине. Когда он видит состояние Коринфянской церкви, и он говорит вот об этих переживаниях, как любящий отец. И вот в 15 стихе он так и называет себя. Он говорит, я ваш духовный отец. Кто такой духовный отец? Почему Павел называет себя духовным отцом? Духовный отец – это тот, кто привел человека к Господу. Это тот, кто сделал все необходимое, чтобы человек познал Господа, уверовал в Иисуса Христа и принял спасение. И Павел говорит, у вас есть тысячи наставников, Наставник – это не отец. Греческое слово «наставник» – это «педагогос». От него произошло наше слово «педагог». И «педагогос» – это было слово для раба, который воспитывал ребенка. Этот раб, который водил ребенка в школу, который помогал ему в обучении, он обучал ребенка нравственности, он помогал ему принимать верные решения, но он не был отцом, он был только наставником. И Павел говорит, у вас в церкви могут быть тысячи наставников. Это те, кто учат вас, это те, кто дают вам какую-то информацию. Но отцов у вас, говорит, не так много. Отец у вас только я один, потому что я своим благовествованием, когда я говорил вам Евангелие, я родил вас, вы пришли к Господу, и вы получали жизнь. И поэтому, когда мы думаем вот об этом духовном отцовстве, апостол Павел говорит, именно поэтому я и обличаю вас. Именно поэтому я говорю, что у вас не так. Я переживаю за вас, потому что вы являетесь моими духовными детьми. И вот в этом отрывке показывается нам, что такое духовное отцовство, что такое духовное попечение. Я сразу хочу сказать, братья и сестры, это касается каждого из нас. Потому что каждый член церкви должен взяться за это служение духовного отцовства. Каждый из нас должен быть вовлечен в это служение, и мы должны видеть тех, о ком мы должны заботиться и нести попечение. Несколько характеристик, которые мы находим здесь, что значит быть духовным отцом. Первое. Духовный отец родил. Посмотрите, в 15 стихе сказано, что у вас немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Он является духовным отцом, потому что он привел их к Иисусу Христу. И это самое начало. Вот с этого момента начинается духовное отцовство. Отец – это тот, у кого есть ребенок. Если у вас нет детей, вы еще не отец. Вы можете быть мужем, но вы еще не отец. Вы становитесь отцом, когда у вас появляются дети, когда у вас рождается потомство. Есть некоторые христиане, которые бездетные, не в физическом смысле, но они никогда никому не рассказывали Евангелие об Иисусе Христе. Они никогда ни одному человеку не засвидетельствовали о спасении. И поэтому они никого не привели к Господу. Они бездетные христиане в духовном смысле. Апостол Павел не был таким. Он заботился о коринфянам, он проповедовал им, и они уверовали, они пришли к Господу, они стали детьми Божьими. И поэтому апостол Павел говорит, я родил вас, я тот, кто принес вам эту истину. Писание показывает, что христианин, любой христианин, он должен быть живым. А живые люди, они приносят потомство. Когда создается семья, рождаются дети, это правильно, это нормально. Есть некоторые родители, которые не хотят детей, которые живут просто для себя. А потом, когда они захотели детей, Бог не дает им детей. В духовном смысле это правильное желание иметь детей, которые рождаются от Слова Божьего. Потому что великое поручение, оно направлено не только пресвитерам. Христос сказал, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это значит, каждый христианин должен заботиться о том, чтобы кому-то рассказать Евангелие, чтобы кто-то пришел к Господу. И Павел был отцом для коринфян. Он пришел в Коринф, он проповедовал, он стал близок с Акилой и Прескилой. И, скорее всего, он жил там. Он там основал церковь. Потом он был в Галатии, он проповедовал там в церквях, и там послание Галатам, помните, он пишет, он говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Это тоже были его дети, это тоже те, кому он рассказал об Иисусе Христе. Был такой раб по имени Анисим. Этот Анисим познакомился с Павлом, когда Павел был в темнице. И Павел привел этого беглого раба к Иисусу Христу. И потом он пишет его господину Филимону. И в этом послании он называет Анисима, это говорит, сын мой. Он когда-то был тебе негоден, а теперь годен. Прими его, это сын мой. Так Павел называл Тимофея и Тита. Он называет это сыновья мои, сын мой. И потом добавляет во Христе Иисусе. Я хочу, чтобы сейчас мы подумали. У апостола Павла было все правильно. Он был апостолом. И он нашел того, кто был его сыном. Тимофей был его сыном. Теперь я задаю вам вопрос. А у вас есть ваш апостол Павел? У каждого христианина должен быть духовный наставник. Вам 20 лет, вам 40 лет, возможно, 50 лет. Но это правильно, когда у вас есть духовный наставник, брат или сестра, который старше вас, который опытнее вас, которые могли бы помогать вам в духовном росте. У вас есть ваш апостол Павел. Подумайте об этом. Возможно, поищите такого наставника, для того, чтобы он мог помогать вам в вашем духовном росте. Я хочу другой вопрос задать вам. А у вас есть ваш Тимофей? У вас есть тот, кто моложе вас в духовной жизни? Тот, кому вы готовы помочь? Вы готовы поддержать его? Вы готовы наставить его? Вы готовы помогать ему в духовном росте? Писание говорит, так должно быть. У каждого из нас должен быть тот, кому я отчитываюсь, кто помогает мне. И у каждого из нас должен быть тот, кому я помогаю, того, кого я поддерживаю. Апостол Павел говорит, что этот пример он нашел у Господа нашего. В Евангелии Иоанна 1:18 написано, «Восхотев, родил он нас словом истины». Бог родил нас через слово. Каким образом? Он послал человека. Человека, который проповедовал нам это слово. Человек, который дал нам эту истину. И вот этот человек, он и должен заботиться дальше. Потому что, когда рождается младенец, это еще не все. Ему нужно расти, ему нужно укрепляться. Кто будет заботиться об этом человеке? Должны быть духовные отцы. Должны быть духовные наставники в каждой церкви. Братья и сестры, это вопрос для нас сегодня. Это вопрос обновления, для того, чтобы мы сегодня пред Господом задали вопрос, а я выполняю это? Может быть, я, как верующий, как христианин, как член церкви, я только живу для себя, и я не забочусь об этих братьях и сестрах. И я не переживаю о передаче моей веры, о преемственности, о том, чтобы найти этого молодого Тимофея и помочь ему, и утвердить его, и провести его этим путем жизни, чтобы Тимофей стал апостолом, чтобы Тимофей стал духовным отцом, чтобы у него появились духовные дети. Итак, мы видим первое качество. Духовный отец – это тот, кто рождает. Есть второе качество. Духовный отец, он не только рождает, но он и любит. Посмотрите, в 14 стихе Павел говорит, «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Павел писал это послание, и он говорит, «Я люблю вас, Коринфяне». Он пишет в 6 главе, «Коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас». Он говорит, «Мое сердце открыто для вас». Настоящие духовные отцы, они любят тех, кому они помогают. Они делают это не с какой-то грубостью, не с какой-то жестокостью. Они делают, как Павел, он пишет в 12 главе, он говорит, «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Он понимает это отношение к Коринфян. Они плохо относились к нему. Они не считали его апостолом. Они отказывались от него. Он говорит, «Но вы мои дети». Я все равно вас люблю. Это качество духовного отца. Он все равно по-прежнему любит тех, кому он помогает в духовном росте. Есть третье качество. Посмотрите, в 14 стихе, который мы прочитали, Павел говорит, «Но вразумляю вас». Духовный отец рождает, он любит. И есть третье качество. Он вразумляет. Что значит «вразумляет»? Павел пишет эти слова, как он сам говорит, «Не к постыжению вашему». Он не хотел просто устыдить их, он не просто хотел отчитать их, он не просто хотел сказать, что у вас все плохо, вы неправильно делаете. Он говорит, я вразумляю вас. Так поступает духовный отец. Он заботится о том, чтобы его духовные дети, они могли встать на ноги, они могли утвердиться, они могли больше познавать истину. Вы помните, как Павел пишет физическим отцам? Он говорит, не раздражайте детей ваших, но учите их наставлению Господнем. Вот точно так же поступают и духовные отцы. Они наставляют, они вразумляют. И знаете, слово «вразумлять» предполагает, что есть проблема.
0: предполагает, что грех какой-то есть. И вот эту проблему нужно как-то исправить, нужно объяснить, нужно показать, что не так, нужно вразумить, чтобы они пошли правильным и верным путем. И поэтому в этой ситуации мы видим это третье качество – вразумление. Мы находим с вами здесь еще один четвертый момент. И четвертый момент – духовные отцы дают пример. Возможно, это особо важно. Я смотрю в 16 стихе, посмотри, как Павел говорит: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как Христу». Быть духовным отцом – это очень ответственно. Потому что быть духовным отцом – это показывать пример, это сказать: «Смотри на меня, я покажу тебе, как жить для Господа, я покажу тебе, как исполнять Писание, я покажу тебе, как быть верующим человеком». Павел был таким духовным отцом. Он говорит: «Я вразумляю вас, и я даю вам пример, чтобы вы подражали». Это истина, которая известна, наверное, всем родителям. Наши дети повторяют нас, они подражают нам. Независимо от того, даже что мы говорим, они смотрят, как мы живем, как мы поступаем. Они повторяют наши поступки. Вот этот же принцип должен работать и здесь. Апостол Павел призывает коринфян, он говорит: «Я умоляю вас, подражайте мне». И мы с вами видим в 17 стихе, он говорит: «Для сего я послал вам Тимофея». Я думаю, как понять «для сего»? Он говорит: «Подражайте мне, но я вам Тимофея послал». Как это работает, чтобы коринфяне подражали Павлу, когда они видят Тимофея? Это работает в том смысле, что Тимофей был истинным сыном Павла. Павел научил Тимофея. Он Тимофею когда-то говорил: «Тимофей, подражай мне». И Тимофей начал так поступать. Он начал подражать Павлу. И когда Павел посылает Тимофея, он говорит: «Смотрите на Тимофея. Когда вы будете смотреть на него, вы меня увидите. Он вам покажет, как нужно поступать». И посмотрите, он говорит: «Для сего послал я вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». В Тимофее был виден Павел. Тимофей напомнил им, он говорил все, что Павел учил. Тимофей был верным сыном Павла, он достиг этой цели. И теперь коринфяне могут увидеть в Тимофее самого апостола Павла. И, наконец, пятую, я нахожу здесь пятая характеристика. Духовный отец учит. Посмотрите, в 17 стихе он говорит: «Тимофей напомнит вам, как я учу везде во всякой церкви». Настоящий духовный отец – он всегда учит. И у Павла были эти верные библейские принципы. Он никогда их не менял. Он сам жил по этим принципам. И вот теперь он воспроизводит эти принципы в Тимофее. И теперь он желает научить этим же библейским истинам церковь в Коринфяне. Это и есть духовная жизнь. Это и есть духовное отцовство. Это и есть духовное наставничество и преемственность, когда из поколения в поколение передается истина Священного Писания. Когда духовные отцы учат своих духовных детей, и они принимают это, и они ведут это дальше. И, наконец, последнее. Шестая характеристика духовного отца – духовные отцы дисциплинируют. Как и в обычной жизни, отцы не только учат. Иногда отцы наказывают своих детей для того, чтобы достигнуть их цели в их воспитании. Духовные отцы – тоже дисциплинирует. Посмотрите, как апостол Павел говорит об этом, когда мы читаем с 18 стиха. Он говорит: «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Духовные отцы не только воспитывают, но и дисциплинируют, и, возможно, наказывают. И он пишет коринфянам, он говорит: некоторые из вас возгордились. Он видит эту проблему в них. И он говорит, что в этой ситуации я готов проявить дух кротости и любви. Но если вы не принимаете это, он говорит, я приду к вам с жезлом. Это будет дисциплинарное наказание. Это будет, когда он будет заботиться о том, чтобы исправить эту ситуацию. Братья и сестры, мы должны увидеть вот эти качества духовного отца. для того, чтобы в нас это проявлялось. Но я задаю тогда вопрос, а действительно ли это нам нужно? А действительно ли каждый из нас должен быть духовным отцом? Как практически в нашей жизни мы можем проявлять это духовное отцовство? Я хочу, чтобы здесь мы посмотрели на пример Господа нашего. Иисус Христос в своем служении, в отношении к ученикам, заложил 4 важных принципа, которые каждый духовный отец должен использовать в своем служении. Когда мы смотрим на служение Иисуса Христа, когда Он собирает 12 учеников, и Он наставляет их, и Он учит их, и Он готовит их, вот там, в служении Христа, мы можем увидеть эти принципы, которые каждый из нас должен использовать. Посмотрите, я смотрю первый текст Писания, который нахожу в Евангелии Иоанна, в 1 главе, в 39 стихе. Посмотрите, как Христос говорит здесь в отношении своих учеников. 1 глава Иоанна, 17 стихе. 1 глава Иоанна, 39 стих, извините. И он проповедовал... Да, Евангелие Иоанна, извините. Говорит им, пойдите и увидите. И они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Это самый первый принцип духовного наставничества. Что говорит Христос здесь? Он говорит, пойдите и увидите. Я хотел бы, чтобы сегодня многие из нас начали молиться и сказать, Господи, покажи мне того брата или ту сестру, которую бы ты верил мне, чтобы я заботился, чтобы я помогал, чтобы я был духовным наставником для него. С чего начинать? Если вы будете Господу молиться, и Господь даст вам такого человека, такого брата и сестру, первое, с чего начал Христос, Он обратился к Своим ученикам, Он говорит, пойдите и увидите. Самый первый этап духовного наставничества у Иисуса Христа был в том, что Он стал живым примером для Своих учеников. Он сказал, придите и посмотрите. Он ничего от них не требовал еще. Он даже ничего им не говорил. Он говорит, посмотрите на меня. И мы с вами прочитали, что они пришли, они пробыли у него целый день, они видели Христа, они видели, как он поступает, они видели, как он ведет себя. Самое первое начало – показать. Когда эти наши духовные попечители или духовные опекаемые, они смотрят на нас, они видят нашу жизнь, они видят, как мы относимся к людям, как мы относимся к Богу. Поэтому самый первый принцип, мы как бы им говорим, я делаю, а ты смотришь, я делаю, а ты наблюдаешь. Второй этап, который я нахожу в служении Господа нашего, это мы находим в Евангелии Марка, 1 глава, 17 стих. Посмотрите, как здесь сказано, 1 глава, 17 стих. «И сказал им Иисус, идите за Мной, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Первый принцип был «приди и посмотри». Вторая ступень или второй шаг, Христос говорит «идите за Мною». И когда Христос приглашает нас идти, Он начинает учить. Он не просто говорит «смотрите на Меня», Он начинает обучать, Он начинает объяснять. Ученики задают вопросы, они узнают больше и больше. Это вторая ступень, когда Христос говорит «идите за Мною». И в этой второй ступени Христос говорит «я делаю», а ты начинаешь помогать. Ученики начали помогать Иисусу Христу. Он где-то им объяснял и говорил «давайте, начинайте, делайте». Есть третий этап. И третий этап я нахожу в этом же послании Марка, в 3 главе. Посмотрите, я читаю 13 и 14 стихи. 3 глава, 13 и 14 стихи. Здесь так написано. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Христос сказал, «приди и посмотри». Потом Он сказал, «научитесь от Меня». Теперь Он говорит, «будьте со Мной». Это третий этап, который мы находим здесь, когда Христос наставляет, Он поддерживает их, Он как бы им говорит, теперь ты начинай делать, а я буду смотреть, а я буду помогать. И Христос точно так и делал в этой ситуации. И, наконец, мы находим четвертый принцип. И четвертый принцип, когда Христос говорит в Евангелии Иоанна 15 главе, «прибудьте со Мной». Вот в этом четвертом этапе Христос говорит, теперь вы делаете дело. Он собрал 12 учеников. Он показал им пример, Он их научил, Он дал им возможность пробовать и начинать служение. И теперь Он сделал их апостолами, Он посылает их на служение и говорит: вы выполняйте служение, но прибудьте во Мне.
1: Братья и сестры, в этом труде, в этом служении, когда мы молимся Господу и принимаем решение стать духовным наставником, мы должны таким же образом вести наше служение, показать пример, научить, помочь и сказать: пробуй, я буду помогать, и довести до такого состояния, когда они начнут служить другим, когда они начнут становиться духовными попечителями. Мы думаем: ну это только пресвитерам, ну мы думаем, это служение только проповедникам. Писание говорит: каждый из вас. Это служение духовного наставничества. Я вам скажу, это служение, которое сильно страдает в наших церквях. Мы, рядовые члены церкви, мы думаем: это не касается меня. Я буду приходить, хоть бы меня кто-нибудь научил. Я буду слушать проповедь, я буду стараться меняться. Господь говорит: ты будешь меняться тогда, когда над тобой будет тот, кто помогает тебе. И тогда, когда ты найдешь того, кого ты возьмешь и будешь поддерживать, и будешь вдохновлять, и будешь вести его. И в этом и есть передача веры нашей. Если бы мы это делали, мы бы помогали друг другу. Мы бы были действительно тем, кого Христос побуждает нас быть. Мы бы выполняли это великое поручение Господа нашего. Мы бы поддерживали друг друга, и Церковь Божия укреплялась бы. Потому что Церковь – это тело Иисуса Христа. Это то, что соединено вместе посредством различных связей. Это тело Господа нашего. Я хочу, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, мы задали себе вопрос: я готов к этому или нет? Или, возможно, я готов просто остаться в том же состоянии, как я был до этого момента. Я не чувствую ответственности за брата или за сестру. Я хочу обратиться к вам, братья и сестры, которые в возрасте, пожилые, те, кто прожили жизнь, которые знают Господа, которые знают Слово Божие, которые сегодня думают: возможно, я на духовной пенсии нахожусь. Посмотрите на тех, кто рядом с вами. Они нуждаются в вашей помощи. Они нуждаются, чтобы вы могли поддержать, наставить их и повести дальше. Я хочу обратиться к вам, братья и сестры, которые средних лет. Вы, возможно, думаете, что у вас нет служений, или у вас есть служение. Посмотрите на молодежь, которая рядом с вами находится. Найдите того, которого вы бы поддерживали, наставляли, молились с ним вместе, для которого вы были бы духовным отцом, которого вы могли бы провести и довести до состояния, когда он начнет заботиться о ком-то. Молодежь, вы знаете Господа, вы, возможно, обратились к Господу, приняли крещение. Посмотрите на тех, кто младше вас, на подростков, на кого-то из детей. Возможно, это ваше самое начало, когда вы начнете помогать кому-то прийти к Господу, уверовать, принять крещение. Я хочу каждому из вас сказать: и посмотрите, кто мог бы стать вашим наставником. Мы должны посмотреть на тех, кому мы можем и должны помочь. И мы должны найти, кто бы мог помогать нам. И в этом духовное наставничество, и в этом христианская жизнь. Когда мы не сами по себе, мы живем жизнью Церкви. Мы совершаем заботу друг о друге. И тогда Дух Святой соединяет нас. Он дает нам силы. Он укрепляет нас. И Церковь живет жизнью единого организма. Я хочу сейчас призвать всех нас к молитве. Мы будем молиться Господу. И, возможно, в этой молитве помолитесь Господу. Если Господь побуждает вас к этому служению, а я знаю, что Он побуждает, потому что это Слово Божие, начните молиться о том человеке, которого Господь бы послал в вашей жизни, чтобы вы взяли за этот труд и служили Господу. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Давайте встанем, я буду молиться Господу. Господь, мы благодарны Тебе за этот день, мы благодарны Тебе за это служение, за эти многие наставления, которые мы слышим из Слова Твоего. И вот сегодня я благодарен Тебе за то, что Ты учишь нас о той ответственности, о том важном служении, которое мы должны нести, чтобы заботиться друг о друге, чтобы быть духовными отцами, чтобы у нас было наставничество, ученичество, чтобы мы могли передавать истину Твоего живого Слова тем, кто младше нас, тем, кто находится на более низком духовном уровне и возрасте. Я прошу Тебя, Господи, Духом Твоим Святым, касайся сердца каждого,
0: чтобы это слово могло побудить нас взяться за этот труд, заботиться друг о друге, молиться друг с другом, чтобы Дух Твой Святой мог соединять нас, и чтобы мы жили и служили Тебе. Да благослови Ты нас, Господи, в этом, и да будет имя Твое возвеличено и прославлено. Аминь.
2: Занимайте места, братья и сестры. Я прошу, чтобы подошел брат Петр Иванович Галан. А хотел бы сказать несколько слов, буквально, знаете, очень важно нам, размышляя о духовном обновлении, не просто запомнить этот день, не просто, чтобы у нас что-то осталось такое самое приятное, вот было хорошо, вот мы были вместе, мы оставили все и целый день провели очень благословенно, и через месяц-другой у нас будет только добрая память, хорошее мероприятие прошло вот тогда в Бельцах. Друзья мои, как хотелось бы, чтобы то, что мы слышим, оно применялось в нашей жизни. Оно изменяло нашу жизнь. Оно что-то преображало в нашей жизни. И то, что мы сегодня или до сего момента упустили, в чем мы исповедовались пред Богом, чтобы оно приносило добрые изменения в последующем, в повседневной жизни, в наших отношениях друг с другом, в наших отношениях с Господом, в нашем служении, в этом добром наставничестве, чтобы Бог работал и совершал. Хотел бы вдохновить вас, чтобы и на следующую заключительную часть с 18 часов, чтобы все вы остались. Вот очень благословенная и тема хорошая. Мы верим, что брат Александр Гербу раскроет эту тему. Активность и эффективность в служении духовно обновленной церкви. А то, как мы обновляемся, от этого обновляется и наша церковь. Дай Бог нам, братья и сестры, всем вместе с друзьями из Кишинева, которые будут участвовать в хоре объединенной из Кишинева после ужина, чтобы и в этом заключительном части прославился наш Бог. Мы с вами участвуем в материальном служении, и это был сбор очень благословенный. Мы от всей души благодарим вас, братья и сестры, потому что мы собрали 20 769 лей, $100 и 41 рубль Приднестровья. Пусть Бог благословит всех вас, участников, и мы верим, что и в этом будет возвеличено и прославлено имя Господа. Всем, кто участвовал в программе, огромная благодарность, спасибо. Пусть Бог благословит и гостей из Кишинева, группы и семью, и братьев в слове. И верим, что и завтра будет прекрасное служение в церкви Вифания, Ковчег, Голгофа и в других церквях, где будут и хоры объединенные, и музыкальный коллектив, оркестр «Бальзам» участвовать. Эти торжественные служения, на которые мы приглашаем неверующих наших друзей, жителей нашего города, близких, родных нашему сердцу, друзья мои, приглашайте. Пусть Бог благословит, и пусть через эти служения не только нас коснется, но и те, кто окружает нас. В следующую пятницу и субботу у нас будет также конференция с участием наших братьев, служителей из Одессы, брат Санников Сергей Викторович и Помосков, а также другие братья приедут, и мы планируем таким образом, это будет конференция в церкви Вифания, а в пятницу будет конференция с 18:00 для служителей, только для служителей, поэтому кто может, братья, быть среди из вас, пожалуйста, мы ожидаем вас в пятницу в 18:00, это только для служителей. В субботу с утра с 10 часов мы ожидаем всех вас, братья и сестры, кто желает и имеет возможность пережить или переоценить библейские приоритеты в своей жизни. Такова тема будет этой конференции – библейские приоритеты. И я верю, что мы все нуждаемся в том, чтобы еще раз посмотреть на Библию с той важной стороны и таким образом сделать переоценку. Также у нас есть привет от нашей сестрички Сильвии Бонарь, которая очень больная, и она передает особый привет Ивану Ильичу. Я знаю точно, что здесь есть минимум 50 церквей, а может быть и больше, а может быть 70 церквей, братья и сестры. Может быть, давайте мы сделаем так. Кто из вас или по одному человеку от церкви можете поднять руку? Сколько здесь у нас церквей? Можем мы посмотреть? А кто тот один, да? Хорошо. Мы все приветы ваши принимаем для того, чтобы нам не поднимались все. Мы все ваши приветы принимаем и благодарим за то, что вы приехали и участвуете. И верим, что вы будете с нами до конца. У нас есть молитвенные нужды. И одна такая просьба для тех, кто нуждается в христианской литературе. Внизу фойе там есть бесплатная литература. Когда вы возьмете ужин, да, вы сможете там посмотреть, братья предложат вам бесплатную литературу, которую они желают предложить, раздать, если вы нуждаетесь в этом. Посмотрите внимательно. И можете взять столько, сколько они позволят вам взять. Сейчас Петр Иванович совершит молитву на ужин. Но вот такие просьбы у нас о молитве, которые поступили. Просьба помолиться за племянника. Он в России. Чтобы Господь побудил его к покаянию. Его зовут Виктор Фырфа. А также сестра Валя просит церковь помолиться за зятя Николая. Он верующий и не находится в Молдове. Чтобы Бог укрепил его в вере, обновил его духовно. То, чего он себе желает. Но сатана направляет периодически мучительные мысли, сны и все, что вредит ему духовному состоянию. Об этих двух душах и о предстоящем ужине брат Петр Иванович помолится. После ужина, на время ужина мы спускаемся все вниз, как оно и было, и там нас ожидают такие приятные пакеты.
3: Наш Небесный Отец, мы сердечно благодарим и славим Тебя за эти драгоценные часы, которые Ты позволил нам пребывать здесь. Благодарим и славим Тебя за эту конференцию, за это дорогое слово, которое проникает до глубины души и духа, состава и мозгов, которое взывает нас к ответственности перед Тобою. Господь Иисус, благодарим Тебя, что Ты заботишься о нашем духовном состоянии, и Ты посылаешь это слово, и Дух Твой Святой работает сегодня в сердце каждого из нас. Помоги, дорогой Господь, обновиться перед Тобою, стать лучшим, чем мы были вчера, стать похожими на Тебя, наш Господь. Благослови каждого, кто сегодня принимал участие в этой конференции, кто говорил Слово Твое, кто сегодня взывал к Тебе в молитве покаяния. Господи, пусть эти молитвы будут услышаны на небе. Сохрани каждого из нас и помоги нам жить свято. Господи, перед нами эти просьбы народа Твоего о Викторе Фырфе, который нуждается в Тебе. Господи, дай ему покаяние. Пошли тех, кто засвидетельствует ему Слово Твое, кто позовет его к Тебе, кто направит пути его к небу. Благослови, Господь Иисус, и помоги, чтобы он не погиб в этом мире, но нашел Тебя. А также Николая, который уже знает Тебя, утверди его в истине. Даруй ему, Господь Иисус, тех наставников, которые помогут ему стать тверже на своем евангельском пути. Благослови народ Твой и сегодня, Господи, и этот ужин благослови. Помоги, чтобы народ подкрепил свои физические силы, как Ты подкреплял нас духовно сегодня. Будь с нами, и заключительную часть этого служения также предстоящую благослови. На милость Твою уповаем и просим, будь с нами наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.
2: Приятного аппетита и ожидаем вас в 18:00 для заключительной части. Благословения вам, братья и сестры.

0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Михаила Голубина, и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Читаем Библию вместе».
1: Сердечно приветствую. Приветствую Тамбов, гостей Тамбова. Это молодежное общение. Как я понимаю тему «Не обманывайтесь». Ну вот яркий случай в Библии с Иаковом. Когда-то он вслепую обманул своего отца, слепого отца. Два брата у одного отца. И он обманом взял благословение. Проходит время, он находится уже в другом доме, в Месопотамии. И там вместо одной невесты ему другую, тоже вслепую. Он, наверное, ничего не поймет, как так, что, как я попал в эту ситуацию, что со мной произошло. И, наверное, бы очень были бы серьезные конфликты с Лаваном, если бы, наверное, он не вспомнил, что он сделал то же самое, но только со своим отцом. И там подменился один брат на другого брата, а теперь одна сестра подменилась на другую сестру. Теперь пожинай, Бог поругаем не бывает. Не обманывайтесь. Что посеет человек, то и пожнет. В практической жизни я вижу вот где применение этого принципа. Ну, например, брат переписывается с сестрой, и по всему видно, что вроде бы оказывает внимание, и может быть даже есть у него серьезные намерения, но на самом деле он обманывает ее, потому что ему просто приятно, интересно из всего числа, с кем он переписывается, выбрать кого-то одну. А кто-то уже думает, что, наверное, он серьезно со мной общается. По сути, он обманывает всех остальных девушек. На самом деле он обманывает самого себя, потому что Бог по жизни где-то каким-то образом взыщет, если он подал повод девушкам и обманывал их чувства, игрался с их чувствами. Где-то это себя проявит, это его посев. Еще я вижу в практической жизни вот что. Часто я своему сыну, сынишке, довожу одну простую истину. Скажи честно, признайся честно своим родителям. Иначе, когда ты вот, допустим, не делал этого, а мы все равно будем думать, что ты нас обманываешь. И он в такие ситуации очень часто попадал. Захотел избежать наказания. Нет, это не я, не я. Все, это не я. Честно, не я. Потом расследовали дело. Ну, каждый многодетный родитель является, по сути, следователем. И ты приобретаешь эту еще профессию дополнительно к своей основной. Расследовали дело, он оказывается, а потом действительно, когда он этого не делал, и он пытается доказать, да нет, это оклеветали, я этого не делал. Иногда уже чуть ли не с воплями, даже на колени становится, Господи, защити меня, ты видишь, что я этого не делал. Я не знаю, что сказать своим родителям. И он вынужден с воплем к Богу обращаться, чтобы поверили, что он этого не делал. Я говорю, сынок, вот ты терпишь сегодня за вчерашнее. Для того, чтобы родители тебе доверяли, ты должен сегодня сказать честно правду, потому что ты себя обманываешь прежде всего. И приходилось иногда даже идти в школу. У меня жена дерзновенный человек. Однажды действительно оклеветали. И она пошла в класс, собрала весь класс. Учитель, значит, их школьный, классный руководитель. И она там сказала такую, ну не проповедь, а вчитку такую, очень мощную такую сказала речь, что весь на всем классе благоговение такое спустилось, и учитель покраснела, всем стыдно стало, когда расследовали. Оказывается, что выявились клеветники, наушники, все это выявилось, она следствие там провела, все раз, и учитель себя неловко чувствует, что она там наслушалась всяких речей. Но это стоит таких усилий для того, чтобы расследовать невиновность сына. А если бы он всегда говорил правду и не обманывал бы нас и сказал, да, это я всегда признавал вину, тогда, глядишь, с первого раза бы мы ему верили, и он себя обезопасил бы от многих проблем. И я эту идею постоянно стараюсь сыну доказать, что он обманывает себя, если он обманывает других. Я хочу привести одну новозаветную историю, которая является историей грандиозного, величайшего самообмана. И трудно найти еще подобную, где люди, пытаясь обмануть церковь, солгали Богу, а в результате обманули сами себя. Это история об Анании и Сапфире. 5 глава книги Деяний. Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедши, нашли ее мертвую и вынесши похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Давайте, друзья, немножко займемся исследованием этого случая евангельского, библейского. Вот. И потом мы постараемся сделать практические выводы, и красной нитью будет идея самообмана. Как люди обманули себя, что послужило причиной этого самообмана, и какие практические выводы мы можем сделать для себя в нашей сегодняшней жизни. Я начну разбор этого текста не с первого стиха, а с 11-го. Немножко будет хронология изменена. Но я просто посчитал важным, что с 11 начать даже, наверное, лучше будет. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». В книге «Деяний» слово «церковь» упоминается 23 раза. В нашей синодальной Библии оно упоминается ранее, но эксперты и знатоки языка утверждают, что, ни у одного, кстати, нашел это замечание, что в 11 стихе 5 главы впервые упоминается слово «екклезия», то, которое мы переводим как «церковь», греческое слово. «Екклезия» — это общество свободных граждан Афин или других греческих городов, которые имели свободу голоса. И это слово стало применяться в отношении церкви. И вот здесь впервые термин «екклезия» как вот устоявшийся, как нововведение для обозначения церкви вводится вот здесь. Хотя в синодальной Библии раньше упоминается во второй главе «Деяний». И у меня возник вопрос, почему именно здесь вводится вот это слово «екклезия»? То есть как бы для того, чтобы оформить окончательно и назвать вот эту группу первых уверовавших во Христа, на которых сошел Святой Дух, «екклезией» или «церковью». Вот смотрите, когда Дух Святой сошел на те 120, «екклезия» еще не вводится, хотя, казалось бы, уже нужно бы ввести, потому что это уже церковь. Когда первая проповедь прозвучала, и много душ, около 3000, присоединилось к церкви в тот день, и вроде бы сейчас бы надо бы ввести это слово, этот термин «екклезия», пока еще что-то сдерживает Духа Святого, автора книги «Деяний», Луку, чтобы не вводить это слово. Когда первые произошли чудеса исцеления хромого, казалось бы, уже сверхъестественное что-то, вот именно здесь бы можно было бы ввести, пока еще что-то сдерживается. Когда отстояли принципы благовестия перед Синедрионом, и Синедрион ничего не мог добиться, и церковь продолжала благовествовать Христа, вот здесь бы ввести это слово, но оно еще не вводится. Церковь идет дальше по нарастанию, все лучше и лучше, вот эти семейные связи, так сказать, усиливаются. И когда первые члены церкви стали продавать свое имущество и приносить к ногам апостолов, так сказать, ну, некий коммунизм такой возник на христианской почве, когда все было общее. И они стали жить как одна семья, когда все было у них едино и общее. И можно было бы тогда уже вести «екклезия». Вот теперь «екклезия», вот теперь они живут все как одна семья единодушно, но этот термин еще не вводится. И вот почему-то после первой трагедии, когда произошла такая драма, ну, страшный случай. Первые члены церкви упали бездыханными, мертвыми в тот же день, когда они допустили лукавство в свое сердце. И вот здесь вводится впервые понятие «экклезия», и великий страх объял всю экклезию, всю церковь и всех слышавших это. Друзья, у меня вывод такой напрашивается, что церковь окончательно приобретает свою, свои формы или признаки церкви тогда, когда на ее территории судится грех. Вот до этого случая мы не видим, чтобы в церкви осуждался грех, потому что все было на первых порах, все было как на первой любви. И еще как бы упоминания о каких-то грехах еще нет. И вот здесь лукавство попыталось войти в первую церковь, и оно тут же было на месте осуждено. И вот здесь вводится, как уже законченное, что ли, вот законченные все признаки церкви, когда грех осудился. И у меня даже дальше идет вывод, может быть, это будет чересчур смелое заявление, однако я искренне считаю, что если церковь перестала судить грех, она теряет свои признаки церкви. Церковь перестает быть церковью, если она перестает судить грех. Я не говорю о том, чтобы цепляться за верхнюю пуговицу, я не про это говорю. Но если Божье Слово не возвещается настолько, что совесть слушающего не обличается, если не происходит какой-то внутренней реформации внутри проповедующего, слушающего его, значит, церковь утрачивает свои признаки. Вообще, друзья, мне кажется, и думаю, что не ошибаюсь, что этот мир еще не истреблен, потому что в этом мире находится церковь. Это словно какой-то удерживающий фактор, плотина, который Божий гнев удерживает от того, чтобы он разразился над этой грешной землей. И если церковь потеряет свои признаки и перестанет судить грех, то в этом случае она потеряет свое осоляющее влияние, потеряет соль. Так, друзья, давайте рассмотрим поподробнее этот случай для того, чтобы потом сделать важные выводы для нашей практической жизни. Некоторый же муж, вот хочу сразу обратить внимание на союз же. Это союз сравнительный, противопоставление. И раньше не было деления на главы, оно появилось в 13 веке только, когда Библию разделили для удобства на главы. И вот некоторый же муж – это продолжение мысли того, что было раньше. И слово «же» нужно связать обязательно с Варнавой, о котором речь шла выше. Варнава – левит, сын утешения, так прозванный. Он что сделал? Он продал свое имение, принес к ногам апостолов, и он находился в чести. Он действительно был утешением для первой церкви, добрый человек. И Анания с Сафирой решили, что почему бы не заработать себе репутацию такую же, как у Варнавы, если мы сделаем то же самое. Ну вот у меня такой вопрос попутный. Друзья, как вы думаете, когда человеку хочется получить больше признания, когда он больше готовится к качественному служению, когда, например, 100 человек на молодежном или когда 1000, где будет качество подготовки лучше? Скорее всего, во втором случае. Почему? Потому что больше людей. Чем лучше выступишь, тем больше, наверное, будет признания, больше о тебе скажут. И если эту логику применить в то время, чем руководствовались Анания и Сафира, то можно понять, что привело их к этому лукавству. Дело в том, что на тот момент можно представить себе уже церковь первую где-то в районе 10 тысяч человек. Если от одной проповеди Петра 3 тысячи, потом 5 тысяч, только от двух проповедей уже 8 тысяч присоединилось к церкви. Ну, допустим, там уже было около 10 тысяч, не считая детей, подростков, которые не являлись членами церкви. Это огромная масса людей. Кроме того, церковь находилась в уважении и в авторитете в городе, в Иерусалиме. И находиться среди такой огромной массы, где-то на передовой, в авангарде уважения, наверное, это было престижно. И на тот момент люди особо почитаемы были за свою жертвенность, за то, что они готовы бескорыстно были все распродавать и идти к ногам апостолов ложить с проданного. И Анания и Сафира решили тоже где-то оказаться в эпицентре славы. Как сказал некто, что они решили добиться репутации в церкви подешевле. Подешевле. В общем-то, то, что они сделали, это похоже все было внешне на то, что сделал Варнава. Варнава имел свое имущество, и они тоже. Варнава распродал, они тоже. Варнава принес к ногам апостолов, и они тоже принесли. Но одно их разделяло. Один это сделал искренно, от души, как для Господа. а вторые сделали это для того, чтобы заработать себе репутацию, признание получить. И сделали это с лукавством. И это было крайне неугодно Богу, почему и закончилось все так трагически. И вот мне кажется, что Варнава не забыл этого случая трагического, потому что когда его направили в Антиохию сирийскую, там, где ученики стали впервые называться христианами, он пришел и увидел благодать Божию, возрадовался. И что он убеждал, друзья? Что он убеждал? Соблюдать закон? Нет. Он убеждал держаться Господа искренним сердцем, потому что еще было свежо в памяти это событие, связанное с Ананией и Сафирой, которые неискренно держались Господа сердцем своим. Внешне, видимо, все было замечательно, все красиво. Возможно, даже и внешне сегодня не каждый пойдет на такой поступок, чтобы там часть своего имущества там распродать и, например, раздать нищим или кому-то раздать на благотворительность. Сегодня немного таких людей найдется. Однако требования того времени подсказывали Анании и Сафиры, что вроде бы вот так мы можем добиться авторитета и славы в кругу церкви. Итак, их грех заключался в том, что они церковь избрали как средство для самопрославления. Друзья, есть только одна личность, которая должна прославляться в церкви. Это личность и имя Иисуса Христа. Если кто-то начинает пытаться вымещать это имя собой, своими способностями, своим именем, своим авторитетом, такой человек попадает в один разряд вот с этими самыми, с этой самой супружеской парой. Итак, значения имени Анания и Сафира очень приятные. Анания – Господь милостив, Сафира – красивая. Друзья, но эти имена их не спасли от неминуемой гибели. Анания, Господь милостив, но Господь в данном случае отнял от них свою милость. Имя человека не спасло. И я думаю, что это тоже должно быть хорошим практическим выводом. Имя мое меня не спасает. Фамилия моя меня не спасает. Господь нелицеприятно судит каждого по делам, независимо от того, к какому роду я принадлежу, какая моя фамилия и насколько она там уважаемая. Анания, красивый перевод, Господь милостив, но Господь отнял от него милость, и он пал бездыханным в тот же день и в тот же час. Сафира красивая. Несмотря на то, что она носила такое красивое имя, она поступила некрасиво, безобразно, и через 3 часа ее уже ожидала смерть. Позже апостол Петр напишет в своем первом послании 4.17, что время начаться суду с Дома Божия. Это то, о чем я выше как раз и сказал, что если церковь перестает судить грех, как тогда обличить Духу Святому этот мир в грехе, если церковь утратила эту способность к обличению греха? Поэтому грех прежде всего судится в церкви. Время начаться суду с Дома Божия. И, возможно, апостол Петр, когда писал свое первое послание, тоже имел в виду тот случай, который произошел в 5 главе Деяний. Друзья, Петр задает вопросы Анании. Эти вопросы, они похожи по стилю на те вопросы, которые задал когда-то Елисей Гиезию, который спросил его: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе?» Помните, что совершил слуга Гиезий, когда побежал за Нейманом и захотел поживиться, захотел за счет Божьего чуда, Божьей мышцы, что-то себе, ну, на карман сработать свой личный. И в итоге получил грозные вопросы от Елисея, своего господина. «Разве сердце мое не сопутствовало?» То есть, разве ты не знаешь, что я, от меня не сокрыто это дело? Почему ты допустил эту мысль, что ты сможешь это сокрыть? Ты обманул себя, ты спрятал это все. Ты думаешь, кого-то обманул? Ты думаешь, что Неймана обманул? Ты думаешь, что меня обманул? Ты обманул себя. Пусть проказа Неймана пристанет к тебе. Вот такие, как эти вопросы звучали как приговор. И вот примерно в таком же стиле они задаются здесь. Интересно, друзья, Петр обличает Ананию в том, что он солгал. Но интересно, что Анании не принадлежит здесь ни одна цитата. В Библии нету ни одного слова, которое бы здесь сказал Анания. Нету. То есть солгать Духу Святому, солгать Богу можно, даже ничего не выражая словами, своей позицией. Или, по крайней мере, в том тайном сговоре, который ты имел в своей спальне с женой. Это уже была ложь Духу Святому, ложь Богу. Поэтому для того, чтобы солгать Господу, не обязательно нужно что-то сказать при всех. Достаточно занять такую позицию и в мыслях иметь это лукавство. Интересно вот еще, друзья, какое наблюдение, что все-таки Петр указывает на провокатора, на источник этой проблемы. «Ты допустил сатане вложить». Попутно замечу такой вопрос или ответ на вопрос. «Знает ли дьявол наши мысли?» Я имею такое понимание, что те мысли, которые он вкладывает в человека, он знает их абсолютно. Он знает то, что вложил, и то, что человек принял от него. Те мысли, которые зарождаются в недрах человеческого сердца или в душе человека, он не знает их досконально. Вот. Еще когда-то Крючков говорил такие вещи. «Берегитесь бояться гонений». Скажу вам большую тайну, наша душа – запечатанный сейф, поэтому даже в своей спальной комнате берегитесь выражать свои страхи перед какими-то гонениями или еще перед какими-то опасностями. В молитве – да, когда человек выражает в своей молитве переживания, страхи, искренне это делает, полагаю, что действия врага нейтрализуются в этом случае, но вообще-то мысли человеческие, которые зарождаются в душе человеческой, сатана не знает вполне. Но те мысли, которые он вкладывает, эти мысли он знает. Вот как СМС, есть входящие и исходящие. Примерно что-то похожее на мысли, которые исходят из человека, и те, которые входят в человека, а потом исходят в виде какого-то действия. Так вот, Анания допустил сатане вложить, поместить, и в этом состояла его вина, в том, что он разрешил это сделать сатане. Кстати, там, где проявляется особая благодать от Бога, там почему-то, тут как тут, проявляет свои сатанинские интриги враг души. Когда Бог разместил человека в Едемском саду, это благодатная обстановка, еще не было никакого греха, и здесь враг совершил свое посещение. Кто-то сравнил из книги Исаии, по-моему, 28 главы, где говорится про змея, который прямо бежит, и змей изгибающийся, Левиафан, прямо бегущий и извивающийся. И кто-то усмотрел вот в этом образ двух стратегий сатаны. Первая – это лобовая атака, прямо бегущие. То есть первую лобовую атаку первая церковь выдержала. Гонения, угрозы они выдержали и сказали, что нет, должно повиноваться Богу больше, нежели человеком. Тогда сатана изменяет тактику. Он решает вот таким извилистым путем подойти и пробраться в церковь. И, как бы, знаете, обесточить первую церковь, лишить ее благодати, чтобы лукавство, порок вошли туда. И такая была у него стратегия, чтобы церковь лишилась силы. Кстати, вот эта идея, которая прослеживается с закваской в случае с Аханом, который навел беду на Израиля, эта идея переносится и на Новый Завет. И первое послание Коринфянам, 5 глава, очень красноречиво это доказывает, где говорится, чтобы извергли развращенного из среды себя. И что малая закваска, она квасит все тесто. Поэтому не могли они допустить такого, чтобы церковь лишилась благодати. Друзья, вот можно еще такой усмотреть, такую параллель с Адамом и Евой. Как произошло падение той супружеской пары и как здесь. Вот у тех как произошло? Они находились в безгрешном мире. Анания с Сафирой находились вот в таком первозданном, в церковном сообществе, где еще не упоминалось ни об одном грехе. Первая любовь. Адам с Евой сделали это в согласии, Анания с Сафирой сделали это в согласии. Провокатором выступил дьявол и там, и там. И в том случае они были изгнаны из места Божьего присутствия. Едемский сад и территория церкви, Божий дом, они были изгнаны путем смерти. Там было сказано: «В день, в который вкусите, умрете». В день, в который совершили грех Анания с Сафира, вот они в тот же день пали бездыханными. Очень много параллелей с падением первого человека. Пал бездыханен. Что это значит? В аналах истории мы узнаем об одном случае, который произошел в Англии во времена короля Эдуарда I, 13 век. Он был по прозвищу Длинноногий, высокого роста и наводил ужас на подчиненных. И однажды он обрушил свой гнев на одного из подчиненных, кого-то из министров, и он упал замертво от ужаса. То есть, когда кто-то, какой-то монарх мог излить свой гнев на какого-то подчиненного, даже в истории были зафиксированы такие факты. Друзья, тем более, когда Бог свой гнев изливает свыше, ни один человек устоять не может. Возникает вопрос, почему сегодня Анании с Сапфирами не падают бездыханными? Кто как думает, друзья, сложный это вопрос или нет? Как вы думаете, сегодня есть лукавство, есть пороки такие подобные, как у Анании с Сапфирой? Есть сегодня в современных церквах? Думаю, сколько угодно. Почему они не падают бездыханными? Я знаю сегодняшние случаи, вот свежие случаи, когда члены церкви действуют очень лукаво. И когда церковь расследует эти события, это просто, все не понимают, как он, верующий человек, мог до такого докатиться. Однако он не упал бездыханным. Почему? Почему сегодня этого не происходит? Почему сегодня Бог не умерщвляет на месте? Думаю, для этого есть три причины. Первая причина, друзья, когда что-то новое, какое-то новое веяние, новая эпоха зарождается, Бог свои позиции однократно обозначает. Не то, чтобы Бог смягчил теперь свое отношение к греху. Нет, у Бога ничего не поменялось. Как тогда Он смотрел на лукавство? Вот на такие вещи, как на обман и самообман. Так и сегодня он смотрит. Он однажды, в веках, еще тогда, 2000 лет назад, он свое отношение зафиксировал на страницах Писания, и у него ничего не изменилось. А то, что сегодня люди не падают замертво, это не говорит о том, что у Бога поменялось отношение к греху. Например, сколько сегодня бросается упреков к людям, уважаемым, авторитетным или служителям, да? Но Мариам бросила упрек Моисею и покрылась проказой. Сегодня никто не покрывается проказой. Сколько сегодня мятежей происходит, такие как у Корея, но под ними земля не разверзается. Сколько сегодня людей раздражаются на обличение, но они не заболевают смертельной болезнью, как Аса, царь. То есть в веках было очень много случаев, где Бог свои позиции однократно вот так увековечил вот в таких жестких событиях, трагических событиях. Он показал, как он к этому относится. Но это не означает, что все теперь будут падать бездыханно. Друзья, у Бога есть свои принципы работы. И когда какое-то новое дело совершается, а этим новым делом было создание церкви, то Бог свои позиции обозначил. Но это не означает, что теперь Он всегда так же будет делать. И это большая милость, друзья, что сегодня людям дается возможность для покаяния в своем самообмане, в лукавстве. Думаю, что я уже затянул. Можно я сразу перейду к практическим выводам? Хотя эта история, она полна разных подробностей поучительных. Я хочу закончить вот таким стихом 13. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Друзья, интересно, что вот сегодня почему-то в церковь идет очень много посторонних людей. И даже те, которые нам не кажутся посторонними. Например, так называемые ДВРовцы. Это очень хорошая расшифровка и аббревиатура «дети верующих родителей», но далеко не каждый из них возрожденный. Однако автоматически, каким-то образом, он попадает в члены церкви только лишь потому, что он себя плохо не зарекомендовал. Но, возможно, в его жизни не произошло возрождения. Такие случаи тоже есть. И представьте, что если церковь будет пополняться теми, кто не возрожден, но он просто хороший человек, просто он с самого детства ходил на собрания и ничего плохого такого не делал. И если церковь будет пополняться невозрожденными людьми, то она просто будет вырождаться в этом случае. Это проблема нашего времени. Потому что в основном сейчас приток идет в церковь не за счет мирских людей, которые приходят сегодня в церковь. Большая часть сегодня приходящих в церковь – это за счет детей, верующих родителей. Но не о каждом можно сказать, что он возрожден, что он рожден свыше. Как есть вот старый случай, который приводил брат покойный Хорев, когда на членском у одного брата на собеседование спросили: «Скажи, брат, как ты познакомился с Иисусом?» Пожилая сестра спрашивает. Он говорит: это произошло там в лагере, на фаворе, там на последнем. Нет, я не про дату спрашиваю. Расскажи, как у тебя знакомство с Иисусом? Вы знаете, он не смог с трех раз ответить на этот вопрос, как у него произошло вот это рождение свыше, как он стал новым человеком, Бога познал. И одна сестра встает и говорит: «Да что вы пристали к парню? Ему жениться уже надо. Не препятствуйте ему крещению». Понимаете, как вопросы иногда решаются? Это неправильно. И мне кажется, что если посторонний становится членом церкви, не пережив рождения свыше, это проблема и трагедия нашего времени. И думаю, что церковь большой ущерб через это имеет. И, возможно, даже кафедра в этом виновата. Это наша общая беда. Не то, что вот он, не пережив рождения свыше и не осознав этого, просится в члены церкви. Возможно, это наша общая беда, что мы недостаточно раскрываем эту истину о том, что человек должен пережить рождение свыше. В противном случае он не войдет в Царство Небесное. Даже если он будет самой знаменитой фамилией, даже если он будет самый благородный человек и даже если есть чему у него поучиться. Но здесь, в первой церкви, никто не смел пристать из посторонних, потому что на всех находился Божий страх. Они понимали, что здесь просто они несопоставимы со своим состоянием. Хотя, возможно, многие соблюдали закон. Возможно, многие из них были очень праведные с точки зрения закона, порядочные люди. Но никто не смел пристать из посторонних, не пережив вот этого рождения свыше. Один человек сказал служителю, пресвитеру: «Если вы преподадите мне крещение, у меня есть такая власть и такие связи, что я до самого молитвенного дома проложу асфальт». На что он ответил: «Возможно, мне придется до самого конца ходить по грунтовке». Понимаете, друзья, сегодня люди, зачем-то им нужно вот это членство, я не понимаю. Если у них никакой связи с Богом нет, если они не так и не разобрались, что сделал лично для них Христос, зачем нужно им это крещение? Я не понимаю этих людей. И вот если бы мы были разборчивы в этих вопросах, я помню свою юность, когда мы были в молодежи, и мы были неразборчивы к людям. Помню, пришел один человек с мира, и он постоянно льнул к нам. Мы были с ним в общении, вылазки на природу, вместе что-то, какие-то мероприятия затевали. И когда приехал к нам служитель, мы говорим: вот у нас есть человек, который готов уже к крещению. А он с ним побеседовал один раз и сказал: какие вы еще несовершенные, ну, незрелые в своих суждениях. Это далеко, человек далекий вообще от Бога, абсолютно мирской, светский, развращенный человек, а вы уже предлагаете его на крещение. Достаточно было одной беседы для того, чтобы, ну, так сказать, вот его внутренний мир вскрылся. Друзья, так часто бывает, мы обманываемся, доверяя какому-то человеку, думая, что он хорош, благороден, что хорошо бы с ним, вот, хорошо бы он принял крещение. Вы знаете, один лидер протестантского движения в одном молодежном общении заявил такую вещь: «Молодежь, перестаньте быть святыми, иначе мир к нам не пойдет». Вот какие сегодня установки даются в современном христианстве. Это ужасно. Один проповедник пришел на зону и стал ребятам проповедовать на их языке, на так называемом, на уголовном. Когда уголовный мир послушал такую проповедь, начальные только строчки этой проповеди, они просто замахали руками и сказали: прекрати, мы не хотим слушать. Мир устал от грязи. И если церковь будет миру подражать для того, чтобы расположить этот мир, церковь теряет свое назначение. Мы никогда не расположим этот мир тем, чтобы вот как бы сливаться с ним и быть похожим на него. За счет этого не пополняется церковь, не умножается, не развивается. В церкви должна быть особая благодать от Духа Святого, а Дух Святой не терпит грех. Поэтому, друзья, если в церкви не будет этого осуждения со страниц Священного Писания, осуждения греха, церковь теряет свои позиции. Итак, практические выводы, и я закончу. Церковь – это то место, где нелицеприятно осуждается любой грех. Еще вывод практически. Видимое благочестие является роковым самообманом. Есть люди, которые годами пребывают вот в этом видимом христианстве. И только Христос может дать точную оценку, как, например, Он дал Сардийской церкви. Ты носишь имя, будто ты жив. То есть все внешне кажется прекрасно, но ты мертв. Содержания у тебя нету. Внешняя вывеска, все замечательно. И одет ты как верующий, и живешь ты как верующий, и на собрания ходишь как верующий, но там внутри содержания у тебя нету. Ты носишь имя, как будто жив, но ты мертв. Вот это видимое благочестие и отречение от силы Божией, оно как раз является позицией христианина, который находится в самообмане. Еще, друзья, вывод такой. Когда ведешь двойственную жизнь, ты не имеешь успеха ни там, ни там. Когда я служил в армии и на курсе молодого бойца в первый месяц армии, часто приходилось дискутировать с ребятами и говорить им о Боге. И один из хлопцев, он часто на моей стороне находился и как бы защищал мои позиции. И однажды, когда мы остались наедине, он сказал: «Ты знаешь, почему я всегда за тебя? Вот в этих диспутах». Я говорю: «Почему?» «Потому что я тоже баптист, но я никому об этом не сказал, мне страшно». Вот. И, а мне дед с самого начала давал такой наказ: «Если ты хочешь отстоять свои позиции, прямо сразу же везде заявляй, что ты христианин». Когда я попал в армию, в первый же вечер, было очень страшно, куда я попал, в какой-то ад кромешный, все везде злые, все везде ругаются. Думаю, надо как-то сказать, улучшить этот момент. Подошел к этим злым сержантам и говорю: «Ребята, я христианин, мне сегодня нужно перед сном помолиться, где я могу это сделать?» Они переглянулись, потому что, видимо, это в первый раз такое поступило. Просьба. Они переглянулись и говорят: «В Ленинской». Я говорю: «Спасибо, пошел в Ленинскую». Они вдогонку кричат: «Коврик нужен?» Уже обеспокоились там за меня, как я буду там молиться без коврика. Я говорю: «Спасибо, ребята, без коврика помолюсь». И это нужно было сделать сразу же в первый вечер. Прошло время, и где-то через полгода объявили тревогу. На плац высыпали все солдаты в воскресный день. И объявляют, что вот такой-то рядовой сбежал из части. Это как раз тот самый баптист, который постеснялся сказать о том, что он христианин, не заявил о своих позициях. И он убежал в военный городок, упал в ноги своему комбату, чтобы он спас его от всего того, что он там, притеснения какие переживал. То есть он не имел успеха в этой двойственной жизни, в этом тайном ученичестве. Ни в христианстве успеха нет. Он думал, что 2 года пройдет, и я так втихомолочку вернусь и продолжу свое дело в служении в церкви. Но так не получается вот этой двойственной жизни. Либо ты там будешь преуспевать, либо там будешь. А там, где ты хочешь везде быть хорошим, не получится так. Где-то все равно ты должен обозначить свои позиции. И так произошло с этим братком. Он бегал ко мне тайком брать у меня литературу, чтобы хоть немножко иметь подкрепление в армии. Еще, друзья, вывод. Благодать не предполагает вседозволенность. Наоборот, там, где больше благодати, там больше ответственности. Мы иногда думаем, что вот мы по благодати. И это сразу как бы навевает мысль о вседозволенности. Значит, все можно, раз по благодати. Наоборот, друзья, там, где много благодати, там больше ответственности. Если вы читаете 10 главу послания к евреям, вы придете к этому заключению, что там, где благодати больше, там больше ответственности на человеке. К этому выводу вы обязательно придете, читая 10 главу евреям. Я просто, не имея времени, могу это доказать и разложить. То есть, друзья, благодать не предполагает вседозвольность, наоборот, оно налагает дополнительную ответственность. По-моему, Бриджес высказал такую мысль, что тот, кто грешит против благодати, позволяя себе, расслабляясь, тот грешит против Голгофской жертвы Христа. К такому заключению пришел этот христианин. И последний вывод, друзья. Возвышение плоти в деле служения противно Святому Духу. Тот, кто хочет использовать церковь для самопрославления, для общего признания, чтобы заслужить какую-то похвалу и греться в лучах тщеславия, это противно Святому Духу. И он вот показал свои позиции, что это ему крайне не нравится, когда так себя ведет христианин. Пусть Господь защитит нас от этих роковых самообманов. Аминь.

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Дорогие друзья, сейчас в нашем эфире звучит передача «Читаем Библию вместе».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе».

Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем читать Евангелие от Луки. Мы читаем вместе о служении Иисуса Христа в Иерусалиме в последнюю неделю перед Его распятием и воскресением. И это служение с самого начала отмечено противостоянием, противоборством, решением влиятельных людей расправиться с Господом Иисусом Христом. Мы прочитаем сейчас об очищении храма. В Евангелии от Луки этот рассказ записан очень кратко, с 45 стиха 19 главы. «И войдя в храм, он начал выгонять торгующих там, говоря им, написано, и дом мой будет домом молитвы, а вы сделали его притоном разбойников. И каждый день он учил в храме, а первосвященники и книжники вместе с влиятельными в народе людьми хотели расправиться с ним, но не знали, как это сделать, потому что весь народ слушал Иисуса ни на шаг не отходя от него». Этот рассказ может на первый взгляд вызвать недоумение, почему Иисус стал выгонять торгующих и называть их разбойниками. Разве это мешало тому, чтобы храм был домом молитвы? Мешало. И мы сейчас подробнее посмотрим, сравнив с другими Евангелиями, что же действительно произошло. В Евангелии от Марка несколько подробней рассказано об этом событии. Читаем в 11 главе Евангелия от Марка с 15 стиха. «И вновь пришли они в Иерусалим. Войдя в храм, Иисус стал изгонять оттуда тех, кто продавал и покупал там, опрокинул столы менял и прилавки продавцов голубей, и не позволял проносить что-либо через двор храма. Затем он начал учить их и сказал при этом, «Разве не написано, дом мой назовут домом молитвы для всех народов, а вы сделали его притоном разбойников». Итак, мы видим, что же продавали в храме. Продавали там голубей. Но, как будет видно из Евангелия от Иоанна, не только голубей, но и других жертвенных животных. Почему-то сидели там менялы. Менялы обменивали языческие деньги, имевшие общепринятое хождение римские монеты, на специальные храмовые деньги. Обменивали, естественно, по такому курсу, который был выгоден менялам. А затем продавали жертвенных животных. И человек, который собрался было принести в храм свое животное, и это соответствовало духу закона, который требовал, чтобы животное выросло на глазах у человека, а затем он уже это животное, с которым сроднился душой, должен был отдать за свои грехи. Но вот это все сводится к формальному пожертвованию, пожертвованию животного, которое тут же он и купил. Почему? Да потому что ему скажут при храме: «Знаешь, твое животное не подходит, вот здесь недостаток, вот там недостаток, ты купи у нас», ну, естественно, совсем за другую цену. Люди это отлично понимали, понимали, что на этом наживаются не только торговцы, но и те, с ведома которых это происходит, священники, все служащие в храме, те, кто у Луки названы первосвященниками. Само это слово «первосвященники» может вызвать недоумение, первосвященник ведь только один. Лука называет так не только тех, кто раньше был первосвященниками и оставался влиятельными людьми в храме. Кстати, во времена Иисуса самым влиятельным был как раз первосвященник бывший. Его звали Анан, он был смещен по требованию римлян. И в тот момент, когда Господь Иисус Христос пострадал, первосвященником был Каиафа, родственник Анана или Анна, как его иногда называют. Таким образом, получается, что вроде бы несколько первосвященников, бывший, настоящий, но, очевидно, евангелист Лука называет первосвященниками и всех, имевших отношение к храму и служению в храме, всю эту корпорацию храмовую, как мы сказали бы сегодня. И вот было очевидно всем, в том числе людям, приносившим жертвы, что они, по сути, платят своего рода налог мафии, как опять-таки сегодня бы мы сказали. Более того, это проходило все очевидно, во внешнем дворе храма, где могли бы присутствовать и поклоняться люди, не принадлежащие к народу Израиля.
язычники. И действительно, в Евангелии от Марка написано: «Дом мой назовут домом молитвы для всех народов». Это цитата из книги пророка Исаии, 56 глава, 7 стих, где речь действительно идет об обращении ко Христу, вернее сказать, там о Христе конкретно не сказано, сказано об обращении к Богу Израиля, верующих из разных народов, не только из потомков Иакова и Израиля, но и с разных народов. И именно это не происходило. Вместо этого происходило наживо, заведомо нечестное, то, что понимали все, кто вынужден был в этом участвовать, покупая эти одобренные жертвы и обменивая неправильные деньги на правильные. Между прочим, Господь Иисус сделал это уже второй раз. Первый раз Он это сделал в начале Своего служения, о чем написано в Евангелии от Иоанна, и мы также прочитаем об этом. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 стиха. Рассказ похожий, но здесь речь идет о другом событии. «И как приближалась Пасха иудейская, то Иисус пошел в Иерусалим. Во дворе храма Он увидел торговцев, которые продавали быков, овец и голубей. Были здесь и сидевшие за своими столами менялы. Иисус сделал из веревок бич и выгнал

хотя исполнились они спустя 3 года после этого первого изгнания из храма. Иисус, как упоминается здесь, выгнал также не только торговцев голубями, но и быками и овцами, это все жертвенные животные. Очевидно, что кнут, бич из веревок был предназначен все же не для людей, а для скота, чтобы выгнать его. Ударить человека бичом – это было оскорбление, подлежащее наказанию по закону, и поскольку ничего об этом не сказано, очевидно, нужно сделать вывод, что бичом Иисус людей не хлестал. Иногда, к сожалению, легкомысленно допускают и такое. Нет, такого вывода мы сделать не можем. И уже второй раз вмешавшись в эту деятельность, Господь ясно дал понять, что Он перекроет этот канал доходов храмовой корпорации и тем самым сделал всю эту корпорацию своим противником. А первосвященники и книжники, читаем мы в 47 стихе 19 главы Евангелия от Луки, а первосвященники и книжники вместе с влиятельными в народе людьми хотели расправиться с Ним, но не знали, как это сделать, потому что весь народ слушал Иисуса, ни на шаг не отходя от Него. Что может означать этот рассказ для нас сегодня? Да, в истории церкви не раз бывало, что интересы какой-то околоцерковной или внутрицерковной корпорации, не всей церкви, нет, потому что церковь объединяет всех истинно верующих в Иисуса Христа. Вот эти интересы, имущественные или политические, или противопоставлялись воле Божьей, интересам Царства Божьего, и на практике брали верх над ними. Это многих отвращало и отвращает от поклонения Богу, от веры. Что думает об этом сам Господь? Эпизод с очищением храма ясно показывает, что думает об этом Бог. И Господь время от времени производит это очищение своего храма. В истории это тоже бывало, несколько раз, по-разному. Я не буду сейчас обсуждать эти конкретные события. Пусть Господь поможет каждому из нас видеть это как происходящее в наши дни, может быть, и в отдельных поместных церквах, или в больших церквах в масштабах страны, континента. Но да сохранит нас Господь от того, чтобы быть участниками таких корпораций, такого противления Богу ради того, что вроде бы в интересах церкви, но вовсе не в интересах Царства Божия, а значит, не в истинных интересах церкви как тела Христова. И пусть не смущает подобные события тех, кто сейчас размышляет, поверит ли Христу. Христос подобные явления резко, решительно осуждал и осуждает и в наше время, хотя не всегда это очевидно, потому что Господь долго терпелив. Прочитаем теперь первые 8 стихов следующей 20 главы, продолжение этого противостояния уже на уровне юридическом, вопрос о власти, о праве Иисуса так поступать. Читаем с 1 стиха 20 главы. «Однажды, когда Он учил народ в храме и возвещал благую весть, подошли к Нему первосвященники и книжники вместе со старейшинами и спросили Его, «Скажи нам, по какому праву ты это делаешь? Кто тебе дал это право?» Он же сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Скажите мне, крещение Иоанна, от Бога ли было оно или от людей?» Они же рассуждали между собой, «Если скажем от Бога, то Он спросит, почему же вы не поверили Ему? А если скажем от людей, то весь народ побьет нас камнями, потому что все убеждены, что Иоанн – пророк». И они ответили, что не знают, от кого оно. Тогда Иисус сказал им, «И я не скажу вам, по какому праву делаю это». Задумаемся над этим эпизодом. Прежде всего, почему Иисус вдруг задает вопрос, казалось бы, не идущий к делу? Крещение Иоанна, от Бога ли было оно или от людей? На самом деле этот вопрос имеет самое прямое отношение к делу. Иисус имеет в виду не только крещение, но и все служение Иоанна Крестителя, в том числе его пророчество и призыв к покаянию. Об этом мы подробно говорили, когда читали 3 главу Евангелия от Луки. А среди пророчеств

0: Иоанна Крестителя было и пророчество о служении Иисуса Христа. И он сам, в конце концов, указал на Иисуса Христа со словами «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Таким образом, Иисус указывал на свидетеля своего призвания, своего служения, своего права так поступать, со властью. Но, говорил он своим собеседникам, если вы не признаете Иоанна Крестителя, то тогда, конечно, для вас это будет не аргумент. Так признаете или нет? Дайте прямой ответ. Выяснилось, что его противники не могут дать прямого ответа и, впрочем, вовсе не заботятся об истине, то есть их не волнует вопрос, а действительно ли Иоанн пророк или нет. Их волнует вопрос о том, а что будет в зависимости от того, как мы скажем. Истина их не интересует. Вот на что в итоге указал Иисус. Да, они не могут сказать, что Иоанн пророк, эта позиция явно проигрышная, но и отрицать этого не рискуют, потому что боятся народа. Остается ответить незнанием. Но с такими неискренними людьми Господь не хочет говорить. Господь может говорить и будет говорить с тем, кто искренне заблуждается. Но с человеком лукавым, который не ищет истины, который равнодушен к истине, Господь просто не будет говорить. По крайней мере, здесь мы видим пример этого. Да сохранит нас Господь от такого лукавства, от равнодушия к истине, и да поможет искать истину всем сердцем, потому что такие с Божьей помощью могут ее найти. Те, кто уже познал Господа, пусть хранят себя от любого лукавства, двоедушия и двоемыслия, и в этом да поможет нам всем Господь. Пусть Господь благословит всех нас.
1: Вы слушали авторскую программу Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Передача «Читаем Библию вместе».

0: Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, программу передач этого часа. Вы услышите детскую программу «Час твоего рассказа», затем 15 минут христианского пения и в конце часа 15-минутная страничка о Боге, о вере, о церкви.
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
3: И вернется прах в землю, из которой был сотворен, а дух да возвратится к Богу, давшему его.
4: Как это все печально. Да, добрые люди были они оба, и Герам Бросиусбах, и Фрау Бах. Правда.
3: Но я не хочу оставить вас, братья.
4: Мне жалко бедного сиротку. Сколько ему, как его зовут? Ему всего-навсего 10 лет.
3: Чтобы вы не печалились.
4: Его зовут Иоганн, Иоганн Себастьян. Вон он, видишь, этот вот мальчик. А, да, бедный малыш. Его теперь заберут в приют для сирот, не так ли? Раз оба родители померли.
5: Ах, нет, вы давно не были у нас в деревушке.
4: О, да, прошло уж 20 лет, как я покинула Азин.
5: Поэтому вы забыли, что у Геры Фрау Бах был старший сын Иоганн Кристоф.
4: Ах, да, это так.
5: Иоганн Кристоф теперь уже взрослый мужчина и недавно женился. Обзавелся своим собственным домом. Маленький Иоганн Себастьян будет жить у своего старшего брата.
4: Что ж, это очень хорошо.
5: В какой-то мере это хорошо.
4: В какой-то мере?
5: Ходят слухи, будто Кристоф завидует младшему Иоганну.
4: Завидует ребенку? Как это ужасно. Но почему взрослый мужчина будет завидовать маленькому мальчику?

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: И я приветствую всех-всех.
0: Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
1: Сегодня твоя очередь рассказывать, тетушка Кэрол. Мне показалось, что начало твоей сегодняшней истории прозвучало несколько печально.
0: Да, это так, дядюшка Дэн.
1: Значит, будущее этого сиротки Иоганна Себастьяна Баха было не особенно обнадеживающим.
0: В январе 1695 года был похоронен отец Иоганна, а за год до этого умерла его мать. Так что десятилетний мальчик вполне понятно был обеспокоен своим будущим.
1: Понятно. И в своей истории ты расскажешь нам, значит, о том, что стало с маленьким Иоганном.
0: Да, и хочется надеяться, что мой рассказ подбодрит всех наших юных радиослушателей, мальчиков и девочек, чтобы они не сдавались, когда на их жизненном пути встретятся препятствия, а поступали бы так, как Иоганн, и посвятили бы себя и свой талант Господу Богу, и с Его помощью преуспели бы в жизни, став благословением как для себя, так и для других.
1: Уверен, что все наши радиослушатели с нетерпением ждут начала твоей истории. Как ты ее назвала, тетушка Кэрол?
0: Я назвала ее просто. Иоганн Себастьян Бах, музыкальный гений.

0: Ах, вот ты где. Что ты тут делаешь?
1: Крестов?
0: Что ты тут делаешь?
1: Ничего, Крестов.
0: Слезай сейчас же. Слезай со скамейки.
1: Крестов, но ведь я...
0: Отойди от органа, я сказал. Сколько раз мне надо повторять тебе одно и то же? Он делает все возможное, чтобы подорвать мой авторитет.
2: Напротив, он делает все возможное, чтобы следовать твоей воле.
0: И вчера он, наконец, добился своего. Он меня срамил публично. Он пошел в часовню Вордруф и там играл на органе. Когда я пришел репетировать, он сидел за пультом, играя одну из своих инвенций, как он их называет.
2: Да
0: если бы ты слышала, что говорили жители деревни. Им не позволено входить в часовню в будние дни, так они стояли у дверей в часовню небольшими группками и восхищались этим маленьким гением, сидевшим внутри.
2: Ну, Кристоф!
3: Да он должен быть органистом в нашей церкви!
0: Вскричала одна беззубая корга.
3: Он, а не его старший брат!
0: Этот мальчик играет так, будто его 10 пальцев — это ангелы, вдохновенные самим Господом Богом, сказал старый плотник, покачивая седой головой.
1: Кристоф Бах, да ты завидуешь?
0: Ничуть.
1: Да, завидуешь?
0: Говорят, тебе ничуть. Я просто не хочу, чтобы он играл так, как он играет. Эту свою полифоническую бессмыслицу. И как он гармонизирует наши старые немецкие хоралы, постоянно импровизируя, это святотатство. Священная музыка должна исполняться так, как церковные органисты всегда ее исполняли.
1: Веришь ли ты сам тому, что говоришь?
0: Я научил этого ребенка всему, что он умеет. Отец много преуспел с ним до своей смерти, но это я научил этого ребенка всему, что он знает. А теперь... Теперь он превзошел меня. Он всего-навсего мальчишка 10 лет от роду. И он уже превзошел меня. Я вложил столько труда, чтобы стать великим органистом. Столько труда! А этот мальчишка, этот поздний ребенок моего отца, ему судьбою дан дар, которому я не способен даже подражать.
4: Кристоф сделал все возможное, чтобы как-то сдержать свою зависть к маленькому Иоганну. А Иоганн? Он в такой степени был доверчив, так сильно любил и восхищался своим братом, что очень сомнительно, понимал ли он, отчего его брат был так строг с ним. Все шло более или менее спокойно и благополучно до тех пор, пока однажды маленький Иоганн не обнаружил в небольшой библиотечке своего брата перевязанный толстый том манускриптов с работами величайших композиторов, включая Фробергера, пионера в развитии ранней инструментальной композиции, и мастера Дитриха Букстехуде.
1: Ах, как замечательно!
4: У Иоганна, который мог читать ноты с такой же легкостью, с какой другие мальчики и девочки могли читать написанные слова, непроизвольно вырвался крик восторга. Он просмотрел быстренько весь том, слышав в своей голове ту музыку, ноты которой он читал глазами.
0: А ну-ка, дай мне эту связку нот.
1: Ах, Кристофор, это так красиво! Я даже не знал, что такая музыка существует. Вот посмотри, какая чудная эта мелодия, которую Гербук Стехуды...
0: Отныне тебе запрещается прикасаться к этим манускриптам. Ты еще не готов к изучению таких великих произведений. Я буду тебя учить тому, что тебе положено.
4: И драгоценные манускрипты были заперты на ключ.
1: Мне нужны эти ноты. Я просто должен их иметь. Не понимаю, почему Кристоф не хочет дать мне их? или сыграть эту музыку. А что если... Может, ночью, глубокой ночью, я мог бы вытащить эти ноты и переписать их по нескольку страниц каждую ночь. Кристоф не дает мне свечи. Ничего, я буду переписывать при лунном свете. Почти каждую ночь достаточно светло. Я попробую сегодня ночью.
4: И вот, когда все в доме притихло, и все уже крепко спали, Иоганн тихонечко выбрался из своей спальни и бесшумно прокрался по темному дому к шкафу, в котором хранилось бесценное сокровище.
1: Ага, вот они! Но как мне их достать? Дверца заперта, но я могу протянуть руку между перекладинами дверной решетки. Вот так. А теперь, если я сумею свернуть одну связку нот в достаточно маленький рулон, так, то я смогу протащить его между перекладинами решетки. Вот так. Ага, вот они.
4: Он потихоньку прокрался в пустую комнату, в которую потоком лился лунный свет через окно и падал прямо на письменный стол. Тут он разложил драгоценные нотные листки и как можно скорее принялся их переписывать.
1: Ах, какая красота! Мне просто необходимо их иметь!
4: Когда же лунный свет ушел, он осторожно спрятал свои копии, свернул трубкой манускрипт и тихонько возвратил его в запертый на ключ шкаф.
1: А, осторожно, тихонечко. Ах, кто-то сюда идет. Ах, нет, это просто ветер. А теперь вот так, обратно на полку, точно как и было раньше.
4: Переписывание нот при лунном свете отняло у него 6 долгих месяцев. И, наконец, когда он его закончил, у него в руках были драгоценные ноты. И вот в последний раз он вернул последний манускрипт в шкаф и потихонечку вернулся в свою постель, чтобы успеть выспаться до утра.
0: Доброе утро!
1: А, Кристоф!
0: Иоганн, сегодня утром, прежде чем ты пойдешь в школу, я хочу, чтобы ты... Что это? Где ты это взял? Ты переписал от руки эти манускрипты? Я запретил тебе к ним прикасаться!
1: Но, Кристоф, это ведь такая красивая музыка!
0: Я сказал тебе, что ты к ней еще не готов! Я буду учить тебя тому, что ты должен знать. Ты ослушался меня. Эти копии, я спрячу их у себя.
1: Ну, Кристоф!
0: Ни слова больше!
4: Несчастный Иоганн, он потратил 6 месяцев, старательно переписывая запрещенные манускрипты при свете луны. А теперь его драгоценные копии отобраны у него. Он забыл спрятать следы своей работы перед тем, как ложиться спать, и теперь он дорого заплатил за свою забывчивость. Кристоф забрал все переписанные ноты. 5 лет прожил Иоганн в Ордруфе со своим братом Кристофом и его семьей. Он там ходил в школу и был хорошим учеником. В 1700 году, когда ему уже было 15 лет, он принял очень важное решение.
2: Люнебург? Ты хочешь переехать в Люнебург?
5: Да, Доротея. Я решил поселиться в Люнебурге.
2: А ты говорила об этом с Кристофом?
5: Нет, нет еще, но я поговорю. Очень скоро.
2: Твой брат тебя любит по-своему. Я знаю, что ты не очень счастлив у нас в доме.
5: Дело просто в том, что, ну, как сказать, Кристоф научил меня многому, но мне еще так много хочется узнать.
2: Правильно. Ты обязан это сделать. Я думаю, что Кристоф в глубине души восхищается тобой, твоими способностями. Но настало время узнать больше, а у Кристофа есть свои границы. Однако скажи мне, почему ты выбрал Лёнеборг? Разве нет ничего ближе?
5: Я слышал, что у них там в церкви Святого Михаила открыта вакансия на место в хоре. Им нужно сопрано. Я могу заработать достаточно денег в качестве хориста, чтобы оплатить обучение в школе. И к тому же это недалеко, чтобы ездить в свободное время слушать Гера Букстехуда и Гера Рейнекен.
2: А, понятно.
5: Я очень благодарен вам с Кристофом за все, что вы для меня сделали.
2: Господь Бог дал тебе большой талант, Иоганн Себастьян. И ты обязан его развивать и использовать для Божьей славы.
5: Именно таково мое намерение.
4: Иоганн получил место в церковном хоре. У него был чудный голос. Он самоучкой научился многому. А во время каникул он ездил слушать великих органистов, которые выступали в соседних городах. Однажды он прошел 25 миль в Гамбург пешком, чтобы послушать известного органиста Рейнекена. Возвращаясь домой без гроша в кармане, он почти терял сознание от голода и остановился около дорожного трактира.
5: Мне так хочется есть. Я здесь присяду и отдохну немного, и мне станет легче. Раз нечего есть, что ж, я могу бесплатно вдыхать и восхитительные ароматы тех блюд, которые люди едят там внутри.
4: И как раз в это время...
1: Ой, устала. Ой. К чему мне плестись на кухню, чтобы выбросить эти рыбные головы? Все равно никто не видит. Я вот просто возьму и выброшу их в окно.
4: С этими словами ленивая служанка в трактире выбросила мусор в окно. И две рыбьи головы упали прямо к ногам Иоганна, немного испугав его.
5: Что? Что? Что это такое? Две рыбьи головы.
4: Что-то. И он всю жизнь верил, что все происшедшее было маленьким чудом, совершенным для него Господом Богом. Что-то принудило его подобрать эти две рыбьи головы, объедки с чего-то стола. Он заглянул внутрь голов и к своему изумлению обнаружил там золотой дукат.
5: Дукат? Золотой дукат! И тут внутри второй головы тоже золотой дукат!
4: Как в те дни древности, когда Иисус послал Симона Петра поймать рыбу, и внутри рыбы Петр нашел монету, чтобы заплатить пошлину за учеников своего учителя, так и Иоганн Себастьян Бах получил помощь с небес. Ибо кто слышал когда-либо о золотых монетах внутри рыбы?
5: Благодарю тебя, Небесный Отец. Благодарю. Я теперь вижу, как никогда, что ты любишь тех, кто верно служит тебе. Я посвящаю свою жизнь и свою музыку единому служению тебе.
4: Вскоре после того, как он был принят в хор церкви Святого Михаила, его голос изменился. Он больше не мог зарабатывать на жизнь пением.
5: Я знаю, что мне делать. Много лет тому назад отец учил меня играть на скрипке. Если я займусь ей снова, мне кажется, что я смогу найти работу в качестве скрипача. Только тебе придется научиться играть очень быстро, Иоганн Себастьян. Тебе очень нужны деньги.
4: Через несколько месяцев он владел инструментом в совершенстве и получил место скрипача в Королевском церковном оркестре Веймере. Но это было лишь временным занятием, так как теперь он уже твердо знал, что любит орган больше других инструментов, и начал активные поиски места органиста. Благоприятный случай не заставил себя ждать, и его пригласили служить органистом в новой церкви с новым органом в городе Армштадт. А вместе с этим пришла и одна исключительная возможность. В соседнем городе Любек
6: находившимся в каких-то 200 милях, выступал сам великий мастер Герр Букстехуде.
5: Я должен там быть. Герр Букстехуде в Любеке и пробудет там некоторое время. Я должен буду у него учиться.
6: Иоганн добился отпуска на новом месте работы, но настолько увлекся занятиями с великим Букстехуде, что совершенно забыл про свою новую работу. Он оставался в Любеке, пока вдруг однажды утром до него вдруг не дошло.
5: Уже январь. Я должен был быть на работе в церкви в ноябре. Я растянул свой отпуск на целые 3 месяца.
6: Его работодатели не были от этого особенно счастливы.
7: Гербах, вы опоздали.
5: Да, я знаю. Но я научился стольким новым вещам во славу Господню. Вот подождите, и вы услышите, что у меня подготовлено для вас.
6: Члены церковного прихода простили ему, что он затянул свой отпуск. Тем не менее, оставалась одна вещь, которая их сильно беспокоила.
5: Вас все зовут незнакомкой. Вы часто приходите сюда в церковь в полдень?
1: О, да.
5: Зачем?
1: Я сюда прихожу, потому что здесь очень красиво и тихо. И еще потому, что я хочу петь.
5: Петь?
1: Да. До вашего приезда здесь в полдень никого никогда не было. Так что я могла сюда приходить одна и петь. Я пела Господу Богу.
5: Вы любите Бога?
1: Господь Бог, мой Спаситель, моя жизнь, Его.
5: Как это замечательно. Я тоже люблю Бога.
1: Как это замечательно. Но мне пора уходить. Я больше не смогу петь, потому что вы здесь.
5: Почему же?
1: Вы сами знаете, что женщинам петь в церкви запрещено. Даже в пустой церкви.
5: Да, таков здешний обычай, но я с ним не согласен. Я хочу послушать, как вы поете. Я просто должен. Вы обязаны спеть для меня. Вот, я написал недавно эту небольшую композицию. Спойте. А я вам подыграю.
1: Нет, нет, нет, видите, Гербах, в церкви уже люди. Они пришли послушать вас, своего нового блестящего органиста.
5: Пойте.
1: Ой, нет, нет, нет, они будут шокированы. О, тут даже 2 старшин города. Нет, они будут...
5: Доротея однажды сказала мне, что Божий дар никто и никогда не должен утаивать. Те, кто хотят его утаить из-за своих узких предрассудков, наносят вред Божьему делу. Пойте, прекрасная незнакомка, пойте.
1: Они смотрят на нас. Вы из-за меня можете потерять место.
5: Пойте.
4: Прекрасная незнакомка пела чудесно. И юный Бах, наблюдая за ней, чувствовал, что он теряет голову и сердце тоже. И как прежде, Бог направлял его путь. Каждый аспект его жизни, в связи с тем, что он посвятил свой талант службе Богу, был, у него постоянно было такое чувство, был отточен, отшлифован и использован Господом Богом. Прекрасная незнакомка оказалась Марией Варварой Бах, дальней родственницей, талантливой и мудрой, которая была так же предана Богу, как и он сам. В 1707 году они поженились. К 1708 году его слава органиста распространилась по всей той географической территории, которую мы теперь зовем Германией, а также по всей Европе. В 1717 году известный и чрезвычайно высокомерный французский органист Жан-Луи Маршан был приглашен на органный конкурс, который проводился в Дрездене при Королевском дворе, в надежде, что он одержит верх над Бахом. Маршан слышал репетицию Баха и после этого, смиренно опустив голову, ночью тайком покинул город в почтовой карете. Он сразу понял, что он не в состоянии сыграть лучше Баха. Иоганн, этот пылкий, кудрявый, прекрасный молодой человек, горячо любимый своей женой, с годами стал взрослым мужчиной. Он вскоре достиг положения величайшего органиста Европы. После смерти своей первой жены он женился во второй раз. От этих двух прекрасных женщин у него родилось в общей сложности 20 детей. Его музыка приводила в восторг всю Европу. Тем не менее, его истинное дарование оставалось незамеченным. И лишь в 1821 году, много лет спустя после его смерти, происшедшей в 1750 году, когда ему было 65 лет, другой гениальный мальчик, Феликс Мендельсон, открыл тот величайший дар, который Господь Бог дал маленькому Иоганну. Это был дар композитора. Мендельсон, молодой одаренный пианист, раскрыл гений Баха, сокрытый в давно забытых и покрытых пылью манускриптах музыкальных сочинений Иоганна. Мендельсон, а вслед за ним Бетховен, Шопен и другие великие мастера начали их исполнять, заявляя, что мальчик, который переписывал ноты ночью при лунном свете, был величайшим композитором, выше их всех. Сегодня Господни дары маленькому Иоганну широко известны и исполняются во всем мире. Ошеломляющее количество в общей сложности 200 религиозных и светских кантат, сотни гимнов, матетов, магнификатов, прелюдий, фуг, таккат, фантазий, сонат. Всем известен хорошо темперированный клавир книги 1 и 2. Партиты, сюиты, инвенции, каприччо, вариации, хоралы, 6 бранденбургских концерта, 3 скрипичных концерта, 4 оркестровых сюиты, оратории, рождественское, пасхальное и вознесение, страсти по святому Иоанну, страсти по святому Матфею и, наконец, возвышенно красуется над всем этим синоминорная месса Баха. Это все создано плодотворным пером Иоганна Себастьяна Баха. Восхваление Иисуса Христа в музыке было для него всепоглощающей целью.

Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас к прослушиванию христианского пения, и после этого слушайте передачу о Боге, о вере, о церкви.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Надо ли улыбаться тогда, когда не хочется?

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Алексей Васильевич, надо ли улыбаться тогда, когда не хочется?
1: Это трудный вопрос, а еще труднее исполнить. На самом деле, я думаю, что по жизни все сложнее. Первое, чему учит Евангелие, не надо никаких фальшивок. То есть не надо носить маску. С одной стороны, нужно быть естественным. Это значит, что не подстраиваться под аудиторию, не подстраиваться под чьи-то настроения, пожелания. Но это, естественно, зависит от ситуации. Если вы должны, скажем, где-то выступать, если вы должны быть на людях, если вы должны утверждать что-то доброе, естественно, хмурый вид никому не нужен. А если говорить по сути, то Евангелие вообще призывает нас быть радостными. Это значит, что демонстрация какого-то такого супердуховного состояния, выраженного на лице хмуростью, это совсем не библейское учение. Христианин – это по жизни человек радостный. Несмотря на переживания в жизни, Дух Божий в нас, и радость – это плод Святого Духа в нас. Тем не менее, искусственная улыбка, она достаточно понятна. Если ты вымученно улыбаешься, демонстрируя людям какое-то хорошее настроение, когда тебе совсем нехорошо, никому это не нужно. Нужно быть естественным, натуральным, какой ты есть, не играя в игры. Учитывая, как я уже сказал, обстановку, ситуацию или какие-то особенные требования в данный момент. Я думаю, что радость христианская должна быть естественной. Она производна от того, что мы Божьи дети, что в любых обстоятельствах жизни Бог с нами. И мы можем, учитывая этот факт и ощущая это Божье присутствие, несмотря ни на что, оставаться достаточно спокойными, потому что Бог говорит, что даже в войнах, когда у нас переживания, Он с нами, Он нас поддерживает, Он за нас борется. И вот это понимание, глубокое понимание Божьего присутствия в моей жизни помогает мне правильно реагировать на все, доверяя Богу. Но в то же время я много раз видел вот эту самую фальшивую улыбку, то есть дежурную улыбку.
0: Наклеенную.
1: Это как маска. Ты понимаешь, что у человека нет настроения не только улыбаться, а вообще с тобой даже общаться. Но он в силу своей воспитанности или просто обязанности, как это я многократно говорил, когда в импортных магазинах продавцы улыбаются уже вымученной улыбкой на там 10-м часу своей работы. Понимая, что ему не надо улыбаться, он не хочет улыбаться. И улыбка получается неестественная. Она иногда даже получается гримасой такой. Если человек не очень хорошо обучен улыбаться искусственно, то у него это больше всего гримаса. Когда человек демонстрирует веселость, а внутри у него горе и слезы, это для людей наблюдательных понятно, заметно. Надо быть естественным. Но, я еще раз подчеркиваю, христианин должен быть наполнен Божьим присутствием, а значит радостью. Значит, нужно показывать людям, что даже когда у тебя горе, ты не впадаешь в отчаяние, ты не становишься заложником каких-то там обстоятельств, условий, все равно в твоей жизни есть Бог. Ты через призму сегодняшних трудностей видишь завтрашнее просветление, когда Бог тебя выведет на свет. Подует северный ветер, говорит Слово Божие, и небо очистится от туч. Подует какой-то другой ветер, будет теплее. И поскольку мы знаем, что вся наша перспектива в руках Бога, это значит, что мы не воспринимаем сегодняшнее как фаталисты. Все плохо, умираем, погибаем, все рушится. Настоящий христианин так не думает никогда, потому что впереди его прекрасная перспектива. Там Господь.
0: Естественность всегда в приоритете.
1: Если говорим мы о выражении наших эмоций, то да.
0: Лучше не улыбаться, чем улыбаться неестественно и вымученно.
1: На самом деле, даже вот когда Христос учит в Евангелии о том, как проводить пост, Он говорит, не надо изображать кислый вид. Помажь голову, оденься чисто и покажи, что Бог с тобой, что ты постишься ради Бога, ради достижения какой-то вершины, а не просто ты уничижен, умолен, разрушен, ты потерян. Это не библейский пост. Демонстрация состояния какого-то потерянности – это не Божий путь.
0: Наши эмоции должны быть всегда естественными.
1: Мы всегда вообще должны быть естественными. Не надо играть ни в какие игры, ни в какие личности, не надо ничьи маски надевать. Надо быть самим собой и в этом состоянии славить Бога.
0: До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В течение этого часа на волне радио «На пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
2: Друзья, я напомню, что у нас сегодня третья и заключительная беседа по посланию к Филимону. И очень коротко я напомню, что суть этого послания заключается в том, что некогда Онисим, бывший раб Филимона, возвращается к Филимону, но уже в новом качестве. Не в качестве раба, в качестве уже верующего человека. Он уверовал в Риме, уверовал благодаря труду и служению апостола Павла. И апостол Павел вместе с Тихиком посылает два письма в Колосскую церковь. Первое письмо направлено в саму церковь, второе письмо направлено к Филимону. В первом письме апостол называет Онисима верным и возлюбленным братом. Во втором письме он призывает Филимона признать Онисима верным и возлюбленным братом. И мы видим, друзья, что для Филимона это очень трудная задача была. Хотя мы говорили с вами о том, что Филимон был очень хорошим человеком, мы отмечали его качество, и мы увидели, что, друзья, Филимон действительно образец христианина, образец христианского поведение, и многие из нас, конечно, друзья, далеко до Филимона, и тем не менее, даже Филимону Бог ставит довольно сложную задачу для его духовного роста, для его совершенствования. Бог ему ставит задачу, чтобы он смог принять Филимона и принять его уже как брата. И мы говорили, друзья, с вами о том, что апостол Павел, будучи заботливым душепопечителем, будучи человеком, который любил Филимона и был его другом, он помогал Филимону принять это трудное решение. Друзья, я, когда готовился к этой теме в первый раз, то я хотел перенести вот эти советы, которые апостол Павел, или которые мы видим в поведении апостола Павла, Павел Филимону предлагает некую помощь, некие способы, которые помогли бы Филимону принять Онисима. И хотел бы перенести вот эти способы, эти приемы на любые трудные решения в нашей жизни. И уверен, друзья, что оно так и можно. Но все-таки потом, думая более серьезно об этом послании, я подумал, что, наверное, нет более тяжелого и более серьезного труда в нашей жизни, это как кого-то вместить и кого-то принять. То есть, конечно, эти советы распространяются на любую тяжелую ситуацию в нашей жизни или в жизни кого-то. Но, в общем-то, я думаю, что более серьезная ситуация, чем мы должны принять человека, мы должны простить человека, мы должны вместить человека. И не просто вместить, не просто принять формально, не просто, чтобы это было так, ну хорошо, я против него ничего не имею, но пусть он меня не видит, как сказал некогда Давид. Но чтобы, друзья, мы могли принять человека именно как брата и как брата возлюбленного. Это очень высокая задача, очень высокая цель и очень трудная. И я думаю, что в нашей жизни мы можем все эти советы, которые апостол Павел предлагает Филимону, использовать в нашей жизни именно в этих случаях. Друзья, еще я убежден в том, что у каждого человека есть другой человек, которому ему трудно принять. Вот мне приходится иногда беседовать с людьми, друзья, и мы, вот я беседую с людьми, и очень часто бывает такая ситуация, что человек говорит, вот в моей жизни есть человек, друзья, это может быть кто угодно, это может быть близкий родственник, брат или сестра, или это может быть теща или свекровь, или это может быть, например, брат в церкви, или это может быть кто угодно, друзья, человек, который тебе тяжелый. Вот ты, чтобы даже видеть его тебе тяжело, а не то, чтобы принять как брата возлюбленного. И поэтому, друзья, вот эта ситуация, она для нас очень актуальна. Итак, мы в прошлый раз с вами рассмотрели два момента, что апостол Павел предлагает Филимону, чтобы ему помочь принять вот это тяжелое решение, переступить через самого себя и принять Онисима. Первое, друзья, он говорит о том, что он узник. Мы подробно об этом говорили, я коротко напомню. То есть, другими словами, он говорит: Филимон, я тебя ради Иисуса Христа прошу принять Онисима, но я ради Иисуса Христа страдаю намного больше. Друзья, когда мы смотрим на человека, который ради Христа делает намного больше, когда мы смотрим на примеры веры, нам в нашей жизни легче принимать решения. И второе, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что Филимону апостол Павел хвалил Филимона. То есть он ему говорил хорошие слова. Он, во-первых, видел в Филимоне доброе, и он его открыто хвалил. Знаете, друзья, после этой беседы ко мне иногда подошли даже некоторые люди и говорили, вот а в наших, там раньше, когда вот нас учили, что хвалить никого нельзя. Друзья, я тоже сталкивался с этой теорией, сталкивался с этой мыслью, что хвалить никого нельзя, иначе человек возгордится. Но я опять-таки скажу, друзья, как и в прошлый раз говорил, я не нахожу примеров подтверждения этого Священного Писания. То есть в Священном Писании мы видим апостолы, они хвалили друг друга, хвалили своих сотрудников. Друзья, мы видим, что Бог хвалит людей. И почему бы нам, друзья, друга не хвалить? Как бы я думаю, что неправильно брать на себя функцию такого судьи и дозировать, да, там, вот этому надо столько похвалы, чтобы он не возгордился, а этому столько-то. Не свидетельствует ли это о нашей гордости самим, что мы тут такие вот можем решать, кто будет гордиться, а кто не будет гордиться, да? Друзья, итак, вот два момента мы с вами разобрали в прошлый раз. То он упоминал о своем страдании ради Иисуса Христа, и он хвалил Филимона. Итак, друзья, дальше. Может быть, кто-то из вас, исследуя это послание, может быть, кто-то из вас нашел, что же сделал Павел, чтобы помочь Филимону принять это тяжелое, трудное решение, чтобы помочь Филимону принять Онисима. Кто-то из вас, может быть, нашел какой-то текст Священного Писания? Пожалуйста, можете сказать. Да, то есть он опять указывает на его положительную сторону. Говорит, я знаю, что ты сделаешь больше, чем я попрошу. Хорошо, друзья, но это мы уже как бы сказали в прошлый раз. Он указывает на его положительные качества, напоминает его определенных победах, которые у него уже были, напоминает об его положительных качествах, которые у него есть. Еще есть, друзья, что-то от вас? Можно услышать какое-то исследование этого вопроса? Друзья, ну вот я скажу вам тогда, раз у вас нет. Друзья, я еще 5 моментов нашел. Вот что сделал апостол Павел, чтобы Онисим, чтобы было принято, чтобы Филимону было легче принять Онисима. Первое, друзья, вот из 3, точнее, по нашему списку, но первое сегодня. Павел хвалил Онисима. Ну, хвалил Онисима. То есть указывал на его положительные качества. Вы знаете, друзья, вот когда человек с другим человеком имеет натянутые отношения, имеет трудные вопросы какие-то, то чаще всего этот человек, вот, который обижен на кого-то, ему трудно видеть что-то хорошее в том человеке. Согласны, да, друзья? Вот я знаю одну ситуацию, одного человека, но, правда, там речь касалась не конкретного человека, а целой церкви. Он был обижен на церковь, на некоторых, ну, на братьев этой церкви. И вот когда он мне рассказывал, а я в этой местности бывал примерно раз в несколько месяцев. Первый раз приехал, мне говорит, брат Денис, вот у нас в церкви такая проблема. Вот посмотрите. И вот вижу, что он видит проблему. Ну, мы с ним побеседовали, постарались как-то эту проблему разрешить. Я приезжаю примерно через полгода, он говорит, ты знаешь, Денис, в нашей церкви вот все плохо. И я заметил тенденцию. То есть, в прошлый раз я приезжал, в церкви была проблема, а в этот раз я приехал в церкви, все плохо. Все плохо в церкви. Вот. В следующий раз я приехал, друзья, ну, примерно такая ситуация, что опять какое-то ухудшение, что вот как бы все чернеет в глазах, все хуже, хуже, хуже. Потом этот человек вышел из церкви, ну, отделился от церкви, но никуда не вошел, просто сам отошел от церкви. И он при следующей беседе сказал, ты знаешь, в нашем братстве нет ничего доброго. Ничего. Я говорю... он говорит, ну только ты ко мне ездишь, вот так он сказал. Я говорю, ну похоже, что этот луч света тоже ненадолго, да, в ваших глазах останется. И потом мы встретились еще через год, долго не встречались, и он говорит, даже разговаривать не хочу. Вот такая мысль. Друзья, вот вы знаете, ситуация вот идет по ухудшению. Я согласен, что проблема, которую он поднял, она действительно могла быть в церкви. Но я посмотрю, друзья, когда человека вот проблема затмевает, потихонечку затмевает все положительное, он не видит вообще ничего хорошего. И в конечном итоге он говорит, ничего доброго во всем братстве. Вот все братство и все плохо. Друзья, это уже явное искушение. Друзья, мы знаем ситуации, когда человек видел проблему в другом человеке видел, и видел объективно, это действительно проблема есть, она на самом деле присутствует. Но когда он неправильно к этой проблеме относился, не по-библейски относился к этой проблеме, не то, как учит Иисус Христос, не молитвенно, не общаясь с этим человеком лично, да, как учит Христос нас, то потихонечку в его глазах эта проблема начинает расти. Она начинает расти и загораживать все. И у человека все становится очень темным. И он даже уже не может видеть. Массу примеров я могу привести, когда люди про других людей говорили. Он вот очень плохой человек. Все в нем плохо. И когда ты начинаешь этому человеку хвалить того человека, то есть открывать тому человеку положительные стороны другого человека, очень часто, друзья, это даже в штыки воспринимается. Да что ты за него заступаешься? Да ты за него заступаешься, потому что ты с ним дружишь. Или ты за него заступаешься, потому что ты там, ну, еще что-то. Друзья, а на самом деле бывает очень трудно человеку открыть, что в том человеке что-то есть хорошее, что-то есть доброе, что вот какие-то, ты не до конца все это видишь. Друзья, вот я думаю, что Филимону, например, сказать, что Анисим – это верный возлюбленный брат, ну, наверное, было трудно. Ну, какой верный возлюбленный брат? А Павел говорит, посмотри, вот он был такой, сейчас он такой. Вот как-то вот он начинает открывать ему сторону Анисима. Он, смотрите, пишет, «Я хотел при себе удержать его», это 13 стих, «дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Какое качество Анисима открывает он? Ну, как бы заботливость. Он мне послужит вместо тебя. То есть он как бы даже сравнивает его с самим Филимоном. Он говорит, вот ты мне служил, а теперь мне Анисим послужит. Друзья, это доброе качество открывается, да, Анисима. Потом, не как раба, но выше раба, брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе. Друзья, вот он как бы открывает его, открывает хорошее качество этого человека. Ну, может быть, не очень много, но, в общем-то, мы все равно видим эту ситуацию. Поэтому, друзья, если мы хотим, чтобы кого-то примирить с кем-то, или хотим сами свое сердце направить на примирение с кем-то, нам нужно увидеть добрые качества этого человека. Я уже много раз рассказывал этот пример, но для меня он очень яркий, как однажды я беседовал с одной семейной парой, и жена про мужа сказала, что в нем нет ничего доброго, что он за 20 там, или за 25 лет нашей совместной жизни ни разу ничего хорошего мне не сделал. Друзья, это было явное искушение, потому что я эту семейную пару давно знаю. Они раньше жили дружно и хорошо, просто какая-то проблема прошла у них. И тогда я спросил, переспросил, правда, ничего хорошего? Она говорит, ничего хорошего. Я говорю, ну я вам что предлагаю? Вспомните, вот за 25 лет, хоть одно что-то хорошее, хоть что-то одно. Она говорит, не вспомню. А потом через какое-то время, говорит, я вспомнила. Вот, говорит, когда я болела... Еще только тогда, на закате нашей, вернее, на рассвете нашей юности, когда мы только поженились. И он мне принес виноград. И говорит, мне так это было приятно, он мне принес виноград. Вот это было хорошее. Я говорю, ну вот идите к нему и скажите, вот помнишь, ты 25 лет назад мне виноград принес? Спасибо тебе за это. И вы знаете, она пошла и сказала. А потом она говорит, я вспомнила еще один случай. И еще один случай, и еще. И потихонечку у меня стали открываться глаза. И она вдруг увидела, что проблема, которая возникла между ней и мужем, действительно есть. Она никуда не делась. Муж действительно поступил неправильно. Но на фоне больших благословений, которые они имели, эта проблема, она может быть решена. Она не затмевает все, весь свет. Друзья, вот сатана, он такой подход имеет. Он пытается забрать у нас все, что было. Все, да вот, друзья, поссорились два друга. И они даже вообще никак примиряться не хотят. Но вспомните, как вам было хорошо раньше. Но вспомните, что этот человек вот это сделал, и это. Друзья, очень часто человек говорит, да нет, вообще ничего нехорошего. Друзья, вот Павел знал эту проблему, и он Филимону начинает открывать глаза на хорошее качество Анисима. Посмотри, да, вот он тебя обидел, все, но посмотри, вот это в нем хорошее, и вот это. И это, друзья, нам помогает более объективно посмотреть на человека. Есть вопрос какой-нибудь по этому моменту? Второе, друзья, о чем я хотел сказать, что я увидел в послании Филимону, это тоже касается Анисима. Павел указывал на изменения в жизни Анисима. Друзья, Павел указывал на изменения в жизни Анисима. Вот это то, на что я хотел обратить особое внимание. Вот человек так устроен, что он, ну мы же об этом много раз говорили, повторим еще раз, он легко вешает ярлыки на другого человека. Так, друзья, да? Вот человек, например, один раз подвел тебя, вот ты ему доверил, а он не сделал. И в следующий раз ты ему уже говоришь, а он все. Друзья, уже 20 лет прошло, 30 лет прошло. Все, я ему не доверяю. Он все. Друзья, может быть, этот человек уже давно изменился. Может быть, он давно уже покаялся. Может быть, в нем уже другие процессы. Нет, все. Он такой. Друзья, вот Бог, если бы он на нас смотрел в статике, в такой статичной форме, мы бы, друзья, никто из вас никогда бы не смогли бы милость обрести пред Богом. Но он смотрит динамику развития, он смотрит, как человек развивается, он смотрит, что он был такой, а теперь вот такой. Я еще раз приведу этот пример, который приводил уже, как-то раз был в одном городе и встретился с женщиной. И эта женщина, она оказалась, ну я ей стал свидетельствовать, а она оказалась, знает верующих, у нее сосед верующий. И она, когда узнала, что баптисты, она так резко негативно восприняла, баптисты? Да у меня сосед баптист. Да вы знаете, хуже него нет человека. Да он такой-сякой. Да он и вообще и вредный, и приставучий такой. Вот, вот мелочи всякие пристает, и все. И у него зимой хлеба, это, снега не допросишься, и так далее, и так далее. Вот по-всякому. Вот что у вас там за люди в церкви такие люди? Вы знаете, я аж опешил, думаю, вот это свидетельство. Кстати, такая мысль про меня сразу. Вот кто-то свидетельствует, а про меня скажет, а я знаю его, вот. Надо себя проверить, да, каждому. Но я просто аж взмолился внутренне и говорю ей потом. Вы представляете, каким бы он был, если бы он в церковь не ходил? Он бы, наверное, вообще во всех поубивал бы давно уже, как бы. Тут он хоть в церковь ходит, хоть такой. А если бы он не ходил, он вообще бы какой, представляете, был? И она говорит, ну я что-то об этом даже не подумала. Друзья, вы знаете, вот часто бывает, что вот мы видим, человек плохой. Но а каким он был раньше? Вот если взять гору, я уже тоже, например, много раз говорил, гору взять. И вот один человек с горы идет вниз, вот с горы идет вниз, сверху вниз. А другой с подножия горы идет наверх. И вот они вот на разных уровнях находятся. Но один идет вниз, один идет наверх. И тот, который наверху находится, он скажет, я лучше тебя. Я тут, вот я тут, а ты там еще, я лучше тебя. А тот скажет, да, ты лучше меня, но я-то иду туда, а ты идешь туда. На каком-то этапе они встретятся, на каком-то этапе они встретятся. Они вот одинаковы. Но они не одинаковы пред Богом. Почему? Потому что один хуже становится, а другой лучше становится. Друзья, вот очень важно в нашей жизни смотреть не на ситуацию. Вот, друзья, мы оцениваем так. Вот смотрим на нашу молодежь, на подростков, на кого-то еще. Смотрим, а вот, вот это, они не соответствуют этому уровню. Так пусть и соответствуют еще. Но а какие они раньше были? А какие они были раньше? Мы смотрим движение. Или мы смотрим на человека, который, ну вроде неплохо, но раньше-то он был лучше. И стал хуже. Друзья, в нашей жизни все определяет не момент состояния, а все определяет наше направление движения. Куда мы движемся, вверх или вниз. И апостол Павел видит эту ситуацию. Он говорит, посмотри, он был такой, а сейчас он такой. Друзья, у Филимона, возможно, возникло искушение не заметить изменения. Пришел Филимон, пришел Анисим к Филимону. И он скажет, а, лицемерит, а, вот это, еще вот это, еще вот это. Друзья, но искреннее сердце, настоящее сердце, оно способно видеть изменения. Он обращает внимание, что человек изменился, что Бог в нем что-то достиг, что теперь он на правильном пути. Да, да, было плохо, а теперь стало лучше. Друзья, это очень важная, важная характеристика в жизни человека. Если мы хотим уметь, иметь способность принимать людей, а для нас это очень важная способность, потому что мы, если не сможем принимать братьев, сестер, то и Бог нас может не принять. Так написано, если вы не прощаете, я не прощу. Я понимаю так, друзья, эту мысль раньше не говорил, что для Филимона вопрос Анисима был очень важный. Если бы Филимон не принял Анисима, не простил его от всего сердца, возможно, друзья, это бы сработало в его вечном спасении, потому что сам Господь сказал, ты не простишь, я не прощу. Друзья, я уверен, что Филимон бы простил, потому что он дитё Божие, Дух Святой в нем действует, побуждает его к прощению. Друзья, ну посмотрите, какая это важная зависимость. Поэтому нам тоже нужно научиться прощать. А как научиться прощать? Как простить того, которого мы не можем простить? А давайте посмотрим на его изменения, на его динамику. Пусть небольшой шаг, но чуть лучше. Когда наша дочка лежала в больнице, и нам все время, мы каждый день звоним в реанимацию, и нам говорят, ситуация стабильно тяжелая, и каждый день, и в течение 10 дней никаких изменений, а потом говорит врач, мы позвонили в субботу, и врач говорит, ситуация тяжелая, но лучше, чем вчера. Я говорю, а сильно лучше? Нет, наметилась динамика. Друзья, вы знаете, у нас такая радость была, что как будто бы, я не знаю, там как будто вот просто счастье огромное. Но ничего не изменилось. Наметилась динамика. Чуть-чуть стало лучше. Человек сдвинулся в сторону выздоровления. Еще она дышит под аппаратом, она еще не пришла в сознание, еще все ей колет, но наметилась динамика, друзья. И чувство радости, чувство счастья. Мы смотрим на человека и смотрим на него, видим, что все так же плохо, как и раньше, но наметилась динамика, он уже стал слушать. Вот у меня друг, неверующий совершенно, когда мы раньше с ним разговаривали о Боге, абсолютно игнорировал. Он говорил: знаешь как, давай об этом никогда не будем говорить. Никогда не будем о Боге говорить. Ну хорошо. Потом звонит один раз мне и говорит: слушай, вот мы обвенчаться хотим с женой, а они в браке уже лет, наверное, 15. Я говорю: а почему вы решили обвенчаться? Так, не знаю, как-то вот, может быть, Бог благословит. Друзья, вот радоваться или это? Ну, они в православный храм пошли венчаться, и тогда радоваться-то ему нет. Вот, друзья, ничего не изменилось. В общем-то, никакой веры у них не появилось, ничего. Но наметилась динамика. Вот я вижу, что, как говорил один литературный герой, лед тронулся, да? Друзья, а потом звонки пошли, вот вопрос какой-то, а вот Библия, а потом подари мне Библию. А потом, друзья, и пошла динамика. Сейчас он еще не верующий, он еще не в церкви. Друзья, ну вот звонит недавно совсем и говорит: слушай, Денис, у меня с работы тяжелые переживания. Ты можешь там попросить того? Того можешь попросить? Я говорю: ну попрошу. Потом он, а я говорю: а ты сам можешь попросить? Он говорит: меня он не послушает. Я говорю: ну ты попробуй. Ну, говорит, давай, на всякий случай ты тоже попроси. Потом звонит, говорит: слушай, ну скажи спасибо там. Я говорю: все нормально, скажи спасибо тому. Друзья, вот такие отношения. Ну что это такое? Это как детская какая-то. Ну наметилась динамика, друзья, стало лучше. И вот Павел, он видел изменения, это Анисима видел, и на эти изменения Филимон указывал. Посмотрите еще раз, 11 стих. Он был некогда негоден, а теперь годен. Был негоден, а теперь годен, да? Вот какое изменение. 16 стих. Не как раба уже, но выше раба, брата возлюбленного, ну и так далее. Поэтому, друзья, это тоже второй момент, который хотел сегодня обратить внимание. Первый момент. Павел хвалил Анисима, указывал на его хорошие, положительные качества. Второе, друзья, он указывал на изменения в жизни Анисима, на его тенденцию к лучшему, потому что у него происходит улучшение ситуации. Кстати, короткий момент. В книге Откровения Иисус Христос, когда оценивает церкви, он тоже говорит о динамике. Он говорит: я не нахожу, чтобы дела твои были больше тех. Или наоборот, говорит, что дела твои лучше. То есть, друзья, Христос, Бог, оценивая жизнь человека и церкви, Он всегда ее сравнивает в динамике. Да. Еще один момент. Вот, например, вот идет отчет. Например, церковь отчитывается, ну, отчет церкви в конце года, там служители отчитываются в церкви о служении. Или там отчет по благовестию в церкви, там, в крае, или отчет по благовестию в братстве даже. И вот у меня как-то один раз братья спросили: вот как правильно поставить отчет? И вот я говорю: представьте, выходит человек и говорит: братья и сестры, в этом году мы совершили 20 миссионерских поездок. Вот радоваться церкви или грустить? Вот радоваться, хорошее это или нет? Вот вы говорите: хорошее. Значит, ничего вы не поняли из моей беседы. А вопрос: а сколько в прошлом году поездок совершили? А в прошлом 100. А, вон оно как, да. Или человек говорит: в этом году мы совершили 4 миссионерских поездки. 4. Мы 20 совершили. А в прошлом ни одной. В 4 раза, ну даже больше, чем 4 раза увеличилось, да? А у них было в прошлом 100, сейчас 20. В 5 раз упало. Друзья, абсолютными цифрами никогда ничего не скажешь. Как было и как стало. Я в этом году пожертвовал столько-то денег. Ну а в прошлом? А в прошлом больше? Ну тогда чему радоваться, если динамика-то хуже стала? Итак, два момента, друзья, да? Третий момент. Апостол Павел показывал, что Анисим дорог для него. Дорог для него. Вы знаете, есть такой текст. Любящий Бога, кто помнит дальше? Нет, любящий, не любящий М, а любящий Бога, любит и рожденного от Него. Любит и рожденного от Него. Друзья, уже как-то эту мысль тоже мы озвучивали. Если в одной семье дети ссорятся между собой, для родителей это очень тяжело. Почему? Он любит одного, он любит второго. Кстати, вот такая есть история, очень трудная для восприятия история, очень тяжелая. как один сын, ну или один брат точнее, убил другого брата и скрылся у матери. А мать сказала, что она, не, ну, она знала, что он убил, но полиция его не выдала. А потом, когда это вскрылось, они спрашивают мать: ну почему вы не выдали? Она говорит: я лишилась одного сына, а теперь лишусь и второго сына. Его же заберут. Ну, казалось бы, надо же гневаться на него, он же убил, да? Друзья, ну вот, это, я говорю, тяжело для восприятия истории, там масса нюансов, но сам факт, что вот матери трудно, очень тяжело, ей трудно выбрать, трудно определиться. Она любит обоих очень сильно. И, друзья, вот Бог, вот Он умер за меня, Он меня любит, Он со мной имеет общение. Когда я молюсь Богу, Бог меня утешает, Он меня жалеет, Бог мне через Слово Свое открывает свои истины. И другому человеку, вот тому человеку тоже Бог любит, утешает. Вот когда, один, когда они один на один общаются, все хорошо. И представьте себе, а вот мы с ним никак не можем. Вот как в этой ситуации быть? Вот есть такая книга, называется «Ключи царства». И там, я очень советую прочитать, кто не читал. И там вот один католический священник, его отправили на миссионерство в Китай. И там у него были в помощниках три сестры-монахини. Уже пожилые сестры, монахи. Одна была, по-моему, из Польши, если не ошибаюсь. Одна была француженка, а одна была немка. И вот они были монахи, и они помогали при монастыре ему. И вот дошло до них сведение в Китай, что началась война. Началась война, значит, Германия напала на Францию и Польшу. И началась война. Но да, католическая церковь, они же одобряют военные действия. А в этой книге, кстати, показано, что это неправильно одобрять военные действия. И вот написано, что вечером три монахини склонялись на молитву. Каждая из них молилась о победе своим войскам. Но это были три разные молитвы о трех разных победах. И вот как Богу тебе реагировать на эти молитвы? Вот одна молится: Господи, пусть Германия победит. Другая молится: пусть Франция победит, да, пусть Польша. Вот они же враги. Как вот? И вот как Богу разобраться, кому помогать-то сейчас? Вот три человека молятся о разных победах. Друзья, вот примерно такая ситуация. Бог один, Он нас любит, а мы говорим: нет, вот этого человека, я не принимаю этого человека, не надо его благословлять. Этот человек, а Бог его любит тоже. Вот написано, что любящий Бога любит рожденного от Него. То есть нас связывает между собой кровное родство. Мы родственники, мы близкие братья и сестры. У нас одна кровь Иисуса Христа. Мы должны друг друга любить. Как в одной семье. По-другому оно невозможно. Если мы друг друга не любим, мы, не любя кого-то, чрезвычайно сильно огорчаем отца нашего. Очень сильно огорчаем. Потому что он-то его любит, а у нас одна семья. Поэтому мы должны принять его как брата. Почему Павел так сильно переживает, чтобы Филимон принял Анисима? Ну, сказал бы: ну, Анисим, город Колоссы, город большой, но Филимон там будет жить, ты там будешь жить. Да вы даже когда друг друга не видеть будете. Как в одной церкви, ну, братья не сошлись во мнениях, да, и там даже распри были. Ну, и решили, значит, разделиться. Одна там церковь, одна там церковь. Ну, хорошо, когда церковь делится, слава Богу. Мне нравится, чтобы в Ейске было 10 церквей. Очень хорошо, пусть так и будет. Но не на принципах вражды. Так же, да, друзья? Не на принципах вражды. И вот Павел переживает, и он говорит ему, вот этот аргумент: он мне дорог, он мне дорог. Смотрите, он пишет: ты же прими его как мое сердце. 12 стих, да? 10 стих: прошу тебя о сыне моем. О сыне, вот я его родил в узах моих, я его родил, вот о сыне моем прошу. Дальше, друзья, 17 стих. Если ты имеешь общение со мной, если имеешь, то прими его, как меня. Друзья, это вот тот же самый принцип, о котором только что рассказывал. Трудно, друзья, вот бывает очень трудно, когда между людьми, которые для тебя дороги, происходит какая-то ситуация неприятная. Очень, это очень тяжело воспринимать. Но также больно, друзья, и Богу Отцу нашему воспринимать вот такие... такие, когда между членами церкви, между его детьми какие-то есть распри, какие-то ссоры, какие-то разногласия, друзья, для него это очень огорчительно. И он говорит: вот меня, как меня, вот я же его родил, он же сын мой, я же его родил, ну прими его как меня, он меня принимает, ну его прими. Вот такую, значит, тоже как бы метод предлагает, или не метод, точнее, а аргумент предлагает Павел Филимону, что он мне дорог, и мне будет трудно, если ты его не примешь, мне будет тяжело. Друзья, еще один аргумент, который Павел предлагает. Вот у каждого человека, друзья, есть определенная такая, ну, называется зона ответственности. Ну, например, вот человек есть, вот нарисуйте, вот человек, я, вот такой человек, да? И вот вокруг него круг такой, вот зона его ответственности. Друзья, вот есть решение, которое человек должен принять сам. Никто никогда за него эти решения принять не сможет. Согласны вы, друзья, да? Вот, например, мы человека привели в церковь. Мы хотим, чтобы в церкви было уютно, было чистенько, чтобы были на окошечках там красивые занавески, чтобы Слово Божие хорошо преподавалось, чтобы в атмосфера церкви была. Друзья, но все это не заставит человека принять решение. Это побуждает его к принятию решения. Это направляет, но решение зависит от него. Он принимает решение, да, я хочу быть верующим, я буду к Богу идти. Или он принимает решение другое. Друзья, это его ответственность. И наоборот. Друзья, вот бывают в церкви неустройства, там какие-то распри, и все равно приходит человек и говорит, а я хочу быть верующим, я буду верующим. Друзья, вот человеческая ответственность, она не снимается с него. То есть он должен принять решение. Это его решение. Что-то способствует принятию решения, что-то его отторгает от принятия решения, но в конечном итоге все равно решение принимает он сам. Будет он это делать или он это делать не будет? Друзья, во многих вопросах. И вот в вопросе примирения Филимона и Онисима решение было за Филимоном. Павел ему говорит, Филимон, я тебя прошу, сделай. Но он его заставить не может. Согласитесь, да, друзья? Филимон мог согласиться, а мог отказаться. Друзья, и это было бы его решение. Это было бы его воля, его выбор, друзья. Вот каждый из нас должен понимать, что мы с вами ответственны за наше решение. Очень часто слышится такая мысль. Вот я, например, этого не буду делать, потому что вот он меня плохо посмотрел, он мне плохо сказал. И бывают даже случаи, люди из церкви уходят, потому что вот, например, кто-то мне что-то сказал там, или меня обидели, или еще что-то. Друзья, каждый человек несет ответственность за свои решения. Вы знаете, вот, например, возьмем ситуацию Филимона и Онисима. Вот представьте ситуацию, что Филимон не принял Онисима. Все, он пришел, Онисим, а Филимон говорит, не хочу тебя видеть, и ушел. И вот потом проходят годы, и вот мы с Филимоном беседуем. Филимон, а что у тебя с Онисимом? А он скажет, а ты знаешь, какой Онисим человек? Он вот это сделал, он вот это сделал, он вот это сделал, он вот это сделал, он вот это сделал. Друзья, он все сделал. А потом мы ему зададим вопрос, а ты? Друзья, то есть человек очень часто пытается оправдаться. Он выдвигает массу аргументов, чтобы как бы показать, что ему невозможно было принять правильное решение. Друзья, но все равно зависит от Филимона. Простит он Онисима или это от него зависит? Друзья, а если бы, например, Онисим не хотел просить прощения, если бы этот человек, который не пришел бы за милостью, этот человек, который бы не хотел наладить отношения, все равно, друзья, от Филимона зависит, простит он или нет. Ответственность Онисима налаживать отношения с Филимоном, но ответственность Филимона налаживать отношения с Онисимом. Друзья, здесь нет взаимосвязи. Нельзя сказать, вот если он ко мне придет, тогда я буду рассматривать эту ситуацию, буду прощать его. Нет, у тебя своя ответственность, а у тебя своя ответственность. Онисим, ты должен умолять Филимона, чтобы он тебя простил. Филимон, а ты должен простить Онисима. И вот эти два «должен», они не связаны между собой никаким образом. Бог нигде не учит, что они связаны. У тебя своя ответственность, ты простил? Простил. Все. Как он себя ведет? Прощает он тебя? Не прощает? Еще хуже тебе делать? Это его дело. Твое дело простить. Друзья, вот очень такой коварный план сатаны, он сумел внушить людям, что наше поведение зависит от другого поведения. Оно, наверное, не зависит. Конечно, вот бывает лучше, когда человек, вот, например, вот представьте, отец заботливый, такой хороший отец, помогает своим детям. дети находят в нем поддержку, могут с ним побеседовать. Легко любить такого отца или нет? Ну, конечно, легко. А вот вчера беседовал с одной сестрой, она мне позвонила из города одного. И говорит, я уже 6 лет не общаюсь со своим отцом. И начинает рассказывать, он вот такой. Рассказывает, и все. Я живет одна, в чужом городе. Абсолютно вообще одна. Верующая на церкви уехала и даже в собрание не посещает. Вот одна живет. Потому что вот с отцом. Что ей сказать? Ну, трудно тебе. Тяжело, я тебе сочувствую. Я очень, я переживаю. Но все равно тебе нужно прощать отца. Ну, как, кому-то легче, а кому-то тяжелее. Не от меня зависит и не от тебя зависит. Но вот такой урок надо делать. Друзья, вот Павел, он говорит Филимону. Филимон, я тебя ничего делать не заставляю. Я хочу, чтобы ты добровольно сделал выбор. Я мог бы тебе приказать. Ну, например, Павел, может быть, Филимону так было бы и легче. Написал бы Павел Филимону. Филимон, приказываю тебе, прими Анисима, выдели ему комнату, будь с ним вежлив, не заставляй его работать как раба. Приветствую лавзанием святых, приказываю. Друзья, вот такое приказание, в общем-то, и легче выполнить, да? Не обязательно внутренность менять, не обязательно сердце менять, не обязательно что-то внутри менять, а просто надо сделать, как тебе сказали, смириться, стиснуть зубы и сделать. Вот в армии приказывают в 7 часов встать, приказывают выйти на плац, приказывают бежать. Хочешь, не хочешь, делают. Легче так. А Павел говорит, Филимон, а я тебе предлагаю, сделай вот так. Когда нет приказа, тогда вот действие исходит из сердца. То есть сначала сердце нужно где-то изменить и делать, а это трудно. Вот у Льюиса есть книга «Расторжение брака», и там я уже как-то приводил вам пример, как один человек, ну это аллегория такая, аллегория. И вот у него на плече жила ящерка. Она изображает страсть, ну похоть. И эта ящерка своими лапками, она аж впилась вот внутрь плеча, она неотделима от человека. И она всю жизнь этого человека мучила. Она ему шептала всякие пакости, она его мучила. Она его полностью жизнь превратила в ад. Она постоянно вот это мучила. И он от нее мучился. И вдруг появляется ангел и говорит, хочешь, я тебя избавлю от этой ящерки? А он говорит, зачем вы меня спрашиваете? Избавьте! Сделайте! Он говорит, нет, ты скажи, что ты хочешь. Он говорит, не спрашивайте меня, вырвите ее, своей властью. Он говорит, нет, ты скажи, что ты этого хочешь. И он начинает тогда думать, он понимает, что ему будет больно и так далее. Он начинает колебаться. И он говорит, не мучьте меня, сделайте, не мучьте. А он говорит, ты хочешь этого? И вот там такой очень напряженный диалог идет между этим человеком и ангелом. И в конце этот человек просто уже вот через борьбу говорит, да, я хочу. И тогда ангел свою руку погружает в его плечо и вырывает с корнем эту ящерицу. Ящерицу похоти. Друзья, вот в нашей жизни так, мы хотим победить какой-то грех. Бог уберет его. Друзья, мы своими силами грех никогда не победим. Никогда. Бог его только убирает. Бог вычищает. Мы никогда не можем простить человека. Никогда не можем принять человека. Филимон, друзья, никогда своим усилием воли никогда бы не смог сердечно изменить свое отношение к Анисиму. Никогда бы. Бог это может сделать. Но когда? Когда человек говорит, я этого хочу, сделай это. Когда вот добровольно идет, когда у человека есть желание, Господи, действительно хочу изменения в моей жизни, хочу этого. Друзья, вот Бог нас воспитывает в нашей жизни, Он учит нас ответственным поступкам. Вот когда ребенок совсем маленький ребенок, мы ему говорим, нельзя, делает, наказываем, да? Но когда он подрастает, не все родители понимают эту ситуацию. Родители должны дать возможность, не полностью его отпустить, но в каких-то вопросах дать ему возможность принимать самостоятельное решение, чтобы он что-то делал добровольно. Хочешь – сделай, не хочешь – не делай. Но, посмотри, польза от того, что ты делаешь вот это, но я на тебя не давлю, прими решение сам. Друзья, и если мудрые родители или мудрые воспитатели, они потихонечку ведут ребенка по пути научить его правильных решений. Друзья, когда ребенок воспитывается или член церкви воспитывается в ситуации, когда он не способен принимать правильное решение, когда его заставляют принимать решение, друзья, то происходит такая ситуация. Как только контроль ослабевает, что происходит? Человек пускается во все тяжкие, потому что это не было его решение. Это было ему навязано, приказано решение. Друзья, намного правильнее побуждать человека, беседовать с человеком, говорить человеку, чтобы в нем, ну, как бы приложить ему все аргументы, но чтобы он самостоятельно принял решение. Я хочу вот так сделать. Да, я это понял, я принял, да, мне будет тяжело, но это мое собственное ответственное решение, и я его буду держаться. И тогда он уже никого не обвинит. Мне это пресвитер сказал, или мне это сказали родители, или у нас церковь такая, она заставляет это делать. Я это сам принял, это решение. И тогда, друзья, это решение будет иметь длительные последствия. Оно никаким образом не изменится. Поэтому, друзья, Павел, он понимал, что на человека нельзя давить. Да, можно убеждать, можно упрашивать, но давить на него в каких-то вопросах нельзя. Он не сказал: так, Филимон, или ты прощаешь Анисима, или ноги моей в твоем доме больше не будет. Он мог так сказать? Он говорит, он бы мог сказать: Филимон, извини меня, у тебя сын пресвитер церкви, ты сам руководитель по местной группке, да? Ты что? Давай, мы тебя со всех служений снимаем, или ты принимаешь Анисима. Ну, хочешь не хочешь, примет человек, да? Заставили. Он говорит: нет, я не хочу так делать. Павел говорит: я так делать не хочу. Я могу так сделать, и ты меня послушаешься, но результата я не достигну. Я тебе предложил аргументы, я тебе все сказал, я тебе ничего не сокрыл. Вот твои благословения, которые ты получишь. Вот. А теперь выбери. Подумай, помолись, попастись и прими решение сам. Друзья, вы знаете, как мало это в нашей жизни, этого в жизни нашей. Как много, когда мы сами другим диктуем и нам диктуют. Вот так сделай все. И другого варианта нет. И мы, друзья, выращиваем христиан, не способных к ответственной жизни. Даже вот я скажу, друзья, даже с подростками там, или с детьми, намного легче просто приказать, просто легче. Все, делаем так. У нас и у меня, и у вас у всех хватит власти заставить их. И смотрите, и можно за один день поменять ее одежду у всех. За один день можно поменять все. Вот все изменится за один день. И потом можно отчитаться, что все отлично, все соответствует нормам. А внутри сердца что человека происходит? А достигли мы сердца человека, достигли мы изменений внутри. Друзья, эта победа будет краткосрочной. Она будет, но она будет на несколько месяцев, если не меньше. Но если мы хотим, чтобы человек действительно изменился, мы должны ему дать право на принятие самостоятельных решений. И Филимону это право Павел дает. Он ему говорит такие слова: «Я не хочу, чтобы без твоего согласия ничего делать, чтобы дело твое доброе». Это 14 стих. «Чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Друзья, вынужденное доброе дело, оно имеет намного меньшую ценность в глазах Бога, чем добровольное доброе дело. Хотя, и, друзья, вот обратите внимание, слово «добровольное», опять-таки в греческом оно более, может быть, емко так употребляется, хотя я греческий не знаю, так говорю тогда, но иногда заглядываю. То есть дело добровольное, мотив этого дела была воля человека, не чувство. Не так, то есть я уверен, что Филимону не захотелось прощать Анисима. Не эмоции: ах, точно, вот да, вот так вот надо сделать. Друзья, не чувство, не эмоции, исключительно его воля. Воля, пересекающая чувства, пересекающая эмоции, пересекающая все, пронзающая все это и утверждающая волю Божию. Я вот так вот хочу сделать, я так буду делать. То есть добровольно, то есть по своей воле человек это делает. Это очень хорошее, очень правильное качество. Друзья, и последнее, что я хотел отметить, как раз у нас в час мы с вами уложимся. Последнее, что я хотел сделать, друзья, отметить. Вот смотрите, мы уже отметили, что Павел не мог принять решение за Анисима. Это была ответственность Анисима, а не ответственность Павла. Так же, да, друзья? Это была ответственность Анисима. Но вот что он мог ему помочь, он ему помог. Вот что мог, то сделал. Друзья, вот это очень хорошая черта. Мы не можем, например, вот наши дети пошли в школу, мы не можем принять решение за наших детей. Вот им предложат искушение в школе, им в школе предложат грех какой-то, им в школе будет выбор. Друзья, мы за них решение не примем, они сами будут решение принимать. Мы не залезем в их душу и ничего там не переключим, они сами. Но мы можем им помочь принять правильное решение. Мы можем за них молиться, мы можем на них поститься, мы можем их наставлять, мы можем им помочь, вот дать все, чтобы у них было, чтобы помочь, чтобы сделать правильное решение. Вот посмотрите, он говорит, Павел, 19 стих, 18-19 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне, я заплачу». Вот давайте представим Анисима. Анисим обидел Павла, прошу прощения, обидел Филимона. Что-то украл, ну то есть должен, да, что-то украл. И вот у Филимона, у него возникает как бы две претензии к Анисиму. Первая претензия. Анисим реально виноват. То есть он виноват, он украл 1000 рублей, украл драгоценную вазу, украл еще что-то. Вот претензия вот к этому. И плюс еще претензия к самому Анисиму. Ну обидно, что человек тебя обманул, да? И вот Павел не может заставить Филимона простить его вот по второму пути. То есть обиду, ну ничего, но компенсировать ущерб он может. И он говорит, Филимон, вот я все компенсирую, вот все, что он тебе должен, я верну. Я тебе отдам деньги, все, ты лишь бы его прости. Друзья, вот вы знаете, это очень мудрый подход. Павел понимал, что Филимону и так трудно. И так тяжело. Поэтому все, что он мог на себя взять, он взял на себя. Все, что он сделал для себя, он все сделал. Вот у меня был такой случай, я однажды на одной машине приехал в один город, и ну, у меня машина семиместная же, и там понадобилось, ну, не очень красиво гостей просить что-то делать, не очень красиво гостей просить. Но меня попросили отвезти людей в другой город. Как раз 6 человек. И вот мне это было неудобно. Почему? Потому что я только приехал, это, я, по-моему, в 4 утра приехал, а в 7 уже надо было везти. Мне было согласиться тяжело, потому что трудно. Но не согласиться тоже нельзя, потому что скажут, вот такой нехороший. И тут даже из-за этого нельзя не согласиться. Вот. И я соглашаюсь. Но вот там получилась такая ситуация, что как бы надо было этих еще людей собрать по городу. А город незнакомый. А вот кто меня не знает, к тому очень трудно поверить, что у меня очень большая проблема с ориентацией на местности. То есть для некоторых братьев очень легко. Так, ты поедешь туда, там второй поворот направо, третий налево, ну, заберешь там человек, будешь стоять там человек, там, легко. Для меня это просто катастрофа. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. А со мной никто не может поехать, чтобы показать, потому что место же лишнее будет. И вот они, один брат мне рисовал карту долго. И вот когда я ложился спать, вот в 4 утра, мне больше беспокоило не то, что я поеду эти там километры туда, а то, как я по городу разберусь. Вы знаете, и я проснулся, и один брат говорит, мы всех собрали. Мы всех собрали. И у меня такое облегчение, такое ощущение, что они все, вот как бы и дел никого не осталось. Все, как бы все, а то отвезти-то туда-сюда, там по 300 километров, какая проблема. Главное, они все собрали. Друзья, вот вы знаете, мне такое было облегчение, что вот это большое дело, оно оказалось вообще не делом. Совершенно не делом. Вот в нашей жизни то же самое. Вот мы хотим кого-то попросить что-то трудное сделать. Давайте подумаем, а что мы можем ему помочь? Вот что помочь мы можем? Да, мы само дело, мы никогда не сможем за него сделать. Это его ответственность, это его право, это его воля. Он должен это решение принять. Но мы-то можем что-то помочь. Хоть какую-то компенсацию сделать, хоть где-то вот, может быть, помолиться за этого человека. Ну что-то, вот Павел понял, я могу заплатить за него. Вот заплатить за него я могу. А тебе остается Анисим простить. Ну да, конечно, я думаю, что Филимон не был бедным человеком, и вот эти какие-то там деньги он будет сейчас требовать с Павла. Я уверен, что этого нет. Но я уверен, что это Филимону помогло. Если Павел готов даже заплатить, готов пойти на какие-то жертвы, готов компенсировать вот эти мои проблемы, а мне только... Ну, конечно, легче Анисиму будет уже простить. Поэтому, друзья, вот в нашей жизни, если мы хотим кому-то помочь, что-то сделать трудное, мы должны за него тоже что-то сделать. Ему как-то помочь. Какую-то часть бремени, которую можно разделить. Еще раз скажу, друзья, есть бремя, которое мы не можем на человека взять. Вот представьте, человек болеет. Болеет неизлечимой болезнью. И скоро умрет. Но мы же не можем на себя взять это бремя. Ну никак не получится. Даже если захочешь, не возьмешь. А что мы можем сделать? Но не молиться. Но мы не только молиться можем взять. Мы можем купить ему хороший матрас, чтобы ему было мягче лежать. Можем это сделать? Друзья, вот что-то же мы можем сделать. Вот человек, друзья, представьте себе, вот он в такой ситуации унывает. Такие нередкие ситуации. Попал в беду, какая-то трагедия. И вот теперь у него неизлечимая болезнь. И вот он лежит, и он унывает, ропщет на Бога. У него, может быть, какие-то уныния какие-то. У него там всяческие там такие вот ситуации. Вот вы к нему приходите, он говорит, почему меня это постигло? Почему это случилось? Почему такая проблема в моей жизни? И так далее, и так далее. Вы ему ничем помочь не можете. Это его отношение с Богом. Он сам себе должен помочь. Мы можем только Бога милости просить, чтобы у них наладились. Но мы не можем его. Мы можем ему объяснять, можем ему доказывать. Но, друзья, но пока он внутри себя не наладит отношения с Богом, мы ничего не сделаем. Согласитесь, да? Ничего не сделаем. Но когда мы к нему идем, мы можем ему принести вкусный сок. Можем. Друзья, как это поможет ему наладить отношения с Богом? Да никак не поможем. Наверное. Но мы делаем, что мы можем сделать. Вот что мы можем ему помочь, что мы ему помогаем. Может быть, можем там посидеть рядом с ним. Может быть, можем там, вот друзья Иова, знаете, вот не очень хорошие, да, в некоторых случаях. Но все-таки, вот они пришли, но чем они могут Иову помочь? Ну, посидеть они рядом с ним могут. Сколько они с ним не сидели рядом? Неделю сидели рядом. Вот ничего не можем сделать. Детей не вернем, имущество не восстановим, ничего сделать не можем. Но посидеть-то рядом мы можем. И сидят. Друзья, и они названы-то друзьями Иова. Друзьями названы. Все-таки я понимаю, что они были друзья его, а не враги. Хотя, конечно, там много было проблем, но все равно друзья. Вот у Павла было это в характере. Он помогал людям принимать трудные решения. Даже это касается и Анисима самого. Смотрите, вот он Анисиму говорит. Вот мы сказали, что Филимону, он говорит, Филимон, я заплачу за Анисима. И тот же самый принцип работает с самим Анисимом. Он говорит, Анисим, иди к Филимону и признайся во всем. Анисиму страшно было или нет? Как вы думаете? Страшно. А Павел что говорит? Я за тебя это дело не сделаю. Ты должен сам пойти, ты должен сам сказать, ты все это должен сам сделать. Я за тебя не сделаю. Но я что могу сделать? Я могу письмо написать. Вот напишу письмо и отдам тебе. Иди туда с ним, с письмом. Друзья, вот Павел во всем это делал. Что мог помочь человеку, он помогал. И человеку было легче принимать решения. Друзья, ну вот такие 5 моментов я нашел в сегодняшнем беседе и 2 момента в той. То есть 7 аргументов или 7 принципов, которые апостол Павел применял.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа передач этого часа такова. Вначале получасовая программа «Гимны хвалы». И после нее слушайте передачу «Свет во тьме светит».

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программу «Свет во тьме светит».
2: Б. Выбор между Иисусом и Вараммой. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 39 по 40 стих.
3: Евангелие от Иоанна, 18 глава, 39 и 40 стихи. «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву!» Варава же был разбойник.
2: Пилат был уверен в том, что Иисус невиновен и не представляет собой никакой опасности для римлян. Он снова вышел к иудеям, ожидавшим его ответа, и публично заявил о невинности обвиняемого. Все четыре Евангелия свидетельствуют о том, что Иисус был безгрешен, как по религиозным, так и по гражданским законам. Никто не мог обличить его в каком-либо проступке. Представитель высшей власти также официально признал его невиновным. Пилат хотел освободить этого необычного человека, Иисуса, но в то же время желал угодить иудеям. Поэтому он предложил им отпустить его, как обычно по случаю Пасхи отпускали одного из заключенных на свободу. Пытаясь смягчить первосвященника, Пилат насмешливо назвал Иисуса царем иудейским. По логике Пилата, Иисус, будучи на свободе, потерял бы всякую популярность в народе, потому что все поняли бы, что он не способен освободить иудеев от римского ига. Однако священники и народ думали иначе. Они еще больше вознегодовали от того, что Пилат назвал Иисуса царем иудейским. Евреи желали не кроткого спасителя, а властного и смелого борца. Поэтому они выбрали преступника Вараву, отдав предпочтение грешнику и отвергнув святого Сына Божьего. Не только члены Иудейского совета насмехались над Иисусом, видя его полную беспомощность, но и народ выразил ему свое крайнее презрение. А на чьей стороне ты? На стороне кроткой и безоружной истины? Или же как те законники на стороне религиозного насилия и обмана, совершаемого во имя истины? Испытай себя, ибо все люди на протяжении жизни выбирают либо Бога, либо деньги, славу и собственный успех. В. Бичевание Иисуса перед его обвинителями. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 5 стих.
3: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 3 стихи. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетший венец из терна, возложили ему на голову, и одели его в багряницу, и говорили: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его полонитом».
2: Пилату следовало отпустить Иисуса и арестовать его обвинителей. Однако он не сделал этого, а попытался уйти от правды и найти компромисс. Против собственной воли он велел бичевать Иисуса. Это ужасное римское наказание истощало силы наказуемого. Бич впивался в его кожу и рвал тело на куски до самых костей. Воины грубо схватили Иисуса, привязали к столбу и, обнажив его спину, обрушили на нее страшные удары, причинявшие невыразимые муки. Многие заключенные не могли вынести этих пыток и умирали во время бичевания. Все это должен был перенести наш безгрешный Господь. А затем воины, продолжая надругание, взяли истерзанное тело Иисуса. Они жили в постоянном страхе перед иудейскими террористами и по ночам даже не осмеливались выйти в наряд. Теперь же им в руки был предан некто, называвший себя царем иудейским, и на него они обрушили всю свою ненависть к иудеям. Один из воинов сбегал и принес терновую ветвь, сделав из нее подобие венца и возложив его на Иисуса. Длинные терни впились в голову Христа, и из ран потекла кровь. Другие воины принесли старую офицерскую одежду и надели ее на него. Кровь смешалась с пурпурной краской мантии, и теперь Иисус уже казался окровавленным с головы до ног. Его жестоко пинали и били кулаками. Некоторые кланялись ему, словно готовили к коронации. Возможно, среди издевавшихся над ним воинов были представители разных европейских народов. И таким образом весь мир в их лице насмехался над Агнцем Божьим и хулил его.
3: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 4 по 5 стихи. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек».
2: Рассмотрев дело Иисуса, Пилат в третий раз вышел к начальникам иудеев и засвидетельствовал: «Я не нашел в нем никакой вины». В конечном итоге он хотел свести их лицом к лицу с истиной, чтобы разоблачить их обман. Он вывел Иисуса, истекавшего кровью от рваных ран, лицо его было в потеках от тернового венца, впившегося иглами в его голову. На плечах висела багряница, насквозь пропитанная кровью. Какое скорбное зрелище! Перед нами Божий Агнец, взявший на себя грех мира, но сквозь его унижение сияло величие, а через терпение — Божия любовь. Он стоял с терновым венцом на голове перед насмехающимися представителями народов Запада и Востока. Все короны мира с их сверкающими драгоценностями — ничего по сравнению с окровавленным венцом Иисуса, пролившего свою кровь за грехи всего мира. И как бы ни был жесток Пилат, эта сцена тронула его. На лице Иисуса не было ни малейшего признака ненависти. С его уст не сорвалось ни единого слова ропота. Он лишь неслышно молился Отцу, неся на себе грехи злословящих его. Потрясенный Пилат только и сумел вымолвить: «Се человек». Он чувствовал могущество и благородство Иисуса. Он как бы догадывался: этот человек подобен Богу. Его милосердие проявляется даже в смертный час. Его святость сияет в телесной немощи. Он страдает не за собственные грехи, а за мою и твою вину, за все человечество. Г. Пилат в страхе перед божественной природой Христа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 6 по 12 стих.
3: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 6 и 7 стихи. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим».
2: Пытки и насмешки продолжались. У ворот правителя собралось множество народа. Первосвященники, старейшины и служители храма не хотели идти на уступки и с неистовым воплем требовали смерти Иисуса. Даже те, кто прежде склонялся к более мягкой позиции, теперь видели, что Бог оставил его. Иисус не явил никакого чуда и не был освобожден ангелами, а безропотно терпел унижение. Требования казнить Иисуса раздавались все громче. Все ждали приговора к высшей мере наказания. В те дни Пилат особенно опасался разного рода волнений, не желая незаконно убивать кого-либо. Он сказал иудеям: «Возьмите и распните его, если хотите. Я только заявляю, что лично не нахожу в нем никакой вины». Тем самым Пилат осудил себя самого, ведь он не имел права предавать невинного человека на бичевание. Иудеи знали, что римский закон не позволяет им самим выносить смертный приговор, и что если они самовольно совершат суд над Иисусом, то Пилат сурово накажет их. В иудейском законе не было распятия. В нем предусматривалось побиение преступников камнями. А поскольку Иисус в их глазах богохульствовал, то он заслуживал смерти. Иудейские старейшины знали, что если Иисус и вправду Божий Сын, то им следовало поклониться Ему. Распятие же должно было доказать, что Иисус не от Бога, потому что Бог не избавил Его от страданий. Они считали, что оправдаются Его смертью, но не через искупление Его кровью, а тем, что беззаконно убьют Его с Божьего позволения. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твои мучения и страдания, за то, что Ты понес на Себе наказание за наши грехи. Мы славим Тебя за Твое терпение, любовь и величие. Ты наш Царь. Помоги нам быть послушными Тебе. Научи благословлять наших врагов и оказывать милость ненавидящим нас. Мы славим Тебя за то, что Твоя кровь очищает нас от всякого греха. Вопрос 113. Чему мы можем научиться, глядя на Иисуса, стоявшего в багрянице с терновым венцом на голове?
3: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 8 по 11 стихи. Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя? И власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
2: Пилат был в недоумении от личности Иисуса. Прямота, любовь и чистота Иисуса не ускользнули от его взора. Когда же он узнал, что Иисуса называют не просто царем, а Сыном Божьим, то не на шутку испугался. По тогдашнему представлению греков и римлян, на небе обитало множество духов и богов, которые время от времени принимали человеческий облик и жили среди людей. Страх Пилата становился все сильнее. «А вдруг я предал на мучение Бога в человеческом облике?» Стараясь скрыть свое беспокойство, Пилат предусмотрительно спросил Иисуса: «Откуда ты?» Иисус не воспользовался этой возможностью, чтобы спастись от смерти. Он остался безмолвным, но его молчание было громче любых слов. Бог не отвечает на вопросы, исходящие из логики, разума или любопытства, а являет себя верующему, который всецело доверяется ему. Христос никогда не согласится поставить себя в один ряд с бесами или ангелами. Бог совершенно не таков, каким представляли его себе греки и римляне, ибо нет подобного ему. Молчание Иисуса вызвало у Пилата гнев, и он насмешливо воскликнул: «Ах, так ты не хочешь говорить со мной? Твоя жизнь в моих руках! Враги требуют твоего распятия, но я решаю, казнить тебя или отпустить». Иисус с сожалением посмотрел на Пилата и ответил ему примерно следующими словами. «Да, ты имеешь власть надо мной, но ее дал тебе мой Отец. Сам по себе ты не имел бы ее. Даже сам Рим не имеет истинного могущества. Мой небесный Отец всемогущ, а я подобен ему. На земле нет власти без позволения Бога. Власть в руках человека нередко увлекает его в погибель. Так случилось и с Пилатом. Бог управляет историей, но при этом наделяет людей ответственностью за их поступки. Ты несешь ответственность за свои поступки перед другими людьми. Иисус сказал Пилату: «Твой грех велик, но ты не один совершил его. Ты просто попал в сети греха. Ты не хочешь распинать меня, но тем не менее выносишь смертный приговор из страха перед Каиафой. Анна совершил более тяжкий грех, чем Пилат, ибо он из зависти искал убить Иисуса. Но еще более тяжким был грех Каиафы, возглавлявшего Верховный Совет Иудеев. Поскольку ему, как первосвященнику, следовало проявлять сострадание к преступникам, пытаясь примирить их с Богом в духе милосердия. Вместо этого он, одержимый духами злобы, до смерти возненавидел Иисуса. Д. Несправедливый приговор Пилата. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 12 по 16 стих.
3: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 12 стих. «Из этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: „Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю“».
2: Пилат хотел отпустить Иисуса, потому что он признавал его власть, хотя и ограничивал ее Божьим промыслом. Иисус не испугался угроз Пилата и прямо обличил его, назвав при этом преступление Каиафы более тяжким грехом. Иисус — судья над судьями. Он пытался привлечь сердце этого правителя к божественной истине, несмотря на его могущество как представителя земной власти. Заметив, что Пилат изменился сердцем, первосвященники перевели разговор на политику. Обвинять Иисуса перед римлянами в том, что он называет себя Сыном Божьим, было бесполезно. Тогда из уст первосвященников послышались угрозы в адрес правителя. Если он не предаст Иисуса смерти, то они пожалуются, что он восстает против кесаря. Выражение «друг кесаря» в те времена обозначало «любимец императора». Такую привилегию имели его личные посланцы и родственники. Такой привилегией пользовался и Пилат, а его жена, видимо, была одной из многочисленных дочерей кесаря. Поскольку Цезарь Тиберии никому не доверял и отличался большим пессимизмом и осторожностью, он не верил и в искренность своих посланников, постоянно ожидая от них мятежей и предательств. Если кто-то обвинял такого друга, приводя против него веские доказательства, то кесарь наказывал провинившегося, отправляя его в ссылку или замучивая до смерти. Если бы иудейские начальники написали в Рим донос о том, что Пилат отпустил царя иудейского, то это могло бы послужить подтверждением того, что Пилат собрал вокруг себя врагов кесаря. Тем более, что недавно один из его друзей был уличен в заговоре, вследствие чего позиция Пилата резко пошатнулась. Он не был готов пожертвовать своим положением ради Иисуса, даже если бы его слова и оказались истиной. Услышав угрозу священников, он перестал сопротивляться и вынес официальный приговор Иисусу. Хотя Пилат и совершил некоторые символические действия, чтобы показать свою непричастность к пролитию крови Христа, он все же в глубине души отчетливо осознавал, что вынес абсолютно несправедливый приговор и лишь внешне сохранил вид праведности.
3: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 13 по 16. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми! Возьми! Распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие.
2: Пилат презирал надежды иудеев, ожидавших Мессию, и смеялся над их неповиновением Риму. Желая потешиться над ними, он произнес: «Что ж, берите своего жалкого царя, распните его. Вы так же ничтожны, как и он. На вас не стоит тратить и минуты времени». Иудеи сразу поняли смысл его насмешек. Пилат унижал их достоинство, обращая их в собственные обвинения в адрес Иисуса против них же самих. В ответ они в один голос закричали: «На крест его! Да будет проклят! Распни, распни его!» Дорогой брат, понимаешь ли ты, что иудеи, кричавшие эти слова, были благочестивыми людьми, жившими в соответствии со своим законом и религией? Однако при этом они были слепы, не замечая в Иисусе Божьей любви и святости. Они ненавидели Иисуса и хотели как можно скорее убить его. Человека к Богу не может приблизить ни набожность, ни фанатичная приверженность к религии, ни ревность. Только явленная в Иисусе любовь открывает нам глаза на его жертву и милость Божию. Пилат ликовал, видя, какую ярость произвели в иудеях его слова. Он снова назвал Иисуса их царем, тем самым вынуждая народ громогласно настаивать на немедленной казни Иисуса. Мучимый совестью Пилат

конюшине стали кричать: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Это было явным лицемерием. Первосвященники боялись мессианских движений и в то же время ненавидели Ирода, марионетку Рима. Они предпочитали кесаря, покровителя греческой культуры с ее законами и порядками в стране, предавая тем самым ветхозаветных пророков, предсказавших пришествие Мессии, Спасителя. Это были дети лжи, вдохновляемые отцом лжи. Один лишь Иисус твердо стоял в истине перед судом. Он прислушивался к голосу Божьему в своей совести и оставался праведным. Наконец Пилат, движимый расчетом и ненавистью к иудеям, вынес Иисусу жесточайший приговор. В тот миг небо словно затаило дыхание, а весь ад разразился злорадным хохотом. Божий Сын стоял в безмолвии, всецело полагаясь на водительство своего Отца, давшего правителю власть распять его. В результате этого несправедливого приговора через Христа должно было совершиться примирение Бога с человеками. Нечистые духи, участвующие в этом преступлении, думали, что одержали победу, но на самом деле осуществился Божий план спасения, исполнению которого не могли помешать никакие силы ада. Молитва. Господь Иисус Христос, мы преклоняемся перед Тобой. Ты, Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира, дай нам милосердное, праведное и чистое сердце. Помоги нам не искажать истину и не использовать других для достижения своих целей, а лучше умереть, чем поддаться греху. Вопрос 114. Почему Пилат вынес Иисусу смертный приговор?

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне нашего радио вы услышите передачи «На круге своя», «В ритме времени», а также программу «Жизнь, как она есть».
2: Вы слушаете христианскую программу «На круге своя».
3: На круге своя, на круге своя.
2: У микрофона ректор Московского богословского института Владимир Рягузов.
4: Уважаемые радиослушатели, в нашей жизни бывает большое число проблем. Но как их правильно разрешить? Об этом говорит Библия. Сегодня будем читать книгу «Исход», 15 главу с 22 стиха. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька». Почему и наречено тому месту имя Мера. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очам его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой. И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом при водах. После того, как израильтяне перешли Черное море чудом Божиим, они воспели Господу триумфальную песню, и состоялось у них прекрасное, грандиозное празднество. И израильтяне, ликуя, восхваляли Господа, но их ликование не было продолжительным. По истечении 3 дней на их пути появилась проблема. Войдя в пустыню Сур, они не нашли воды. Через 3 дня израильтяне, придя в Меру, нашли воду, но не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. И весь народ начал роптать на Моисея. Если совсем недавно народ благодарил, восхвалял Бога и ликовал пред Ним, то через некоторое время он стал негодовать. У народа была вера, зависимая от настроения и изменяющаяся в соответствии с обстоятельствами жизни. Ведь Бог дает нам не только сладкие воды, но и горькие. Если бы Бог давал нам только сладкие воды, то мы, упиваясь ими, отдалились бы от Него. Поэтому Он дает нам и горькие воды. В книге «Исход» в 16 главе 8 стихе сказано, что ропот, который израильтяне подняли против Моисея, равносилен восстанию против самого Господа. А ропот на Господа – этот грех, и он лишает человека Божьей благодати. Любой человек долго помнит плохое, а хорошее быстро забывает. Особенно быстро забывает Божью благодать. Израильтяне были очевидцами великого чуда, сотворенного Господом. Но не прошло и 3 дней, как они, забыв Его благодать, начали роптать на Него. Дорогие служители, не поступаем ли и мы подобным образом? Утром восхваляем Бога, а вечером ропщем на Него. Не успел еще высохнуть кончик языка от сказанных слов благодарности, как мы тут же начинаем негодовать и роптать на Господа. Когда мы имеем хорошее от Него, то благодарим Его. Когда горькое, то ропщем. Разве можно назвать такую веру истиной? Упомянутое в нашем тексте слово «мерра» означает «горечь». Как вы думаете, почему Бог дал израильтянам меру, то есть горькие воды, эту горечь? Бог дает ее своим детям в качестве лекарственного тонизирующего средства. Бывает 2 вида лекарств. К первому виду относится яд, имеющий сладкую оболочку. Такие лекарства дает нам сатана. Ко второй группе относятся тонизирующие средства, которые, несмотря на горький вкус, очень полезны. И именно такие лекарственные средства дает нам Господь. 3 дня пути по пустыне и горькие воды – о которых говорится в основном тексте, символизируют испытания, посылаемые нам Богом. С помощью их Он проверяет нас, насколько мы послушны или непослушны Ему. Кроме того, ропот – это грех неверия. Неужели Бог, позволивший перейти Черное море, не укажет израильтянам путь в пустыне? Израильтяне не доверяли Божьей милости, любви и силе. Если есть у нас радостные дела, то наряду с ним есть и печальные. Если есть хорошие дела, то наряду с ним есть и плохие. Желающий достичь победы должен быть готов и к поражению. Наряду с ясным днем есть и темная ночь. Блуждающий в темной ночи знает о том, что наступит и утро. Мои дорогие, независимо от того, дает ли нам Бог тьму или свет, сладкие воды или горькие воды, будем верить в Его суверенную независимую волю. Может быть, вы спросите, для чего Бог посылает нам тьму? Для того, чтобы в нашей жизни присутствовало прекрасное утро. Для чего Бог дает нам горькие воды? Для того, чтобы дать нам сладкие воды. Давайте научимся в любом случае говорить «Аминь, да будет так, Аллилуйя, слава Богу!» И поступая таким образом, мы будем свидетельствовать об истинности своей веры, о своем доверии Господу. Когда израильтяне роптали на Моисея, то с этой проблемой он обратился к Богу. Дорогие мои, как вы думаете, в чьих руках находится ключ к решению проблем? Моисей прекрасно понимал, что этот ключ находится в руках Вседержителя, и поэтому молится ему. В 25 стихе нашего текста сказано: «Моисей возопил Господу». Здесь выражение «возопил» означает «усердно и горячо стал молиться». Когда есть у нас проблема, должны ли мы роптать или молиться? Из текста видно, что если народ при этом роптал, то Моисей вопиял к Богу. Поэтому, когда обступают нас трудности, мы должны обращаться к Богу с молитвой. Когда на нас надвигаются неразрешимые проблемы, мы должны опять молиться. Когда над нами давлеет тяжелое бремя, мы должны молиться. Когда мы испытываем тягость на душе, мы должны опять молиться. У молящегося человека нет ропота и негодования. Он смиренно доверяется Богу. Он за все благодарит Его и возлагает на Него надежду свою. Давайте вернемся к нашему тексту. После того, как Моисей возопил Господу, Бог тут же показал ему дерево, и он бросил ее в воду, и вода сделала сладкою. При этом дерево, брошенное в воду, не обладало какими-то особыми химическими свойствами. Превращение горькой воды в сладкую стало возможно только благодаря силе Божией. Из Библии мы знаем, что Моисей совершал подобные чудеса, а именно он превратил воду в кровь. Елисей солью оздоровил нехорошую воду, а Иисус Христос превратил воду в вино. Все содеянное библейскими героями представляет собой Божие чудо. Дерево, на которое указал Бог, является прообразом креста на Голгофе. Поэтому если наша душа, семья, церковь и общество наполнены мерою, горечью, то нужно, чтобы в нем воздвигли крест, чтобы сделать их сладкими. И большая помощь приходит к нам с креста Голгофского. За стенами древнего Иерусалима на этом кресте умер Сын Божий, а потому крест – это тоже дерево, которое делает горькую воду нашей жизни сладкой. Заметьте, уважаемые слушатели, что это делает именно крест, а не какая-то религия, и не мы сами. Есть столько много так называемых христиан, которые прежде всего доверяют самим себе и надеются на себя, но когда доходит до горьких вод жизни, сталкивается с границами своих возможностей, тогда они разочаровываются в себе, потому что только здесь помогает крест Христов. Как же этот крест мы можем увидеть в горькой воде своей жизни? На то есть только один действенный совет. Среди печалей и скорбей смотреть с верой на распятого Спасителя Иисуса Христа, полностью доверять Ему себя и свои жизненные обстоятельства, в которых находимся. Тогда горькая вода станет сладкой. Не об этом ли мы поем с вами вместе, когда душой страдаю, то на святую кровь, на крест твой я взираю и исцеляюсь вновь. И есть ли в мире песни, которые б могли воспеть врача болезней, спасителя земли? У каждого человека есть множество проблем. Поэтому говорят, что человек рождается среди проблем, живет среди проблем и умирает среди них. Если у вас есть тоже проблемы, мои слушатели, то это является доказательством того, что вы еще живы. У каждой проблемы есть свой ключ к решению. Но следует помнить, что этот ключ находится не в руках человека, а в руках Бога Вседержителя. Поэтому Бог дает нам одновременно ключ и замок к нему, тьму и свет, горькие и сладкие воды. Бог дает проблему и ключ к ее решению. Нам нужно только молиться, чтобы явилась рука Господня. Помните, что молитва является ключом к решению всякой проблемы. Когда обступают нас проблемы, давайте, оставив всякие человеческие помышления, будем уповать на Бога и молиться. Когда на пути израильтян находилось Черное море, то Моисей молитвой открыл им путь среди этого моря. Когда в течение 3 лет на земле израильской не было ни росы, ни дождя, то Илия молитвой открыл небесные врата. Таким образом, для каждой проблемы есть свой ключ к решению. Если нужно, то Бог иссушает даже море, чтобы открыть путь своим детям. Ключ к решению проблем находится не вдали, а вблизи, рядом с нами. Наш текст свидетельствует о том, что дерево, способное превратить горькую воду в сладкую, находилось рядом с водами, рядом с Моисеем. Бог указал на дерево, стоящее рядом с этими водами. Но вызывает удивление то, что народ его не увидел, и только Моисей смог обнаружить его. Таким образом, ключ к решению проблемы находится не вдали, а вблизи, рядом с нами. В 26 стихе нашего текста сказано: «Я Господь, целитель твой». Другими словами, Бог является целителем всех духовных и физических проблем. В нашей семье, церкви и обществе имеется масса таких проблем. Помните, ключ к их решению находится не вдали. Давайте будем молиться Богу, чтобы явилась Его рука, потому что Бог заранее приготовляет для нас этот ключ. Рядом с проблемой находится божественный ключ к ее решению. Часто мы по своему незнанию из-за отсутствия духовных очей не видим его. Не отчаивайтесь, мои друзья, перед нависшей проблемой и не ропщите на Бога, не помолившись. Прежде всего, уповая на Бога, молитесь. Пусть молитва предшествует всем вашим делам. Аминь.

Программы «Радио на пути» продолжаются. В студиях Радио Церкви подготовленная следующая передача «В ритме времени». Затем выйдет в эфир передача «Жизнь, как она есть», подготовленная Трансмировым радио.

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня наша музыкальная программа «В ритме времени». В этой программе вы услышите песни в исполнении Руди Винца. Я думаю, что эта передача вам понравится.

подошла к концу сегодняшняя программа, и по воле Божьей мы продолжим ее в следующий раз. Если у вас возникли вопросы по данной теме, направляйте их по адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Да будет с вами Бог, и до новых встреч в эфире!

Добрый вечер всем слушателям Трансмирового радио. В студии Лилия Погорелая. Сегодня предлагаю вам поговорить об одной распространенной и завлекающей опасности, которая подстерегает ваших детей, особенно подростков. А начнет нашу программу песня.

Недавно услышала о трагедии, произошедшей в Екатеринбурге. После 12 часов, проведенных за компьютерной игрой в одном из местных клубов, 12-летний школьник был в бессознательном состоянии доставлен в больницу, где умер от инсульта. Врачи убеждены, что причиной трагедии стало чрезмерное увлечение компьютерными играми. Сергей после начала школьных каникул буквально переселился в компьютерный клуб. С конца мая он уходил в виртуальный мир на 10-12 часов в сутки. Домой Сергей возвращался разве что перекусить и выспаться. А утром вновь спешил вернуться за компьютер. Родители не запрещали ему играть, полагая, что мальчик после окончания учебного года имеет право на отдых. «У нас бывает очень много детей среднего школьного возраста», рассказал один из сотрудников компьютерного клуба. Этот мальчик посещал клуб часто, но не больше, чем другие ребята. 31 мая он чувствовал себя относительно хорошо и долго, почти 12 часов, играл. Внезапно его начало трясти. Паренек свалился на пол и задергался в конвульсиях. Изо рта шла пена. Мы тут же вызвали скорую. Врачи приехали достаточно быстро и отвезли мальчика в больницу. С диагнозом «эпилептический припадок» Сергей был доставлен в городскую детскую больницу номер 9. По словам врачей, он потерял ориентацию в пространстве, перестал узнавать родителей, вел себя неадекватно. 5 июня ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких, а уже через 3 дня он скончался. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате обширного инсульта. «Мы были шокированы степенью поражения мозга ребенка», рассказал заведующий наркологическим отделением детской больницы Екатеринбурга Алексей Сулимов. В результате продолжительного эмоционального стресса у мальчика нарушилось кровоснабжение головного мозга. Ему стало плохо, закружилась голова. Но тяга к компьютерным играм была настолько сильна, что он продолжал играть. Подросток умирал, но не мог оторваться от игры. Эмоциональное напряжение все возрастало, и произошла закупорка сосудов. Грубо говоря, мозг был лишен кровоснабжения. Мальчик не имел никаких предрасположенностей к столь серьезному заболеванию. Он был здоров. Инсульт произошел из-за длительной эмоциональной стимуляции мозга. Другую жертву новой напасти нашли на крыше котельной в районе краевой больницы. Прибывшие по вызову спасатели выяснили, что мальчик, скорее всего, находится в состоянии алкогольного опьянения и крепко спит. Рядом с ним лежал целлофановый пакет с бутылкой пива. Подросток долго молчал и не мог сообразить, что происходит. Позже выяснилось, что он 3 суток не был дома. Большую часть времени проводил в компьютерном клубе неподалеку, а ночевал где придется. Психологи утверждают, что подобное поведение вызвано воздействием на психику ребенка компьютерных программ, которые, как вирус, поражают нервную систему человека. Кроме того, было обнаружено, что обстановка в клубе хакеров тоже не способствует укреплению здоровья. По словам Юрия Багирова, психолога службы спасения Ставрополя, посетители сидят в дыму от собственных сигарет, пьют спиртные напитки, возможно, даже употребляют наркотики. Психологи службы спасения Краевого центра Ставрополя считают, что уже можно говорить о появлении компьютерного вируса, который поражает детскую психику. По мнению специалистов, проблема настолько серьезна, что требует немедленного вмешательства чиновников. Городские психологи периодически печатали проблемные статьи о влиянии компьютерных игр на детей в местных газетах, пытаясь привлечь внимание общественности. Пока безрезультатно. Специалисты продолжают бить в колокол. Они уверены, что в будущем у детей, ведущих компьютерный образ жизни, однозначно возникнут серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Еще один случай произошел в одном из игровых клубов Гонконга. Там в бессознательном состоянии был обнаружен его 17-летний сотрудник. Со слов очевидцев стало ясно, что подросток, отработав смену, решил поиграть по сети в Диабло. Так он играл 10 часов подряд, после чего коллеги обнаружили его лежащим перед монитором. Из носа и рта подростка шла кровь. Позже он скончался в больнице, так и не придя в себя. Врачи считают, что причиной летального исхода стала страсть к компьютерным играм. Дело в том, что Лэй умер от сердечного приступа, который, вероятно, был обусловлен некоторым заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это заболевание, по мнению врачей, вызвано периодическим переутомлением, так как подобные игры держат человека в постоянном напряжении и чуть ли не в истерическом состоянии. Наверное, не все еще забыли случай, когда два ребенка покончили жизнь самоубийством, в чем виноваты, как считает следствие, именно компьютерные игры. В тех случаях речь шла о философско-магической игре «Final Fantasy». Думаю, сказанного достаточно, чтобы родители задумались о влиянии компьютерных игр на психику их детей. Интернет-кафе и компьютерные клубы сегодня просто переполнены подростками. Это новая, очень привлекающая приманка дьявола. Родители заняты, а брошенные на произвол дети ищут развлечений. Зависимость от компьютерных игр все больше распространяется во многих странах. Многие специалисты России считают ее полноценной болезнью, такой же, как наркомания или алкоголизм. Немецкие психологи и контрразведчики также обеспокоены влиянием компьютерных игр на подрастающее поколение. Эксперты ведомства по охране Конституции уверены, что именно компьютерным и видеоиграм общество в значительной мере обязано всплеску подростковой жестокости. Как считает глава ведомства, очень многие компьютерные игры содержат элементы насилия в самом худшем проявлении. Следствием этого зачастую становится утрата понимания границы между виртуальной игрой и реальной жизнью. Совершивший тяжкое преступление подросток зачастую не понимает, почему убитого нельзя оживить простым нажатием клавиши компьютера. Некоторые полагают, что человек, увлекающийся определенным типом игр, рано или поздно становится неадекватен и порой даже опасен. Один человек как-то рассказал мне, что ходил по приглашению друга в компьютерный клуб поиграть. Я не знаю названия этой игры, но была просто поражена ее правилом. В ней тебе все подвластно, и ты всемогущий. Ты идешь просто по городу и можешь делать все, что тебе захочется. Вот стоит машина. Ты имеешь силу ее перевернуть и разбить. Дальше ты видишь мирных жителей, с которыми также можешь делать все, что пожелаешь. Но почему-то добрых желаний не возникает. Вот идет старенькая бабушка. Ты ее грабишь, а затем избиваешь до смерти. И так со всеми. Ты герой и победитель. И знаете, что самое страшное? Поиграв несколько часов в такую игру, тебе хочется все воплотить в реальность. Я была просто в ужасе. Мир виртуальной реальности. В нем свои законы. Там все по-другому. Слабый здесь творит чудеса. Робкий и пугливый становится героем. Невиданные ранее возможности открываются перед любым человеком. Давно уже сказано, кто владеет информацией, тот владеет миром. Но владение информацией виртуального мира дает и виртуальную власть. На реальный мир она не распространяется, и человек, как в наркотик, погружается в иллюзию. Интернет и компьютерные игры отрывают от действительности, заставляют сутки напролет просиживать перед экраном, забыв о сне и еде. Это самая настоящая зависимость, подобная наркотической, и последствия ее уже сказываются как на личной жизни, так и на обществе в целом.
Опасность заключается не только в зависимости от компьютерных игр. Сегодня ни для кого не секрет, что всемирная сеть стала не только уникальным информационным ресурсом, но и уникальной помойкой, куда сплавляются всевозможные нечистоты этого мира – порнография, виртуальный секс, сатанинские секты. Угроза влияния этих ресурсов на современную молодежь стала настолько реальной, что правительственные организации всего мира забили тревогу. Всемирная сеть принесла не столько пользы, сколько вреда. Еще один случай, который расскажу вам, я совсем недавно прочитала в газете «Голос истины». 13-летняя Кэсси познакомилась с Дэвидом в интернете. Несмотря на то, что Кэсси жила в одном штате, а Дэвид в другом, у них было очень много общего. Мама девушки умерла в автомобильной катастрофе, когда ей было 7 лет. Дэвид понимал ее боль. Он рассказал девушке, что несчастный случай приковал к постели его тетю. Они общались друг с другом часами через электронную почту и другие программы. Вскоре Дэвид стал ей звонить. После смерти мамы Кэсси, ее отцу, который был полицейским, часто приходилось оставлять своих детей одних дома. Кэсси играла в школьном оркестре и имела много друзей, но дома ее жизнь вертелась вокруг интернета и ее друга Дэвида. «Она проводила так много времени», – рассказывал ее отец. «Она знала правила – не давать свои личные данные никому». Все казалось безобидным. Узнав, что Дэвиду 17 лет, отец запретил дочери общаться с ним, но девушка не послушалась. Как-то вечером, когда Кэсси находилась дома одна и разговаривала с другом из другого штата, что-то вдруг прервало ее. Когда ее брат возвратился из колледжа тем вечером, Кэсси почему-то не оказалась дома. Полицейские ФБР нашли зацепку – компьютер девочки. То, что они открыли, было шокирующим и ужасным. Друг Кэсси был не 17-летний студент, а 47-летний мужчина – компьютерный вор. Он выслал девушке фотографию своего племянника, утверждая, что это он, говорил с ней по телефону и помогал ей делать уроки. Девушка даже нарисовала маршрут к своему дому и отослала другу. Представители ФБР узнали, что Дэвид путешествовал в тот штат, где жила Кэсси, 3 раза во время их отношений. Первый раз, чтобы выяснить, где она живет. Второй раз он арендовал гараж. Во время 3-й поездки Дэвид снял номер в отеле и арендовал машину. Он пришел в дом Кэсси, когда она была одна, и похитил ее. Квитанция с кредитной карточки привела представителей ФБР к гаражу. Дверь была открыта. Когда они вошли внутрь, послышался выстрел. Как выяснилось впоследствии, это Дэвид застрелил себя. В машине полицейские нашли мертвую девушку. Так друг из интернета убил девочку-подростка. Отец Кэсси поделился этой историей на радио «Семейная жизнь сегодня», молясь, чтобы никто не пережил подобную трагедию.

Сегодня много можно услышать о вреде телевидения, потому что на голубом экране стало уж слишком много мусора и всякой непристойности, и мы не хотим, чтобы наши дети это видели. Время идет, и телевизор уже не так интересен, как раньше. Его можно заменить вещью более привлекательной и необходимой – компьютером. Он может служить и учебником, и тетрадкой, можно смотреть только хорошие мультфильмы. Как удобно! Родители считают компьютер безобидным учебным пособием для своих детей, но не подозревают об опасности, которую он несет. Как сказал один человек, в этом-то и сложность проблем, связанных с компьютером. В отличие от телевизора, в нашу жизнь он входит как вещь необходимая. Если тот же телевизор можно просто выбросить, и ничего с его отсутствием мы не потеряем, а даже наоборот, приобретем дополнительное время, которое мы тратили до этого, то с компьютером несколько сложнее. Компьютер – это часто наше рабочее место и средство общения с друзьями. Это и устройство, необходимое нашим детям для выполнения школьного задания. Это и возможность получить детям необходимую информацию, способствующую их поступлению в высшее учебное заведение. Это возможность слушать музыку, хранить семейное фото и видео. Сколько хорошего! Но компьютер, кроме всего хорошего, с таким же легким успехом преподносит всю грязь и мерзость, которая только есть в этом мире. У многих справедливо возникает вопрос: как же оградить наших детей от этого? Что делать, если подростки предпочитают реальному миру мир виртуальный? Я думаю, что просто выбросив все плохие игры и фильмы, отключив интернет, проблему не решить. Их можно снова достать у друзей и пользоваться тайно от родителей. Все намного глубже. Нам, родителям, прежде всего необходимо остановиться и поразмыслить, а сколько внимания мы уделяем нашим детям и, прежде всего, их духовному воспитанию. Ведь почему дети идут в компьютерные залы или часами просиживают дома за этими ужасными играми? Почему девочки-подростки ищут любви через интернет? Исследования показали, что многие подростки, частые посетители интернет-кафе и компьютерных клубов, страдают от одиночества, страха и отверженности. Поэтому они пытаются обрести опору в виртуальной реальности. Нашим детям не хватает понимания и любви. У них полно свободного времени, и они не знают, чем его занять. Их никто не учит отличать добро от зла. В Библии, в книге Притч, в 22 главе написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Итак, теперь мы понимаем, почему дети увлекаются разными компьютерными играми и интернетом. Отсюда мы можем сделать выводы, как уберечь наших детей от такого зла. Первое, что мы можем сделать, это уделять больше времени и внимания нашим детям. Найдите время поиграть с ними, вместе почитать, вместе потрудиться, вместе сходите в парк. Дайте детям почувствовать вашу любовь и заботу о них. И помните, что забота о ребенке никак не может ограничиваться только заботой о хлебе насущном. Прежде всего,

так и для детей. Приводите своих детей в церковь, в воскресную школу, там учат истинному пути. Поступите так же, как родители, о которых сказано в Евангелии от Марка в 10 главе. К Иисусу приносили детей, чтобы Он прикоснулся к ним. И как тогда, Бог и сегодня благословит их. И последнее, очень важное. Молитесь о своих детях. Если вы никогда не обращались за помощью к Богу, то начать вам нужно с молитвы покаяния. Молитесь не заученной молитвой, а простыми, искренними словами от сердца. Бог обязательно услышит вас, а затем просите у Бога защиты для своих детей. Господь верен, и Он укрепит и защитит вас от зла. Помните, не государство, но родители в ответе за своих детей. Да поможет вам в этом Бог.

Наше время в эфире подошло к концу. Вы слушали программу «Жизнь, как она есть», подготовленную в харьковской студии Трансмирового радио. Для вас сегодня работали Вячеслав

Шевелев и Лилия Погорелая. Ваши письма вы можете направлять по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. До следующей встречи, друзья, через неделю. Да хранит вас Бог!

0: по следам Иисуса.
1: В течение этого часа предлагаем вам послушать радиопередачу «Новая жизнь», подготовленную христианами из Австралии.
2: В эфире христианская радиопрограмма «Новая жизнь».

Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады, что сегодня пятница, и, как всегда, мы гости. Потому примите наше приветствие. Мир вам, мир дому вашему. Дорогие друзья, надеемся, прошлые наши программы заставили вас немного поразмышлять над собственной жизнью. Ну а теперь, как всегда, в начале нашей программы мы напоминаем, что мы выходим в эфир на канале 2000FM на волне 98,5 МГц каждую пятницу с 21 до 22 часов. Телефон в радиостудии 97-47-05-77. Как всегда, вы можете звонить нам в течение эфирного времени. И начнем мы нашу программу, конечно, песней.

0: Уважаемые наши радиослушатели, на свете так много религий, и почти в каждой именно человек пытается представить себе Бога и также пытается найти способ поклонения Ему. Но только Бог Библии открывает себя человеку и говорит, какое поклонение он может принять от человека. Мало того, он сам за тысячелетия и более предсказывал историю человечества. Отсюда понятно, что он и творит эту историю, и все происходит по его воле, и он никогда не оставлял человека. Он указал человеку два пути, дал сделать ему выбор. Уже это говорит о том, что он хочет, чтобы человек искал Бога и достиг того, что приготовлено Богом. Тема, о которой мы будем сейчас говорить, очень неоднозначна и, возможно, многим еще не очень известна. Дело в том, что Бог много раз вступал в завет с человечеством через определенных лиц и даже целый народ. Завет – это договор между двумя, в данном случае между Богом и человеком. И всегда эти заветы нарушала человеческая сторона. И вот Бог заключает последний, новый завет – в лице своего Сына Иисуса Христа, в котором оправдается каждый человек по вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Мы продолжаем жить с вами во времена этого завета, когда каждый рожденный после искупительной жертвы Иисуса Христа может войти с Ним в завет. Сегодня мы будем говорить о завершающем завете Бога с человеком.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы сегодня постараемся обратиться к Слову Божьему. Я хочу, чтобы мы раскрыли книгу Псалмов. Псалом 24, стих из 12. «Кто из человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Итак, я и назвал сегодняшнюю проповедь словами «Тайна Завета». Но прежде мы вспомним, что имеет в виду Бог, когда Он упоминает о Завете. Я думаю, что большинство из нас знает, что «завет» означает «соглашение». Или, говоря сегодняшним языком, договор между двумя сторонами или более сторон. Мы часто используем эти слова. У нас есть в обиходе понятие «договор», или в бизнесе есть такое понятие «контракт». И вот таким же образом завет содержит условия или обязательства, которые на себя берет каждая из сторон для того, чтобы выполнить это соглашение. И эти договоры имеют силу определенную, и после их заключения стороны могут быть наказаны, если не исполнятся соответствующие условия. Так вот, в христианстве слово «завет» является неотъемлемым христианской веры. И мы знаем, что Библия, которую мы с вами читаем, разделяется на Новый Завет и предшествующий ему Ветхий Завет. В Писании сказано, что Ветхий Завет является детоводителем ко Христу. Для чего был предназначен Ветхий Завет? Его цель была очень высока и значима, чтобы порабощенный грехом человек мог понять, как велик Бог, как свят Бог. Он мог любить Бога, к примеру, творить добрые дела, быть верным супругом. Вспомните 10 заповедей. Они дают картину того, что люди называют нравственным законом. Когда Бог дал человеку заповеди, Он повелел ему, чтобы человек абсолютно повиновался. И сказано было, что если человек нарушает хоть одну заповедь, он становится виновным в нарушении всего закона. И в этом сущность и природа Бога, Его святости, чистоты, высокий стандарт. Мы можем недоумевать сказать, зачем Богу было заключать завет, зная, что никто не мог его исполнить. Попросту говоря, это был единственный путь, которым Бог мог привести человека к признанию своей неспособности, несостоятельности, дать ему увидеть тщетность опоры на свои собственные силы, чтобы сделаться святым. Вот почему апостол Павел назвал Ветхий Завет особым термином «служение смерти». Другими словами, сущность заключалась в том, что все мы должны умереть для попыток утвердить свою собственную праведность и для мысли, что мы сами можем избавиться от греховных привычек. Итак, нравственный закон предназначен, чтобы человек мог увидеть свою виновность. Помните, написано: «Законом познается грех». И все это время мы подвержены действию смерти. То греховное начало слишком могущественно, и оковы тяжелы. И тогда человек начинает понимать, что он нуждается в чуде. И тогда он действительно начинает осознавать, что ему нужен помощник. И тогда единственное, что он может делать, это вопиять: «Аве, Отче». Друзья мои, удивительный Божий замысел, но он именно таков: привести нас к вот этому смертному состоянию. Кто является участником Нового Завета? Кто включен в этот договор? С кем заключил Бог свой завет? Вот я задаю вам этот вопрос не риторически, а напрямую, и убежден, что немногие готовы на него ответить. С кем Бог заключил Новый Завет? С человечеством, с боящимися Господа. На самом деле эти замечательные выкладки изначально неверны, потому что свой завет Бог заключил с Иисусом Христом. Этот завет был официальным соглашением между божественностью действительно и человечностью, между Отцом и Сыном. И сегодня мы верою становимся причастниками этого завета, когда мы приняли, уверовав в Иисуса Христа как Господа. Вера во Христа вводит нас в Божий клятвенный завет охранять нас так же верно, как Он охранял своего Сына. Был ли Бог верен своей части завета с Ним? Действительно, мы видим, что руководил ли Дух Божий Иисусом Христом, как обещал? Да, это было так. Наделил ли Дух силою Иисуса Христа, Сына Божьего, даруя Ему и ободрение, и утешение? Провел ли Он Его через все искушения и испытания и страдания? Привел ли Он Его в славу с победой? Да, абсолютно. Так вот, друзья, и Бог, который исполнил свои заветные обещания в отношении Сына, клятвенно обещал сделать то же самое и для нас. Я прочту Иоанна 17 главу. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едины, Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Это удивительная констатация факта. Не возлюбишь их, а утверждение: «Да познает мир, что Ты возлюбил их». Это слова Иисуса Христа о нас: «Как Ты возлюбил Меня». Так вот, Христос включил нас в этот завет, и теперь Он как бы заявляет, что в Его лице, в человечности Христа, мы представляем как бы одно целое, как бы единое: «Я в них, и они во Мне». Мы составляем одно в Иисусе Христе, единый завет с Богом. Я думаю, что эта мысль вам немножко становится понятной и важной. Для нас она особенно важна, это основание, потому что верой мы входим в тот завет, который есть у Сына Божьего. Друзья мои, Бог хочет удалить от нас всякое сомнение, которое может быть у нас в отношении Его способности охранять нас. Он как бы говорит: «Я дал вам такую сильную клятву, что у вас нет другого выбора, как только веровать Меня и доверять Мне». Мы знаем, что мы должны оставаться во Христе, зависеть от Него, доверять Ему. Помните эти замечательные слова: «Могущему соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Это послание Иуды, 24 стих. Так вот, я думаю, что не всегда мы имеем понимание Нового Завета. Но для нас оно так важно, потому что времена тяжкие, и еще более тяжкие времена придут. И сатана будет изливать, как говорит нам Слово Божие, на землю свою ярость великую, потому что он знает, что его время коротко. Поэтому Божий народ как никогда сегодня должен быть уверен в незыблемости завета, непоколебимости этого договора. В сегодняшние дни, друзья мои, церковь испытывает острейшую нужду в том, чтобы иметь ясное представление о завете с Богом. Мы нуждаемся в этом, потому что наше поколение живет во время особых демонических обольщений. Господь сам предупреждал, что настанут времена, такие дни, когда сатана будет испытывать людей, точнее, будет прельщать, будет разрушать, и, как написано, даже избранных Божьим. И сегодня мы видим, как эти предсказания исполняются. Поток искушений на человеческий род неудержим. И я должен вам сказать, что тех искушений, которые мы имеем в этом поколении, не было раньше в других поколениях. Это можно видеть из разных источников, в том числе и с экранов телевизоров, да и, в общем-то, с других информационных систем. Мы живем в особое тяжелое время. Я бы уже сказал, из нас, обобщая всех нас вместе, вынуждены бороться за то, или лишь только за то, чтобы хотя бы душу свою спасти. Но мое слово направлено к определенным людям. Если вы все еще испытываете скорбь, то есть скорбь вас не перестала быть по причине, может быть, каких-то рабских зависимостей от укоренившейся похоти. Если вы взываете к Господу, чтобы Он освободил вас, вывел из этих уловок сатаны. Если вы чувствуете себя беспомощным, слабым, подавленным, потому что нет сил. Но кто-то скажет: нет, во мне такого нет, у меня совсем другие ощущения. Я вообще не подвержен Ветхому Завету, а живу по-новому. Я хочу предложить вам тест. Вы идете в молитвенную комнату и начинаете говорить: «Господи, Отец Небесный, я обещаю больше никогда этого не делать». Ну, может быть, у кого-то по-другому: «Господи, где же ты был, когда я нуждался в тебе? Почему ты не дал мне силы противостоять этому? Почему ты не поддержал меня?» У кого-то, может быть, так было. Потому что порой наш вопль исходит непосредственно от нашей плоти. А наша плоть испытывает печаль о себе, потому что никак не может доказать и достичь. И она просит еще дать ей одну возможность, умоляя Бога: «Останься со мной, я еще раз попробую. Испытай меня еще раз». Вы знаете, может быть, это необычно звучит, но это является нашей большой проблемой. Мы порой думаем, что действительно Дух Святой, Он просто усилитель, который усиливает особенности плоти и придает этой человеческой плоти какие-то возможности. Мы надеемся, что Он усилит наш характер, что мы в следующий раз устоим в искушении. Мы взываем, даже говоря: «Господи, сделай меня сильным». Но Бог знает, что сделать нашу плоть сильнее – это сделать ее еще более сильной к способности хвалиться. Я хочу спросить у многих: наслаждаемся ли мы действительно постоянной свободой, или все-таки по-прежнему случается, возвращаемся к греху? И не замечали ли, что во время очередного покаяния, когда было огромное количество слез, еще более громкие вопли и глубокое отчаяние, все равно признаков избавления от рабства было не видно? Дело в том, что если Ветхий Завет совершил свою работу в нас, мы бы уже были мертвыми. Вы знаете, о чем я говорю? Это когда у человека уже не остается доверия к собственной плоти. Истина в том, что большинство наших слез, мольбы и усилий исходят от нашего постоянного ожидания, что наша человеческая природа все равно способна что-то доброе принести, чтобы Господу предложить. Для многих нужны годы, чтобы понять, этого никогда не случится. Но вот что делает Бог. Он приводит нас к полной капитуляции. Я знаю, что для многих настал такой этап в жизни, когда наступает полная капитуляция, когда мы уже ничего не можем сделать и уже готовы полностью отдать всю свою борьбу в Божьи руки. Как совершает Бог в человеке эти дела? Он дает увидеть связанному крайнюю свою греховность и приводит его к такой ситуации, когда человек осознает: «Я не в силах больше бороться, Господи, я сознаю, что мое единственное избавление – это Твоя сила. Я верою прихожу к Тебе. Яви мне благословение Нового Завета. Я нуждаюсь начать все сначала. Так вот, одним из первых шагов к пониманию Нового Завета является то, что мы должны признать одну очень важную вещь. Сегодня не модно об этом говорить, но это основание, это одна из граней тайны Завета, что мы сами не в силах избавиться от власти греха, что просто никому из нас практически невозможно освободиться от господства греха, потому что это может быть совершено только благодаря силе Божией. Однако есть большая проблема, точнее, можно сказать, двойная проблема. Прежде чем Бог сможет избавить нас от запинающих грехов, а многие сегодня находятся в этих трудных обстоятельствах, и грехи самые различные, может быть, для каждого они свои, но человек знает, Бог совершает две важные вещи в каждом из нас. Во-первых, Бог должен, можно сказать таким словом даже, заставить связанного грехом человека быть свободным. Вы знаете, что по своей природе человек не хочет быть избавленным от собственного греха. Он просто не желает этого. Поэтому удивительно, что Бог в своем замысле осуществляет некоторый план, который позволяет человеку увидеть его чрезвычайную греховность и увидеть чрезвычайную разрушительную силу его греха. Человек как бы становится больным от греха, осознавая, насколько крайне грешным и опустошительным является это в его жизни, и он начинает жаждать освобождения. Бог допускает в жизни людей такие ситуации, когда они заходят в тупик, где они видят, что грех начинает разрушать их, беспомощных, несчастных, опустошенных, запутавшихся, обремененных виной и полностью обманутых. Вспомните книгу пророка Осии. Там очень ясно говорилось о том, как Бог избрал такой путь. Он сказал: «Я приведу тебя в пустыню, и там буду говорить к твоему сердцу». Итак, первое, о чем я сказал, Бог желает заставить человека, связанного грехом, захотеть быть свободным. Во-вторых, Богу нужно дать связанным грехом человеку увидеть тщетность собственных его усилий освободиться. Вы знаете, это даже более трудное для нас. Если многие из нас приходят к осознанию грехов еще до принятия Христа или под воздействием благой вести, то второе действие, оно очень трудно для человека – увидеть тщетность собственных усилий. Человек долгие годы, даже являясь христианином, продолжает быть убежденным, что он может порвать сам все оковы. И по этому поводу сказано немало предложений в проповедях и в книгах, что если ты будешь достаточно усердно бороться, ты будешь делать те или иные вещи, или выработаешь правильный подход, метод, ты сможешь освободиться от цепкой хватки сатаны. Я думаю, что у меня есть добрая весть. Нам нужно познать откровение Нового Завета, которое даст нам свободу. Потому что наш Господь сделал для нас возможным не только прощение греха. Мы часто так думаем, что этим ограничен Новый Завет. Только лишь прощение греха и снятие вины. Как вы можете узнать, совершена ли у вас вот эта работа ветхозаветного закона? И готовы ли вы войти в Новый Завет действительно? Простые вопросы. Какова ваша реакция, когда вы падаете? Или когда вы подскользнулись? Или когда вы снова и снова возвращаете свои старые греховные привычки или похоти? Что происходит с вами? Ну, согласно Нового Завета, мы можем иметь свободу от всякого рабства и господства греха в нашей жизни. И эти чудесные вещи будут доступны для нас через откровение, через обетование Нового Завета. Существует истинное понимание Завета, и нам нужно познать эту тайну Завета, которая является единственной истиной, и только она может нас освободить. И только она может высвободить Божью силу для того, чтобы стать побеждающим человеком в последние дни.

0: Уважаемые наши радиослушатели, в прошлой программе мы передавали обращение пастора церкви Александра Минченко о проведении объединенного молитвенного служения о мире и Божьей защите над невинно страдающими, а также чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. Некоторые наши радиослушатели, вероятно, не совсем правильно поняли это обращение. Уважаемые наши радиослушатели, это не траурное и не похоронное служение. Мы просим вас еще раз внимательно послушать это обращение. А также просьба ко всем радиослушателям. За всей информацией звонить только по указанному телефону. Благодарим за понимание.
1: Дорогие соотечественники, друзья! Трагедия, произошедшая с самолетом малазийских авиалиний, унесшей жизни 37 наших граждан, особой болью отозвалась в наших сердцах. Мы скорбим обо всех невинно пострадавших. В нашей церкви есть люди разных национальностей – русские, украинцы, поляки, евреи, и мы все как одна семья. Для нас, верующих, неважна национальность, так как Бог создал все человечество из одной крови, и все мы, как Божье творение, братья друг другу. Но мир погрязает во зле и ненависти. Как и предсказано Иисусом Христом, брат восстанет на брата, дети на родителей и родители на детей. Кто же возбуждает эту вражду? Тот, кто от начала воспротивился Богу и обольстил людей. Имя ему – дьявол и сатана. Бог дал нам сильное оружие, друзья, не физическое, а духовное. Это молитва и вера в Его Слово. Господь Иисус Христос сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Или в другом месте Он говорит: «И во Мне вы будете иметь мир». Настало время противостоять всему злу, объединив наши сердца в молитве к Богу о мире на нашей многострадальной земле, о приходе Его Царства на землю, как и все мы молимся: «Отче наш, сущий на небесах, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы допускаем также и то, что Бог стучит в наши сердца через те трагедии, которые происходят в этом мире, по всей земле, чтобы люди обратились к Нему за помощью. Библия описывает много примеров, когда Бог миловал даже языческие народы, когда они каялись и взывали о милости. На нашей земле Австралии нет войны, но чья-то ненависть достигла и наших граждан. Любой из нас завтра может также оказаться на их месте, потому что зло не знает ни границ, ни национальностей, оно не щадит ни стариков, ни женщин, ни детей. Конечно, мы понимаем, что особенно сейчас у многих возникает вопрос, почему Бог допускает гибель невинных душ, тем более детей и даже верующих в Него. Мы дадим слово самому Богу из Его святых писаний, и вы узнаете, что и сам Бог скорбит о погибающих невинно. Дорогие, мы приглашаем всех, кому дорог мир, кому дорога покинутая Родина, Украина ли, Россия, Израиль или любая другая страна, объединенное служение, независимо от деноминации, приглашает всех христиан города Сиднея объединиться в молитве о мире и Божьей защите, а также почтить память невинно погибших. Объединенное служение молитвы о мире состоится 3 августа в 10 часов утра в помещении Славянской Церкви Христиан Евангельской Веры по адресу 5 Matthew Road, Литкам. Также вы можете получить информацию по телефону 97 02 27 29, говорил пастор Александр Минченко.

0: Уважаемые наши радиослушатели, и мы продолжаем тему «Когда это будет?». В прошлых двух программах мы говорили о политической и экономической системе нового мирового порядка, который должен прийти на Землю. Сегодня мы поговорим о третьей составляющей этот мировой порядок, о единой мировой религии. Мы немного посмотрим на историю возникновения идеи о мировом порядке, а также на то, какую роль в этом сыграла одна из самых многочисленных ветвей христианства – католическая религия и ее роль в этом образовании.
1: Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Библия предсказывает, что в последнее время на Земле будет единая политическая, религиозная и экономическая система. Сегодня мы будем рассматривать тему всемирной религии. Нам нужно определить, какую позицию занимает влиятельная организация под названием Римско-католическая церковь. Высказывания последних нескольких понтификов дают нам четкое понимание того, какую роль в установлении предсказанного мирового правительства играет католичество. Папы римские представляют 1 миллиард человек, которые причисляют себя к католической церкви. Некоторые считают, что голос понтифика, кроме всего прочего, отражает еще и мнение протестантов, которых на сегодняшний день 1 миллиард 100 миллионов человек. Если сложить протестантов и католиков, то получится 1/3 населения всей Земли. Мы должны разобраться в том, что именно отстаивает и продвигает католическая церковь. Давайте рассмотрим высказывания последних 5 понтификов и разберемся с их отношением к мировому правительству. Папа Пий XII возглавлял церковь во время Второй мировой войны и во время образования Организации Объединенных Наций. Следующая цитата взята из публикации «Главные речи современности», запятая 15 декабря 1959 года. В этой статье, посвященной мировому федерализму или всемирному правительству, Пий призывает работать над достижением мира на 3 уровнях. Во-первых, он подчеркивает необходимость наднационального мирового порядка. Наднациональный — это тот порядок, который превосходит национальные границы. Во-вторых, он одобряет образование ООН и призывает к активным усилиям по ее упрочнению. В-третьих, он рекомендует тесное сотрудничество с любой организацией, которая выступает за дружественное отношение между государствами. Во время чтения этой статьи сразу становится ясно, что Пий был сторонником интернационализма. Если общественный деятель или духовный лидер ведет себя как сторонник глобализма, значит, он поддерживает образование мирового правительства. Пий страстно желал образования мировой политической организации, которая будет предана принципам федерализма. Вот слова самого Пия XII. «Прежде всего, католики должны понять, что им необходимо преодолеть все остатки националистической недалекости». Обратите внимание на фразу «националистическая недалекость». Она несет отрицательную нагрузку, не так ли? Она подразумевает узость взглядов, фанатизм и предрассудки. Дальше он сказал, «Католики обязаны настаивать на ратификации Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него». Спрашивается, что это за конвенция о геноциде? Нам известно, что геноцид — это причинение физического или умственного вреда какому-то меньшинству — расовому, религиозному или сексуальному. Спрашивается, почему Папа Римский Пий XII настаивал на том, чтобы все католики поддерживали Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться с понятием «геноцид». Большинство из нас считает, что геноцид — это попытка уничтожить представителей определенной религии, расы или сексуальной ориентации. Мы все согласны с тем, что никто не должен убивать других людей. Но тут есть один подвох. Британская энциклопедия дает этому термину интересное определение, которое и используется в конвенции. Геноцид — это когда членам меньшинства причиняются серьезные телесные повреждения или умственное расстройство. Интересно, а как причиняется умственное расстройство? Может быть, выступлениями в устной или письменной формах? Позвольте привести вам современный пример. Все мы знаем о защите прав гомосексуалистов. В 2009 году американское правительство приняло закон о преступлении на почве ненависти. Этот закон встал на сторону гомосексуалистов. Теперь, если вы против них что-то скажете, вас могут обвинить в геноциде, потому что вы причинили им умственное расстройство. Если вам кажется, что я преувеличиваю, тогда посмотрите на Канаду, где за высказывание против гомосексуализма можно на 5 лет угодить за решетку. В наше время человека могут обвинить в преступлении на почве ненависти, при всем том, что он никому не сделал больно. Достаточно всего лишь сказать что-то не то. Не так давно в Европе арестовали и посадили в тюрьму одного проповедника, который в своей проповеди высказался против гомосексуализма. В американском законе о преступлении на почве ненависти исключением считается только тот случай, когда человек возражает против гомосексуализма по религиозным причинам. Однако в действительности это исключение распространяется на единичные случаи. Так что конвенция о геноциде — это не что иное, как попытка установить контроль над тем, что вы думаете, что вы говорите и во что вы верите. А что же делать со свободой слова? Ее придется урезать во имя всеобщего блага. Давайте посмотрим, как мир уже сегодня борется с религиозной исключительностью. 28 июня 2000 года газета «Washington Times» рассказала о том, как Франция борется с прозелитизмом. Если вы старались обратить кого-то в свою веру и оказали на него чрезмерное давление, власти могут посадить вас в тюрьму аж до 2 лет. Спрашивается, а как понять чрезмерное давление? Можно ли, например, один раз пригласить человека в церковь? А что будет, если вы пригласите его 2 или 3 раза? Сторонник таких мер сказал мне однажды, вполне допустимо один раз пригласить человека в церковь. Если же он отказался пойти, а ты приглашаешь его во 2-й раз, то это уже чрезмерное давление. Итак, во Франции за преступление оказания чрезмерного давления в попытках обратить кого-то в свою веру можно на 2 года сесть в тюрьму. Подобные антипрозелитские законы уже давно действуют в большинстве мусульманских стран. Давайте вернемся к высказываниям понтификов о мировом правительстве. Мы уже познакомились с позицией Пия XII, которого в 1958 году сменил папа Иоанн XXIII. Папа Иоанн XXIII пользовался всеобщим уважением. 2 июля 1963 года на страницах журнала «Лук» было опубликовано его окружное послание ко всем католикам. В этом официальном послании, которое называлось «Мир на земле», понтифик призывал ООН к более эффективной деятельности, указывал на необходимость установления всемирного правительства и приводил доводы в пользу существования Бога. Позвольте прочитать вам цитату из журнала «Лук». «Послание «Мир на земле» называет мировое правительство органом государственной власти, но наделяет его всемирной политической властью и полномочиями делать все необходимое для общего блага». Понтифик утверждал, что подобная форма правления является необходимой, потому что все страны стали взаимозависимыми. С 1958 по 1963 год Папа Иоанн 23 громко призвал нас к единому мировому правительству. Позвольте напомнить, что я сейчас привожу доказательства того, что все понтифики современности активно выступали за создание всемирного правительства, которое будет представлять собой союз политики и религии. Независимо от того, что вы думаете на этот счет, я хочу, чтобы вы просто знали, какую позицию занимает эта влиятельная организация — Римско-католическая церковь. В 1961 году папа Иоанн XXIII поручил Агастино Казароли построение дружеских отношений с коммунистическим миром. При виде массивной красной волны, которая накрывала собой весь мир, папа Иоанн XXIII стоял на раздорожье. Стоит ли церкви выступать против наступления коммунизма, или это бессмысленно? А может быть, с коммунизмом нужно образовать альянс? Церковь более тяготела к социалистическому типу экономики, чем к системе свободного предпринимательства. Свою политику церковь называла социальной справедливостью и считала, что в некоторых случаях перераспределение богатства допустимо, что по сути является синонимом социализма. Похоже, что он в этом преуспел. Вы удивитесь, когда узнаете, на какой стадии образования находится этот союз. Перейдем к следующему понтифику, папе Павлу VI. Его послание называлось «Развитие человечества». Оно было опубликовано 26 марта 1967 года. Вот что он сказал. «Разве еще остался такой человек, который не видит необходимости и важности постепенного утверждения всемирной силы, которая сможет эффективно действовать как в юридическом, так и в политическом измерениях? Делегаты международных организаций, государственные чиновники, представители средств массовой информации, учителя и педагоги, все вы должны понять, что каждый из нас играет свою роль в создании нового мирового порядка». Это слова папы Павла VI, который оставил пост понтифика в 1978 году. Папа Павел VI умер в 1978 году. После его смерти я внимательно следил за процессом избрания нового папы. Мне хотелось знать, или это будет человек, который очистит церковь от коррупции и вернет ее к духовному призванию, или же это будет человек, поддерживающий коммунистическую идею. Кардиналы провели совещание и выбрали нового папу римского. Им стал папа Иоанн Павел I, но он скончался через 33 дня после своего избрания. Его смерть была овеяна тайной. Ему было всего лишь 65 лет. Он был в добром здравии, и у него никогда не было жалоб на сердце. По официальному ватиканскому сообщению, внезапная смерть папы наступила от инфаркта миокарда. Я не знал, как относиться к этому сообщению. Похоже, что папа Иоанн Павел I был тем понтификом, который намеревался очистить церковь от коррупции. Однако он столкнулся с сопротивлением со стороны тех, кто не хотел потерять контроль над церковью и не собирался мириться с его курсом на очищение церкви. Как-то я путешествовал городом Чикаго и настроился на волну радио WBBM. Там как раз транслировали интервью с Малахией Мартином, который недавно написал книгу «Последний совет кардиналов». Меня это название заинтриговало, потому что я знал, что понтифик избирается именно на совете кардиналов. Я продолжал слушать это интервью и выяснил, что Малахия Мартин был иезуитским священником. Как я позже узнал, он оставался католическим священником до дня своей смерти. Он был своим человеком в высших кругах католичества. По его словам, некоторые в церковных верхах считали, что следующий понтифик должен быть коммунистом. Однако Мартин был уверен, что если следующий понтифик будет коммунистом и коммунизм завоюет церковь, тогда он получит контроль над всем миром. В конечном итоге уничтожит церковь. Наступила пора избирать нового папу. высокопоставленные духовные лица снова собрались в Риме, в Сикстинской капелле. Из печной трубы над Сикстинской капеллой взвился белый дым и оповестил всех об избрании нового папы римского, Кароля Войтылы из Польши. И все спросили, а кто это? Со временем он принял имя Иоанн Павел II, один из самых знаменитых и любимых понтификов современности. Он был одним из самых молодых понтификов в истории и первым римским папой неитальянского происхождения, избранным за последние 455 лет. Это было революционное избрание, потому что традиционно понтифики имели итальянские корни. И не случайно, ведь они представляют римско-католическую церковь. Однако он стал первым понтификом неитальянского происхождения, избранным за последние 455 лет. Как вы думаете, чем занимался Войтыла в то время, как на совещании кардиналов происходил утомительный процесс подсчета голосов? Он читал «Обозрение мирового марксизма», официальное коммунистическое издание. Потрясающе, правда? Он читал «Обозрение мирового марксизма». Но вот что самое важное. За всю историю римско-католической церкви он был первым папой, выходцем из коммунистической страны, из Польши. Во время первого года своего правления он выступил с обращением перед Организацией Объединенных Наций. В своем обращении он призвал к массивному перераспределению богатства, что по сути было чисто коммунистическим призывом. Со стороны казалось, что если сам Папа Римский и не был коммунистом, он готов был с ними сотрудничать. Получается, что перед миром поставили социалистические цели. В 1979 году папа Иоанн Павел II назначил Агастино Казароли министром иностранных дел Ватикана. Человеку, который специализировался на построении альянса между коммунизмом и католицизмом, было доверено управление внешней политикой Римско-католической церкви. Интересное назначение. Это произошло в 1979 году. А в то время в Советском Союзе появился новый, молодой и энергичный лидер по имени Михаил Горбачев. В начале 80-х он уверенно шел к власти и становился все более и более влиятельным. А уже в 1985 году его избрали главой КПСС и Советского Союза. На нем было сосредоточено внимание всего мира. Он говорил о свободе для всех людей. Изучая тему всемирной религии, мы не можем обойти стороной секретную встречу Михаила Горбачева и Папы Римского Иоанна Павла II, на которой они планировали снесение Берлинской стены и рождение нового мирового порядка. Я обещаю поделиться с вами только лишь документированными фактами. Папа Иоанн Павел II и Михаил Горбачев встречались и составляли план, который осуществился 9 ноября 1989 года. В период с 1985 по 1989 год в Советском Союзе и по всему миру происходило множество перемен. Михаил Горбачев не уставал говорить о свободе слова и свободе вероисповедания. Никто тогда не знал, можно ему верить или нет. Одно было очевидно. Он был совершенно нестандартным советским лидером. Не забывайте, что все это время Агастино Казароли за кулисами занимался порученной ему работой. Будучи министром иностранных дел Ватикана, он по-прежнему налаживал дружеские отношения с коммунистическим миром. В 1989 году в Польше была узаконена политическая партия «Солидарность», которой позволили участвовать в выборах. Его возглавил Лех Валенса. Он был активистом, защитником прав человека и преданным католиком. «Солидарность» одержала на выборах уверенную победу. Имейте в виду, что раньше все реформы в странах соцблока подавлялись танками. Вспомните Венгрию 1956 года или Чехословакию 1968 года. всякое антисоветское движение останавливалось танками. Когда разнеслась весть о том, что «Солидарность» победила на выборах в Польше, весь мир затаил дыхание и начал ждать танков. Однако танки не приехали. СССР не вторгся в Польшу, в результате чего революционная волна быстро накрыла и другие страны социалистического блока.

В результате бархатной революции 9 ноября 1989 года была разрушена Берлинская стена. Создавалось такое впечатление, что он был причастен ко всему, что происходило. А через 20 дней после падения стены между Михаилом Горбачевым, Джорджем Бушем-старшим и папой Иоанном Павлом II состоялась серия встреч, после которых они объявили о рождении нового мирового порядка. А знаете, кто представил Горбачева папе Римскому? Кому выпала честь познакомить Горбачева и папу? Вы, наверное, догадались. Агостино Казароли. В 1961 году ему было поручено наладить отношения между католичеством и коммунизмом. А теперь он стоит и с гордостью представляет папу Иоанна Павла II Михаилу Горбачеву. Дело сделано. На первой полосе выпуска газеты USA Today за 30 ноября 1989 года была помещена фотография папы Иоанна Павла II и Михаила Горбачева. Впервые за всю историю лидер коммунистического мира прибыл в Ватикан для встречи с понтификом. Между католичеством и коммунизмом образовался альянс, целью которого стало построение нового мирового порядка. Всемирная интеграция, мировое правительство, мировая торговля, Всемирный банк, Международный суд. Именно из этих кусочков складывается система мирового правительства. Прямо у нас на глазах. 2 января 2004 года пресса Ватикана опубликовала следующую информацию, которая впоследствии была передана через канал CNN. В своем новогоднем обращении папа Иоанн Павел II призвал к миру на Ближнем Востоке и в Африке и к созданию нового мирового порядка, основанного на уважении к человеческому достоинству и на равенстве наций. В этом году мысли Иоанна Павла заняты непрекращающимися конфликтами в разных частях мира. Он подчеркнул, что для достижения мира понадобится новое уважение к международному закону и создание нового международного порядка, основанного на целях Организации Объединенных Наций. Обратите внимание, что все всегда вращается вокруг ООН, потому что понтифики всегда поддерживали ООН и с самого начала выступали за ее образование. Несколько лет назад папа Иоанн Павел II скончался, а его место занял папа Бенедикт XVI. Как и его предшественники, он тоже выступал за новый мировой порядок. В 2009 году он издал свое послание, в котором рассказал миру о том, что, по его мнению, является самым главным. Его окружное послание называлось «Милосердие в истине». Вот что там написано. «В то время как мы наблюдаем неослабевающий рост глобального взаимодействия, мы остро ощущаем необходимость в реформации Организации Объединенных Наций. Как видите, папа Бенедикт XVI любит ООН, но хочет ее преобразовать». Вот что он сказал дальше. «Реформация также необходима международным финансовым учреждениям, чтобы у концепции семьи наций появились коренные зубы». Зачем нужны зубы? Зубы нужны для давления, чтобы она была в силах оказывать на мир необходимое давление и навязывать ему свою волю. В его понимании роль ООН заключается в том, чтобы управлять всемирной экономикой и вывести ее из состояния кризиса, быть катализатором полного разоружения и обеспечить человечество пищей, безопасностью и миром. Далее в своем обращении папа Бенедикт сказал следующее. «Для того, чтобы гарантировать охрану окружающей среды и регулировать миграцию, для всего этого мы срочно нуждаемся в истинной мировой политической власти. Давайте постараемся все это переварить». По его словам, мировое правительство необходимо по нескольким причинам. Первое — это управление глобальной экономикой. Папа Бенедикт XVI говорит о необходимости преобразования ООН. Роль ООН заключается в том, чтобы управлять всемирной экономикой и вывести ее из состояния кризиса,
Вторая — полное разоружение.

0: Этим же настаивает ООН, которая считает, что для уничтожения войны нужно уничтожить оружие. По их словам, только ООН должна иметь армию. И тут возникает вопрос, а что произойдет, если все страны разоружатся, и оружие будет только ООН? Что будет, если во главе мирового правительства и всемирной армии окажется второй Гитлер? Если все остались без оружия, то никто не сможет противостоять его режиму. Итак, разоружение, безопасность, пища, защита окружающей среды. Вы, наверное, заметили, как много конференций в последнее время посвящены теме охраны окружающей среды. Еще одной задачей мирового правительства, по словам понтифика, является решение проблемы иммиграции. Он считает, что с этой огромной проблемой может справиться только Организация Объединенных Наций. Он говорит, что мы срочно нуждаемся в истинной мировой политической власти. Другими словами, мы нуждаемся во всемирном правительстве. Пьер Бойлан, епископ французского города Верден, выразил позицию католической церкви в самой ясной и искренней форме. Посему мы должны подчеркнуть, что на международный орган возложена огромная моральная ответственность предотвратить войну. Весь мир должен понять, что для того, чтобы ООН стала эффективной, каждая нация должна отказаться от своего суверенитета в пользу универсальной власти. Как вам такое предложение? Все нации, откажитесь от своего суверенитета. У нас теперь одно правительство для всех. Отказ от суверенитета является обязательным. В противном случае войны не избежать. А вот выдержка из выпуска журнала «Time» за 11 декабря 1989 года. На прошлой неделе в Ватикане встретились наместник бывшей империи зла и наместник Христа. То, что Горбачев сказал о религии, Ленин и все его последователи расценили бы как идеологическую ересь. На следующем занятии мы также рассмотрим, к чему в конце концов приведет союз религии и социализма.
1: Вы слышали программу
2: «Кажи нам, когда это будет?»
1: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы благодарим всех, кто был с нами, и напоминаем также, что вы можете получить любую понравившуюся вам программу на CD-диске. Для этого вы можете позвонить нам по телефону, который мы указываем в начале нашей программы. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь! Всего вам доброго! До свидания!
3: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
4: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
3: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются, и этот час начнет передача «Открывая Писание». Это ежедневная программа, которую ведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Воскресная школа» по радио, урок «Воскресной школы для детей», и в конце часа программы «Ободрись» и «Все мое предельное Господу».
5: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Бог и зло. Мы говорим об этой теме, потому что люди часто обвиняют Бога во всем, что происходит в этом мире. А что происходит в этом мире? Мало того, что в Писании сказано, что весь мир лежит во зле, так действительно все вокруг одно зло. Есть, конечно, дела и добрые, но они в меньшинстве, в основном зло. Часто люди, видя это, не понимая, кого обвинить еще, обвиняют в этом Бога. Так вот, нам сегодня предстоит разобраться,
6: в этой теме Бог и зло. Какую роль играет зло у Бога? И связан ли Бог со злом? Для начала я предлагаю прочитать книгу пророка Амоса, 3 глава, стих 6. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? С этого первого стиха, который мы начинаем изучение этой темы, мы видим то, что говорится о попущении. Попустил или допустил. Бывает ли в городе бедствие, которое не допустил бы Господь? Бывает ли? Ответ очевиден, что нет. Бедствие. А что такое бедствие? Это зло. Допускается Богом. Бедствие просто так, само по себе, не случается. Но понятно же, что Бог и зло понятия диаметрально противоположны. В Боге нет зла. Почему? Потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое письмо Иоанна, 1 глава, стих 5. В Боге нет никакой тьмы, свет. В свете нет зла. У Бога нет зла. Зло не от Бога. Ведь первое самое зло пошло от нашего главного врага, которого зовут дьявол. Он является источником зла на земле. Что он сделал? Он решил восстать против Бога, будучи одним из главных сотворенных духовных существ, ангелов. Мы об этом можем прочитать в книге пророка Исаии, 14 глава, 12 стих. «Как упал ты с небес, утренняя звезда, сын зари, низвергли на землю тебя, того, кто попирал народы». И далее. «А ты говорил сердце, на небеса поднимусь, вознесу свой престол выше божьих звезд, восяду на горе собрань, на краю севера, поднимусь на облачную высоту, подоблюсь Всевышнему. Но ты низвержен в мир мертвых, глубины бездны». Здесь описывается самое первое зло, которое было совершено во Вселенной. Восстание дьявола и других с ним ангелов против Бога. С тех пор зло стало существовать. Когда зло пришло на землю? Не теоретически, а практически. В тот момент, когда первые люди, Адам и Ева, совершили свое восстание против Бога в Эдеме. Послушали дьявола, да? Что он сказал? Съешьте плод и будьте как боги, знающие добро и зло. Послушали дьявола, который втянул в свою игру. Тоже совершили злое дело, восстав против Бога, совершив преступление. И если до этого события во Вселенной уже было зло, олицетворяющее дьявола, то на людей распространилось зло именно в момент грехопадения. И с тех самых пор, с далеких-далеких времен, вся история человечества, она окутана злом. Что делали люди? Ну, например, до потопа что люди делали? Бытие 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». До потопа сердце людей, помышления людей были зло во всякое время. До потопа. А что было после? Да и после-то ничего не изменилось. Иеремия 17 глава 9 стих. «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Кто в силах понять его? Ничего не изменилось. Было помышление зло и после потопа то же самое. Лукаво, зло сердце человека. А при чем здесь Бог? Это не Бог виноват в этом. Виноват тот самый первородный грех, который совершил Адам. И каждый несет эту вину, человек на себе. Бог и зло, мы говорим об этом сегодня. Бог никогда не творит зло. Почему же оно происходит в мире? Мы начали с того, что прочитали книгу про Камуса, 3 глава, 6 стих. Давайте прочитаем еще раз. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бесы, которого не Господь попустил бы?» Отчетливо понятно, что зло в мире есть, притом очень много. Какое-то даже есть вопиющее зло. Что, Бог не видит этого? Видит. Бог не знает об этом? Знает. Но что он делает? Он допускает. Видите, которое Господь не попустил бы или не допустил бы. Он допускает злу случаться. Например, посмотрим Деяния апостолов, 7 глава, 42 стих. Или лучше 41-го. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом своих рук. Бог же отвратился и оставил служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне закладни жертвы продолжения 40 лет в пустыне?» Бог же, еще раз, отвратился и оставил их служить воинству небесному. Что сделал Бог? Он допустил этому случиться. Много-много есть примеров, когда мы не понимаем, почему так происходит. Почему происходят такие страшные события в мире? Причина всему этому – это грех, который царствует в мире. Это зло, родоначальник которого дьявол, которое распространено в мире. В этом главная причина всего этого. Бог же, в свою очередь, разрешает чему-то случиться. Я прошу заметить, что если Бог бы разрешил абсолютное зло, мир давно бы уже погиб, безусловно. Люди бы просто поубивали друг друга. Но Бог не разрешает абсолютное зло. Он разрешает какое-то определенное. Допускает этому случиться. Самый такой явный пример – это, конечно же, Иов. Первая глава, 6 стиха, мы видим там, что «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Дальше диалог Бога с сатаной. И далее, что? Сатана просит Бога, чтобы Бог сделал что-то Иову. 11 стих. Но простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей. Мы видим здесь, что дьявол спрашивает у Бога, а можно ли сделать зло Иову? И что? Бог ему разрешил. Бог разрешил ему сделать зло. В данном случае, чтобы показать веру Иова. Его несокрушимую веру при любых обстоятельствах. Показать нам, кто читает Библию, как пример для нашей жизни. И в этом раскрывается вся суть. Почему Бог позволяет злу случаться? Почему разрешает сатане то или иное? Зачем и почему случается то или иное? Мы можем узнать позже. Мы можем узнать сейчас. А можем не узнать никогда. Мы никогда не узнаем, почему что-то случилось определенным образом. Все это есть в нашей жизни. Ведь мы видим, сколько зла происходит. Но при этом мы точно знаем из Библии, что за всем злом стоит дьявол. Мы видим, что Бог допускает чему-то случиться. И мы, как уже сказали, можем и не понять, почему так случилось. Но неопровержим тот факт, что Бог делает все для определенных целей. Бог и зло. Мы говорили об этом сегодня. Эта тема довольно-таки сложная, но ее необходимо понимать для того, чтобы уметь отвечать на вопрос. Если в мире столько зла, то где же Бог? Ответ очень прост. Если Бог бы не управлял этим миром, этот мир просто бы давно уже погиб. Потому что зло, оно не созидает, оно разрушает. А вот Бог созидает, Бог спасает. Бог не позволяет злу распространиться настолько, что потом будет очень плохо всем. Нет, все держится в определенных рамках. И все, что делается, понимаем мы, не понимаем ли, все это находится во власти Бога. Во власти Бога, которая может быть нам непонятна. А может быть понятна, но величие Бога стоит над всеми обстоятельствами и нашим пониманием. Бог и зло, в Боге нет зла. И вы, как народ Божий, тоже не имеете в себе зла и не делайте зло, а делайте добро, потому что в Иисусе Христе мы стали чадами света. Благослови вас Бог понимать этот вопрос. Благослови вас Бог избегать зла и жить для славы Господа. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Приглашаем вас послушать передачу «Воскресная школа» по радио. После нее слушайте две краткие программы «Ободрись», поэтическая страничка, а также «Все мое предельное Господу». Программа основана на книге Освальда Чемберса

0: Ребята, всем привет!
1: Всем привет!
0: Как же хорошо, что наконец наступили летние каникулы! Руслан, а тебя радуют каникулы?
1: Какие летние каникулы, Гоша? У меня сегодня только учеба закончилась.
0: О, знаешь, Руслан, я думаю, что это очень хорошо. Быть чем-то занятым, трудиться.
1: Да, согласен, думаю, это неплохо. Кстати, на эту тему у нас есть библейская история. Она рассказывает о женщине Тавифе, которая делала добрые дела, и Бог ее за это благословил.
2: Одна добрая женщина по имени Тавифа жила в городе Иопия. Она была последовательницей Иисуса Христа, она помогала многим людям и совершала много добрых дел. Она заболела и умерла. Ее друзья послали за Петром. Придя туда, он попросил друзей Тавифы выйти из комнаты. Петр преклонил колени и помолился, а затем велел Тавифе встать. Она открыла глаза и села. Петр помог ей встать. Он позвал ее друзей. Они пришли и увидели, что она жива. Петр использовал силу священства, чтобы вернуть Тавифу к жизни. Многие люди в Иопии уверовали в Иисуса Христа, когда узнали о возвращении Тавифы к жизни.
0: Да, интересная история. Вот я думаю, что нас Бог тоже благословит. Мы с тобой рассказывали ребятам много интересного за эти 12 уроков. И я думаю, они многому научились.
1: Как ты думаешь, какая самая частая фраза у нас в воскресной школе?
0: Ну, я думаю, эта фраза «Если ты идешь в воскресную школу, то воскресная школа идет к тебе».
1: А вот не факт. Давай мы сейчас это проверим.
3: Всем привет, ребята! Мы снова... Руслан, надо мне это сказать.
4: Спасибо, Руслан. Дети, всем привет. Я тоже с радостью поучаствую в вашем опросе. Всем привет, дети.
5: Всем привет, ребята.
6: Привет.
5: Что сейчас?
0: Да, не всегда у нас все получалось с первого дубля.
1: Как ты думаешь, Гоша, кому тяжелее записывать урок? Нам или девочкам, которые ведут прославление?
0: Конечно, нам. Что сложного? Гитару взял и спел, а мы тут и рассказываем, и показываем.
1: Ну, не знаю, Гоша, давай проверим.
7: Бог велел мой построить ковчег, приготовься быть каждый человек.
8: Что?

0: попали с вами в лагерь. А так как в лагере всегда весело, мы споем песенку про радость. Радость получает Иисуса.
1: А гитару расстроилась.
2: О, здрасте.
3: Всем привет! А теперь споем песенку про маленькую рыбку.

0: Я не послушаю.
1: Ой-ой-ой, нехорошо, когда дети дерутся.
2: Но ты же знаешь, Гоша, у нас тоже всякое бывало.
1: Нет, я не помню.
2: А вот ты погляди.
3: Попрощались с ребятами. Настя, говори.
4: По голове хлопни.
0: Смотри, Боря, давай.
4: А он нормально у меня?
2: Давай подумаем. Зато у тебя есть шерстка. Ты не за...
1: Миша, какой раз переписывать, Руслан.
5: Я вспомнил, мы же с тобой помирились и попросили друг у друга прощения. И я думаю, ребята поступают точно так же. Руслан, что ты делаешь?
2: Я забыл сделать разминку для рта.
1: Ты не в первый раз забываешь.
2: Да нет, вроде первый.
5: Да нет, не первый. Я тоже кое-что интересненькое нашел в нашем архиве.
3: Бог, это твоя самая главная защита. И не забывайте.
0: И не спите.
6: Да, интересная быра. Быра.
2: Итак, Гоша, я издаю звук, а ты должен узнать, откуда он достает. Так, окей, это закончил.
0: Еще раз объясню.
2: Так.
7: Смог победить огромного, подготовленного богатыря.
8: И это где-то 3/4 нашей общей всей...
5: Ладно, Руслан, может, хватит говорить уже о наших ошибках? Давай поговорим о чем-нибудь хорошем.
2: Как ты думаешь, Гоша, дети учатся на наших уроках чему-то хорошему?
5: Ну, конечно же!
2: И об этом наше следующее видео.
9: Привет, ребят!
0: Привет!
9: На прошлом воскреске Руслан удивил Гошу водяной радугой. Сегодня мы с нашими экспертами посмотрим, как это работает.
10: Сегодня будем делать 4-цветную радугу, поэтому нам понадобится 4 стаканчика, 4 ложечки, 1 шприц, 4 цвета и бокал. Забыли про сахар. Итак, в каждую из чашек мы должны насыпать немного сахара. В первую чашку

0: бокал и аккуратно наливает.
1: Тихонечко его, вы понимаете, да? А в бокалы медленно высвобождаем.
2: Такое. А можно попробовать?
3: Нет, стой! Это нам для опыта.
2: Еще для какого опыта?
3: Садись, покажи. Ребята, вы с нами? Как вы думаете, в этот кувшин с фасолью вместится еще два чупа-чупса?
2: Нет, он еще... Но он и так полный.
3: А я думаю, что вместится. Сейчас я вам это покажу. Получилось. Ребята, вы можете этот опыт сделать дома. Всем пока!
2: Пока!
4: А маленькая овечка у меня чистое сердечко. Господь, пастырь мой, а кто твой?
5: Ребята, вы помните, в какую игру играли в лагере Гоша с Русланом?
6: Да.
4: Да.
5: Хорошо, и мы сейчас в нее поиграем. Вы должны будете угадать, к какому предмету относится этот звук, хорошо? Итак, начнем.
7: Пакет.
5: Молодцы. Так, правильно. Так, дальше.
8: Ключи.
5: Как вы угадали? Да, правильно. Это связка ключей. Так, а теперь посложнее, я думаю.
7: Бумага.
5: Нет.
7: Картон.
5: Это... О, да, это не просто бумага. Картон. Да, правильно, картон. Так, теперь.
7: Ручка.
5: Правильно. И последнее.
7: Бумага.
8: Бумага.
5: Молодцы.
9: Да, какие ребята молодцы. А вот я тоже время даром не теряю, делаю два дела сразу. Видео смотрю и вытираю.
10: Какие вы все-таки молодцы. Ну, смотрим дальше видео.
9: Смотрим.
11: Всем привет. Сегодня мы будем готовить большой бутерброд. Поехали. Добавляем лучок. Затем добавляем сырок. И молочко. А теперь пиццольки.

0: сегодня мы вместе сделали рыбок.
1: А вот знаешь, Руслан, куда я всегда хотел попасть?
2: Куда?
1: К Денису в библиотеку.
2: Так это несложно устроить. Ты готов, Гоша?
1: Конечно!
2: Погнали.
3: О, привет, ребята! Рад, что вы наведались.
2: Привет. Гоша, у тебя был какой-то вопрос к Денису?
1: Денис, вот ты много знаешь. Наверное. Скажи, почему мы с Русланом вот такие нарядные пришли?
3: Ну, возможно, у вас что-то происходило торжественно или происходит сейчас.
2: Что именно?
3: Но судя по тому, что вы говорили про каникулы, возможно, выпуск последний, что ли?
1: Да, и сегодня мы рассказываем ребятам о том, как мы это все снимали, какие ошибки допускали. Но и ребята нас радуют. Они высылают видео, в которых показывают, чему они научились.
3: Ну, ребят, у меня тоже есть несколько видео про предметы и как ребята эти предметы осваивают. Посмотрим.
1: О, давайте смотреть.

0: дорогая, хочешь, я тебя научу петь наш асфальт?
1: Ну, давай.
0: Стой. О, видно, Денис и Руслан много каши кушают и много тренируются и качаются.
1: Эх, жаль. А я хотела, чтобы ты меня научил.
2: Какие ребята молодцы! У тебя, Денис, в библиотеке так красиво, уютно.
3: Но ты помнишь, Гоша, что мы не всегда в хороших условиях снимали видео?
2: Помнить это мало. Давай посмотрим и покажем ребятам, что не всегда все было просто.
3: А Денису мы скажем пока, Денис.
2: Пока!
4: Сереж, привет, как дела?
5: Ты
6: на чем надо быть?
5: На колени не хочешь?
4: Да, пожалуйста, приезжай. Смотри, там по кругу побегаете. Вот, друг на друга. Вот. И убегайте туда, туда. Все, Люба, ты замри. И сюда убегай. Сюда. Быстро сюда. Все, уходите с кадра, идите сюда. Все, с кадра уходим.
7: А теперь вам понадобится помощь ваших родителей, потому что это очень горячо. Итак, вооружаемся перчаточкой. Открываем. Близко нос не суем и достаем это.
8: Свет, отойди.
9: Только раздражает.
8: Подожди, я сейчас сниму так лужу.
9: А потом...
4: Делай так.
9: На старт. Внимание, Марк.
8: Лилька, тебя не видно.
1: Все, начинаем, смотримся сюда. Настя!
8: А, да, все, я снимаю.
10: Ребята, всем привет!
11: А ну посмейся, там смейся.
10: Ага-ха-ха-ха! Я буду вверх смеяться.
2: Да, Руслан, не всегда нам было легко. Но я очень рад, что все эти 3 месяца мы были с ребятами, что мы с ними много узнали и, судя по видео, многому научились.
3: Так как этот наш сегодняшний урок последний, предлагаю раскрыть главную интригу воскресной школы.
2: Какую же?
3: Кто же является моим напарником? Итак, вы готовы? Да. Гоша, иди сюда. И появляется мой напарник... Анастасия Савчинская.
2: Всем привет, ребята! Я рада лично поздороваться с вами.
3: Мы тоже рады видеть тебя, Настя.
2: Каждую воскресную школу мы заканчивали такими словами. Вы их уже хорошо знаете. Если вы идете в воскресную школу, то воскресная школа идет к вам. Но сегодня мы хотим сказать вам кое-что другое. За каждый день...
3: За каждый миг.
2: Что провели мы с вами.
3: Пускай Христос благословит
2: вас лучшими дарами.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать поэтическую страничку «Ободрись», и затем выйдет в эфир короткая передача «Все мое предельное Господу» по мотивам одноименной книги ежедневных чтений, автор которой Освальд Чемберс.
1: Любовь, как мало с нею мы знакомы, и тесен для любви сердечный трон, а ею Божьи писаны законы, и ею мир прекрасно сотворен. Любовь не залюбуется собою, она услад не ищет на перах. Любовь всегда останется любовью, возвысь до звезд, втопчи ли ее во прах. Она в труде, она в постах и бденьях, она страдальца мимо не пройдет, она стоит ночами на коленях, Господню милость грешником зовет. Ее вражды не пробирает холод, она мирна, послушна и проста. Кто любит, тот душою вечно молод, обогащен наследием Христа. Любовь на злато мир не променяет, не повлечет обидчика на суд, а доброту людскую собирает по капле свой серебряный сосуд. Любовь, о, сколько исцелилось погибших душ теплом твоих лучей, и в муках крестных пламенно молилась ты за своих суровых палачей. И я твоей увенчан красотою, и я живой, коль ты живешь во мне. А без тебя я ничего не стою, и жизнь моя, что пена на волне.
2: Обилие лишенцев. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3:24. Евангелие Иисуса Христа вызывает в человеке сильное тяготение к Нему и одновременно сильное отвращение, потому что его откровение неудобоваримо. Есть известная гордость в человеке, которая готова давать и давать, но принять — это уж совсем другое дело. Я отдам жизнь, я готов стать мучеником, я готов посвятить себя, я готов сделать все, что угодно, но только не ставьте меня в положение презренного грешника, заслуживающего только ад, и не говорите мне, что все, что мне нужно сделать, это принять дар спасения через Иисуса Христа. Мы должны понять, что мы ничего не можем заслужить или заработать у Бога. Мы должны либо принять это как дар, либо обходиться без того, что Он предлагает. Самое великое духовное благословение в сознании своей полной нищеты. До тех пор, пока мы не придем в это состояние, Господь будет оставаться бессильным сделать для нас что-либо. До тех пор, пока мы будем воображать, что мы ни в чем не нуждаемся, Господь не сможет нам дать ничего, потому что в Его Царство можно войти только воротами нищих. До тех пор, пока мы будем богаты гордостью и независимостью, Бог ничего не сможет сделать для нас. Только изголодавшись духовно, мы можем быть насыщены Духом Святым. Дух Святой дает нам даром от природы самого Бога, оживотворяя нас со Христом. И то, что было вовне, входит вовнутрь и поднимает нас вверх, в ту сферу, в которой пребывает Иисус. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие.